0: Ладно, да. Так вот. Хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Карибка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: У него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим,
1: да
0: нет, ну,
1: не
0: 600
1: правда.
0: Дорого, дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот, и таким образом вы вернетесь в реальность. Это такое не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом вполне возможно сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Вы знаете, давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: Вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то,
1: это
0: виртуальным
1: гроб.
0: Унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее. А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график? Он пытается найти на дисплее эрогенные, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: Что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением усиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот,
0: джойстик... Лёлики с боликами.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям это, подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря. Матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это пан Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старшая, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно фамилия Б.Ф. Смитом, это такое странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита. То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая брук. Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И это... что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но, тем не менее, непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что именно закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот, в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредством. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту...
1: Или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся с снисхождением. А тут получилось так, что практически эти стали снисхождением. И тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так. Напоминало такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да? А когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, значит, чемодан на то попадает, вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот, твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да, реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру Б.Ф. Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное очень это красивого.
1: Это прозвище,
0: да.
1: А прозвище не дается с потолка. Даже это в тюрьме.
0: Неспроста так, да, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю, Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень поживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Пагерман — это, ну, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду доберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субка вас спрашивает. Этот вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд.
1: Саша.
0: Да, да, да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так? Хорошо.
1: Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы к этому ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. Я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да, но... То, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят, я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм.
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот, так да. Обычно они очень досаждают, но в данном случае в мюнхенской ситуации безденежья мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер, все, что можно, мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: а
0: о революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да. Угу.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа» — революции. То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и притом иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да, да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что значит победа революции, предположим, да? Вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она уж практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это, понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот, и плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи, так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он, благодаря всем им, оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слежу за вашими рассуждениями.
0: Да, да, то есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил, вот, то есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть, либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват, вот, либо сделать такой ход, дескать, ну, аналог известному Версальскому договору, вот, хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка, то есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести. Но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, и в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот. И он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих
1: она
0: революционеров.
1: Она не кусается?
0: И у нее выбиты зубы. Да, так вот. Получается ситуация следующая, что он практически, как он будет, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Commandos.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот. Теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите.
1: Угу. Угу. Музыку слушает.
2: Угу. Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какой имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я, как уже говорил, академик, он у нас несколько глух. Угу. Он спрашивает, вот... Вот это превращение своего собственного поражения и унижения в унижение и поражение единомышленников. Вот, позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Ну, как это же забудешь, когда грин-карта греет сердце в карманчике-то?
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да?
1: Здравствуйте, грел-карта.
0: Да, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе, высадив за кольцевую дорогу. Вот, то есть создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле,
0: я вас перебью.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки, я знаю, мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилии, фомы, все вышесказанное является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна.
1: Конечно.
0: Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, к примеру, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер, в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев, да?
1: Это только пишется, тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям.
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер бы в 1933 году, да, и не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены, ну и прочее стены, да. Вот, то есть, по всей видимости, уже тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот, ну как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот, но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода вот каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Ага. Да. То есть, а Фома, он как модель у нас, он остается.
1: Да,
0: Фома,
1: да.
0: Там, значит, Малер, Альберт.
1: Еще я могу рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек, вы считаете, что они что-то делают для вашего блага. Нет, забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих, в лучшем случае, фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее, Фомы или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волтерна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос, ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос, ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя, последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: Да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой Наге, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают все такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывается, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при... существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрящ бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорит с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да,
1: он
0: бывало.
1: Говорит, о Феодосии Фритигерному втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробует мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот. И диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких. Причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их... В случаях там еще ведь Арбогаст сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем векам, они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, правильно. Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблемы там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор за Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такое вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя, это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить, то есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его
1: вы имеете в виду
0: шах,
1: перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну,
0: древний
1: здесь,
0: мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение не с Торией с Иоанном, епископом антиохонистом...
0: А почему бы и нет? А почему бы и нет?
1: Так это тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с Арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной о природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития, да, но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, с другой, значит, Ефасская Дева, да, или там Дева Халкидонская. Вот,
0: Мефласская еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, Халкидонская, Ефасская, вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам, потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: В июне,
1: да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он был такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихонии такую славу сподвижника, защитника, дескать, православия, а тут раз, ты письмо ты читаешь, а что, оказывается, Несторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
0: Ну, в результате-то они были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И, с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили бурлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
1: Ну, хорошо. Тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасруй и их брата Хасрова. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который, в общем, в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укрепления, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше, кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают. Такие и мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
0: С птицами.
1: И с птицами ходят тоже.
0: Птицунда.
1: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасруй.
0: И Хасрак. Это Трианглий. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои. Но они были до этого обветшалы. Потому что...
1: Нет, они стали обвиншалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады. Вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там из Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами. Там, в результате Лазики эти все там появились. А до этого это была мощная такая штука. То есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, вы помните, начальник гарнизона? То есть,
0: Он один из первых историй нешанства.
1: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
0: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
1: ВЛ и НЛ.
0: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
1: Безусловно.
0: На гуннов и вандалов. Вы что думаете, а западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников начитались по истории, и поясни.
1: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
0: Главного, правильно. Когда главный заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй. Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Ну, оторвался от народца-то.
1: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка, то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
0: Сынка и... любил.
1: Да, сынка.
0: А средствов не было медицинских.
1: Медицинских. Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да, вот, вот, а это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско, вот, а, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского спорта.

0: содержавших сам преступников, да, это что же все это получается? Захватили телеграф, в конце концов.
1: Это легко объяснимо, потому что...
0: Возбудили, кстати, мирное население своими насильственными действиями. Ведь как, это же как чехотка, то есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да, из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своей, в общем-то,
1: масса... Из желания полезть в витрину и унести факс.
0: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что
1: а вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немедленно. Это, да,
0: ну, с этой точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем ведь в городе события шли своим чередом-то.
1: Своим чередом.
0: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велесарий вступил в ристалище, на дристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту говоря.
1: Я должен обратиться к компьютеризации.
0: Так.
1: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
0: А может, наоборот, изгоняли, собственно.
1: Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. Трижды W Orthodoxal Church.ru. Можете нажать. Так. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
0: тут
1: там можете...
0: какие-то кошечки. Видать, рекламные распродажи у кого-то.
1: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
0: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять. Вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хартулария с точки зрения вот... ну, то есть он вроде как
1: ну,
0: бы...
1: Ну ладно, уж прям хартулария-то.
0: Не, ну хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
1: Мальдария.
0: Доместик Фема, к примеру, ну не важно.
1: Вот это ближе.
0: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
1: Он... Порфирфородний.
0: Порфирфородний.
1: Да.
0: На, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
1: Ну, это не очень.
0: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет... при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
1: А военные вокруг...
0: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштаба или... А тут, кстати, от комитштаба у нас недалеко до халтураря, то есть, по идее. Ну, если так его сравнить,
1: как
0: градацию,
1: они собирают сведения для своих статей? Если я не ору с телеэкрана ежедневно, что я, блин, военными ворочаю, они решают, что я им не ворочаю.
0: А, то есть, кстати, Ага, то есть еще один раздражающий.

0: фактор происходит, вот касающийся саморекламы, то есть, скажем, как происходит реклама каких-то товаров, я знаю, что вы относитесь, вот ваш совет достаточно снисходительно к этому, ну, как, дескать, как к отмывке, это как макароны, вот мы же их обычно фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются, значит, потом эти мелкие мы продаем задорого, которые крупные мы, значит, просто так раздаем, то есть, получается обратный процесс относительно, скажем, свеклу фильтровать, или там это картофель, да, и надо, знаешь, мы клюквы. Да, обычные деньги. Скажи, там клюква, например, фильтровый, то есть
1: дыньки.
0: Да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, знаешь, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посредине, как говорится, точка. Вот она крутится. Раз, то есть, знаешь, мы в принципе находимся на двух противоположных. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупные дороже, а если макароны, то, знаешь, крупные
1: дешевле.
0: Совершенно верно.
1: Ну, вот. это такая мода.
0: Это же нонсенс вроде бы.
1: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
0: Я бы с радостью, да.
1: Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
0: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловища японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
1: На медитацию.
0: Ну, да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, вот доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через него так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
1: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
0: Вот, пожалуйста, ну хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь самореклама любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
1: да,
0: же,
1: кстати,
0: как реклама порошка.
1: Вот вы
0: да?
1: хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
0: Правильно.
1: А это неправильно.
0: Неправильно.
1: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
0: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
1: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
0: да,
1: вы,
0: да. Вот
1: вы господин Ариэль.
0: Да,
1: или господин Тайт.
0: Да.
1: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
0: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32, и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно. Вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Не слышно?
0: Ну, относительно. Но нашему академику, нашему академику вас не слышно, это точно, я переведу.
2: Можно узнать?
0: Да-да.
2: Это, у них в столовой там растягаи какие разные, пусть расскажут, какие выпекают с разной растягаи. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
0: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух, но буха. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
1: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур.
0: Так, так.
1: Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипалы прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
0: Так вот, ГАИ.
1: Нет, Саша, ну вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают, я... Вот, послушайте меня старого. Реакция была сумрачная. Но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
0: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас находили с академиком в сортире, и за его окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехала на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
1: Потому что долго никто не подъезжал.
0: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, я не буду объяснять. Так, это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
1: Ну, лексика-то убоговата.
0: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
1: А, это ясновидец этот?
0: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
1: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
0: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
1: Во, я говорю, Варда Алкалин. Ну, вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
0: Ну, хорошо. Тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
1: Хирулька. Да. Помню.
0: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас сегодня. Пульхерия, дальше Анастасия. Дальше Михаил. Михаил. Нет, ну Миша, Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокию?
1: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Задавайте ваш вопрос нашему гостю.
3: Доброго вам утречка.
0: Вам
3: вот
0: также.
3: У меня такой вопрос-то возник.
0: Да,
3: вот, если мне память не изменяет, когда исследовали структуру вот общества, вы там вот переходили со вчера на сегодня, со позавчера на завтра, вы сказали, что, или это мне так показалось, что вот было перенесено та структура, которая была тогда, она была перенесена на сейчас.
0: Угу.
3: И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
0: Ага, спасибо, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я... Кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманным, вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра, потому что, кстати, самым таким ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем-то, та странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую, в общем-то, вы должны были играть в... политики после смерти Феодора Студина.
1: Ну, роль это, конечно, больше теневая, потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это, в принципе, недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете в современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ.
0: Хорошо,
1: я вижу, что вам грустно.
0: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против свиньи. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали из так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а времени происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот, и по отношению к составителю, которым являлся свиньи, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит свиньи нет уже.
1: Нет уже свиньи.
0: Да, и первое издание тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этого судебного процесса, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз, нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
1: Ну, Брунс как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунсу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунца не останется и конца.
0: А сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему вот если исходить с фамилии, почему вы наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело. Хотя...
1: Ничего подобного.
0: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падве там.
1: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле недаром был упомянут инцест во одном из анонимных посланий на вашу коробку.
0: Да-да-да.
1: Ну, опять же, инцест — это некоторое преувеличение. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
0: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий. То есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, Пилиграммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
1: Пикер,
0: Шмекер. Да, то же самое. Ну, вот. И вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так, достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
1: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я Света Синтюкова буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такая... отдавание такой девушке виртуально бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
0: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилии. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, да, какого-то...
1: Извините, Саша, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
0: там будут ставить профессию.
1: Нет. Не, ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, Лаерские. И у вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель Лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено, они друг друга ненавидят и так далее.
0: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
1: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
0: Это очень важно.
1: Потому
0: да.
1: что это ну все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. писявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя-таки сложился. Паспорт не заменишь? Не заменишь. Хотя уважение, он будет пластиковый.
0: Уважение тоже не вернешь.
1: Не вернешь.
0: Да, ну хорошо. А в таком случае, то есть, а ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию без имен, ну вот, и телефон один на всех. Ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
1: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
0: Ну, вернее, старалась так мягко обойти его.
1: Обойти,
0: да.
1: Потому что это, опять же, слишком символично изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
0: Ага.
1: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет, то они...
0: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, потому что восьмое уже у вьетнамцев. Вот как? То есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти? То есть, победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения, простите за цитату из оперы «Кармен».
1: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
0: какой
1: не...
0: ценой?
1: Какой ценой? Совсем...
0: А какова цена?
1: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. Можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС, ППРФ, ПВ, ОЭПС. Вот. И, собственно, хотелось сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на Тину. Нет, это... Ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Великих это событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки точуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот. Палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что... журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготряханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полутонов нашей палитры, то Я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, одну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, значит, все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко это... правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните, этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь палитра. Действительно, это стилизованная карта нашей страны перед лицом президента.
0: Там... То есть вы ему даете просто карту.
1: Карту, вот, но стилизованную под палитру.
0: А скажите, в данный момент...
1: Ой, извините, Саша.
0: Да-да-да.
1: Мало того, свои указания он дает в форме кистевых движений. То есть он берет красочку и закрашивает. Черненькое закрасить зелененьким. А вот это красненькое закрасить розовеньким, если найдете средства, потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
0: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммы. То есть не отдается распространение, просто президенту на час кладут палитру в форме территории. Он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
1: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
0: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась? Видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да? Вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться.
1: Саша,
0: то есть, значит,
1: это больная тема.
0: Да, вот интересно.
1: Скорее,
0: да.
1: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
0: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
1: Сегодня вице, но ваш премьер.
0: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут по поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
1: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
0: Да, кстати, еще ведь идут и поводу. Третий
1: и
0: сейчас.
1: И подводу еще идут. Вот мы с вами идем подводу. Не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому, что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить. Якобы я прибегу на эти лестные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнении Евгения Федоровича. И никаких разговоров. Да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
0: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих менеджментов. менеджментом. Да, школ. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
1: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
0: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службы обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
1: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама с собой. Потому что на самом деле сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: Из ламп.
1: Из ламп. Тумблеров.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: И тумблеров.
1: Так вот.
0: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли.
1: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Гербалайф – это диетический хай-энд, но со знаком минус.
0: А что касается женщин, вот.
1: В нашем комитете?
0: Нет, вообще.
1: Вообще, пусть будут. Кому надо, пусть у того и есть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
1: Это часть нашего менталитета.
0: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу флотскую с бляхой, с такой, с якорем, да? Вот. А потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
1: На самом деле, партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и Гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
0: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
1: Ну, этот замечательный автор «Птицелов», я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
0: А правда ли говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны?
1: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
0: А ходят слухи,
1: а ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. У него не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не Сметана. Это татуировка слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал Пятую симфонию. Песня об умерших детях.
0: А скажите, вот, например, у, скажем, пятого отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под пятую симфонию Малера.
1: Нет, не под пятую. Да. Под первую. Я могу спеть, кстати.
0: Пожалуйста.
1: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки. Артишоки. Подпевайте, Сашоки. И миндаль.
0: И миндаль.
1: Не растут на жопе,
0: не растут на жопе.
1: Очень жаль, очень жаль. Правильно.
0: Замечательно. То есть вы запевала там, да? Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Пятого Ваньякина. Меня, как человека пожилого, очень интересуют вопросы геронтологии. Расскажите, пожалуйста, как они решаются в вашем координационном совете?
0: Ну, спасибо. Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить муху, говорить, муха, муха, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, значит, если на значит, репе, значит, муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ, муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ.
1: Это если вы на... стихи, Саша, сочинили?
0: Это я заговор, то есть, чтобы муха... То есть, если муха садится, высасывает, как бы, ну, в смысле не буквальном, конечно, а в смысле таком, понимаете, на уровне...
1: Отсасывает, на самом деле это...
0: Да, практически. Отсасывать прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии, это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем, нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную. Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам туда накладывает. Нельзя открывать такие вещи. Ну, будьте добры, вот объясните ему это. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, я сейчас профессору объясню. У нас же, как придут, я академик, а Лаевский сегодня профессор. Это я ему сегодня кличку такую придумал. Так вот, в принципе, зачем объяснять то, что и так ясно? Человек явно не голосовал и лезет с вопросами. Сначала надо исполнить, батенька, долг гражданский, а потом уже спрашивать с академиков.
0: Сразу чувствуется, что да, что действительно человек не в курсе политических событий.
1: Не в курсе.
0: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте.
4: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
0: Да.
4: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вымете два ореха изо рта? Спасибо.
0: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
1: Саша, я думаю, что если прозвучит еще подобный звонок, И я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
0: Ну, прости его, к тому же, действительно, у вас такие пухлые щечки. Может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение. Это очень хорошее, хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот, посмотрите, какие например, щеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
1: Да. Труба.
0: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
1: Я ее принес не для этого.
0: А может быть...
1: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
0: То есть вас нужно поддержать, что ли?
1: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
0: Вы $500-то это...
1: Придется, видимо, так трубу отдать. А жаль.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Это Аскрепя, то сегодня кино снова вас беспокоит.
0: Угу.
2: Вот тут меня интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы
0: вынать
2: песок.
0: Угу.
2: Что же делать-то?
0: Спасибо. Спасибо. Вот как бы
1: Саша,
0: о нехватке экскаваторов идет речь.
1: Я думаю, что не стоит отвечать на такой вопрос. Это дружеская шутка на самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
0: Ого. И ваш, кстати, ролик тоже хороший. Я их подберу. Все, долго, да. Так вот, рассматриваю известие о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. В общем, переданные... В таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которая может быть отмечена вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго взволновавшего умы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там, Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений на государственную службу, уважаемый.
1: Ну, вы, наверное... Вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
0: За ЭШТ?
1: За ЭШТ.
0: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где Промысел, где Промысел, где Промысел. Они туда-сюда шастали, где Промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо мы думали выставить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимация. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это оволошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
1: Только я-то вот бодр, а там грустно кончилось.
0: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа. В том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
1: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
0: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивают, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть как-то он...
1: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
0: Подпись Константин Амартаг.
1: И что это, он сам себя, что ли, спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где? Сам знаешь.
0: Да, как же вы, политики, не любите друг друга. Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин — это баба.
1: Нет, на самом деле Болгарин — это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит «Тобольский болгарин». Но это он сам себе придумал, потому что косится он под вот этого высокого бородатого, который на всех влиял. Помните, да, Саша? Медитировал, ага. Там кровь заговаривал.
0: Чертулин фамилия его была.
1: Ну да.
0: Чертулин, вот. Да. Девичья фамилия. Имя было такое смешное. Сперва его назвали Димой, но... вот, потом его назвали педофилом, потом из этого все скрепили,
1: а потом
0: получился
1: он стал...
0: Димофил.
1: А... Да, но на самом деле-то он не болгарин, а болтгарин. То есть по фамилии А-а-а. Гарин. А вот почему так прозвали?
0: А вот интересно.
1: Всем известно, что политики ходят в сауну. И не одни. Если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. Притом, как обычно, политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
0: Нельзя, конечно, сказать, да.
1: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. Они сказали, Болтгарин. Так он и стал. А он, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
0: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия Болта.
1: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... почему вы морщитесь, Саша?
0: Это не морщусь, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
1: Так вот, Болгарин, Болтгарин, он, ну не влияет он на меня, ну не влияет. Ну что вы все, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
0: Нет, ну ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
1: Ну как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
0: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать, то есть касающийся палитры и вот попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии, это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел, а он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких вот вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
1: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
0: Да.
1: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
0: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
1: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры, сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
0: Вот. А это что значит? Ну вот, запишу.
1: Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
0: СКС, ППРФ, ПО, да. ЭПС.
1: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
0: А, вот, кстати, эта версия, я знаю, ваша семейная разработка.
1: Да. Мы с...
0: С Эльвирой. Жену вашу зовут Эльвира. А да, то вдруг что-то нам...
1: Да. Какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот,

0: почему-то решил, что палитру каждый создает сам. Изначальную болванку ему выдают.
1: Палитра создает человека подчас.
0: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, и танго прям танцевал сам с собой, потом раз так навесли, уже сидит в уголке, и тихо плачет.
1: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе, хоть ее и свастиками всю и зарисуйте, но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
0: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, такого, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с ботой, я без боты». Там «она с ботой, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
1: А еще говорят «по фене ботаешь».
0: Да, вот именно, да, оттуда типа этот «по фене ботает», да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
1: А еще есть «безработный».
0: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается, беспалитренный.
1: Да, без палитры ты...
0: И политрук. Что да-то?
1: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например... сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь может себя выкинуть.
0: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может на это наделать в ботинок, собственно.
1: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
0: Так, вот я это запишу сейчас в телефон.
1: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
0: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в бозе.
1: Это не... Да.
0: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря. То есть,
1: и... Для озеленения.
0: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
1: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухарь. Потому что требуется дубленок немерено. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка, компьютерный программист. Идет здоровая. Да,
0: идет кожухарь.
1: Кожухарь, здоровая.
0: Кстати,
1: профессия.
0: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть без кожуха это то же самое, что, например, крестьянин.
1: Что слон без хобота.
0: Да, что слон без хобота, или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот.
1: Без винта.
0: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов, то есть это может быть металл, дерево там, но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да? Потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский, и отсюда с Петровки кожухарь. Эвес, фамилия его, кожухарь.
1: Ну, он и есть Эвес.
0: Вот Эвес, да. Так вот, самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
1: Это всем кожухарям кожухари.
0: Вот, ну, а каким образом сейчас происходит обучение этой профессии? Я знаю, что они тоже, дабы не было искры, то есть своего рода кожухарь, это, скажем так, изолента между слоями общества, потому что у одного есть бота, у другого нет бота. Вот, значит, у одного есть кожух, у другого нет кожуха, правильно, да. То есть понятие... они же и бесплатно. Вот, например, Эфес, он и бесплатно кое-что делал. Я знаю,
1: есть
0: вот,
1: вообще
0: многим нашим сделал, да,
1: вашим. Сформировалось
0: вот,
1: понятие
0: и тоже, и труд, и
1: семейный
0: тоже.
1: Кожухарь.
0: Да, вот это же хорошо, это как семейный врач. Типа наш семейный врач...

0: Говорит, а другая, говорит, а я вот в поликлинике очередь выстоял и подхватила там насморка. Получается, опять искра общественная.
1: Поэтому распри, там, конечно,
0: семейные могут... вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно, семейные трусы, что это означает?
1: Это трусы человека, обремененного семьей.
0: Поэтому... Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
1: Мужнины трусы — это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
0: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
1: Да. Как Бобик. Потому что, да, тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
0: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
1: Кем, кем?
0: А, это я понял, это у вас это...
1: Это голограмма.
0: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, вот. Ну и что же, ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наша.
1: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю, потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
0: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер, пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

0: Доброй ночи, дорогие радиослушатели, которые так давно не слушали меня, ну и об этом не сожалели, потому что ничего умного я, как обычно, не сказал бы, а глупостей в жизни так много, что слушать еще и по радио, это вообще просто ужасно. Но ничего, наконец-то я прорвался сквозь дебри своих проблем, закончился ряд симпозиумов, и я вновь в Москве. После посещения многих стран мира. Ну и также посещение Луны, где оказалось есть тоже птицы, о которых мы, может быть, поговорим когда-нибудь среди лунной ночи. Но сегодня, по-моему, она не лунная. Вот, ну вот Катя что-то хотела от меня, приволокла меня за шкирку. Меня, так сказать, ликвидировали с разгрузочных работ, сказали, что требует вот в студию. Вот, на самом деле, вот я вам глаза открою на все. Вот они тут с Сашей тут сидят там и втирают, да, типа, вот мы ходим и разгружаем. Хожу только я. Они сидят тут и чай пьют, а я вот только хожу. То есть я, вот меня не было, да, вот я там сидел. И даже сейчас я, в принципе, разгружаю. На мне надеты, вот как у зарубежных security, вот эти наушники, как Саша их называет, радиотампаксами. Вот, и еще у меня есть еще один маленький тампакс, который ко рту подходит, в который я говорю. Вот, ну вот сейчас, в принципе, я с ящиком, вот, в котором находятся куриные яйца, я их разгружаю. Вот, вообще мне еще выговор сделали на прошлой неделе за то, что яйцами сорил по всей студии. На самом деле я играл только в футбол, а еще и приписали, что я яйца раскидал. Но это все ерунда, вы их не слушаете. Да, Катя, я слушаю тебя.
1: Ты знаешь, вот очень приятно, что ты все-таки
0: появился. Что я яйца разбрасывал, да?
1: Но об этом я бы не стала вот так прямо у микрофона говорить. Это действительно...
0: Пусть страна знает.
1: Это хулиганство, это хулиганство.
0: Правильно, поклеп на сослуживцев.
1: Ну, не знаю, если... Ну, хорошо, оставим это без комментариев. Да и бог с ними,
0: без
1: с
0: кого?
1: Яйцами. Да все равно они уже все ушли. Слушай, я вот что хотела у вас спросить. Тут идут письма. Вот ты в силу того, что отсутствовал, а потом разгружал, наверное, не успел ознакомиться с последними бумагами. Все спрашивали люди, почему так много внимания уделяется рыбам и птицам. Референты подготовили реферат, я сейчас его зачитала, что, дескать, неспроста у нас. Если даже в древних мифах описывалось то, что человек произошел от рыбы, имел чешую, жабрами дышал, то, конечно, кому еще внимание это уделять? А вот у тебя, может, какая-нибудь есть другая версия ответа?
0: Ну, всем, конечно, небезызвестно, что мы говорим о птицах и рыбах исключительно, так как, ну, что говорить о кошке, которая есть в каждом доме, ну, в каждом подъезде, в каждом подвале, их везде много, также бездомных собак тоже много. Собаки оборзели до того, что кости они уже не едят, им мясо подавай, вот, в стране голод. Ну да, действительно, что птицы и рыбы – это воплощение в природе человека. То есть, ну, как бы вот человек – это человек, а рыба – это то, что показывает другим животным, какой есть человек на самом деле. То есть вот рыба в воде, осьминог, говорит о том людям, что не людям, зверям остальным, вот, которые по суше ходят, что человек – существо многоножье, который может не только пешком ходить, на велосипеде ездить, но и кататься на скейтбордах, коньках, там, на автомобилях ездить, летать на самолетах. Это вот подтверждает птица в своих рассказах.
2: Ну, а, подожди, я хочу несколько перебить, извини, но они же тоже делают расчленение событий и понятий. Вот ты говоришь, человек и скейтборд, это как бы многоножье, а вот, собственно, скажем, взять птицу гнездовика, в таком случае самка гнездовика служит тем же скейтбордом грудничку своему, который сидит у ней в гнезде, значит, на спине и направляется куда, собственно, надо ему. То есть не секрет, что грудничок гнездовика тискает мамку свою за шкибон клювом, ну, как конем человек управляет. Вот.
0: Не, ну на самом деле там система управления нас намного сложнее. На макушке у самки гнездовика находится очень сильно поддающаяся площадка, по которой птенец может задавать направление для самки, ну, для своей мамы. Вот, ну и как бы...
2: Ну, кстати, ты не оговорился, то есть самка и грудничок, и, то есть как бы самцов у них нет, самцами у них являются сами груднички.
0: Ага, нет, как-то было же все-таки, что был самец-то.
2: Не, ну последнее постановление, вот, считать, что не было.
0: А, ну, я еще с ним не ознакомился, не на подписи, да, ну ладно.
1: Подожди секундочку, ага. Можно? Вот как-то да. Ты отвлекся от очень интересной мысли, что рыба показывает другим обитателям в морской стихии, что есть человек. Очень красивая мысль. А птица что показывает?
0: Ну, птица показывает, ну, вот как бы наземным животным, что человек тоже вот умеет летать. Ну, вот возьмем многих героев, там, Чкалов, Гагарин, вот, ну... Птица же показала, что действительно это вот человек. Даже Гагаринка есть птица такая. Она еще была до Гагарина. Она как бы предсказывала. Вообще животный мир очень любит знакомиться с проблемами человечества. Ну а также с достижениями. Одно время наблюдался большой, так сказать, наплыв животных к выставке достижений народного хозяйства. Дабы, ну... узнать, а что же, ну, чего же добился человек за все это время, пока они прозябали в джунглях, лесах и так далее. И они пришли и увидели, и удивились. Ну, как это их братья-свиньи, те же вот эти здоровенные матки по 800 килограмм, лежат, оттягиваются за забором. Вот, и это они считают достижением народного хозяйства. То есть народ достиг того, что свиньи стали весить по 800 килограмм вместо 30. Ведь свиньи же, они... Свиньи были раньше декоративными животными, не больше кошки. А из них сделали не пойми чего.
2: Кстати, что еще смутило многих представителей животного мира, что, скажем, вот действительно это не секрет, что вот ты сказал про свиней выше, а вот что касается, скажем, собак, известно, что раньше они были размером вот с нынешних свиней, а сейчас идет тенденция, наоборот, к искусственному уменьшению собак.
0: Ну да, человек стал
2: создание левреток, прочих вот этих всех тварей. То есть как раз получается нарушение баланса размеров в природе. То есть если раньше свиньи были маленькие, сейчас их добиваются больших, то все с собаками наоборот. Карликового коня вывели. Ты же в курсе вот этого.
0: Ну да, даже вот в киндер-сюрпризах стали класть вот этих карликовых лошадей.
2: То есть стремление идет даже вот символизировать уменьшение животных, должных быть большими.
0: Да, вот, Саш, тебе никогда не попадалось киндер-сюрприз, яйцо вот это, шоколадное?
2: Никто не дарил это еще.
0: Вот, и оттуда прям раскрываешь эту коробочку пластмассовую, и начинает пахнуть сеном, конюшней. Вот, и оттуда начинает выбегать вот эта вот маленькая лошадка, но, правда, без повозки. Но если собрать там около 50 яиц, там можно найти и повозку, и маленькую конюшню. И лошадка действительно натуральная, живая, просто она очень маленькая. А живет она там за счет, ну, как бы...
2: Объедания, наверное, стенок?
0: Нет. В нее заложена биологическая информация, что она должна пролежать в яйце в этом до тех пор, пока не разомкнется эта коробочка. По краям стыка этой коробочки находятся контакты. Когда они прерываются, лошадка оживает и начинает выполнять жизненную свою функцию. Соответственно, ее надо кормить.
2: Дети очень сильно боялись, я знаю, вот этих неожиданно выскакивающих лошадок.
0: Но одна, они же брыкаются.
2: Да, одна даже фирма вот подсуетилась и выпустила так называемые конебойки. То есть к любому такому яйцу прилагалась вот типа мухобойки, такая штука, чтобы ребенок сразу мог этого коня загасить. Пока разобрались, что это так и должно быть, что это на самом деле вот фирма, выпускающая эти киндер-сюрпризы, просто хочет порадовать грудничков. Вот уже много таких коней было погибшими. А вот эти вот, которые выпускали конебойки, сильно поднялись, купили дома на Майорке, оттягиваются.
1: Ну, то есть вы все-таки оставляете вот первенство, как
0: нет,
1: бы я смотрю,
0: нет,
1: в природе
0: не за
1: человеком.
0: Не
1: ты сам
0: еще
1: сказал, понимаешь, пока одни оттягивались, другие отдыхали.
0: Не, ну первым был не человек.
1: В сенцах, понимаешь. Человек трудился, а теперь животные толпами ходят на ВДНХ. А как же тогда быть вот с самолетами, которые сделаны по образу и подобию птички, с кораблями, которые похожи на рыб?
2: А, это Катя, какой же корабль, похож на рыбу? А кто это тебе сказал? Я тоже не согласен. И самолеты почему-то сказал. Ты видел какой-нибудь? А, я видел птицу, которая крыльями не машет.
1: Да, они почти все не машут.
2: С нее снят бомбардировщик. Это птица, которая летит, не машет крыльями, планирует так. У нее крылья совершенно неподвижны. Плюс на ходу она гадит и еще и несет яйца. И вот с нее, видимо, были сняты бомбардировщики все известные.
0: Ну, понятно, ведь отброс яиц не в посаженном положении, это и есть прототип бомбардировщика.
2: Да, да, то есть птицы таким образом избавляются от этих вот...
0: А пулемет придумали с птицей-плевун, которая постоянно плюет в воздухе при полете. Все, все идет с природы, и поэтому и идет такая тяга нас к животным. То есть порой хочется пойти в лес, там, пообщаться с животными. Но они,
2: а, кстати, ты заметил, что раньше вот было и у животных, как ты говорил, когда они стекались в изобилии к ВДНХ. Вот
0: ну да, раньше там продуктов больше выбрасывали, поэтому они старались туда прийти. А сейчас с этим напряжно, людям самим есть нечего.
2: А, вот ты этим объясняешь.
0: Нет, это не я, это «Комсомольская правда» этим объясняет. У меня-то все с научной точки зрения, они лепят, что хотят.
2: Понял.
0: А вообще, вот, ну, почему вот птицы, как говорится, да рыбы доносят до нас, то есть не до нас, а до животных, о том, что мы есть. Ну, вот, скажем, птица-сорока. Ведь она же слетает в город, узнает, а потом в лес и растрещит на всю деревню, что там у нас в городе происходит.
2: Кстати, у нее же язык, вот это единственная птица, у которой, ну, язык, это неправильно сказать, то есть язык, это который вот говяжий на прилавке, а у ней, мы имеем в виду язык как средство общения в данном случае. Кстати, недавно видел в продаже птичьи язычки продавались, можно вот купить, очень классный, говорят, бульон получается. Кстати, их есть... женщины специальные пинцетиками из клювов выдирают, уже погибших птиц, естественно, а то резонно решили, что как же, мол, так куриц порубают, навалят кучу, ляжки там продают, как и ножки Буша, тушки там куда-нибудь на паштеты, да, а головы некуда девать. Ну, глаза там некоторые любители делают из них бусы, или там специальные отвары, мумиё называется. А куда языки? Языки. Ну, клювы тоже понятно. Клювы понятно.
0: Сейчас модные обои вот из клювов.
2: Да.
0: Поверхность такая.
2: Бугристая получается, да. А вот решили, что языки тоже очень полезные. Вот у них пинцетиками выдирают язычки и продают на вес. Вот можно спрашивать.
0: Кстати, очень ценен язычок скворца. Если его умелыми хирургическими руками пришить к себе к гортани, то можно будет так же красиво свистеть своей любимой даме под окном песни скворца.
1: А почему вы ничего не говорите о ресничных покровах? Очень модные сейчас шубы из ресниц страуса, насколько я понимаю.
0: Но это настолько дорого, я не хочу заманивать этим наших, так сказать, властелинов мира. Ведь сейчас же начнется, мало того, страусы все без перьев уже ходят, так они еще и без ресниц, это погубит всю нашу фауну африканскую.
2: Мало того, еще хочется сказать, что, ну, это не секрет, что многие вот из очень хороших, сильно поднявшихся бизнесменов, не только здесь у нас в России, но и на Западе, поднялись, я имею в виду, по деньгам, как раз к полному моменту своего физического распада. То есть у них и не стоит, и как бы и щетина не растет, и вообще у них беда. И облысение.
0: Вообще веки у них часто не закрываются.
2: Веки не закрываются или наоборот не открываются. То есть все эти напасти на старых людей, вот, которые всю жизнь занимались наращиванием капиталов, очень часто сваливаются. То есть такой момент, что вот они накопили денег, много заработали, и тут на тебя такие напасти. И вот не секрет, что конкретно, помнишь, мы говорили о птице языковой вымяк?
0: Да.
2: Вот эти волосики с ее вымени выдираются искусственно, всаживаются взамен щетины. То есть это сейчас самая модная пластическая операция. Так называется щетина вымяковая. Вот, это очень серьезно.
0: Ну, да.
2: Можно уже видеть некоторых. Вот они вот ходят, ездят. Да.
0: Каждый передовой бизнесмен хочет иметь у себя на лице трехдневную щетину. А какой там в 40 лет там уже какой? Песок весь высыпался, уже... и щетина еще будет расти.
2: Да. А вот, кстати, а Greenpeace вполне резонно говорит: доставьте вы в покое вымяка.
0: Говорит. Я вспомнил точно. Вот. Буквально вчера по телевизору говорил. Только я не помню, по какой программе. Надо будет спросить у одного из референтов об этом. Наверное, они должны знать. Если не знают, то уволить всех. Да, Кать, ты задавала вопросы. Ты там говорил, у тебя вообще целое нагромождение вопросов. Задала парочку, села в уголок. И типа того пошла разгружать опять, да?
1: Да. Ну вот как ты, например, относишься к такой фразе, что рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем?
0: Ну а как же не относиться к этому? Ну вот возьмем рыбу-дельфин.
1: Да.
0: Мало того, что она говорит, ну на своем, конечно же. Вот она, то есть она понимает такое слово, как «тону» на всех языках мира. То есть если вот проведите просто обыкновенный эксперимент. Возьмите надувную лодку, заплывите далеко в море, возьмите с собой обязательно остро колющие предметы. Хоть и в инструкции по... эксплуатации резиновой лодки написано, что колющие, режущие и поджигательные предметы с собой не брать, все равно попробуйте взять. Возьмите, заплывите далеко, ну, на 2, на 3, на 10 километров от берега, продырявьте эту лодку, продырявьте ее как следует, ну, то есть порежьте ее всю и все. Ну и начните тонуть, потому что доплыть до берега рядовому человеку, ну, у которого нет там никаких наростов на руке,
2: кстати, тут
0: невозможно
2: еще,
0: еще
2: надо сказать, что еще и бесполезно притворяться, поскольку дельфин, он птица хитрая, он прекрасно соображает, что притворяется, и на халяву никак не подплывет. Да, надо по-настоящему вдохнуть пару галлонов воды через ноздри, потом их будет щипать очень, и волосяной покров слезет тоже, придется пользоваться услугами вомяковой щетины, но ради эксперимента придется это сделать.
0: Да, еще был такой случай. Один участник рекорда Гиннесса переплывал Гибралтарский пролив и тоже решил там это самое, ну, как бы в халяву. Не плыть, там, а чтобы побыстрее. И он начал кричать «тону», и дельфины его избили. Вот, вообще, это была ужасная картина. Я ее наблюдал, так как я с кинокамерой на маленьком плотике подглядывал за этим рекордсменом, и все это было отснято и показывалось в юмористической передаче «Веселые картинки», которая выходит в Лос-Анджелесе. Ну, там у них свое кабельное телевидение. Я очень долгое время работал на нем звукорежиссером. Ну да, вот. Ну и как понятно, что дельфин... Как ты задала вопрос-то, Катя?
1: Да, ты знаешь, я вот такой
0: Нет,
1: вопрос...
0: Нет, ты вопрос как-то задала.
1: Рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем.
0: Вот,
1: как
0: все,
1: тебе
0: все,
1: это...
0: все, дальше не надо.
1: Очень мне нравится. Мне казалось, современному человеку все-таки довольно трудно представить рыбу в качестве мирового спасителя. А ты вот...
0: Так... А ну почему же издавна считалось, что мир на трех китах? Кит — это что, по-твоему? Дирижабль моря? Хотя да, в принципе, можно и так даже сказать. Вот, видишь, вот спаситель мира. А кто бы еще, кроме трех китов, держал бы этот? Три слона, что ли?
1: Да была и такая точка зрения, что... Так а потом, чего его держать-то? Он же плоский совершенно.
2: Нет, там
1: он,
2: у черепаха, кстати, черепаха прикусовалась,
1: да.
2: На самом деле. Было. Кстати,
0: но она тоже же к рыбным относится.
2: Да, ты знаешь, тут недавно показывали совершенно...
0: Рыбу, что ли?
2: Совершенно показывали, как львы охотятся на черепах. Они подплывают, переворачивают ее.
1: Кто?
0: Что-то Саша говорит, давай, да, Саша, мы прослушали.
2: Да, черепахи, львы на них охотятся, но без мозола. Но все равно охотятся.
1: Кстати, у них потом все лицо в гнойничках.
2: Это ты путаешь, когда они охотятся на рыбу ерша.
1: Да.
2: Нет, а черепаха...
1: Или на дикобраза.
2: Да, но они не похожи на черепах. Черепаха такая в панцире, я тебе
1: меня
2: покажу
1: навело
2: как-нибудь.
1: На мысль.
0: Ну вот видел роговые очки когда-нибудь?
1: Конечно.
0: Ну вот это и черепах делают же.
1: А, да, теперь я представляю.
2: Еще портфели такие.
1: Представляю. А дикобраз, он немножко крокодили на кожи, нашего ежика похож, по-моему.
2: Да, такой же.
0: Только он дебил. Вот у нас ежик нормальный,
1: ясное дело.
0: Этот дебил.
1: Там от жары, наверное, он шалеет.
2: А птица, она просто подходит. То есть как она хитро рассчитывает?
0: Она садится на панцирь обычно.
2: Нет, ее, короче, черепаху сперва лев напугает, зашугает все. Она туда внутрь панциря и спрячется. Ну, в смысле. Вот тут подлетает птица, садится правильно на панцирь и просто аккуратно, там же дырочки остаются, своим узким длинным клювом, цапель называется птица, выклевывает всю черепаху, как вот орех. А потом ходит, собирает.
0: Она протыкает вот кожистую оболочку и высасывает.
2: Да, просто да, да. То есть вот так они со львами и живут. То есть лев как бы он вот...
0: Но тут идет это самое, ну, круговорот воды в природе. Как
2: нет,
0: бы
2: круговорот,
0: говорить.
2: Получается, черепах в природе, львов и вот этих птиц.
0: Нет, дело
2: нет,
0: в том...
2: ты правильно, образно правильно выразил.
0: Дело в том, что когда птица высасывает всю внутренность у черепахи, она толстеет нечрезмерно. Кожа обволакивает ноги, и крылья не способны поднять такую тяжесть. И в этот момент лев из ближайших кустов или каких-либо зарослей нападает на эту птицу, которая называется цапель, и съедает ее. В то же время, лев, съев эту цапель, наглотавшись перья, ему плохо. Ага. Он начинает рвать.
2: И вот тут черепахи подгребают все это дело.
0: Нет, тут подходит человек с ружьем. Ну, вот как у Ленина, знаешь, вот было такое. Человек с ружьем, вот назывался. Вот он подходит и стреляет в этого льва.
2: Ага.
0: Получается шкура. А в древних племенах из этих шкур строили корабли. Ну, конечно, не те, что у нас по 300 метров в длину и высоту. А обыкновенные лодочки, в которых помещался...
2: Их называли утлые, утлые. Я помню историческое их название. Утлая лодочка.
0: Вот. И вот этот человек древний садился в эту лодку и пускался в море. Ну, все время пытались, ну, неизведанно. А что там дальше? Говорят люди с человечными...
1: Кстати, вот я слышала, что когда не было попутного ветра, его соплеменники стояли неподалеку. Далеко и дули, да.
0: Дули, да. Вообще у них, ну, ручные птицы дулины были.
1: Выдували воздух, чтобы ему полегче было плыть.
2: Потому что дули, я знаю, индейцы вот издревно. Они, бывало, сядут дунут. В круг и как дунут.
0: Ну, это называлось выкурить трубку мира.
2: А, да.
0: Вот, ну
2: а
0: и
2: ты
0: вот
2: имеешь в виду чисто механическое?
1: А дуть это как раз вот, да.
0: Механическое, когда ставится вот здесь вот небольшая ветряная мельница в гортане, и за счет того, что сосед тебе ударяет по затылку, механизм начинает вращаться, и происходит реакция выдувания воздуха из легких.
2: Это почти как рука чесун, которые сейчас обильно продаются. Пластмассовый чесун, да, для того, чтобы чесаться. У нас тут каждого ведущего снабдили вот такой рукой персональной, периодически.
1: Я бы на твоем месте не говорила бы об этом.
2: Ой, да, прошу прощения.
1: Потому что где причина того, что нас снабдили? Вот, видишь, я ему две выдали.
0: Ну, так вот. А вот, я же продолжал.
2: Да.
0: И, значит, этот человек пускается в море, и тут черепахи нападают на него, перевертывают эту лодку и шкуру, и его всего нафиг съедают.
2: Кстати, на самом деле, вот некоторые считают, я чуть было не сказал дебилы, нет, просто неосведомленные, что черепахи — это исключительно плотоядные. Ничего подобного, достаточно посмотреть на их когти, которыми они, у них же каждая лапа, это как вилка. Они как гребут, если ей ускорить ход, она прямо направляется в центр рыбьего косяка и, разгребая лапами, просто нанизывает рыбешек на свои вот эти вот все клешни. Там у нее
0: потом
2: много
0: слизывает.
2: Когтей. Потом просто слизывает их. И все.
0: А если это прокрутить еще в медленном темпе, это ужасная картина.
2: Ужасно, да. Многие сейчас вот снимают клипы, вот в частности организации Greenpeace, крупным планом это показывают, выдавая за остроногие эти вот, как их, которыми стреляют.
0: Остроги. Там,
2: да,
0: кофе,
2: да.
1: Кстати, а ты, по-моему, как раз вот приносил композицию на эту тему, нет? Очень такая жестокая вещь была, я помню, одна.
0: Ну, какая?
1: Вот нет? Что? Неправильно, я ошиблась. Вот я помню, что там в припеве очень часто звучало черепахи, черепахи.
0: Нанизывают рыб на свои
1: черепахи,
0: копья.
1: Да.
0: Ну да, но эта группа озвучивала мультсериал «Черепашки-ниндзя». Вот, и вышел даже компакт фильма.
2: Что же, ты знаешь, я все-таки думаю, что нам пора, если вот, Кать, у тебя есть какой-то еще по рыбам какие-то...
1: У меня просто есть один вопрос,
2: давай,
1: да.
2: Я просто хотел все-таки вот узнать от Angels Storchnum о вот этой птице. Да.
1: Есть, да. Вот как, например, ты относишься, вот тоже тут была одна фраза.
0: То есть
1: фраза,
0: мне самому прочитать, да, уже? То есть вот так вы уже, типа, сам себе задавай вопросы.
1: Да что ты, нет.
0: Саша,
1: что
0: я
1: ты, я просто увидела, что ты вот так занялся этими руками-чесалками, что мне неудобно. Я просто как-то хотела привлечь твое внимание, посему вынуждена жестикулировать, не только говорить. Ну так я...
0: Ничего, что я тебя по лбу вот сегодня задел, да?
1: Да,
0: ну,
1: ладно,
0: Кать, ладно,
1: совершенно.
0: Тебе,
1: а, кстати, ты и не меня задел-то, в общем-то. Это вот...
0: А что же это за Клава тогда была?
1: Это не Клава.
2: Телефонистка.
1: Это твой брат.
0: А.
1: Кстати, как он сегодня?
0: Ну, он сегодня бодр, даже головку держит сам. Без помощи рук все нормально. Вот. Вообще он парень хороший. Только не слушается.
1: Нет, распустился.
0: Ну как, нет, он еще в бутончике, он не распустился еще. Вот когда он распустится, вот тогда держитесь все.
1: Ну, он так всем покажет. Я вот вопрос, да, пожалуйста, да, хотела пожалуйста. Задать. Вот смотри, что тут написано. Древний философ, ты не подумай, что смотри, я тебе еще и зачитаю.
0: То есть мне вот тут экран перед глазами.
1: Да, вот туда смотри, а сюда слушай. Древние философы и ученые, понимая, что вот здесь особенно внимательно, вся жизнь произошла из воды, сделали рыбу символом зарождения жизни.
0: Ага. Ну вот дай мне этот листочек, и я тебе сейчас вот...
1: Так ты в экран смотри, зачем
0: тебе? Я в экран смотрю, у меня там другая картинка идет, там сериал заманчивый про этого Дуглас Маклауд, что ли, или как там его зовут. Ага, вот, ты вот говоришь, что древние философы и ученые. Откуда ты знаешь, были ли в древности ученые и философы? О чем они могли философствовать? О том, как распускаются бананы в мае.
1: Ты знаешь...
0: Видел я этих философов.
1: Наверное,
0: понимая, тебе... с запятыми еще, а? Ужас, что вся жизнь произошла из воды.
1: Дай сюда
0: листочек. Это они из воды произошли. А
1: вот
0: мы...
1: это можно было вообще не читать.
0: А,
1: точно.
0: Все, вот так вот, да?
1: Ладно, вся жизнь произошла из воды.
0: Не, ну опять
1: из
0: у меня
1: воды.
0: Отняли все. Весь мой
1: И они
0: материал.
1: Сделали символом зарождения рыбу. Вот к этому как ты относишься, что рыба – символ зарождения?
0: Ага, это
1: ну
0: типа
1: что ж, тебе
0: кот
1: теперь
0: мне, да?
1: каждую логическую фразу
0: ну
1: пояснять?
0: Ну дай мне листочек
1: Нет,
0: еще раз.
1: Нет, уж все.
0: Ну там на нем скрепочка такая красивая.
1: Нет, как ты относишься к тому, что рыба – символ зарождения жизни? Вот что. Абстрагируйся от древних ученых и философов. Какая
0: не,
1: разница,
0: ну
1: чем они занимались?
0: Я хочу возродить, что... Черт, опять меня ввели, хрен знает. Я хочу Нет, как же это слово-то говорится? В общем, я против. Ученые говорят, что жизнь, да, там, рыб нам показал, да? Они хотят сказать, что половая жизнь у рыб такая же, как у людей, да? Ага. А где же тогда у них постельки вот эти маленькие? Я вот, изучая морское дно, ни одно еще не встретил. Где вот это вот морское ложе любви? Эти вот эти ракушечки, что ли, мелкие? Хотел бы я посмотреть на этих философов. Ну-ка, что там у тебя написано? Кать, ты по существу вопросы задавай.
1: Хорошо, хорошо. Ты же понимаешь, что вот ракушечки-то в этом деле как раз и не главные. Если нет ракушечек, есть дно. Но я не об этом.
0: Какие-то помехи, по-моему, у нас в эфире сегодня.
2: Это
0: вообще,
2: просто...
0: отгоните этих птиц от окон. Что это такое? Сидят, лапами стучат по подоконнику. Меня это раздражает и отвлекает. Где этот как его, Федя-то, который занимался все время этим? Пусть займется делом, сидит в шахматы, играет. Поразвели тут хрен знает
1: так
0: что.
1: Так вот, они не обладали инструментами для анализа сперматозоидов, но умозрительно сделали...
0: Потише, Катя, я не могу воспринимать информацию в таком быстром темпе. Пожалуйста, потише, по словам.
1: Они не могли обладать...
0: Кто они? Философы, что ли?
1: Да.
0: Что так? Да. С издевочкой-то.
1: Так потому что я знаю твое отношение к древним философам. Тебе почему-то все кажется, что
0: я к ним не отношусь.
1: Все больше цветением бананов занимались. Они разными вещами.
0: Не, ну не только бананов. Там еще у них кокосы росли в то время. Папоротник. Очень древние растения.
1: Так вот, они сделали вывод о том...
0: Кто? Папоротник? А, все.
1: Ну хорошо, рыбы. Пусть папа. Какая разница, кто папа. Сделал вывод?
0: У них еще был папа-философ. Но это такой самый главный. У него корона такая, сделана из 4 букв. Папа, значит, вот сидит. Ну да.
1: Хорошо, если тебе так проще усваивать, то папа. Абстрактно. Папа сделал вывод
0: Чей?
1: О том древних философов.
0: А, это Архимед, что ли?
1: Пифагор, скорее тогда.
0: А, они же сиамские близнецы были, Архимед и Пифагор.
1: Нет, они Два были великих... троюродные братья.
0: Они были сиамские близнецы.
1: Ну, конечно, вот тебе бы было приятнее так
0: Вообще,
1: думать,
0: все
1: я
0: великие
1: понимаю.
0: Люди. Толстой и Тургенев. Это близнецы? Пушкин и Лермонтов, близнецы. Ну вот кто скажет против?
2: А Достоевский?
0: Хачатурян. Да. Достоевский писал стихи, а Хачатурян писал музыку. Ну, правда, Достоевский писал прозу, скорее всего. Вот. От этого рок-музыка-то и пошла.
2: Скорее, рэп. Кто же читал этот
0: нет,
2: рэп?
0: Нет, репу вырастили другие. Мичурин и вот еще с ним дядька какой-то был. Катя вот все вопрос задавала, я так и не понял.
1: О чем мы?
0: Вот папа философов был, и у него трудности были какие-то с птицами, нет, с рыбами.
1: С рыбами были, точно. И он определил, что сперматозоиды похожи на рыбу.
0: Ну а что ж, ты никогда не видела, что ли? Конечно, похоже. Если их рассмотреть в лупу, то очень прекрасно видно, что они на рыб похожи. Только у них глаз нету. И поэтому они плывут куда хотят. И от этого дети получаются. Вот эти безмозглые дети.
1: Ну так а что же тогда удивительного в том, что рыба – символ зарождения жизни?
0: Ничего. Как были безмозглые рыбы, так и люди сейчас тоже такие. Ну, конечно, не все. Я, конечно, не говорю тут о некоторых. Я, например.
1: Ну так этот же вывод и сделали древние философы вместе со своим
0: что, про меня, что
1: папой.
0: А, нет, как они могли. А хотя у них, может быть, была машина будущего, или как там ее называют? Ученые. Машина времени, да?
1: Да.
0: Ага. То есть вот у каждого может быть машина времени. Берете будильник, заводите его и начинаете быстро вращать стрелку. И у вас получается эффект того, что вы летите куда-нибудь.
1: Ну, то есть, таким образом, ты, можно сказать, вполне согласен со всем тем, вот что подготовили референты, да?
0: Не, я бы парочку уволил.
1: Ага, а так вот конкретно по этому вопросу о рыбах или просто за вольнодумство?
0: Ну, как бы тебе сказать, чай разлили вот сегодня там.
1: Так прихожу. Ты тоже в прошлый раз яйца разбросал.
0: Ну, я-то, мне-то можно, я же не референт. Если бы я был бы референтом, я бы себе такого не позволил.
1: Такое впечатление, наверное, у слушателей сейчас создается, что на нашей радиостанции по старшинству кому-то можно яйца разбрасывать, а кому-то нет.
0: Не, ну, Кать, ну как это так? Ну, вот, хорошо. Сиамский близнец. Явление. Часто или редко? Ответь мне на такой вопрос.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот
0: а вот кашлять
1: твоя...
0: обязательно надо было, да?
1: Твоя воля, ты бы всем вот лыжки приделал на эти самые, на плечики.
0: Да,
1: и видно,
0: старший
1: там,
0: близнец.
1: И там пометить, можно бросать яйца, нельзя бросать, так, каким-нибудь условным
0: знаком. Не, ну это, знаешь,
1: знаком.
0: Вот как за границей, он так открывает свой кошелек там, или вот как портмоне, там, знаешь, такое слово. И у него там карточки вот, СТБ-карт, это не реклама, и так далее, и так далее. То есть вот тут и также разрешение на и пошло. То есть кому что можно.
2: Чтобы... А как ты думаешь, кстати, у меня такая мысль сейчас неожиданно мелькнула. Если известно всем, что когда рыбы плывут на нерест, то они иногда дохнут, не успевая доплыть до нереста, а браконьеры их икру, значит, вынимают и засаливают. А вот если эту икру не засаливать, а наложить в миску и на эту миску посадить большую теплую птицу, вылупятся ли рыбки?
0: Ну, вообще-то, очень давно, когда люди еще рисовали копьями на стенах, ну, это было в каменный век. Тогда стены не были железобетонные, они были просто каменные, в пещерах. Вот, тогда существовал такой отряд птиц и рыб, которые, ну, дружили. Но дружба была в том, что они совместно выращивали птенцов. Дело в том, что для икры нужно тепло, чтобы, так сказать, ну, дать жизнь.
2: Зародышу.
0: Да, а этим птицам нужен был холод и давление.
2: И для
0: сильное.
2: Этого они
0: да,
2: отдавали яйца рыбам,
0: да,
2: рыбы
0: их
2: заглатывали.
0: Их
2: да.
0: На дно.
2: Да, вот, а потом...
0: И сначала птенец учился не летать, а плавать. Но этот процесс был очень долгим.
2: Кстати, вот этим сейчас объясняют многие наши коллеги-орнитологи появление, ну не то что появление, а наличие в природе таких полуптиц, полурыб, как пингвины. всем нам хорошо известны. Это вот именно потомки тех самых птиц.
0: Остатки.
2: Остатки.
0: Жалкие остатки.
2: Уже несколько мутировавшие. Там
0: вот
2: некоторые...
0: Есть еще один вид, это вот, знаешь, они вот в ручьях, в таких мелких горных речушках рыбу ловят. Они ныряют туда. Вот тот же цапель, да, вот лягуши, которых ловят, пеликаны, это все оттуда. Это вот птицы того отряда.
2: А, кстати, пеликана, вот именно потому у него такая здоровая висит тут штука под мордой самой, под передней
0: он
2: частью.
0: Там икру
2: он там икру, он там, ну, не высиживает, вынашивает, то есть он ее носит.
0: Выклевывает.
2: И, кстати, были замечены, вот, что индейцы, когда хорошенько дунут вокруг костра, потом разойдутся, а костер дотлевает. И тут же прибегают пеликаны, и вот этот свой зоб встают в круг над костром, вешают, чтобы прогрев был хороший. И тем самым рыба быстрее. Там, пока появляются маленькие рыбы, то пеликаны очень долго их еще носят у себя в зобе, иногда прополаскивая в проточной воде вот эту
0: чтобы
2: все,
0: освежить.
2: Освежить,
0: воду,
2: чтобы рыбу, да.
0: А вот еще, насколько умная птица пеликан. Ну, как заставить человека, чтобы он развел этот костер, чтобы они там посидели между собой, подули по чуть-чуть. Вот. И разошлись потом. Они просто брали и в жертву приносили какого-нибудь глупого пеликана. И индейцы радостные разводили костер, жарили его, дули.
2: Даже не то, что они в жертву приносили, а как бы они тем самым делали естественный отбор. Они какого-нибудь самого слабого, либо старого пеликана немножко подранивали и приносили туда, вот, в поле зрения аборигенов. Которые на эту приманку просто и попадались. То есть таким образом производился естественный отбор и одновременно услуга рыбам, вот этим самым рыбам.
0: А вообще еще и шкуры пеликана, и делался вот этот маленький аппарат для дуения. То есть вынималась вся внутренность.
2: Он называется сейчас кальян, вот уже перерожденная. То есть. А раньше, да, то есть действительно, вот на скелетик пеликанов натягивалась его же шкурка во все там, поскольку пеликан, вы все прекрасно знаете, он весь в дырках природных, то
0: вот нужно было... тростник туда,
2: да, ну, надо было знать систему, да. Как это. И вот они так вот делали первобытные кальяны как раз. А, значит, соответственно, мясо птицы поедалось, поскольку это было большим дефицитом в то время. Такая пища.
0: Ну, и тем более халява, сами понимаете.
2: Конечно, то есть вроде охотиться не надо. Вот, но у нас остается совсем немножко времени до новостей. После новостей мы продолжим нашу беседу. А сейчас какую-нибудь композицию отслушаем. Эта замечательная музыка, которую мы сейчас слышим, говорит всем нам о том, что настал час познания, природа, окружающей нас, вас, их. И сейчас рубрика «Окно в природу». Ее постоянный ведущий, сиамские близнецы Энджелс и Торшин. Ну, Торшин, поскольку он ничего не может вести, как бы он...
0: В разгрузке не участвует, вот так обычно.
2: Да ладно, не заводись.
0: А, то есть мне, вот ты вот киваешь так, да, энергично, это то есть мне начинать пора уже, да?
2: Нет, просто это...
0: Ну ладно, чихнул. Ты свои шуточки брось, ведь передача серьезная, и тем более речь-то пойдет о птицах серьезных. А, и птицы-то эти, вот название какое, клювач. А подробнее, это аисты клювачи. Ну вот все знали, все пытаются около своего дома построить большое гнездо, чтобы туда аистов налетело, детей им насовало в корзинке. Вот, на самом деле, аисты детей не носят, а уносят только. Вот если вы аккуратно уложите своего грудничка в корзиночку и поставите на балкон или на подоконник, то какой-нибудь забегалый аист обязательно его унесет куда-нибудь.
2: Так, а послушай, а, собственно, куда он его унесет? Значит, он, если он его унесет, где прибудет, там и будет. Значит, он должен куда-то...
0: А обычно он уносит их в страну Айстленд. Да, да, есть такая страна. Ведь у Каркуши есть страна в Идумленде. А почему у аистов не может быть страны Айстленд?
2: Слушай, а ты случайно не стал ли папой?
0: Не, ну, конечно же, президентом этой страны был единогласно выбран Вот. Вот так вот становятся президентами. Но самые примечательные в здешнем, так сказать, пернатом царстве, это, конечно, аисты-клювачи. Вот, и примечательная их особенность, что едва ли не каждое крупное дерево, растущее на пятачке островке, облюбовано ими для гнездового городка.
2: Ну, тут надо пояснить, что городок — это не в том понятии, как вот у нас принято считать, что там есть метро, троллейбус. Да. Да. Городок — это как
0: определял...
2: Обыкновенное
0: поселение, по-моему.
2: Ну да, Виктор Засулюк, наш замечательный друг, дал определение птичьему городку. Это просто как гнезд навалом.
0: Ну да, то есть не то, что их навалят, а много.
2: Да, вот. Имеется в виду свою тучу.
0: Потому что птица, ну, цапля-клювач, она не валит гнезда, она их вьет.
2: Причем вьет очень странно. Тут надо рассказать, как она их вьет. Если обычные птицы вьют с помощью ног, то птица-аист вьет с помощью только клюва. А ноги у ней в это время не находятся в положении шпагата. То есть это единственная птица, которая вьет гнезда, сидя в шпагате. Причем не в таком шпагате, как любой из нас с вами, и даже бабушка сядет в шпагат, а ноги, как вот, ну как это называется...
0: Руки вместе, ноги врозь, да?
2: Да, вот так, а ноги именно врозь до упора. Вот так сидят птицы аисты во время веяния.
0: Да, самое главное ему упор найти.
2: А упор они ищут, поскольку ноги у аиста достаточно длинные и маленькие, на них большая нагрузка в момент веения, и чтобы вот ноги не мешали, они ложатся на живот, раздвинув ноги до предела. И живот у них служит вот как бы четкой опорой для туловища.
0: Вот очень примечательно для птиц-клювачей цапель. Да, цапель это, да?
2: Ага. Нет, о цапеле мы говорили в прошлом часе.
0: А, это аисты.
2: Да.
0: Не, просто они похожи. У них просто название разное, а так-то они похожи. Ну вот, примечательно, что в гнезде птенцы, они нескладные. Ну, вот такие вот. Ну, вот как этот, цыпленка табака показывал, вот такие они. Ну, как его, он еще зубами, как часами стучит. Ну, не помню, как зовут его. Вот, и похоже на потрепанных бытием старичков птенцы. Вот, и еще они очень прожорливы.
2: Что, кстати, о старичках ты не скажешь.
0: Ну, старички, они все по пивку. Ой, я не об этом. Конечно же, они там все как-то... Вот, родители носят корм непрерывно. Ну, то есть, непрерывно так вот, знаешь, один за другим. Только подносят, только успевай. Вот, а еще... Вот. И молодежь поглощает его с нервной жадностью.
2: С нервной?
0: Да, вот когда человек нервничал, видел когда-нибудь?
2: Да.
0: Вот, а жадный человек, когда нервничал, видел?
2: Это называется алчно жрут.
0: Да. Вот, вот так вот и эти тоже едят. И еще они одновременно, покрывая белым помедом...
2: Нет, ну
0: какая интересная пицца, ты посмотри, не, минуточку, ты посмотри.
2: Ты же сам это писал, ты же сам это писал, что ты...
0: Нет, ну я же писал, не думал, а тут оказывается вот еще получилось, все складно. Родители носят корм непрерывно, и молодежь поглощает его с нервной прожорливостью, а жадностью, одновременно покрывая. А, ну да, белым пометом одновременно покрывая весь окружающий мир. Вот все, что их окружает, эти леса, поля, небо, тучи, они все покрывают пометом. Но пометы это не то, что пометают, это вот помет. Вот, после птиц всегда остается много помета. Вот на лбах прохожих, вот тут. Ну, это не шляпы, это помет.
2: Кстати, в этом смысле очень выгодно отличается помет попугайчиков. Его не надо растирать. Это совет всем владельцам попугайчиков, если так случилось напасть. Не надо растирать помет по столу, по скатерти. Достаточно подождать минут 10, он высыхает и сам отваливается.
0: Да, так ногтем поддеваете, и оно отскакивает. Ну, не со звоном, конечно. Это сам, может, клоун вот этого берем, на заднем плане все время тусуется. Ну, в фиолетовых штанишках. Ну, это, клоуна, это... Саш, я же не сказал динозавра. Что ж так удивляешься?
2: Это куратор нашей программы новой. Ты потише с ним.
0: А что же он тогда вырядился, как попугай?
2: Так ты на себя посмотри, какой тебе сегодня выписали костюм карнавальный.
0: Ну, я же сиамский близнец.
2: Не видишь, чего тебе даже выдают.
0: Я же сиамский близнец. Запомните, у меня на лбу это написано. Сиамский близнец, руками не трогать. Экспонат охраняется не только Гринписом, но и историей России. Ага, вот. Ориентологи, оказывается, еще и подсчитали. 2000 пар клювачей. 2000. Это неслыханно просто.
2: Было прислано.
0: Выращивая птенцов, ловят 130 тонн рыбы.
2: А, то есть из этого я...
0: То есть они ловят 130 тонн, а съедают гораздо больше.
2: Можно, наверное, сделать из этого вывод, что они птицы морские.
0: Ну, конечно, если они рыб, то смотри, каких рыб. Вот бывают они речные, бывают морские.
2: Ну, главное, что они водятся возле водоемов, гнездятся.
0: Да, лужи тоже вот бывают иногда такие, побольше, что ли. Главное, чтобы глубина была достаточно, чтобы они клювом не ударились о дно, иначе это будет вредить. Ну, вот как тебе, вот, допустим, если вмазать со всей силы по морде, то у тебя зубы могут выскочить. Так и у них может произойти смещение клюва.
2: А то это есть... для любой птицы страшно.
0: Вот как у машины, когда она врезается, идет смещение лонжерона, да?
2: Лонжерон — это, по-моему, бульвар.
0: Ну, это очень известный ученый, ты о нем так плохо отозвался. Тем более большой друг нашего куратора. Очень зря. Ага, вот еще. Рыбешка разная. Вот. Большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Помнишь такую фразу из детского кинофильма, как волк за рыбой ходил? Нет, это была лиса. Иногда, по-разному и ловят ее клювачи. То есть способы ловли много. Там, как и у наших рыбаков, подледный, надледный. Там, ну, допустим, птицу, рыбу-летун, ее же ловят надо льдом. Она выскакивает из прорубей, пролетает и падает в другую прорубь. А в это время с очками стоят рыбаки и поджидают их. Вот, и никому не секрет, что эти вот птицы, рыбы, они... приманкой для них служат комары, мошки, мухи. И вот искусственных... Вот берется такая белевая веревка, ставится два столба, на них развешивается всякая мошкара. Вот всякая... И вот эти рыбы-летуны, они клюют на это дело, прям безмозглые твари.
2: Еще надо сказать, что ставится вентилятор, который этих мошек колышет, поскольку они дохлые к моменту развешивания уже.
0: Ну, не дохлые, они просто пластмассовые. Еще их мажут медом, чтобы они пахли. Ага, вот. По-разному и ловят ее клювачи. Я вот на этом остановился. Иногда, прицеливаясь... Вообще у каждой птицы клювач стоит небольшой прицел на клюве. То есть он немножко загнут вверх.
2: Ну, а вот глаза, как это, она умеет косить. Игла. Косить у нее глаза могут... Вот,
0: траву, что ли, косить?
2: Нет. Они умеют, вот если посмотреть, скажем... То есть, короче, проводился эксперимент. Берешь птицу, вот эту, о которой ты говоришь, зажимаешь в руке и смотришь прям ей в лоб. То у нее глаза, хоть и по бокам, начинают коситься на тебя. Очень неприятное ощущение. И вот так птица целится.
0: Так зрение можно потерять.
2: Да, многие из них этим и страдают уже к старости.
0: Владимир Батку, молдаванский ориентолог, очень пострадал при этом. Ну так вот, иногда прицеливаясь, аист цапает рыбу клювом. То есть Цап-Царапыч, знаешь, такой герой из «Спокойной ночи»?
2: Нет, у меня нет телевизора.
0: Так он еще не умеет цапать, как цапли умеют цапать. Ну да, это один из способов ловли рыбы клювом у аистов.
2: А ноги как-то задействованы?
0: Да, птица на них стоит.

0: Что цапли не только в Африке водятся.
1: Это ну, ты к чему сейчас сказал?
0: Ну, то, что вот ты... в Африке мне пришлось это наблюдать. Я когда был в Африке, это видел. Поэтому я, ну, всегда хочется сказать людям о том, где я был. А то думает, сидит все время на одном месте, придумывает сказки для детей, а тут наивный. Ну, ладно, это все мелочи. Об этом в следующей передаче. Обратимся, там, предоставим все кому-то, а сами обратимся к птицам. Ну, так вот, стоящие по колени в воде. Ну, у цапли же есть колени.
1: Кстати, вот тут нужно сказать, что колени у нее вывернуты назад. А почему? Казалось бы, вот...
0: Не назад, Саш. Ну, как
1: не, ну они туда...
0: Слишком высоко, до зада-то они...
1: Вот тут, понимаешь, в тем-то и есть секрет. То есть, вот, скажем, и у человека, и у цапли задняя часть седалища, грубо говоря, находится сзади. Но у человека колени впереди, а у цапли сзади. Спрашивается, если цапля подотнет ноги, она же не сможет сесть на так называемую у нас орнитологов попку. Не сможет.
0: Нет. Ну, это мы тоже объясним в следующей передаче.
1: Ну, да.
0: Ну, не будем же мы затрагивать такие темы. В одной передаче сразу множество тем. Я думаю, наш радиослушатель не подготовлен. Не подготовлен? Молодцы, все хором ответили, что не готовы. Ага, что дальше? Стоящий по колени в воде клювач опускает ловчий свой инструмент в мутную воду. Ну, и тут пометка для бестолковых, что клюв он опускает все-таки в воду. И как только открытого клюва коснется живность, он срабатывает как капканом. Ну, понятно, да? Вот, то есть, стоит такая пимпочка, рыба туда тупорылым своим вот этим бах, и сразу все защелкивается. Все, и на сигнализацию, и в гараж ее сразу же. Ну, то есть, в этот, ну, к птенцам.
1: А, кстати, можно тут еще сказать, стоит, что птица, вот очень
0: кто
1: многие...
0: Кто стоит?
1: Нет, многие ошибочно считают, что птицы ловят насекомых только в тот момент, когда у птиц есть птенцы. Ничего подобного, они и сами едят их.
0: Да, не травой же они одной питаются. Им и мясо тоже хочется. Ага, чтобы увеличить шансы в охоте, вот, Саша, отметь это для себя обязательно, заставить рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Ну, для этого он, соответственно, берет вот этот вот стул, вот какой? Как у пианистов, вот он крутится так вот. Они его берут с собой в воду обязательно, на него становятся всеми двумя лапами, вот, и вот эти вот коготки, они как раз вот, ну, как бы ноги врозь у аиста, и он с двух сторон зажимает эту табуреточку. Вот, и движением клюва создается центробежная сила, которая вращает
1: то его. То есть ему достаточно несколько раз качнуть вот, да. рылом, чтобы
0: достаточно
1: сместить...
0: несколько раз.
1: Ага.
0: Вот. И, значит, вот он раскручивает рыбу в воде этим самым.
1: Нет, не рыбу, себя.
0: А, ну и рыбу. Тут вот все велось к тому, что рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Резко выбрасывает в сторону.
1: А что выбрасывает?
0: Рыбу, когда он ее раскрутил, поймал и выбросил резко в сторону, на берег. Ага. Рыба в это время ударяется головой о камни, теряет сознание, ну и долгое время не приходит к себе. А пока она придет, она уже протухнет. Ага, вот так вот. И сразу же, ага, резко выбрасывает в сторону и сразу же убирает одно крыло. На этом теряется центробежная сила. Вот убирает оно крыло.
1: Не, ну, как бы понимаешь, то есть тут можно сказать двояко. Либо она одно
0: как
1: крыло...
0: Как сказать?
1: Ну, неважно, убирает. А можно сказать, выставляет. Если она выставляет одно крыло, то другое как бы считается убранным.
0: Ну да, вот как щетки у машины. Либо так, либо так. Ага, понятно. И цель достигается. Рыбешки, испуганные тенью, мечутся. Икру, что ли, мечут?
1: Нет, рыбешки не мечут, мечут рыбы. Рыбешки это которые только что появились на свет, в смысле, на воду из чрева родителей.
0: Да, тут написано: мечутся в мутной воде и попадают в ловушку. А,
1: слушай,
0: понятно.
1: Меня терзают смутные сомнения, что, по-моему, это не ты сам написал. Обычно ты приносишь сам написанный труд, а, по-моему...
0: На,
1: ты...
0: посмотри, как обычно, мой полиграфический почерк, вот.
1: Слушай,
0: не
1: после,
0: видишь,
1: после Нового года вообще как-то у тебя...
0: Вот ты способен где... подделать такой почерк вообще?
1: Да кто ж... Ты где отмечал?
0: Вот, печать. Как где? В заповеднике. со своими пернатыми друзьями.

0: А также с друзьями моих пернатых друзей. Пикничокс.
1: Вот, я понял, что такое ловушка. На самом деле, вот почему колени назад?
2: А, вот это очень интересная, да, тема.
1: Очень большое пространство на ногах после колена вниз. Есть такой мешочек, как бы.
2: Подожди, где, на чем он висит?
1: Ну, вис начинается от колен и доходит до половины вот этой кости, которая вот идет к лапам.
2: Вот, ну, и когда это, сказал сразу, а тут...
1: Когда эта ловушка, он же стоит по колени в воде. И рыба начинает метаться, попадает в ловушку, когда он уже чувствует тяжесть на ногах, что мешочки уже полны. Он медленной поступью, именно поступью, выбирается на берег, обязательно захватив с собой стульчик. Потому что, ну, такие вещи нельзя оставлять. Ну, не каждый айс себе может позволить такую шикарную вещь, как отполированный до черноты и блеска стульчик от пианино. Вот, он забирается с собой и медленно направляется к гнезду, где голодные птенцы непрерывно поджидают его. Ну, то есть ожидания непрерывные.
2: Даже тут еще стоит сказать, что, как показали эксперименты многочисленные, они не так уж и голодные. То есть даже если...
1: Да вообще чувство голода им неизвестно.
2: Неизвестно. У них, потому что всегда набиты они битком пищей разной. И даже вот в тот момент, если им не давать
1: да
2: пищу...
1: Да и сами они битком набиты.
2: Да вообще. Если, то есть они сразу от этой пищи старой избавляются, как только увидят новую, и также набиваются новой. А если им не давать новой пищи, то они на старой могут протянуть даже до возраста взрослой цапли. Но тут может случиться так, что они будут очень истощены, и у них вообще не будет колен. Вот ведь встречаются цапли, вот как раз слабые очень, у которых колен нет.
1: Ну, а вообще?
2: Да, вот вообще нет колен.
1: Цаплю решили выгнать из Красной книги и записать в черную. Вот, потому что их развелось слишком много. Вот, и сейчас вот сезон охоты на цапель длится теперь целый год. Можно непрерывно заниматься охотой на цапель. Но попадать надо в глаз исключительно.
2: Чтобы оставить шубку. Ой, подожди, какую шубку? Это я перепутал с охотниками, которые охотятся на белок. А почему в глаз?
1: Потому что у них это самое, у них нет кожи.
2: А,
1: они все из кости состоят. То есть у них вот не кость, а костный покров идет. То есть, не...
2: а, то есть сплошной бивень, только в форме птицы.
1: Да.
2: А перья как же?
1: Ну, перья, они как бы, ну, птица выделяет. Вот знаешь, что вот, ну, птица летит. Вот да, представь, да, летит, да, птица. Ну и происходит с нее осыпь перьев. Ну, то есть они как бы осыпаются. Если это заснять, конечно, в быстром темпе, то есть, ну, заснять птицу летящую и потом это прокрутить с увеличенной в 200 раз скоростью, то будет такое ощущение, что перья сыпятся с птицы. А так, на самом деле, там оторвется раз в день перо какое-нибудь, и все.
2: А,
1: вот так... и представь, над поселением цапель летит стая птиц. И если прокрутить в 200 раз быстрее все это дело, то град перьев сыпется на самое... младенец, который только что родился цапельный. Ну, это просто обыкновенная кость. Вот. И вот эта кость выделяет специальный клей, как бы говоря. И вот эти перья, падая, прилепляются к кости. И уже
2: то есть как бы у них оперение на халяву и зависит от, то есть цвет оперения цапля зависит от тех птиц, которые пролетели над поселением их.
1: Да.
2: А...
1: Ну вообще им перья не нужны, они же не летают. Передвигаются они трехножным способом. Ну вот я сейчас тебе объясню. Берется птица цапель, да, обыкновенная. Клювом, ну вот она стоит. Положение номер один. Она стоит с гордо поднятой головой вверх.
2: Погоди сейчас секунду, я тебя прерву на одну минуту. Сейчас, мне тут надо сейчас.
1: Так подождать секунду, а прервешь ты меня на минуту. Это как... Смотри на нее. Ведь боится же.
2: А, да, ты закончил на том, что...
1: Да, птица, цапель. Птица, значит, да, она стоит в положении номер один.
2: Да.
1: То есть опора на двух лапах. Ну, нет, как же у нее ноги. Да? Ноги у нее. Вот.
2: У нее,
1: и, значит, да. Происходит следующее. Падение клювом вниз. При этом отрыв лап не производится. То есть ног от поверхности земли. И вот клюв втыкается в землю. И ноги уже
2: подброс.
1: Начинают... Да,
2: подброс.
1: Ноги уже потом подтягиваются. Потом птица возвращается в положение первое. И опять происходит удар клювом вниз, подтягивание ног. И так вот она
2: слушай, понятно, а как бы пошаговая система ходьбы у них ведь все-таки наличествует? Ведь как же она взбирается на дерево на свое?
1: Они только это самое, как взбираются?
2: Они
1: ну,
2: так,
1: ты видел, как...
2: ты перепутал.
1: Подожди.
2: Они взбираются на дерево таким
1: на
2: образом.
1: Дерево,
2: втыкают клюв двумя лапами, хватают выше-выше. Вот
1: нет.
2: Как дятлы. А ходят-то они вполне нормально.
1: Неправильно. Это неправильное суждение. Ты не в ту библиотеку, наверное, зашел. Вот. На самом деле они на это самое на дерево залазят, как эти. Вот видел электромонтеры.
2: Вот я то же самое имел в виду, да.
1: Ну, что, электромонтер с клювом туда лезет, что ли?
2: Нет, у него такая штука, он ей цепляет. А, это горнолыжник лезет. Тьфу, этот.
1: Скалолаз.
2: Да, да, скалолаз. Кстати, есть такая птица, скалолаз.
1: Ну, это понятное дело, все самое идет оттуда.
2: А. Да, ну продолжай.
1: Куда?
2: Ну, что-то...
1: А, да. А все.
2: Да.
1: Ну, то есть, конечно, можно еще что-нибудь сказать. Ну, да, вот у нее, где вот пальцы, ну, на ногах есть же три пальца. Три вперед и один назад.
2: Причем этот назад, кстати, вот тут очень интересная штука, что этот палец задний, он всегда, вот ученые подсчитали, равен 1/10 длины всей птицы. Поскольку если он будет короче, то птица будет заваливаться назад. Даже вот, когда он
1: это
2: охотится...
1: Это противовес.
2: Да. Он когда охотится на тех же рыб, бывало, что какой-нибудь крокодил вот схватит. И, то есть птица с откусанной частью хвоста, она падала вперед. То есть поскольку этот палец отталкивает, он всегда... Вот если вы возьмете, короче, цаплю и положите ее на спину, у нее лапа будет нормальная. А вот этот задний палец будет в положении перпендикулярном подошве. Потому что он как пружина. Его используют даже вот, делают индейцы, маленькие стрелометатели из него так ставят. Несколько этих штучек, натягивают лесочки и отгибают и стреляют.
1: Вообще из ног цапель очень хитроумное оружие придумывали индейцы. Рогатка вот оттуда пошла.
2: Да,
1: то
2: да,
1: есть обрубали
2: да.
1: Третий палец, и вот между двух, они же, когда омерщвление ткани происходит, они же деревенеют. Это потом уже стали из сучков делать, ну, ввиду того, что цапель стало не хватать.
2: А сейчас опять начнут делать из цапель.
1: Да, запросто. Все эти мальчишки сбегутся с гайками и с резинками к цаплевым поселениям и пообламывают им все ноги. Да, да, ноги. Я же не сказал руки, так удивленно смотришь вообще.
2: А,
1: да.
2: Ну что, я думаю, надо оторваться на прослушивание композиции.
1: Да. Вот и снова мы в эфире в праздничном. Хоть сегодня уже и 8 января 1995 года, но мы можем позволить себе вернуться на 2000 лет назад.
2: Да, в то время, когда папоротник считался самым нормальным и широко распространенным растением на этой планете.
1: Каким самым растением?
2: Ты продолжай.
1: А, ну, я думаю, что нам пора уже перейти к самой щепетильной теме сегодняшнего дня.
2: К основной теме нашей беседы.
1: Да. Ну, конечно, речь пойдет не о войнах вот этих всех.
2: Да,
1: вот, вообще, все
2: гораздо...
1: думают, что везде война, да? На самом деле этого нету.
3: Ну, можно дай, посоветовать скажет. Радиослушателям вот, сделать потише приемники, вернее, тем из них, которые не приемлят описание физиологии птиц и людей.
2: Да, это объясняется тем, что вот в течение ближайших 20 минут мы будем рассказывать вам о новой птице. Эта птица, как называет ее Марлен Дитрих, само совершенство. А почему я вы думаю, узнаете? Не перебивай. А почему это, вы не перебивай? А почему Марлен Дитрих называет эту птицу? А почему Марлен Дитрих называет эту птицу само совершенство? Вы узнаете из рассказа. Теперь говори.
1: Вы это узнаете из рассказа. Что, мне самому представиться теперь, да? Начни все сначала.
2: Да, те, кто из вас, кто не приемлет подробных описаний физиологии птицы и человека, могут сейчас сделать немножечко потише ваши приемники. В силу того, что речь пойдет о птице, которую Марлен Дитрих...
1: Продолжайте, продолжайте, студент.
2: Уволим.
1: Бедные референты увольняются, как семечки в деревне.
3: Да ладно бы просто увольнялись. Я смотрю, у вас тут нововведение. В каждом углу по референту.
1: Ну, девиз. Мне жизнь без референта не мила. Это поэма скоро будет написана такая.
3: Это что, вроде первого предупреждения? Вы их в угол ставите всех.
1: Но, понимаешь, когда человек приходит на работу, его сразу наказывают, когда он еще ничего не знает, не сделал, все, он сразу же уже получает, так сказать, мысль вперед, как надо себя вести. И все, дисциплина строгая.
2: Ну что же, давай о птице.
1: Ну ты говори, ты же представить меня хотел.
2: А, я не помню, как называется птица.
1: А, сейчас я сам вспомню. А.
2: Да.
1: Сейчас забыл. Вот музыку пока все послушайте. Играет великолепный законный музыкант Марти Фридман. Яркий представитель буржуазии. Ага. Птица называется... А, вспомнил. Вот. Ну, конечно, название не такое трудное, чтобы его забыть. И, ну, я думаю, стыдно было вообще забыть такое. Эту птицу можно представить не иначе, как... Груди лапчатый хватун. 10 минут тишины. Опечатка, не минут, а секунд. Так, ну и что? Я думаю, что сразу же перейдем к рассказу об этой птице.
2: Да, а что время тянуть? К тому же о ней есть что сказать, есть что рассказать и есть что показать. То есть есть что дать послушать. Поскольку да, сегодня она с тобой и уже сидит на тебе.
1: Да, и вы можете даже сегодня... Ну, она, по-моему, не на мне сидит. Она на меня просто сесть не может.
2: Это, знаешь, мне тоже так казалось до этого момента, пока...
1: Вообще, это Катина птица.
2: Нет.
1: А, моя, а Катя все время со мной ходит, да? То есть вот так вот мы уже... Все на меня хотят свалить, а? Черти.
3: Почему ты решил, что она моя? По-моему, ты ее под столом пинаешь.
1: А я думаю, что читатели, это я не из этой оперы.
3: Зрители.
1: Слушатели радио. Что радиослушатели сами решат, чья это птица, и позвонят нам и скажут. Во, конкурс. В премию мы дадим яйцо одно такой птице, победившему. Каждому победившему по яйцу птицы груди лапчатого хватуна. Как я научился считать по губам, а? Обалдеть можно. Ну а кто начинать-то будет про нее?
2: Ну поскольку ты самый
1: Катя?
2: Главный.
1: Катя? Не, ну... Не, не могу.
3: По-моему, ты немножко рановато начал ее пинать. Еще не время, чтобы она издавала звуки.
1: Уже сейчас может наши слушатели позвонить и сказать, что это твоя птица. Ты ее так защищаешь, как будто он у тебя в голубятне хранится. В доме, которым построил Джек. А,
3: это
1: да.
3: Точно не моя
1: вот
3: птица.
1: Вот этот кивок, Саша, он всегда говорит о том, что пора начинать.
3: Плату.
1: А? А, ну
3: да
1: ладно,
3: перестань ты пинать птичку-то.
1: Вообще эта
3: ты
1: птица...
3: ей весь хвост уже оборвал.
1: Вообще эта птица, она живет за счет пинков. Она передвигается таким способом.
2: Нет,
1: когда-то давно, в древние, склочные времена, когда еще не везде росли деревья, а только кустики, вот, зародилась очень странная и нежная птица. Грудилапчатый хватун. Название этой птицы сразу же многим нашим слушателям с богатым воображением представится не иначе, как грудилапчатый хватун. Что же представляет из себя эта загадочная древняя птица, которую сейчас редко встретишь? Редко встретишь, которую сейчас.
2: Нет, ну тут стоит сказать, что периодически все-таки отдельные экземпляры попадаются, но об этом несколько позже.
1: Ну, их сразу же относят в нужное место и никому не показывают. Вообще это считается плохим тоном ходить с такой птицей.
2: Да, хотя некоторые таки умудряются замаскировывать эту птицу под лифчик.
1: Да. Ну, я думаю, пора перейти. Пора перейти к описанию этой птицы.
2: Больно щепетильная тема.
1: Да, я вообще стесняюсь, краснею. Вот даже убрал часы, которые отображают мою красноту.
2: Ты вот бери пример Сторшина. Видишь, он как родился бледный, так и остался. Ну, он не реагирует.
1: Если я буду брать пример Сторшина, меня уволят. Вот именно. Перейдем все-таки
2: к основной теме нашей беседы.
1: Как описывают ведущие орнитологи нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, также я ее опишу вам сейчас. Эта птица, как и все другие, состоят из конечностей, клюва, тела, ну и, конечно же, ног.
2: И хвоста, естественно.
1: И хвоста. И...
2: Кстати, подожди, пожалуйста, я хочу еще сразу сказать, что хвост у птицы грудилапчатый хватун отличается от хвостов обычных птиц. Дело в том, что у обычных птиц есть гуска, из которой растут длинные перья. А у грудилапчатого хватуна гуска длинная, как у ящерицы, и в коротких перьях. А зачем такой хвост этой птицы, мы расскажем несколько позже.
1: Да. Особенности этой птицы можно судить, то есть об особенностях этой птицы можно судить из ее названия. Но подумайте сами и составьте себе ребус. Грудилапчатый хватун. То есть лапы груди хватают.
2: Это на первый взгляд.
1: А на второй взгляд. Другое происходит. Что было раньше? А раньше было следующее, подумав, сказал я. Ну, то есть не подумав, а прочитав статью известного орнитолога, которого недавно называл Александр, ведущий радиопередачи Монмаранси. А? Учись представлять, а то вот. Ну ладно, это не важно. Значит, в древние времена, когда люди еще не знали, что такое мода, что такое красиво одеваться, они просто не одевались. И в то время широко распространена была на западном побережье птица-хватун. Тогда ее просто так и называли, потому что не было такого слова, как грудь. Ну, вообще в лексиконе в человеке тогда не было. Было слово «хватун».
2: То есть как бы не разделялось, вот и не было в лексиконе конкретного названия определенной части тела.
1: Да, руки, ноги, грудь, там, как бы... задница, ничего не было такого. Было просто вот человек и все. Ну, было слово «хватун», и эту птицу тогда так называли. Ну, а сейчас в современном мире, когда количество слов увеличилось ровно в 250 тысяч раз... Нет, штук. Вот. Появилось название новое у этой птицы — грудилапчатый хватун. Значит, как заметили эту птицу? Как вообще она пришла в дом человека? Женщины ходили, как и мужчины, без одежды. Но это не вызывало ни у кого никаких сексуальных расстройств и так далее. Все было в норме. Ну, как у животных. По весне и в путь. И в это время мужчины стали замечать какую-то непонятную особенность. У женщин, ну, тогда они не знали слова «грудь», на часть, называемую,
2: да,
1: «грудь».
2: Да, прямо на груди. Да.
1: ну, я стесняюсь, знаешь, Екатерина все-таки здесь сидит. Садилась птица. Вот, при этом она, ну, пела какую-то песню, ну, про себя там, конечно, там, что-то там. Ну, как скворцы, только это было гораздо интереснее в стиле жар... Нет, не жар, как же это, павлин-птица. Вот так они пели. Ну, тогда это как, типа, в стиле рок. Вот. Если, если скворец — это попса, то павлин — это рок.
2: Да, такой Ференц Лист.
1: Кто?
2: А, неважно.
1: А, да. Вот, ну... Как вам, как бы вам поконкретнее, понагляднее описать особенности этой птицы? Ну, то, что хвост у нее как-то гузников или подгузник назвал.
2: Ну да, у нее гузка длинная, а, как гузка, у ящерицы. Да.
1: Гузка длинная,
2: и очень подвижная, то есть очень подвижная. Она обхватывает гузкой свой подвижный объект, на который садится.
1: Ага.
2: Значит... Чтобы не, не отпасть неожиданно в момент бега или просто хождения.
1: Ну так вот, опять же обратимся к птице. Ее самая главная особенность. Почему же? Вот, ну, многие сейчас, ну, я чувствую, наши слушатели задают вопрос: ну а почему же такое название? Грудилапчатый хватун. Дело в том, что эта птица не может никуда садиться, кроме как на женскую грудь.
2: Да.
1: Кроме как на женскую грудь она не может никуда садиться в силу того, что лапы у нее выглядят в форме груди только наоборот.
2: Ну, для того, чтобы как бы было понятнее, если эту птицу взять за ногу и посмотреть вовнутрь, туда,
1: да,
2: где
1: то вы как бы увидите
2: лифчик,
1: женскую,
2: лифчик,
1: женскую
2: слепок,
1: грудь
2: слепок,
1: изнутри.
2: Да, слепок.
1: Вот если взять газету, порезать ее на мелкие квадратики, ну, где-то 2 на 1 сантиметр. Заранее приготовить клей, ну, обыкновенный канцелярский клей, взять женскую грудь и обклеить этими вот...
2: квадратиками.
1: Квадратиками, то есть прямоугольничками, правильно, в геометрии. Вот, этот стиль искусства называется папье-маше. Вот, облепляя грудь и дав ей немного просохнуть, ну, того, до той степени, пока она высохнет, вы снимаете, и вот этим вы получаете макет лапы, груди лапчатого хватуна. Почему хватуна? Ну, потому что он хватает. Вот, почему же он нежный? Ну, все потому же, то, что шкурка лап, она очень нежная, и она возбуждает женщину.
2: Да, учитывая ее подвижную гуску, которую она обвивает, ну, скажем так, жертву. Ну, жертву в хорошем смысле, чтобы удержаться на этих лапах, сами понимаете, поскольку женщина всегда вертикальный, ну, как не всегда, но в большинстве случаев вертикальный объект. Или, по крайней мере, ей иногда нужно принимать вертикальное положение. Даже птица может отпасть. Поэтому она подвижной гуской объятивает.
1: Обвивает.
2: Обвивает. О. Ну, обвивает эта змея, обвивает. А гуску у нее не похожа на змею.
1: И не обвивает еще. И она не... прижимается.
2: Прижимает, да,
1: ну,
2: да, да.
1: Непонятно чем. Ну, как будто такое ощущение, как приклеили. Ну, не оторвать.
2: Да и многие не стремятся отрывать.
1: Сначала женщины боялись этих птиц. Они от, ну, так вот, легким движением руки хотели их, пытались сбросить. Но после многократных попыток они поняли, что это бесполезно. Ну и к тому времени птицы, ну, за это время они доставляли женщинам, ну, удовольствие. Ну,
2: и кстати, что... было замечено, что теплей.
1: Ну, соответственно.
2: И с ростом
1: человеческого
2: сознания, с ростом, нет, с ростом человечества.
1: Птиц стало не хватать. Вот, ну и пытливый мужской ум все-таки вот и изобрел вот эту штуку для женщин. Сумочка для груди она раньше называлась. Ну, я думаю, сейчас вот радиослушатели уже смогут ответить нам на вопрос, чья же эта птица все-таки? Моя, Сашина или Катина? Давай, Саш, послушаем чей-нибудь. Вот. Нет? Не будем, да?
2: Мы не можем прерывать такую тему.
1: Пусть
2: что
1: тогда
2: мы...
1: Катя сознается, что это ее птица. Я вот требую.
3: Я понимаю, тебе хотелось бы, конечно, чтобы она была моя, потому что, ну,
1: опять
3: конечно, трудно представить себе вот воочию, откуда произошла эта самая сумочка для груди, и ты хотел бы вот прямо вот сейчас и убедиться, да? На самом деле, Миш, вообще вот...
1: Ну, кто его сюда опять пустил, а? Катя, ты в мою
3: сторону
1: смотри.
3: Я не понимаю,
1: смотри.
3: Зачем он пришел. Может, он и привел?
1: Я понимаю, что это спонсор, но у меня это не вызывает никаких ярких эмоций. Что теперь, спонсор, входи куда хочешь, да?
3: Наверное, он хотел тоже посмотреть
1: на
3: этот эксперимент.
2: Ну, вот так...
1: Ты говорила.
3: Да, да, я говорила. Так, а мне что, обо всем рассказывать? Я, в общем-то, гораздо более корректный человек, чем вы.
1: Ага.
3: Да.
1: Значит, может, мне еще и уйти?
3: Нет, не надо уходить, ты уж останься. Я видела, как дома ты, что называется...
1: А, сейчас модно стало на каждом радио держать по близнецу, да?
3: Да.
1: То есть на Европе
3: ставил
1: плюс
3: перед
1: нету
3: собой
1: близнеца.
3: Две ладошки, правильно, смотрел на них долго-долго-долго.
1: Да,
3: потом, как ребеночек, так сжимал их в кулачки в надежде на то, что птичка прилетит, а она так и не прилетала.
2: А знаешь почему?
3: И ты притащил ее сюда.
2: Потому что птичка не дура, она может отличить кулачки от, скажем так...
1: А если я из папье-маши сделаю?
2: Бесполезно, она чувствует тепло. Да, ну что, у нас остается буквально несколько минут.
1: Минуты
2: до,
1: три.
2: Да, до выпуска новостей. Я предлагаю отслушать композицию, а после этого мы продолжим. Продолжим
1: да,
2: наш рассказ.
1: Сейчас там
2: о
1: группа какая будет? А, сейчас будет группа... под
2: да
1: интересным
2: нет, они
1: названием
2: пока, они,
1: «Бегемот».
2: Они вышли пока.
1: А, вышли?
2: Да. Угу. Несколько позже.

0: Ну и мы продолжаем. Мы продолжаем наш рассказ о птице грудилапчатой хвоты.
1: Мы. Опять мы. Все вот к себе, а?
0: Что ж ты такой нарывучий сегодня?
1: Настроение у меня такое.
0: А.
1: Может быть, я это самое. Ну ладно, не буду.
0: Хорошее. Фу. Плохое настроение оставь дома.
1: Жене, детям и соседям. А на работу как огурчик. И чтобы изо рта не пахло водкой. Ну, мы продолжим. Продолжим свою рекламацию по птице. Грудилапчатый хватун прислала нам серьезная мировая компания Greenpeace.
0: Да.
1: Всем известная и широко рекламируемая по телевидению, по радио и также в компьютерной сети. Они очень хорошую идею нам предложили. В последнее время птица грудилапчатый хватун стало редко.
0: Нет, подожди, давай расскажем все-таки предысторию. То есть мы рассказали в прошлом часе, вернее, в его конце прошлого часа о том, почему эта птица так называется, о форме ее ног, но мы не сказали, что эта птица
1: поет, да,
0: она может взлететь в воздух, летать, но сесть она может только как раз вот на объект, который будет точь-в-точь соответствовать вот размеру ее лапы.
1: Допустим, садится, ну, на маленькую грудь.
0: Да, а большая
1: взрослая самка
0: уже Сабрину подавай. Вот. А что касается, вот, то есть получается негуманный акт. Птица, значит, ищет, где сесть. Естественно, крыльные жилки, так мы их называем, поджилки, которые под крылами у них проходят.
1: Мышца вся вот эта.
0: Она у них сильно устает, и птицы пытаются найти... Нет, они пытаются найти место, где сесть. И если они садятся не на что-то такое, что им подходит, то, естественно, как ты правильно сказал, они заваливаются на бок.
1: И взлететь они уже не могут.
0: Поскольку одно крыло придавлено туловищем.
1: Но
0: птицы.
1: Есть выход. Обычно эти, ну, птицы, они когда падают, они пытаются лечь на спину и выставить лапки вверх. И женщины-спасатели, они подходят, наклоняются и...
0: Ложатся, цепляют их.
1: Да, цепляются птички за грудь, встают, и она взлетает, все.
0: А, кстати, птица...
1: Обмахивая крыльями женщину, потому что она потеет, и...
0: От нагрузки. Ее,
1: да, надо охладить немножко.
0: А, кстати, при этом, вот насколько...
1: Это, так сказать, дать благодарности.
0: Да, даже грудилапчатый хватун, вот в такие моменты, когда его практически спасают с земли...
1: Улыбается, да?
0: Ну, улыбается он всегда по жизни. У него действительно очень улыбка такая вот...
1: Песни поет, да?
0: Нет, он даже не обхватывает ее гуской.
1: Что ж, стихи что-то
0: гуской
1: читает?
0: Не обхватывает. Не обхватывает. В знак благодарности.
1: Ну да, потому что так, если обхватывает, то больно женщине. Ну, это как язва болит, вот так же примерно.
0: Ну, не знаю, я с этим не знаком.
1: Ну, что ж ты не подготовился, не знаю. Нельзя такие вещи радиослушателям говорить. Они подумают, что тут вообще не общество охраны природы, а сборище алкоголиков и наркоманов, как они обычно это говорят. Про людей, которые воспитывались в английских, немецких школах. Еще вот есть какая-то греческая школа. Школа австралийских животных. ПТУ еще там есть у них одно. Да, ты чего-то говорил.
0: Да, насчет вот птицы грудилапчатый хватун. Придавлено у нее крыло в момент лежания. Да, вы спросите, как же она спит? Вот тут самое, вот тут-то и требуется ей.
1: Я знаю. Я знаю, как у них выглядят гнезда. Ну, все вы уже попытались догадаться, построили образы. Но на самом деле они в этом напоминают ласточек. Дело в том, что ласточки же живут в берегу.
0: Это тоже, смотря какие ласточки, некоторые живут и под, и над... Ну, то есть, в общем, это не важно.
1: Не важно.
0: Ты, наверное, путаешь... Птица... Дело в том, что есть ласточка, есть стриж. Один из них с другим...
1: Я говорю о ласточке, я не говорю слово стриж. Ну, так вот, птица, о которой мы сейчас говорим, груднелапчатый хватун, она селится в местах, где много сырой глины.
0: А, я понял.
1: Вот
0: у
1: именно,
0: нее...
1: да, да, да. Но... И многие радиослушатели додумали, что птица разгоняется до максимальной своей скорости, выставляет лапы вперед и совершает посадку. И делает себе формочку.
0: Да,
1: эта формочка засыхает, и потом эта птица уже...
0: Это ее посадочное постоянное место.
1: Да.
0: Ну, конечно, в том случае, если у нее нет живого объекта. А сейчас вот как раз идет серьезная борьба общества защиты птиц, грудилапчатый хвотун, за то, чтобы, как говорится, каждому грудилапчатому хватуну
1: по
0: платформе. Ну, так по-научному это называется платформа. Да,
1: кстати, вот. Многие самые эмансипированные женщины были против этого. Что это? Женщину платформой обозвали.
0: Ну, это как бы нужно для учета, для бухгалтерии чисто нужно было.
1: Ну да, чтобы такое это... определение нужно. Да,
0: да, каждый...
1: Ну, им дали, по-моему, по штуке-то, они успокоились.
0: Ну да, ну, не, ну с другой стороны, согласись, что достаточно гуманный все-таки акт вот этот... был.
1: Ну, конечно, надо же, кто же будет птиц защищать? Ну, мужчины не могут их защищать в силу своих физических, ну, то есть в силу своей физической недостаточности. Ну, нет мужчин так. Ну, конечно, привлекали вот с этих скульптуристических организаций мужчин, у которых грудь покрепше.
0: Не, ну, тут...
1: Ну, было... брезгует. Сама птица брезгует, она не может садиться. Вот запах ее не может, она может запах переносить.
0: Кстати, действительно, многие думают, что вот типа там, почему комаров там или других животных или птиц, вот, типа говорят, вот такой-то запах их отпугивает. И ничего неправильно, это не отпугивание вовсе, а действительно им присуще свойство брезгливости вот птицам. Я как-то сам видел, как одна птица скривилась при... Вот вы знаете, что было модно вот рождать детей прямо в воде, в речке. Вот одна пыталась родить, я видел, как все птицы скривились и прям попадали, которые это видели. Прям, да.
1: Им... Ну, они там многие даже голову себе прошибали.
0: Естественно, от такой сцены.
1: Да,
0: то есть им присуще ужас. Чувство брезгливости. Как
1: я бы мне... сам, наверное, упал бы так, прикинь, так, увидишь, обалдеть можно же. Главное, повязку торшин на глаза по-быстренькому сделать, он вообще не переживет. А что мы сегодня услышим? Песню этой птички-то, она же здесь уходит.
0: А, ну давай, то есть сейчас мы попробуем ее расшевелить несколько. Пока послушаем композицию. И после этого попробуем услышать крик птицы грудилапчатый хватун. Хотя уже в такое время, как
1: хватунишка
0: правило...
1: даже, можно сказать.
0: Ну да, как вы сами понимаете, в такое время, в 4 часа утра, там даже с лишним, все нормальные птицы грудилапчатые хватуны уже на своих жердочках, назовем их так, сидят и кимарят, обхватив...
1: А это уже прям клюет уже носом. Спать хочет.
0: Да, ну, кстати,
1: ты не спи, кстати, вставай, вставай.
0: Кстати, тут надо
1: петь,
0: еще сказать, как же вот, если она спит на, вот, на платформе, вцепившись, значит, лапами вот в эти органы, то она же, когда засыпает, она должна клювом ударить либо, значит, в область живота, либо по голове вот, свою благодетельницу. Для этого ей, наконец, вот клювом наматывают такую...
1: Нет, женщине надевают ее. Она же задохнется, если намотать на клюв-то. А надевают такую железненькую...
0: А нет, я видел,
1: одевают шлем строительный, но он слабый.
0: Так
1: или
0: ты
1: вот
0: не понимаешь,
1: бандану
0: наматывают...
1: металлическую
0: надевают.
1: Нет,
0: наматывают птицы, но вот прорезают дырочки там, где клюв, оставляют тростинки. Она так спит, потом снимают это, тростинки вынимают, а она летит во свояси. Просто не в курсе, какая каска. Каски эту давно уже отменили вот.
1: А, ГОСТ вот этот сняли, да? Значит?
0: Конечно, конечно. Ну что, сейчас композицию отслушаем. После
1: да,
0: этого,
1: да, давай композицию.
0: Попробуем с птицей.
1: Ну, слушатели сами разберутся, что они там слушают.
0: Да, конечно. Да, к тому же это никому и не надо знать. Да, ну вот эта композиция группы MC Hammer, или неважно какой, она стихла.
1: Вся стихла прямо.
0: Да, у нас совсем немного времени, поскольку наша птица расшевелилась, мы обещали вам таки.
1: Пока... Да, сейчас нас гулёночек нам впавит что-нибудь, да? Ну-ка,
0: только
1: сюда.
0: Только осторожно.
1: Ну-ка, иди-ка сюда. Давай, давай, давай, иди сюда поближе.
0: Да, надо еще сказать, что эти птицы несут яйца, но тем не менее вскармливают грудью. И мы расскажем позже, как они эти яйца несут и как чем там вскармливают.
1: Откуда, куда несут.
0: Да. О, тихо.
1: Ага, давай, давай. Ой, маленький.
0: Ну-ка, подожди, еще. Что ты с ней делаешь?
1: Ну, я не скажу.
0: А мама издыхает.
1: Не, ну это такое своеобразное общение.
0: Ой, слушай, что это ты... Да, замечательная птица. Сейчас мы следующую композицию отслушаем, пока она придет в себя.
1: Ну, вы, наверное, закончили, да, дамочка? Ну и прекрасно. Ну, а мы продолжим свою речь о птице. В том, какое же применение нашли ведущие орнитологи для этой птицы. А ведущие орнитологи для этой птицы нашли следующее применение. Дело в том, что у женщин после 50 наступает проблема одиночества. И порой она сводит с ума. И особо богатые женщины заводят себе молодых преуспевающих мужчин в деле полупроизводства. Ну, то есть половых дел мастер. Вот так их обычно называют. И это, в принципе, очень дорогостоящее дело. Это только по карману женщинам с достатком. Ну, которые в свое время загнали в гроб своих мужей-миллионеров, и все им досталось в подарок от судьбы, скажем так. Ну, а женщинам попроще, которые всю жизнь проработали на фабрике, 30 лет у станка, вот, и которые не могут себе на пенсию в 50 тысяч советских рублей, то есть не советских, а российских, купить, так сказать, такого вот половых дел мастера. Для них орнитологи подготовили оригинальный образец. Птица грудилапчатый хватун. Многие, многие уже наши слушательницы и слушатели задали себе вопрос, можно ли содержать такую птицу дома и какую она может приносить пользу. И нужна ли ей клетка? Ну, я могу сказать следующее, что клетка такой птице не нужна. Так как если оно себе нашло обитанище, то оно уже, то есть не оно, а она, птица, с этого обитанища никуда не улетит. Ну, допустим, живет одинокая женщина. Ей не хватает ни ласкового взгляда, ни нежной улыбки. И тогда она может пойти на птичий рынок, что находится на Павелецком вокзале в Москве, на Белорусском вокзале в Минске, на Ленинградском вокзале в Мурманске, на Московском вокзале во Владивостоке. И приобрести себе такую птицу. Ну, стоит она, конечно, не так дорого, как этот мужчина. Ну, я имею в виду мастера половых дел. Они же кустари, бездарщина. Что, они разве могут сравниться с птицей? Разве они могут так нежно и искренне улыбнуться, глядя в глаза? И при этом не ухмыляясь ехидно. Кто осмелится, кто посмеет вообще защитить бедную женщину, у которой одна только радость в жизни – это купить себе птицу. И птица – имя ее, имя птицы этой – грудилапчатый хватун. Ну, а какой же смысл? Какой же смысл? Смысла два. Первый смысл – не дать умереть птице, не оставить ее без работы. Смысл номер два. Не оставить одиноких женщин. Они отдали ради нас с вами все. Всю свою жизнь. Все 30 лет у станка. Все эти 500 шагов мимо проходной. И уживаются старушки с птичками. Хорошо, все у них. Главное, женщине все время на спине лежать. Иначе птичку можно придавить. А птичка при этом пищит вот так вот жалобно, как мы слышали несколько минут назад. Да и гитара сейчас звучит жалобно, и вторит она птице. И как вторит? Ну, конечно, от гитары мы не дождемся нежной улыбки и приносящей радости взгляда. Ведь глаза у этой птицы как жемчужины. Вот смотришь в них и думаешь, ну, сколько красок вогнал мир в эту птицу, в эти глаза, в эти бездонные глаза. Но если у человеческого глаза есть дно, и оно просматривается, все нормально, то у этой птицы нету дна. В них смотришь, как в бездну. Даже космос может сравниться только с детским плачем по сравнению с этими глазами. Ну а женщины, они, я даже могу сказать, птенцов разводят и преуспевают. На рынках торгуют, потом стоят этими птенцами. Ведь, ну, хоть и дешевый продукт, но при мелкооптовой продаже приносит кое-какой доход. Вот, ну и можно даже что-то позволить себе излишково, что-нибудь там, сальца купить. А порой побаловать себя шашлычком. Да, ну, как говорит старая мудрая грузинская пословица, не буду о ней рассказывать, это все-таки не о птицах. А вот у меня вопрос был. Что же тут все Мишу какого-то спрашивают здесь по коридорам-то? Непосредственно к начальнику мне бы вот как-то пройти бы. Ну ладно, я что-то отвлекся. Вас заинтересует, как же ведет себя птица в отсутствие женщины дома? А никак. Просто, ну, птица вообще очень умная. Она понимает, что женщине порой надо покинуть свой дом. Ну, сходить за продуктами, купить хлеба, молока. Чтобы за чашечкой чая посидеть в кафе с кем-нибудь. Вот, а так, вообще, птица груднелапчатый хватун, она грустная птица. Хоть она и улыбается нежно, но это только из-за того, чтобы доставить удовольствие своей хозяйке. Ведь все они старушки, ну, на них нельзя же злиться. Они все такие добродушные, они все нам желают зла. Идешь вот, или едешь порой мимо старушки, она говорит: ну что ж ты, милок, без шапки-то. Она же не понимает, что если ты будешь в шапке, то туда могут сесть птицы, там же тепло. Ну а как нам, молодым, да с птицей-то на голове? Неудобно. Подумают, еще держат у себя наглецы. По 5 птиц в доме. А у некоторых ведь ни одной нету. Вообще, птичий рай – это неизведанный рай. И дай Бог кому-нибудь туда попасть. Дай это Бог. Вот Катя знает, она там была. Засмущалась Катерина. И сказать даже нечего, да, Катя, нашим слушателям? Еще заплачь. А вот Саша не был. И не будет. Вот слушатели, у кого есть птица, вот. Ну ладно, ладно. Не надо. Действительно. У меня же есть такая птица, я же тоже не буду говорить об этом никому. А как. А, вы спросите, как, да? Ну, накладки у меня есть специальные. Вот. Ну, нравится мне эта птица. А так вообще, ну. Знаете, не гадит она вот очень хорошо. Ну, попугая порой выпустишь из клетки, так он и по обоям лазит, и на штору запрыгнет. Глядишь, на голову сядет. И все же это бесследно не проходит. Вот гувернанток нету, чтобы убирать за ними. Все самому. Поэтому я решил отказаться от попугаев и перешел на груднелапчатого хватуна. Ад. Обалденно, я считаю, по губам, а? Вот нам надо посадить в будочку мужичка, который будет губами шевелить, что нам говорить надо. Вот этот вопрос надо поднять на собрании на следующем. Когда следующее собрание вот будут собирать? Надо будет обязательно прогулять. А нет, птица неприхотливая. Ест все подряд, знаете, ну, порой даже вот сядешь, и все прям вместе из одной тарелки, там, и картошечку, салатик, там, морковку, все. Все ест, зараза, а? Прям я не знаю, а? Что же она? Что, не, ну, вот что хорошо так вот испортилось. Испортилось так чего-нибудь и ей. Но она же не гадит. Она не знает мук вот этих вот.

Да и летает она очень тихо. Знаете, так шелестит так потихонечку, даже вот, ну, как песню поет. Пролетит и как песня спела. Я даже порой эти вот телевизионные музыкальные передачи не смотрю. Ни к чему это. У меня птица есть. И я ее люблю, как кошку. Ее и погладить можно. Вот прям берешь вот и гладишь.

0: И мы начинаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. Сегодня это профессор, доктор юридических наук, председатель Российского общенародного союза Батурин Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Только Александр Сергей Николаевич Бабурин, потому что Батурин, это он был почти однофамилец в администрации президента. И нас частенько путали.
0: Прошу прощения. А он как вот сам по себе Батурин, достойный человек, чтобы вот вас с ним путали?
1: И политик, и космонавт. Так что, и к тому же доктор юридических наук и профессор, поэтому мы не ревновали друг друга.
0: И, соответственно, сразу возникает такой вопрос. Дело в том, что недавно, проезжая вот на озеленение, которое мы проводили по Волоколамскому шоссе, я обратил внимание на пирамиды, вот, которые там воздвигли. Огромное количество паломников приходит туда. Людей можно понять. Людям нужна панацея. Да. Но вы знаете, я обратил внимание, что именно около вот этого места происходит огромное количество ДТП. То есть те, кто проезжают, они, естественно, смотрят, начинают невнимательными быть на дороге и врезаются. Вот парадокс. То есть люди едут туда искать облегчение, ну, имеется в виду морального, конечно, какого-то облегчения. И в результате происходят этакие поломки. Тем не менее, что привлекает людей в этих пирамидах? Ну, известные, да, известны такие факты, что подвешенный кусочек рыбешки, к примеру, вот в центре пирамиды, никогда не портится. И вроде бы как сама геометрия, вот эта геометрическая форма, создает прекрасные условия для выживания в ней, попросту говоря.
1: А я уверен, Александр, что геометрия – это для нас, для сегодня живущих, еще не до конца разведанное явление. Может быть, вы меня обвините, что я склонен к математической мистике, но я действительно верю в магию цифр. И ведь это и наши предки очень значительно, очень большое внимание уделяли цифре, уделяли геометрическим формам, геометрическим символам. И человек – это существо образное. А образ – это прежде всего или круг, или квадрат, или треугольник, или многоугольник, или какие-то другие геометрические формулы. Поэтому, когда говорят о пирамидах, для меня здесь, не скрою, больше вопросов, чем ответов. И не в плане того, кто построил египетские, а в плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
0: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
1: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
0: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то, и люди останутся, как говорится, вот наедине со своими

0: Может быть, но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут строю себе коттеджик, я вам показывал планы, карты. То есть там нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли наконец-то наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду. У него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
1: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
0: Вы знаете, я, в принципе, не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостные чувства именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволец, естественно, и сажали их на долгий срок в предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, значит, в кеглю может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамидально женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну вот представьте, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
1: Нет, но углы появились с началом цивилизации, что бы мы там ни говорили.
0: Вот кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
1: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет, это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрт и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это условия жизни.
0: Ну, ласточкины гнезда. Почему птицы свободные?
1: Да, почему они? Человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы и жил бы в таком же гнездышке, как она.
0: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
1: Они там... Вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
0: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
1: Так а может, они жили в других пирамидах, типа чумов? Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
0: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
1: не
0: комнату?
1: Не надо тарзанов воспитывать в 21 веке.
0: Нет, ну, естественно, мы не сможем не сейчас, надо. К сожалению, такие эксперименты делать.
1: К счастью. Да. Да, тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом бог весть, чем закончили.
0: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно, ну, все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? Вот даже вот перегородки, там, это капитальная стена, он спрашивает меня, приходит, говорит, капитальная,

0: стена. Ну, когда я продавал, знаете, что я риэлтор, то все. Я говорю, нет, можно ломать. Он, я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую. То есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг, ведь это же ограждение от всей нечисти.
0: Да,
1: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что я думаю, давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
0: Ну, а вот если бы вам сейчас, ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье, вот в идеальном виде...
1: Несколько лет этим занимался. Вот, и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
0: да нет, мы-то не только продаем, мы же не это.
1: Но вы правы, что и я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с кожей там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И тут должна быть большая палитра вариантов.
0: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да. Ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
1: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что...
0: Ну,
1: невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма – это действительно... Давно уже художниками и не только художниками проанализированный спектр чувств человеческих, какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же, ну, старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета, хотя на самом деле это идентичные по весу вещи. Ну,
0: типа белый полнит, черный...
1: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки цветы, которые она любит. Вот одни и те же каждую встречу.
0: Да, есть такое.
1: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
0: Ну, в принципе, под цветы цвет, это как язык цвет, даже. Это же можно. То есть практически человек дарят цветы, дарят язык. Он говорит, что...
1: Язык цветов это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят вот салатовый, вишневый, там голубой, синий. Ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
0: Конечно,
1: это
0: конечно.
1: Цвет, который тоже необходим в повседневности. чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
0: А вот, Сергей Николаевич, как, по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там кусок мяса или пачку пельменей. Вот,
1: честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
0: Они, кстати, не бегали. Они были дико трусливые, наши предки.
1: Ах, они, конечно, копали ямы, вы хотите сказать? Нет, когда несчастный мамонт свалится, там добивали.
0: Я подозреваю, что они были, ну, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстлен. Ну, как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
1: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
0: Прямо в никуда.
1: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
0: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо вот
1: так
0: ляжки?
1: Вот я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента. Я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он с высоты хозяина дома, главы, ну, иногда вот делает такую любезность даме.
0: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принеси вот цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот,
1: вместо Люся, зарплаты, да? Она должна убить его, ну, как минимум, на второй месяц.
0: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да? Реально. Ведь политики это не есть даже строительство, это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да, и даже, может быть, не экономика, а это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной, то есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты, это, ну, как инопланетяне, вот одни марсиане, другие, вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
1: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель человечества – это воля женщин. Ну, на втором месте я бы поставил человеческую лень. Это действительно двигатель прогресса. И если бы нам всем не хотелось что-то делать проще, с меньшими затратами, мы бы не создавали... И не изобретали все эти столетия ни машин, ни самолетов, ни даже колеса. Но если говорить вот о политике, то помимо того, что за всеми делами в политике стоят женщины, даже когда их прямо нет, даже когда идет битва мужиков,
0: все равно,
1: но все
0: кухне,
1: равно эти
0: там,
1: мужики в битве честолюбия стараются выглядеть лучше в глазах своей женщины, своей дамы. Ведь что ни говори, пусть не все у нас сегодня Дон Кихоты, но ради своей Дульсинеи каждый мужик идет зарабатывать на хлеб.
0: Да, да, да. А вот, может быть, стоит все-таки серьезно заняться сменой, скажем так, этических норм?
1: Не стоит. Не стоит. Вот это не стоит. Потому что смена этических норм – это худшее, что может быть. Нормы формировались тысячелетиями. И когда мы сегодня начинали бы говорить, что на самом деле подлость – это синоним героизма, а героизм – это нечто хуже трусости, то человечество просто бы погибло в смешении понятий. Поэтому я за то, чтобы вот эти фундаментальные камни нашего общежития на земном шаре сохранялись.
0: Ну, а хорошо, а представьте себе вот абсурдную такую ситуацию. То есть, например, мы введем в норму предавать. То есть каждый будет знать, что любой его товарищ может его предать. Настучать и ввести это попросту, что предать. Настучать и ввести это попросту говоря именно вот, в норму.
1: Вот, я поэтому и говорю, что ты... не посягайте на основы.
0: Нет, вот, а вот давайте спрогнозируем, что нет, может нет, быть, нет, если нет, в таком нет, случае.
1: Ну, это то же самое, давайте мы мечтать о кошмаре.
0: А я вот так не думаю. Я думаю, поскольку предательство находится внутри у каждого человека, просто все зависит, как говорится, от цены.
1: Один вот дает ему ход, а другой его душит в себе, да, не выпуская наружу. Вот и все. Как и любое качество. Ведь в любом человеке ну, все богатство эмоций. Но один человек живет в тоске и холе, он скучный, он от безысходности порой даже кончает жизнь самоубийством. И я уверен, никогда не слушает ваши радиопередачи.
0: Нет.
1: А другие люди, они живут каждый день радостно. И вот это правильный принцип. Но призвать их всех, вот давайте мы сейчас раздвинем другие эмоции, раздвинем другие ощущения и выпустим на волю джинна предательства. Да вы что, это человечество закончится на второй день.
0: Так, Сергей Николаевич, не обязательно даже джина предательства, а вообще всех джинов, и светлых, и черных.
1: Нет, что... если мы с вами захотим, чтобы человечество покончило самоубийством, это, как говорится, один из вариантов. Но я-то хотел бы, чтобы и мы, и наши потомки многие века еще продолжали существовать на планете.
0: Это конечно. Вот представьте себе, например, мужчина и женщина создают семейную ячейку, да? У них сразу идет договор. Давай так, типа, договоримся. Вот если что-то не то, там, друг другу говорим только правду. Вот там, что-то там не понравилось одному из нас, как есть. Вот прям вот говорим в лоб, да? И, кстати, очень немногие пары, вот если такая договоренность имеется, ее сохраняют на всю жизнь. Рано или поздно начинают появляться недомолвки, да, какие-то скрытые желания.
1: Я, честно скажу, никогда не поверю, что можно вот так тупо, прямолинейно всегда говорить только то, что, на твой взгляд, есть реальность. Потому что есть такое понятие, как деликатность человеческая.
0: А вот, может
1: быть... не надо человеку говорить каждый раз, что он дурак. Иногда надо сказать, что, вы знаете, вы не совсем умно себя повели. Тем более нельзя иной раз больному говорить о его болезни. Необходимо это, ну, что ни говори, о нормальной ситуации нужно жить так, чтобы не причинять другому боли. Даже если это иногда требует промолчать, не
0: хорошо,
1: сказать правды.
0: А как же вот
1: такой... врать не надо, я согласен. Вранье – это вообще недопустимо не должно быть. Но жизнь вот приучает, что правду говорить, наверное, надо не всегда.
0: А вот вы сами не встречались никогда с такой ситуацией, что вы, например, говорите какому-то человеку, который в вашем присутствии с кем-то третьим, на ваш взгляд, ну, обошелся немножко рисковато. И вы говорите, ну что ж ты, дескать, так, что ж ты так поступил? А он на это отвечает. Если бы мне этот человек был безразличен, я был бы с ним вежлив. И я бы соблюдал вот как раз этот самый этикет. А поскольку он мне не безразличен, я считаю, что я ему сказал, да, это в резкой форме, но он об этом задумается.
1: Знаете, это на самом деле я считаю нормой поведения, потому что именно человеку, который тебе не интересен, ты можешь любезно сказать что-то общее и лишь бы отвязался.
0: Да, типа до свидания. Да,
1: вот. А вот между друзьями, настоящими друзьями, конечно, доходит до жестких каких-то иной раз выяснений отношений, но ибо у них откровенность должна быть принципом.
0: А у мужа и жены,
1: лукавить,
0: значит, не должно.
1: Почему? Почему? Да. Ну, у мужа и жены это вот откровенность не должна переходить в мелочное выяснение, кто же сегодня моет посуду с битьем последней.
0: Так вот это происходит из-за недомолвок, как правило. Вот он там где-то шлялся.
1: Ну, можно мне с вами согласиться? Недомолвки — это худшее, что может быть. Так потому вот... что здесь должна я всегда вот за то, чтобы была ясность.
0: Конечно.
1: Иногда... Иногда это болезненно и неприятно, но, по крайней мере, нет никаких

0: оснований для нарастания взаимных заблуждений. Почему вот, когда меня судьба забросила в ту же политику, это произошло для меня и стихийно, и в то же время как-то не было большой неожиданности. Я просто, несмотря на любые времена, 70-е, 80-е там, годы, но с трибуны, или в обществе, или на кухне, или один на один, или перед большим числом людей говорил с одинаковых позиций. И меня не нужно было мысленно тут же соображать и что-то прятать из своих взглядов. И в этом отношении даже со своими политическими оппонентами, когда я встречался, я говорил, давайте выясним отношения. У нас не должно быть иллюзий, что мы с вами разных взглядов, но у нас одна страна. У нас, по большому счету, один интерес – сделать жизнь людей лучше. И вот, исходя из этого, давайте выстраивать, в чем мы можем договориться, в чем мы можем друг друга понять. И это относится и к бытовым ситуациям, когда люди хотят строить семью, строить свой быт благополучно. Они должны стремиться к пониманию, не к торжеству своей точки зрения, которая, как правило, на второй день может быть и тобою признана чуть-чуть ошибочной.
1: Ошибочной, конечно.
0: А к тому, чтобы понять другого.
1: А я вот сегодня перемещался вот как раз в сторону радиостанции, и там такой лесочек у меня, иду через лесочек, слышу, навстречу кто-то шлепает тоже. Ну, я так посторонился, мало ли кто, думаю, смотрю, навстречу, значит, прохожий идет, как говорится, неизвестный. И я так в сторонку, и он в сторонку. И чувствовалась какая-то не то, что враждебность, а чувствовал, что вот он насторожен. И, в принципе, естественно, и я тут насторожился. И когда мы уже разошлись, то есть он ушел туда, а я, значит, дальше пошел, я подумал, идиотизм какой. Ведь, в принципе, мы, да, жители одной страны. Мы, соответственно, вместе участвуем в экономических, во всех процессах. То есть, по сути, мы должны были там пожать друг другу руки, сказать «Здравствуй, дружище». Там, а вот я, кстати, вспомнил добродушных шведов, да, вот, которые друг другу улыбаются. И у нас вот, ведь...
0: Вы знаете,
1: да.
0: Я буквально неделю тому назад был в Тирасполе, где отмечалось десятилетие Приднестровской Молдавской Республики. И после всех торжеств вечером мы вышли на улицу. И тысячи людей шли по улице, просто гуляли. Просто заходили в кафе, какие-то вот ресторанчики, какие-то там развернутые были столы колхозов, или сейчас они акционерные общества, там и прочее, прочее. И мы вспомнили, что вот так и в России центральной, и в Сибири, и здесь, в Москве, лет 10-20 тому назад ходили в 20, в 21 час, в 22 часа по улицам. Спокойно. Не думая о том, что с тебя снимут шапку или отберут сумку, да, что тебя там еще и стрелять будут. Вы, наверное, согласитесь, были времена, когда у нас милиция ходила без пистолетов.
1: Были, действительно были.
0: И,
1: скажем, а об этом так, мало кто помнит. Вот молодые, они вообще не врубаются.
0: Изменения пошли здесь не в лучшую сторону в нашей жизни.
1: А в чем причина? Вот вы же, так сказать, находитесь вот там, да, вот вы у власти, судя говоря. Неужели
0: я прошу прощения. Я сейчас занимаюсь политикой, не занимая никаких государственных постов, но вместе с коллегами, часть из них депутаты, часть разных уровней, часть работает в других организациях. Мы, конечно, добиваемся определенных целей. Целей, которые должны были бы улучшить жизнь в нашей стране. Но почему произошло ухудшение за эти
1: годы? И в какой момент? Вот было бы интересно узнать, вот на ваш взгляд, когда вот этот рубежик был? Когда действительно, ведь если сейчас человека выдернуть из 73-го года сюда, да он с ума сойдет вообще.
0: Вот если говорить обобщенно, то вот таким рубежиком был период, когда в нашей стране стали считать нормой пляски на гробах, выпуск всех джинов из бутылки и попытки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки с перечеркиванием наших особенностей, наших традиций. То есть это действительно внутренний кризис советской экономики, который стал достаточно очевиден уже к середине 80-х годов. И полный социальный нигилизм, социальная апатия, которая в конце перестройки привела к краху Советский Союз. К тому, что его противники с торжеством развалили великую державу, а большинство людей осталось дома, этому не препятствуя.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: отсюда вот. Было. А потом мы удивляемся, почему у нас уличная преступность и жуткая коррупция и все остальное переплевывает сегодня, превосходит все мировые рекорды.
1: Ну а вот получается вообще такая картинка безрадостная. То есть, значит, холодную войну продули конкретно, да?
0: Ну я бы не сказал, что она закончилась. Мы проиграли несколько ключевых сражений, в том числе и разрушение Советского Союза, да, и разрушение нашей обороноспособности. Но война холодная, давайте говорить правду, она продолжается. И против нашей страны она сегодня идет как никогда. Это видное отношение Запада к попыткам Путина занимать патриотические позиции. Это в борьбе за нынешнего президента, в борьбе за тот курс, который он должен проводить.
1: Вот ведь это же вообще очевидно. То есть и ребенку видно, и хвалят они нас, дают эти бесплатные кредиты. Ну, например, Михаилу Сергеевичу, да, когда он их устраивает. Вот,
0: вот я в 92-93-м, да, бывая, допустим, в странах, которые находились под санкциями со стороны западного сообщества или даже в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, например, в Ираке, в Югославии, констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньше урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
1: Но ведь, смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот на мой взгляд, они...
0: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
1: Вот, пожалуйста.
0: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
1: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
0: Это не то, что сложно, это невозможно.
1: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там, тоталитарную телевизионную систему, как были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
0: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Да.
0: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например, или еще что-то, то общество... Ну, я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
1: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
0: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности. За слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
1: Нет, они мне не коллеги.
0: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
1: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
0: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то. Вот, я говорю, да. Да не надо мне, что ты считаешь. Ты расскажи, вообще, что случилось. Да.
1: Вот совершенно верно.
0: Что ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... У тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
1: Да, за меня, дескать, не надо. Совершенно верно.
0: К сожалению, вот до сих пор вот эта манера провелась, вот это менторское получение...
1: Типа я тут сижу, я тут...
0: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться. И речь идет о культуре средств массовой информации.
1: О культуре подачи этой информации.
0: О культуре подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка. Потому что, когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг, или там еще вот эти... Когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему Башкортостан, там еще что-то такое. Ну, думаешь, ну, господи, ну, мы же русские люди-то все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
1: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
0: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий, и могучий.
1: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
0: Почему печально, Александр? Это не просто не печально, это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
1: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
0: Нет, я опять не соглашусь. О престиже нужно думать. Потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
1: Правильно.
0: Простите меня за терминологию,
1: совершенно,
0: но это
1: совершенно согласен.
0: Обслуживание то одного олигарха, то другого, смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле, ну, это уже не журналистика, это уже...
1: Матрасик, ну, называется.
0: Что-то такое.
1: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью вот преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать: а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
0: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий, он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
1: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
0: Ну, если вот что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
1: Культов, конечно.
0: Но если человек заслужил своей позицией, своей линией, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда, да, тогда это грустно, тогда это смешно.
1: Да, но, к сожалению, не все это понимают. Вот что плохо. Это, опять же, возвращаясь вот к свободе слова. Вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да. А то, что людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение. То есть, что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть, это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать это.
0: Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи, в результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего такого не бывает.
1: Грузит, конечно.
0: У нас ведь перестали показывать. Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
1: Может быть, их нет уже? Вот, может быть...
0: Вы знаете, есть.
1: А вот какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
0: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
1: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, на каком-нибудь поприще.
0: А когда вот, допустим, в засуху, допустим, у нас вот в Омской области есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в каком-нибудь репортаже. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на большом празднике. Хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска. И по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилась в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это. И надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
1: Кстати, вот подача информации от меня еще возмущает вот в новостях из Чечни. То, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
0: Александр,
1: сказать,
0: уже то, что им дают эфир, это называется, это антигосударственная деятельность.
1: Конечно,
0: я не буду
1: конечно.
0: Критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории Чеченской республики.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
0: Но,
1: вспомните долину мертвых.
0: Александр, не 100. Больше 300.
1: Ну, это все равно капля.
0: Значит, во-вторых, это же первая ласточка. И глядя на них, остальные уже будут ориентироваться. А есть у них шанс что-то получить там, на большой земле, или нет? А ведь задача, допустим, вот есть такой город Заполярный, где один комбинат в этом ЖРАО входящий работает. Там работает 2000 человек. Ну, с учетом членов семей, значит, 6000 человек. Больше в этом городе нет ни одного производства, а живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет в 19 веке численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в 2 раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, рядышком у Ярославля, такой, да, у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. это нужно исправлять.
1: А вот скажите, вот такой банальный тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? Вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот, в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьян. Это действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
0: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
1: Он спит, конечно, получается.
0: Но на самом деле это огромная социальная беда.
1: Как
0: деревня, вы сами совершенно правильную вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
1: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
0: значит, вот здесь, опять
1: я не понимаю.
0: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
1: Не согласен.
0: Вот, вот это никого
1: потому
0: не будет интересовать.
1: Потому что я наблюдал, я это видел, значит, своими глазами, что происходит сейчас.
0: Когда в городах перестанут подпитывать из-за рубежа, в деревнях еще будет что есть. И в этом отношении, вот, ну вот я действительно только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 3-4-4,30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
1: Нет, конечно. Не видел.
0: И, допустим, вы, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0,5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, вот на то, в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5-6-7 рублей?
1: Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью. Я вот...
0: Только что мною виденное. Я бывал и в Костроме, и в Волге, но бывал раньше. Я говорю только свежее.
1: Надо будет вас вот вывести вот в Смоленскую область, именно в те места, куда вот редко кто заезжает.
0: Значит,
1: вот
0: год
1: вы,
0: назад
1: вы ужаснетесь. Да, ну и как вот вы ее нашли? Ну это же как, ну вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще. Если нет, есть,
0: вот то... в этом отношении можно любую другую область приводить.
1: Конечно. Но я вот, я беру вот, то, что ближе.
0: Ну, вы знаете,
1: какое молоко?
0: Правда, там... многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму или еще что-то.
1: Ну, ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
0: Есть и такие хозяйства, согласен.
1: Ну, их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
0: Александр,
1: у них света уже нет.
0: Не только на деревню, вы посмотрите на заводы, которых тоже нет.
1: Согласен. Я вот недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
0: Проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час икс, их нет.
1: Растащили.
0: Растащили, разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
1: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза есть, разбилась.
0: Грустно все это.
1: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация, я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди, там семьи находятся в критическом положении. Одобряю, что им дали денег, там, да, по тридцатке. Ну, то есть это очень правильно, да? Но при этом, то есть эти люди, они служили. То есть они служили, грубо говоря, в армии. А вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы. И как-то
0: вроде... Я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
1: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там, торговал матрешками, там, через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, ну, как бы не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром, да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там у президента, у окружения. Ну, как? Они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать, друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие «слуги народа», да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. А здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
0: А какой срок?
1: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
0: То есть и в идеале, то есть поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Не, ну а как?
0: Нет, ну просто с точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше, конечно, чем хозяева.
1: Да.
0: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот... Когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом, вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский – это еврей, или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
1: пусть он хоть узбек, он сам русский
0: капитал,
1: уже.
0: Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв или, ну, просто добыв деньги,
1: туда
0: вывозит их туда, да. Извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный. Ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
1: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей. Вот этим винтом, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. То есть украл.
0: Скупать краденое, вы что?
1: Надо, надо. А чем занималась Америка все это время? Извините. Нет,
0: тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
1: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
0: Вот это опять... Вот
1: украл у бабушки американской деньги, клади в российский банк.
0: Бесовщина, которая не должна иметь места даже.
1: Привлечение капиталов.
0: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно, на воровском, на чем наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора сотен миллионов жителей России.
1: Именно потому,
0: и
1: что,
0: не нужно
1: потому
0: расшатывать...
1: что мы смиренные, нас и лупят. Да, кто не попадет.
0: Вот опять путаем Божий дар с яичницей. Не надо. Потому что смиренное – это одно. Это безропотность, она недопустима. Когда вот, может быть, правда, я тоже недостатком должен своим отнести. У меня нет вот этой привычки, когда тебя ударили по щеке, подставь вторую. Я обычно даю сдачи. Но, к сожалению, действительно, часто покорность судьбе, она доминирует в общественных настроениях. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье.
1: Нет, тут речь идет не о зависти. Это совершенно холодный,
0: а
1: практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Нет. Вы что?
1: Нет. Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя. Создают
0: вот... поставляет? Да. Я за то, что... Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично.
0: Вот, значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну, а
0: вот,
1: что, а что, а что?
0: Вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот, у них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот, ведь, ну, согласитесь, там это Америка, это же какая там демократия, это же вообще фашистское государство, где сосед
0: правильно
1: стучит на соседа, где, да вообще отстой же.
0: Вот
1: полный.
0: Там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику
0: не
1: Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. А? Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит,
0: конечно,
1: уже.
0: У них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь
1: конечно,
0: если
1: евро
0: бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары? Эти доллары идут туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, они... бомбежка. О,
0: это меня... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это
1: гоп-стоп.
0: Остановили развитие экономики.
1: Так вот, это же... Это
0: насильно же... ведь доллары в России никому не всовывают. Но просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. Вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такой вот... потеря кредита доверия к рублю — это просто результат глупости или это...

0: по большому счету, идет очень опасное состязание. Идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения. Но, с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях, которое выросло на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как же...
0: Когда эгоизм... Вот Александр, вот да, я просто да. хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но, в принципе, основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые... имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма, эгоистичный. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм. Нет,
0: а вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четкую грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то?
0: Понимаете, а вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, да. И вот в наших руках все, все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем... пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: А начинать надо с образования. С системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении... Вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним, у нас был такой как бы официальный завтрак, утренний, и одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает настолько отличающейся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот учебники истории для средней школы, на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилию, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот, вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто...
1: Информационная война такая. Да, да.
0: Что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги, а учебники, авторский коллектив утверждает ваше министерство образования. И тексты утверждает ваше министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал.

0: она эти дает. Ну, но ведь это наши граждане, соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыш вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор, это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. То, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Ну вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемых полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ, и в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы, они имеют такие проблемы, что Косово для них это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялась уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет. Кроме как к росту числа беженцев с Албании. Что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная. Я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему. Потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и... Спокойно.
1: И на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните, соответственно, номер я вам напоминать не буду, это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку, нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашему гостю.
3: Давай. Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, надо понять прекрасно, что эта проблема не только России, а всего земного шарика, потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика, и проблема,
0: которая
1: здесь...
0: Может быть, не всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. Именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист причем.
0: И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Угу. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: И очень
0: Но в то же время все бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свирепы.
0: Очень редкие.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии.

0: уже стопроцентного англичанина редко встретишь.
1: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
0: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
1: И в чем эта идея?
0: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то, что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом, скажем так, отборнейшим эсэсовцам, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
1: А зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям, мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
0: Да, да, мы к этому
1: потому придем. Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
0: И призывной возраст будет с 11 лет.
1: Нет, чепун вам на язык. Вы что?
0: Здесь нет, вот ну
1: давайте,
0: это я
1: давайте
0: так,
1: мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
0: Конечно.
1: Но
0: конечно.
1: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
0: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который уже прозвучал. Мне кажется, пришло время уже, наконец, послушать, что нам выкрикнуто из ночного города. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, если можно.
0: Доброе утро. Можно.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Да.
2: Меня зовут Антон Валентинович Вареников.
0: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину.
1: Пожалуйста.
2: Я полагаю, что Сергей Николаевич Бабурин, такую фамилию, как Валентин Иванович Вареников, это мой папа.
1: Очень приятно.
2: Я полагаю, что вы помните.
1: Конечно.
2: Спасибо. Еще раз, с добрым утром.
1: Спасибо, вам всего доброго.
0: До свидания, спасибо. Это была интересная информация.
1: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
0: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
0: Угу, давайте.
3: Вот по поводу его высказывания по поводу расовой политики, там, эсэсов и прочее, прочее.
0: Да.
3: Вот. А как это можно сделать?
0: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
3: Поточнее сформулировать вопрос могу.
0: Да.
3: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским, в других странах. Она была применяема.
0: Угу.
3: И то, что произошло с русскими в других странах, скажем, в Европе, или в Германии, то же самое.
0: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали. Извините, значит, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема-то насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
1: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
0: Ну, конечно. Само собой это никак не разрешится.
1: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
0: А вот, кстати, насчет домостроя.
1: Это святое.
0: Но ведь действительно, это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
1: Не понял. Ну, теперь я вас не понял.
0: Ну как?
1: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
0: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас... было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
1: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
0: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой – это все в порядке.
1: Александр,
0: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
1: У меня 4 сыновей.
0: Да.
1: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой, конечно, это может быть не во всех формах современное, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями. Чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
0: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную, это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
1: Александр, да. Это всегда правильно. Вот. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей... Родители, дедушка, бабушка или прадедушка.
0: Согласен.
1: Это беззаговорочный авторитет.
0: Абсолютно
1: вот
0: согласен.
1: Только тогда это
0: я
1: будет
0: имею
1: порядок.
0: В виду, скажем так, возраст вообще. Почему ребенок должен, например, заведомо с уважением относиться...
1: Ребенок даже можно оставить в стороне. А если юноша остается сидеть, когда к нему подошел и с ним разговаривает человек старше его, это уже говорит о невоспитанности.
0: Но мы не берем такие крайности, конечно. То есть он и при женщине не должен сидеть, это все понятно. Но возраст не всегда является, скажем так, критерием
1: конечно,
0: авторитета.
1: Конечно.
0: Может
1: вот
0: быть, это человек пожилым червячком давит.
1: Я могу сказать, что да. Тут возраст уже играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и... за кем будет последнее слово.
0: Кстати, вот такая же ситуация вот происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами, да, то есть если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек, ему надо безоговорочно верить, потому что плохих-то они берут.
1: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
0: Ну, это же плохо.
1: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр. Да. И вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить в то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было иерархическим.
0: Я согласен, но все-таки вот такое безоговорочное уважение, скажем так, к возрасту, когда там устами старика там глаголит истину, вот с этим я не согласен. Да, вот мой ребенок, он должен уважать меня, но он не должен уважать даже своего учителя математики. Тот всего лишь передает ему знания.
1: Я категорически протестую. Уважать должен. Но принимать слепо на веру, наверное,
0: вот,
1: нет.
0: Да,
1: а уважать должен.
0: Да, но как информационный источник. То есть для него этот учитель не должен быть прям вот таким, знаете, нимбом каким-то, как это часто случается. Потому что мы не знаем тайны жизни этого учителя данного. Может быть, он Чикатило там много, да, понимаете?
1: Не сотвори себе кумира. Вот, эту истину вот, да, тоже да. надо помнить.
0: Совершенно верно. Ну, еще телефонные звонки тогда.
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, не смущайте. Да, говорю.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня трудное впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Троев, Егор Семенович, на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
0: Понятно, спасибо за звонок. Членолет, знаю, это новое слово.
1: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
0: Ну, там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке
1: карабкаются. Тут опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю понятно, о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину... Последние 10 лет только подтвердили.
0: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение. А дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
1: Вот ни в коем случае вот.
0: Нет, я зачитал.
1: Обобщать не надо. Ну, я вообще, вот просто хочу радиослушательнице возразить. Ну, что делать? Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже... Ведь в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
0: Нет, но здесь вот волей-поневоле дедушку Тургенева можно вспомнить. Поколение, так сказать, старшее, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот это 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
1: Старшее поколение оставило молодому великую страну.
0: Там в каком были состоянии?
1: Вот извините, а вот да. Это претензия не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
0: А что
1: вы сразу умываете руки?
0: Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески...
1: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
0: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, ну, там что-то такое так, да.
1: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять – это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
0: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут как птички-канарейки.
1: Да. Вот сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно: «Ой, дай бог, чтоб наши внуки отомстили нашим детям».
0: Вот так, да?
1: Так что все придет со временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшественников. Дай бог, чтоб по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
0: А вы своих лупите вот так, честно?
1: Я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
0: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого 4 дочки. Вот можете представить, это же вот я.
1: Мне трудно представить.
0: Это же трагедия.
1: А почему трагедия? Может, да, наоборот, все завидовать должны.
0: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых женаев.
1: Вот слово «приданное» меня греет, потому что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут. Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
0: Да, кстати, может такое случиться. Да. Но тем не менее, вот посмотреть сейчас, вот Женейра, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты Женейрами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот, то есть какая-то... Ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе, представьте, что мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам деваться?
1: Парням быть легче?
0: Конечно,
1: вот сегодня,
0: легче,
1: когда
0: конечно.
1: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же Пионерской или Октябрятской, еще потом Комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где парень просто учился самостоятельности.
0: Да.
1: Принимать на себя ответственность, своими руками делать, строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет, вырастить поколение белоручек, поколение маменькиных или папенькиных сынков. Это страшно, это опасно.
0: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
1: Ничего себе.
0: А чего? А что?
1: Александр,
0: а вы... Как? А как? Они так и делают. А девочка, значит, куда? Проститутка она идет. Ну, проституткой.
1: Вот давайте вот
5: а откуда этих, берут клиент?
1: Об этих формах заработков...
0: Нет, это... надо их признавать, Сергей Николаевич. Надо это... признавать, они есть.
1: А вот
0: они...
1: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас
0: нет,
1: делаете...
0: это не есть социальная
1: это, значит,
0: пропаганда.
1: Приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
0: Ни в коем случае. Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. Вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Я говорю, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего необъятного
1: города... И что ответили?
0: Ничего не ответили, сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню, серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо ну, дырку
1: без,
0: найти.
1: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
0: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
1: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
0: Ну вот как
1: и
0: они оставались?
1: Их оставляли.
0: А сейчас вообще нереально.
1: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
0: Да, то есть тоже тут проиграли мы. Тоже проиграли.
1: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
0: Давайте так. Послушаем звонок. Может, там
1: давайте. Можно что-нибудь.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да-да, говорите. Вы не молчите же уже, да?
6: Алло, алло.
0: Да-да-да, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, да.
6: Это добрый вечер.
1: Доброй да. ночи даже.
6: Я вот очень уважаю вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это не подскажете, какое там отношение у вас к возрождению казачества, так как ведь они уже поддерживали порядок в Чечне. Это вот приказать, что такое прям отношение, как сейчас, как бы, сейчас я вот...
1: Понятно.
6: Не волнуйся, извините.
0: Да ничего, ничего.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно... очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество – это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности. И, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей. И казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработанный нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
0: И даже престиж появится.
1: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
0: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как-то не странный имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький,
1: значит,
0: да?
1: В этой... Я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты, какие-то медали, это все конкретные казацкие, учрежденные сегодня, допустим, памятные знаки. Они часто напоминают по форме какой-то из орденов или какую-то медаль из прошлого. Но это те награды, которые вручаются сегодня за различные успехи в возрождении казачества, в каких-то других делах. Вот недавно мне, например, вручили медаль десятилетия Союза казаков России за помощь в возрождении казачества, за работу вот по проекту закона о казачестве. Это действительно она чисто медаль такая, и я... Может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
0: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот казачеству, хотя бы в плане...
1: Вот, надо преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед-прадед, вот на чьей стороне он был в 18 году. Давайте вот это оставим историкам.
0: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
1: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
0: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Говорите погромче немножечко.
5: У меня как бы два вопроса.
0: Да.
5: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Зюганова, что он извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, не Говорухин, казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайки и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы
6: такой честный человек, всегда говорите нам запах. Вы не скажете запах от брюка Венедиктова, как он испугался идти в программу «Заренко»? Развеялся уже радиостанция?
0: Понятно, спасибо. Ну, я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
1: Что касается казачества...
0: Да, да.
1: То, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что, когда говорят, вот, принесите извинения за Коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был, ну, орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, ну... Мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
0: Да.
1: Ну, давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Ну, там еще что-то такое. Ну, можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией, потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия 1956 года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 1956 году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам.
0: Совершенно
1: почему
0: верно,
1: тогда Венгрия не извинится вначале за то, что они
0: за
1: вместе с Гитлером
0: там, да,
1: воевали против Советского Союза? Там, давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае I подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии, прошли по нашей нынешней территории. Там, ну,
0: да,
1: давайте,
0: да,
1: ведь мы
0: да.
1: до абсурда дойдем.
0: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть вот...
1: Знаете, я в свое время написал сам письмо, в 77-м году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходят в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР. Чтобы зато во всех уже справках было написано «Высоцкий, лауреат государственной премии СССР», там, и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще... констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо.
0: Да,
1: и
0: да,
1: в этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
0: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его с современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны герои прошлого.
1: Чур,
0: да.
1: Меня чур.
0: Да, нет, не нужны.
1: Ну что, герои нужны всегда. Нет. И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
0: Современные герои. Ну,
1: именно.
0: Их же вот эти памятники именно вытесняют. Да, вот,
1: памятники. Вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека,
0: да, да,
1: сегодня находить, не терять. Ну сколько можно воздавать только посмертно?
0: Так я имею в виду, что вот сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
1: Абсолютно неправильно. А абсолютно неправильно. Нет, потому считаю, что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться.
0: Вот
1: к нему.
0: Это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять видите, сравниться. Вот знаете, да как значит, я могу, да, молодой прапорщик.
1: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал эталоном для общества. Вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату. И при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые». И это должно так и быть.
0: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди... Был же период, да, искренней веры вот в имбел. Вот ничего, ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70, тут в серой бумаге можно было купить. А реально, вот в имбел, мы получили в имбел.
1: Грамота.
0: Да.
1: И вообще, любое выражение признательности, оно... А вспомните...
0: Переходящее знамя как, еще.
1: А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
0: А в комсомол не примут. Да, его не приняли, да, в комсомол. Да.
1: То есть вот,
0: да,
1: на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустынь...
0: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... Ну, поймите правильно, я могу ошибаться, но это некоторая форма психического нездоровья. Значит, человек, Александр, у которого отсутствует чувство самосохранения, он нездоров.
1: Вы совершенно ошибаетесь.
0: Не знаю.
1: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию. Чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой, приводит к тому, что вот, в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
0: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот к вымпелам, переходящим флагам, то есть они все в прошлом, и вряд ли кого сейчас зажгут там на трудовые подвиги.
1: Не надейтесь, зажгут. Зажгут? И я
0: но
1: думаю,
0: это должны
1: что
0: какие-то
1: формы
0: новые быть.
1: Конечно.
0: А вот какие?
1: Вот, ну не надо восстанавливать все нелепое,
0: не
1: то, что было.
0: А что нового? Что придумать нового именно?
1: Нет, ну, во-первых, да, согласитесь, что все-таки восстановлен на сегодняшний день авторитет государственных наград. И орденов, и премий. То есть это ведь не просто получение денег, но это еще и демонстрация общественного признания.
0: Да.
1: И точно так же у нас ведь общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью, потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями, но я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
0: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
7: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
1: Так.
7: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне.
0: Угу.
7: Вот воин, погибший в бою вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
1: Да.
7: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
1: Да.
7: Вот. Теперь вот второе.
1: А в чем вы меня опровергли?
7: Да нет, вы сказали совершенно не так.
0: То есть,
7: второе.
0: Сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
1: Нет, они не в государ...
0: На самом деле, в корыстно действовать. Хотят попасть в рай.
7: Конечно, в корыстно.
0: Конечно, в корыстных. Да. Вот. Согласен с вами, да.
1: Ничего себе корыст.
0: Ну а как? А дальнобойщики индийские.
1: Вопрос,
0: да. Извините. Да.
7: Дальше следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так?
1: Скажите, пожалуйста,
7: а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне в старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
0: Правильно.
7: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
0: Правильно.
7: Мы, они и так, самые подневольные и беззащитные существа на свете.
0: Совершенно.
1: Ничего
0: вот,
1: правильного.
0: А я, наоборот, согласен. Вот.
7: Совершенно.
0: Да.
7: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, пинают.
0: И никто их, кстати, ни о чем не спрашивает, их мнение. Да.
7: И мнение их никому не считает с нужным
1: учетом. Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей
7: семье
1: детей всегда считались.
7: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
1: Тогда вы подтверждаете то, что я сказал.
7: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
0: Да, вот.
7: Почему они должны?
0: Здесь
7: сама формулировка должны.
0: Извините,
7: вы добейтесь своим поведением.
0: Извините.
1: А почему родители должны детям?
7: Потому что они их рожали.
0: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка родители... – это величайший акт насилия, если вдуматься.
1: То есть, чур меня, чур.
0: Как? Мы производим на свет существо. Причем да. Не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
1: Это величайшее чудо и счастье рождения ребенка.
7: Но... Правильно, для родителей. А для ребенка?
0: Да.
1: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
7: Ну, это еще как сказать.
0: Да.
7: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен,
0: да.
7: Какая же это радость?
0: Какая же
1: это
0: радость?
1: Такое впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
7: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
0: Ну, вот. Мне кажется,

0: пожалуйста, вы сказали, что мы... Нас должны старших уважать, потому что мы им осталось, вот мы оставляем великую страну.
1: Нет, это нам оставили великую страну.
0: Вот мы, поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
1: Почему?
0: Да.
1: Величие страны определяется не размерами.
0: Нет, да. А вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
1: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
0: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами, бок о бок.
1: Так.
0: И так и остались врагами, и так не сдвинули горцев в европейскую сторону.
1: Чего вы взяли, что они остались врагами?
0: Потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
1: Да ваххабизм это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
0: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность аргумента.
1: Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
0: А с вашей что, садукейство?
2: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
0: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
1: Конечно. Вот здесь я с вами совершенно согласен.
0: Так, тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет. Кажется.
2: Спасибо. Вот кажется, спасибо за звонок.
1: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
2: Ну, в принципе, да. Когда... То есть, говорится, какой-то поправкой не следует. Надо говорить только то, что...
1: Я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение, не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье. Вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть... Вот в чем... уязвимость позиции нашей собеседницы. В семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
2: Ну, вот, знаете,
1: точно так же вот по казачеству. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно.
2: Да.
1: И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивы, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог.

0: мог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских, в МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили: ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны, с учетом опыта казачьих линий, стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
1: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
0: Эквивалента не имеет русской диаспоры в Чечне.
1: Как, в общем-то, и везде практически.
0: Да,
1: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
0: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
1: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милая ребеночка, сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести, корыстный подход где-то производству. Неужели вы не встречали таких людей?
0: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть.
1: Ну, в общем,
0: когда
1: да.
0: человек ради того, чтобы в старости иметь
1: да,
0: рядом
1: да.
0: близкого, продолжает род. А я считаю, гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
1: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и эта встреча и не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
0: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
1: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина. И сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, какая. До свидания.
0: До свидания.

0: И мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис – родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, а там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нувен Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Bonjour.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы с Сашей не можем соединиться в одно целое, то есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот,
0: безусловно.
2: Эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться, вот эти молекулярные, скажем так, несовместимость, она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там, и, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны, поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма-весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да,
2: вот. Желающие могут, опять же, будут купить на видеокассетах эту передачу. Вот. А тема Волги, Амура, это значит очень все просто. Можно их соединить.
0: Безусловно. Это может быть и необходимо.
2: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
0: река.
2: Вот это
0: река. Было бы интересно узнать.
2: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга — это в русском языке существительное
0: женского рода. Простите, что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А, впрочем, ничего, извините, продолжайте.
2: Вот. А Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. То есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
0: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги?
2: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть...
2: Это же выпуклость такая. Как бы природа матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
0: Ага. А вот если...
2: Озера – это плодики, уже готовые плодики.
0: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видимо, к межзубной
2: физики
0: струе.
2: Физики нельзя фантазировать.
0: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя – это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей предшествует струйность? Тут нужно очень четко понять струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
2: Дело в том, что все зависит от сужения.
0: Так.
2: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга-матушка-река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
0: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «А Волга впадает в Каспийское море».
2: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род, русло.
0: То есть род средних размеров.
2: Нет, это не про род. Род это у людей. Вот мы кушаем, там, говорим. А средние роды... Да. Средние рожают люди.
0: То есть русло оно. Ну, как русло, сусло.
2: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как Чапаев. Если вы достаточно образованы, человек, то вас даже спасут в этом месте.
0: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформондиду. Просим вас.
1: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait des sessions de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
0: Вот Сусьете Новень, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сити. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вальга Сике и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот Вальга Сике, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
2: Дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе с древнего русского это маленькое глубокое русло.
0: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами, и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди посикай, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Авальга, действительно древнее название Волги, образовалось из вот сик и слияния струй великих младенцев вот этого племени.
2: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
0: Дисперсная желтизна.
2: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот, ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
0: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь мохом порос. Да, вот этот утес, он же получается чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни или вот это Руслана Муромца.
2: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
0: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз, который брал эти самые пробы. В чем причина?
2: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человека может луч, ну,
0: гравитационный луч.
2: Да, то гравитационный самое, луч.
0: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
2: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
0: То есть, получается микро, да, все-таки вот отверстие?
2: Ну, диаметр миллиметр.
0: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредится человеку, каково? Я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера. Да, вот он, по-моему, вилами выдержал. То есть
2: дело в том, что
0: вилы, ничего,
2: да. Смотря в каком месте проводит этот эксперимент.
0: Вот этого... неделю поподробнее. Вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
2: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
0: Нет, ну это такой уже, они относятся к области исследований.
2: Ну да, это все знаю. Пишут фантасты.
0: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
2: Ну вот этого фермера, мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
0: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
2: Да, естественно.
0: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную, или куда-нибудь там в спинную попробовать. То есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол, вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть, вот диаметр, чтобы туда, главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, я вот
2: дело
0: видите,
2: в том, что
0: так
2: мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
0: Вот это интересно.
2: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
0: А это был доброволец? Воскликнули все?
2: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
0: Причем я знаю вот такая маленькая, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Просто буквально спустя вот там секунды какие-то.
2: Ну, это да. Было, конечно,
0: мы так смеялись все очень. Да.
2: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого место, я все видел, и человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
0: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки, и даже мы же поставляем эти ручки, наш столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения, как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот руку тачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка
2: так,
0: фарша.
2: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
0: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочицука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг, а учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
2: Ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен
0: ну,
2: на
0: вот
2: создание
0: сейчас...
2: гравитационного луча. Но...
0: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из тех,
2: почему?
0: Которые...
2: Это может быть и большой прибор, куда будут загонять массу... целую корову
0: солдат,
2: и сразу,
0: например,
2: из него,
0: да,
2: холодец сделать.
0: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
2: Не, ну это везде выгодно. Но...
0: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой. То есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил. Вот белье готово. И даже не нужно крахмала.
2: Ну, на самом деле, очень узкое применение получается.
0: Ну, можно также мыть там автомобили, другую технику, вот сделать затвородильную камеру.
2: Это очень высокоточные приборы.
0: А сейчас давать это помещение в аренду, в конце концов.
2: Это очень высокоточные приборы. чтобы создать гравитационную мойку, это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
0: Может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Нет, все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот... Добыча межзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
2: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
0: и так, убийцы.
2: Да, то есть по показаниям года.
0: А кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
2: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
0: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
2: И, снова... Ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
0: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что Сусьете Нувень Фермон Диду, она как-то вот...
2: Кстати, это переводить не надо будет.
0: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, но она же по-русски.
2: А с другой белая, да?
0: Так вот. Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
2: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, ну, японец, папа, мама негритянка.
0: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
2: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
0: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
1: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'il lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de l'y conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'était que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
0: Спасибо, спасибо.
2: Большое спасибо.
0: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, значит, одну пробирку черпаем из вот струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот каков, в общем-то, а какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
2: Я
0: да?
2: понял, да.
0: Да, да. Это уже он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по этой по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя вроде они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих впочечных, которые вот отсикал великан.
2: А, дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше. А можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
0: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
2: А дело в том, что, ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
0: Да-да-да, безусловно.
2: Вот, он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство в Усть... Нет, где начинается Волга.
0: В Усть-Илимск. Там он...
2: Вот. По-моему. И он там прожил, сознательно прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же он начал
0: извините,
2: изучать.
0: Кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети вот из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя. То есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
2: У них лица были как будто...
0: То есть как терки. Даже как бывало даже бабушка кричала, подойдите сюда, дети, они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно, впрочем, да, продолжайте.
2: Вот, и как бы он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
0: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
2: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая, Плечо?
0: Не от природы разве?
2: Нет. Угу. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут, даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
0: Ему уже было, по-моему, всего полгодика.
2: Вот, характерная внешняя особенность парня, у него были исключительно прямого угла плечи.
0: Это как это прямого?
2: Ну, плечи
0: были... не покатые, а прямо...
2: Да, прямой угол.
0: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачная мумия.
2: Я попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
0: Здесь он, да? Нет, он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы сказал...
2: Он начал бы храпеть, наверное.
0: Нет, он бы сказал: «Здравия желаю, господин генерал». Ага. Или какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
2: Сам генерал сказал бы себе «здравствуйте».
0: Он бы сказал «вот вам».
2: Интересно, он может определять звание?
0: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чем человеку было бы приятно услышать.
2: Вложите в следующий раз, что господин ефрейтор.
0: К нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, вот, и ей вложили пластинку, ему она вошла, он, отдавая честь, улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, беременная молодуха». Ей было очень приятно.
2: Да.
0: Да, что же, вернемся к
2: ее не увезли отсюда на скорой помощи.
0: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
2: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там...
0: Нет, про плечи все-таки. Как...
2: А, немножко... про плечи.
0: Да, это весьма такая...
2: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе ну, не может получиться настолько угловатого человека.
0: Ну, это надо... ну, а бывает, что плечи вверх, вот это еще...
2: Ну, вверх, но нет таких точных геометрических данных.
0: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
2: Ему можно было, вот уголок, знаете, есть такая проблема.
0: Да.
2: Его вот прям точно клали, и прям ни одного, ни одной прорези не было. А вот.
0: Счастливый.
2: И как он получился такой? Дело в том, что его возили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
0: То есть гуманные были
2: люди.
0: Да. А почему в ящике-то непонятно? Вроде...
2: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
0: Да.
2: Поэтому и в ящике.
0: А поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм как вода.
2: Он как бы оброс.
0: Так вот почему он, наверное, и заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
2: Человек состоит 80% из воды.
0: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
2: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
0: Как река, кстати.
2: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
0: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, да, было голодно, все ели сырую рыбу.
2: Но опять же, единственный иностранец, знающий голландский язык.
0: Да,
2: это
0: у него
2: было очень было, нужно. Голландцы часто проезжали на его
0: день. У него три уха еще был достаточно дефицитный. Что дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
2: Треуголка.
0: Тоже неспроста. Неспроста ведь кто-то первый догадал прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый и облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечо.
2: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
0: Так, интересно, послушаем.
2: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, сказал, ну, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Даже не труп, а тельце Генриха.
0: Тушку.
2: Да.
0: А вот, то есть он тоже, я знаю, кончил, вернее, закончил весьма трагически. Генрих-то.
2: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село, и по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
0: Да.
2: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга ее и назвали Соседка.
0: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, Одинокий клен называется.
2: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных посевных, так и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
0: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
2: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
0: Даже птицы, я знаю, яйца не несли вот практически там 5 лет, пока он там жил.
2: Они их уносили только.
0: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
2: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы...
0: Да, это грустно, действительно.
2: лишь бы спасти своих детенышей.
0: Между прочим, даже насекомые исчезли, и вот люди разучились хлопать комаров на себе. И когда, наконец, вот плечо подол... скончался, собственно говоря, то
2: не
0: было
2: скончался,
0: много...
2: Он переехал в другую деревню.
0: А, ну да, ну там уже скончался. То многие были просто отсосаны до нельзя комарами, потому что за пять лет у них пропал инстинкт похлопа. То есть
2: дело в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
0: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка. Просто он
2: чесотка
0: же...
2: он раньше назывался.
0: Да,
2: а не
0: чечетка. Да, чесотка, потому что огромное количество комаров и гнуса мошки гадкой садилось
2: и
0: на...
2: И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
0: Правильно.
2: То есть лень танцевать вот этот танец.
0: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
2: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в село соседку, устремилось полчища птиц со своими яйцами обратно на место.
0: Угу.
2: Полчища
0: на родину
2: комаров,
0: вернули.
2: Коров, и дотла затоптали деревню.
0: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
2: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
0: Ну что же, прервемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
2: Да, надо им перевести.
0: Да. Госпожа Сосьетен Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, Миша.
1: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quel qu'en soit le clé, et quelles qu'en soient les improvisations... Inévitable de ces interprètes. Il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
0: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сусита Нувень. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И ну, это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц, ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... Им в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой, я имею в виду вынесенные. Ну, это...
2: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
0: Нет, яйца так в воде оставались, и
2: нет.
0: Их выкатывало волной.
2: Нет. Дело в том, да, сейчас волна. Угу. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
0: Давайте споем.
2: Зеленый.
0: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
2: 17, да.
0: Вернемся.
2: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
0: Да.
2: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
0: Но они выносят их не в лапах?
2: В передних лапах.
0: А, ну это же тоже не сразу было.
2: Как не сразу?
0: А, ну вообще.
2: Да,
0: о чем?
2: Они их потом выносят.
0: Дело
2: после
0: в том, что
2: родов,
0: рептилия, она не птица.
2: Но и не человек.
0: Безусловно.
2: И даже не млекопитающийся.
0: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
2: А зубов сколько?
0: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
2: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
0: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, тебя даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
2: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур. Вместе со своими яйцами.
0: То есть бежали
2: очень стремительно. То есть со своими, с куриными яйцами они топтали кур.
0: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
2: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
0: Безусловно. А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
2: Потому что давление очень сильное на ступню.
0: Нет,
2: идет.
0: Потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. не нужна им по курам. Она на курах будет скользить и падать, далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу, да, безусловно.
3: Да, да. Иначе не были такие вот перепончатые ступни.
0: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что вот, но тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно, спасибо, спасибо, это принесли вам канат посмотреть, посмотрите, как анализы, нормально, как доктор, посмотрите.
3: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
0: А, да, логично.
3: Потому что должен быть
0: тогда нужно анализ прикрыть, а то как-то смердит. Да, ну так вот, что касается мужчин.
3: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух-топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
0: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
3: Да, то есть когда он топчет курицу, он из пор выступает семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
0: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения, обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдла отвисают. Бывало,
3: да,
0: даже
3: и полностью
0: так,
3: что... закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
0: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
3: И при том облегает... зрение курицы, стоящей в клюв. Потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся. Но это таких петухов-топчунов мало.
0: Топтунов.
3: Есть.
0: Нет, топтуны, есть топчан, есть топчаны. На топчине спит вот сторож у нас сейчас. На синем топчине вот, в полосочку.
3: После отсидки трех месяцев в тюрьме у меня плохо с дикцией.
0: Вы знаете, что вот, да, почему топчан и матрас? Вот, ну, самые популярные — это белый в синюю полоску.
3: А, потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
0: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
3: Говорят, я слышал, минуточку, что один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли,
0: да,
3: он лег на матрас.
0: 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас. Даже
3: его даже
0: на
3: называли
0: него...
3: зэк в матрасе.
0: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спал. Прям, ну, ему главное было, вот, чтобы он был незаметен практически. А потом он...
3: Хорошо было, когда кидались едой.
0: Да.
3: Тогда в это время ел.
0: Безусловно. Ну, интересность судьбы человека, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
3: Нет, мы о курицах говорили.
0: А, о курицах, да, да.
3: И вот, как бы уже нашим исследовательским институтом...
0: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... Так, эмиграция посредством,
3: да, да,
0: технических,
3: да,
0: средств.
3: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
0: Называются они грудилапчатый хватун.
3: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. А это были весуны. Птицы-весун.
0: А, весун.
3: Они
0: весун.
3: На сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их... приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта птица...
0: Ведь, кстати, тут хотелось сказать, что сейчас снова открывается на бывшей ВДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства. И там даже вот торги
3: идут.
0: Мутантов,
3: да?
0: Ну, почему мутантов? Животных просто.
3: Нет,
0: вот,
3: ну, в принципе, торги... вот птица-весун, это же природный мутант. Он получился...
0: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля. Вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать. А она вот эта стоит, она тут, ну, местная наша из Саратова, значит, это стоит. А, значит, она продает, он покупает. И я мимо, значит, прохожу на... Там надо было на массаж мне. Вот, там,
3: на здоровье, наверное, да?
0: Это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
3: А я слышал, да, что у тебя были раньше отвислые ноздри.
0: Сколько, говорит, висунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по два висуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-висун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска этот, из Подолы. Ну, неважно. В общем, купил, взял ее.
3: За бабки, наверное.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджел Сатошин, сиамский близнец, помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, в боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это Société Nouvelle Firmonde de Dou, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и довести.
2: Дамас Туниса.
0: Да, Дамас.
2: Правду о России.
0: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот, каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
2: Да.
1: Il y a eu le bruit de déchireur habituel. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ses visages pâles dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
0: Пожалуйста.
2: Да, все было понятно.
0: Да, я даже тоже кое-что
2: в определенной понял. Степени, конечно. Но тунисским друзьям было лучше.
0: Понятно,
2: чем нашим, да. Сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
0: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
2: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Ну, вот, поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине
0: правильно,
2: и женщине.
0: Это, кстати, правильно совершенно.
2: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим: поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают от нас, об нас тереться, ну, бегая вокруг нас.
0: Угу.
2: Вот, соответственно, их пот попадает на тела наши, и у нас как бы тоже вступает
0: на кожу, да.
2: Потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
0: Трутся, безусловно.
2: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
0: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывает друг на друга вместо...
2: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все.
0: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена. Хотя узость при этом наличествует, да? Вот. Где-то приблизительно с одной трети, ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да? Начинается определенная форма жизни. Значит, это рыбки, рачки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
2: Самый.
0: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
2: Дельфины.
0: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости. А те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
2: Ну, вообще, обитатели речных вод.
0: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
2: А можно повторить вопрос?
0: А каким образом это влияет?
2: Нет, что это?
0: Наблюдение струйности. В данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом...
2: А каким образом влияет струйность на обитателей?
0: Безусловно.
2: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть, если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
0: Обтек происходит.
2: Да, обтек. И от этого зависит быстрота струйности.
0: То есть, вы имеете в виду быстрота. Ну, давайте разберемся по порядку. То есть, если мы возьмем шар и сверху на него выльем, то есть, да, сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шара, затем даже будет соскоч капельный.
2: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять маленький шарик,
0: ну, нужно
2: и большой.
0: Нет, нужно сделать...

0: понятно. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
1: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
1: Но притоки они добавили воды.
0: Нет, притоки они соскочили, образовалась покапель. Так называемая шаровая покапель.
1: Но эта покапель все равно...
0: Притянулась, власть, хотите сказать? Да. Ну хорошо, притянулась. То есть вы хотите
1: сказать,
0: притяжение что скорость, что тут одинаковая.
1: Да, там, везде
0: одинаковая. А на диаметре?
1: Везде одинаковая скорость.
0: Хорошо, а он же сам еще...
1: Да, вот и это тоже очень влияет. Он создает равную скорость вращения Земли.
0: А в бассейне?
1: Создает. А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движение воды, но она движется.
0: А, ну
1: она
0: вот
1: движется в инфракрасном пространстве.
0: А разница вот восприятия движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
1: Чувствует.
0: Чувствует. Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, ну, которая живет посредине, вот она только завелась, да?
1: Да.
0: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да? Угу. Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
1: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
0: Вы на частности не переводите. Мы сейчас
1: о рыбах. Я не беру в виду частную собственность. Я говорю...
0: О рыбах.
1: О рыбах.
0: Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
1: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
0: Нет, мне не нужно. Пожалуйста, меня
1: не хорошо, нужно. Вашему ассистенту.
0: Вот это правильно.
1: Вот. И посадить его в одно русло и в другое. И он вам расскажет разницу.
0: А вы не проводили...
1: Проведите такой небольшой домашний опыт.
0: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
1: Не, я проводил. Я брал, надевал скафандр, вставал вот дома под струю воды и делал ее разной скорости.
0: Ну и как?
1: Ну, под сильной струей мне было тяжелее стоять.
0: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
1: Почему душ сделали из много маленьких струек? Вот потому что они не оказывают сильного давления. Мы можем стоять и отдыхать.
0: Хорошо, если, например, вы... вот струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
1: Везде одинаково.
0: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
1: их то... просто смывает, да?
0: Ну, так, типа, легкий нокаут.
1: Дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к раме, чтобы убедиться в правильности метода.
0: Ну,
1: да-да-да,
0: расскажите, это надо, продолжайте. Да.
1: Дело в том,
0: вот
1: что...
0: насекомые, это уже интересно. То есть,
1: если взять майского жука, да?
0: Вот, да-да-да.
1: То есть это панцирные насекомые, у которых...
0: Так называется, как бы, разряд панцирных.
1: Да, у которых, как бы, крылья... в виде панциря.
0: Ну, они их, там это, да.
1: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломают в любой ситуации.
0: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
1: Но он любил их ловить, и ловил он своими
0: и
1: ладонями.
0: Есть потом.
1: Ладонями.
0: Да.
1: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
0: Но дело в том, что
1: избивали свечи.
0: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывал, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
1: Перед Волгою, Волгою, матушка рекой.
0: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
1: Нагонял волны на волны.
0: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
1: я
0: говно,
1: даже слышал,
0: то щепка,
1: что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее
0: чтобы
1: село...
0: махал, да доплыть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически.
1: Просто.
0: Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугали.

0: Ходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
1: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
0: Так вот это интересно.
1: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И ну, не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали, ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери, да, с молоком.
0: А, ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающуюся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории плеча.
1: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни. Да, а в итоге они все приходят к одному.
0: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
1: Я думаю, сначала надо, чтобы...
0: А, перевести, закрыть тему. Да-да-да, я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно, а слово госпожа Сусьете, ну, вень фермон деду.
2: Il abandonna le piano où il s'appuie. Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, il disait sa vérité.
0: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные, и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот, а поскольку Плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то, в общем, Пёру сказали: «Пёр, не верь своим глазам». В общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнение? Я и сам все это... Да, так вот, Пёр сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами. Был откап струйный с диаметрального вот этого...
1: Вообще Пёра выгнали из общества ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели.
0: Занимался что касается опытами. Обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
1: Я не понял, еще раз
0: обруч. Вот, хорошо, вот, одни сверху, так. Другие снизу. Так. Третий на обруч.
1: Так. Вот о третьих надо поговорить.
0: Да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, и тем
1: и
0: более
1: с тех, сливается,
0: кто...
1: да.
0: Вот а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
1: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
0: Потому вот, а которые получают... вот там, на этой, на самой, на маковке, на спице.
1: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если вот, в глобальном смысле смотреть...
0: А как вы думаете, ведь мы же уже обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никакой практически жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче, уже там завелся этот сом. Уже вот может наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать. Вокруг не было ничего совершенно живого. И ничто не раздражало. Ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче, в более выгодном положении. Там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
1: Да.
0: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это ну объясните, как? Вы
1: ну
0: объясните.
1: Да, в принципе, да, дебилы. Ну как это, вот это, вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Она катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. Уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
0: То есть вы хотите сказать, что там, где...
1: И вот, середина, это...
0: А, обруч, так называемый.
1: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей хорошо называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что
0: с его таблицей Менделеева, да.
1: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались.
0: Концентрировались.
1: Там как бы бордюрчики такие.
0: То есть вы хотите сказать, что Египет на обруче?
1: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
0: Ага, шалашиков.
1: Да. Вот, и ага, вот и в этой середине...
0: Старый же у него в глаз так ткнется, да-да-да.
1: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
0: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
1: И
0: да.
1: Нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
0: Это цивилизация.
1: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
0: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на... Ну, это понятие такое философское.
1: А я даже видел, да-да-да, для этих бабушек делают специальные... машины, вот эти Мерседесы, да, где нет рукоятки коробки передач.
0: Безусловно.
1: Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так переключают.
0: Палочка универсальная, там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
1: Как бы швейцарский ножик все вынимается оттуда до дрели.
0: А получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария, потому что... Нет, извиняюсь, только на спице те же... Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
1: давайте что... возьмем глобус в руки, посмотрим, где у нас Швейцария находится.
0: Зачем здесь глобус?
1: Мы сейчас же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
0: А, то есть
1: глобус.
0: Вы вот так понимаете достаточно.
1: Конечно.
0: Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
1: пуповины.
0: Нет, это будет тело.
1: Не, мне не нравится.
0: Ну хорошо,
1: давайте
0: тогда
1: как-то по-другому.
0: Ну хорошо,
1: назовем.
0: Тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
1: Вот с которым девки вот эти балетные гимнастки пляшут, удалые танцы, да?
0: Да, вот хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
1: Да. А мозг.
0: Да, снизу попка.
1: Куда вот и давай. Канат падает, кстати.
0: А, канат оттуда падает. А хотя бы вашего права.
1: Он падает с обруча. Как вот видите, нет, все в природе не зря придумано.
0: Ну, подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти с обруча вывозят все наверх.
1: Все лучшее.
0: Нет, зачем? Все лучше они оставляют себе.
1: Нет.
0: Подождите.
1: Для накопления больших знаний они все лучшее получены, обработаны.
0: У себя скапливают на обруче.
1: Накопили, отвезли наверх.
0: Зачем?
1: Отпустили вниз, это обогатилось.
0: Нет, вы не поняли, неправильно. Только что
1: вы сами себе доход увеличивается.
0: Вы сами себе противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. А все остальное отправляют назад к ним цистернами.
1: Хорошо, давайте.
0: Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от дефекации цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
1: Вы неправильно смотрите на эту проблему.
0: Да, хорошо, объясните эту проблему.
1: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
0: В руку.
1: То есть не вложили, а из банка получили там, не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
0: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
1: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
0: Не заплатил.
1: Не в этом, что же вы меня так нервируете?
0: Вы успокойтесь.
1: Да? Спели песню.
0: На курточку, накиньте курточку.
1: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
0: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки.
1: Хорошо.
0: Вы просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
1: И Василиса сидит рядом.
0: Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
1: Глобус — это модель цивилизации.
0: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
1: Весь ученый мир говорит об этом.
0: Простите.
1: Не то, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
0: Нет, ну вы как...
1: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
0: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
1: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
0: Так, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да? Один дефекацию производил все время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат
1: это
0: был...
1: Межзубная струя все.
0: Да, ну, практически все, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
1: Пьером.
0: Ну, неважно, да. Вот. А тот, кто дефекацировал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич почему-то. Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот как составлять цвет Вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруче, что-то накапливают, но в результате вот...
1: Нет, дело в том, что вниз стекают... Ну, плохие информационные лучи, скажем так.
0: Вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно разложим.
1: Берем маковку, да?
0: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Берем спицу.
1: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
0: Да.
1: И информационно обрабатывается. Обрабатывается.
0: Да.
1: И хорошее уходит автоматом наверх.
0: Нет, простите. А плохое?
1: А плохое уходит вниз.
0: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем кто на обруче, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда к ним стекает. Они должны, по идее, все плохое...
1: Круговорот хорошего в природе.
0: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
0: Отправляют наверх все плохое, цистернами, дефекационное.
1: Наверх отправляют вниз. Да, это легче оттаскивать.
0: Хорошо.
1: Ну, что лучше, тащить тяжелое вверх или вниз?
0: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицано? Или только обруч его до попки дотекает?
1: Нет, но сверху льется до обруча только хорошее.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту. То есть они стерильны, пищевод не работает.
1: Сама дефекация,
0: нет, это подождите, как бы подождите, явление чисто млекопитающее. Вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
1: Не испражняются.
0: Значит, куда девается это? Стекает на обруч. Дотекает ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
0: Вот.
1: Но я-то говорил о другом. Говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию.
0: Нет, простите, вы представляли себе это глобус.
1: Да.
0: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
0: Давайте-то лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
0: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... примере другого предмета.
1: Да.
0: Сейчас я представлю корешочек. Корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
0: Ага, я понял.
1: Этот корешочек нашел себе возлюбленную дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
0: А как это произошло, их встреча? Это интересно. Природа, это же не пчелка.
1: Нет, ему вот сказка за 3-9 земель, когда Иванушка дурачок за своей принцессой пошел.
0: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа мать. Вот тут можно сказать не природа мать, а мама земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосуд.
0: Ну, это маленькие глобусы сосуд. Действительно, сосуд глобусы. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок. Встретился с тем вот? С тем.
1: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
1: Он взял рюкзачок.
0: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
1: Ева.
0: И сказала, положил туда, значит, этот...
1: Биг Мак.
0: Караван-сарай. Ой, этот каравай. Биг Мак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
1: Корешок. Его так звали, да.
0: А, так слушайте, это же получается, вот мы вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, рюкзачок начал. А что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
1: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет землетрясение.
0: А вот тут на данный момент, вот, когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
1: Потому что и появились опять же чемоданы.
0: Чемоданы этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
1: Что оттягивать-то?
0: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
1: Не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал: мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
0: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
1: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади типа ранца. Во.
0: Ага, понятно-то. Ну хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку, этого красного козлика, там этого...
1: Трех медведей.
0: Да, там вот это, да, вот это скажете.
1: Аладдина что... он встретил.
0: Да, натер ему.
1: Короля льва.
0: Ага, да.
1: Русалку.
0: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее, то быть хорошо.
1: Его усыновленного
0: сынка. Я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился. Вот, так, тянул,
1: а еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
0: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
1: Он шел никуда, или куда он шел?
0: Вот он же направление, как он выбирал, направление. Он, например, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
1: Нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее. Ведь,
0: или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
1: Мы же всегда тянулись к прекрасному. И вот он тоже
0: по наитию.
1: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
0: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называется, «Понятие по наитию». Вкратце вы не могли бы...
1: Сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. По наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать, нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
0: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
1: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
0: Грузинка, видимо.
1: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и придал вот этому телодвижению такое название.
0: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
1: Да.
0: Куда привело корешка наитие?
1: Его привело это на пуп земли.
0: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушки.
1: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
0: Я посмотрю, наш. Знаете, вот мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
1: Ни одного не видно, вы слепы просто.
0: А вы имеете в виду вот углубление, то есть.
1: Да,
0: имеете...
1: вот это и есть пуп. Так и у Земли есть.
0: Простите,
1: вот
0: давайте разберемся. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
1: Да, вот где Везувий, знаете?
0: Так.
1: Вот это и есть пуп.
0: То есть он дошел туда.
1: Да.
0: Ага.
1: А там, почему он встретил прекрасную Наиту?
0: Ну, вот это интересный разворот.
1: Потому что те другие, Адам с Евой...
0: Которые вот Наиту произвели, или нет?
1: Да. Тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски...
0: Угу. То есть они, значит, там вот... Ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали кровосмешения, да?
1: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
0: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
1: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
0: Не все знакомые.
1: Это как молекулярный состав воды.
0: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
1: Словами, да?
0: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту. Да. Угу.
1: Дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
0: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
1: Тут надо считать каждую семейную пару
0: как за единицу. То есть 4 семьи 4... по 2 особи.
1: Да, 4 единицы всего было.
0: Нет, тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
1: Нет. Единица равна двум особям.
0: То есть...
1: А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица, да. Иди ты на все 4 стороны.
0: Так.
1: Потому что...
0: Ну, я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
1: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. Когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
0: Свои услуги просто.
1: Поменяться наитами.
0: Ага, ага.
1: И они поменялись, еще произвели
0: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
1: Да.
0: То есть он просто подошел, говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен, произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
1: Когда доллары появились.
0: Тоже. Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
1: Нет, доллары когда появились.
0: Да, денежные единицы. А до того...
1: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
0: Да,
1: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи, да, везде, да, появились менялы.
0: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там каких-то животных. И вот это движение маха, маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
1: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
0: Да, да, да. Отбивку дать какую-то.
1: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
0: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
1: Ну вот и, это вот какое-то представление руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
0: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул, а на него рукой.
1: Вот батька или... махнул, он все время то, махал.
0: То есть он с саблей. Сабель. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
1: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше с корешком.
1: Жаль, тогда не было машин.
0: Я, как вы считаете?
1: Мог бы заводить.
0: Мог бы занадеть. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот если теперь немножко вот созданный вами вот, вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами с 8 единицами переложить все-таки на спицу обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
1: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас
0: Везувий. Здесь глобус.
1: Да. Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
0: Нет, подождите.
1: И будет все понятно.
0: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий... Это
1: не, полиграфия, она плоская.
0: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
1: Не, ну при нет, современных нет, технологиях...
0: Нет, туда я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну вот он, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
1: Все, я понял.
0: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно, СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
1: Все очень просто.
0: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
1: Все
0: вот,
1: очень просто.
0: Это может быть квадрат. Вот глобус
1: все
0: бывает квадратный?
1: Просто.
0: Нет, глобус бывает квадратный?
1: Можно сделать квадратный.
0: Можно
1: глобус.
0: Сделать. А треугольный?
1: И треугольный можно сделать.
0: А круглый?
1: И круглый можно.
0: А почему не делают круглых глобусов, а?
1: А потому что нельзя сделать идеального круга.
0: Совершенно верно. Поэтому мы и не
1: потому
0: берем.
1: Потому что формулы. Земля не идеально круглая.
0: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп, большой, а у меня маленький соп, маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
1: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
0: Тоже не факт.
1: Как это не факт? Спереди,
0: может,
1: ниже обруча.
0: Может находиться сбоку обруча.
1: Не может.
0: Почему же?
1: Потому что пуповина есть корешок.
0: А, ну с этой точки зрения, да, но это всего лишь временное состояние. Вот когда пуповина корешок, а скажем, через два дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
1: Да, но таким... если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше залезть.
0: Ну, в том-то и дело.
1: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
0: А Везувий?
1: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
0: Откуда вы знаете?
1: Я отслеживаю.
0: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка это что? Намаз кормовой с закупоркой пор. С дальнейшим
1: нет,
0: втягиванием
1: вот
0: кожицы. Вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор в этот, в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: это
1: да,
0: совсем,
1: да.
0: Это совсем от этого, в общем-то.
1: Ну, это пластическая операция.
0: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Я спрашиваю, где Везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
1: Где клокочет и дым идет, там и Везувий.
0: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
1: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
0: Хорошо. Корешок куда пошел?
1: К Везувию.
0: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
1: Да.
0: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
1: Они встретились...
0: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
1: И образовалось селение первое.
0: Ага. А вот те четыре особи тоже были селения?
1: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
0: То есть получилось большое селение. То есть вы хотите сказать, что значит Адам, Ева номер один, Адам, Ева номер два, третий, четвертый особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну то есть к Везувию.
1: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну тебе позвонили им.
0: Ага.
1: Ну то есть не позвонили, а пришли.
0: Отмахали.
1: Да.
0: Дали отмашку.
1: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все четыре единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда даже не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
0: Пускали дым, собственно.
1: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
0: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
1: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
0: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
1: На перевод и музыкальную паузу.
0: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все нами вышесказанное. Да. Хорошо.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, un homme inconnu, Korechok, mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu, et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, le seul qu'il aimait, presque il ne lui devait rien, et... On a aussi remarqué Vésuvie, très célèbre dans tout le monde. Et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полы синее ему, все равно там пусто.
4: Okay. Welcome to Daniel New York. The players for tonight's performance on the drums, we have Mr. Akai, it's not 50, oh, these is it together, the twins, Akai 9, 50 twins, yeah, give it up y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know. What's the guy's name? Yeah, Juno DeSeries. Juno DeSeries, ladies and gentlemen, give it up. Juno DeSeries. myself will be working the saxophone.
0: И после проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец, вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота, ну такая.
1: Ну это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
0: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
1: тоже
0: симптом.
1: Все правильно.
0: Тревожный симптом. Почему
1: пустота,
0: правильно? Почему?
1: Пустота именно знаний у попочки.
0: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально, то есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
1: Ну, вот дело в том, что просто... нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
0: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступок?
1: Нет, чтобы полностью отпальцевать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
0: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
1: Да, и делать волнообразные движения.
0: Ага.
1: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
0: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь соп...
1: Не, это полезно. Как массаж это и полезно.
0: Обратите, а такая коррекция вот... сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем...
1: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они и движутся все вместе.
0: А, то есть кучкуются.
1: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит движение.
0: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружные сопы, ну так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповой корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу уравновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
1: Тыльной стороной. Да?
0: Либо тыльный, либо завернуть соп в какой-то такой, ну, в предмет, который будет обтекать соп целиком. И
1: полиэтиленовый
0: по всему...
1: пакет с резинкой.
0: Да, к примеру. И по нему, по всему сразу как-то, ну, сделать равномерный, ну, так называемый взболт. Вот сболт сопа, он может провести, ну, хотя бы оттянуть. Ну, я имею в виду, оттянуть конец сопа. Ну,
1: оттянуть... Не, ну, сейчас нас могут просто неправильно понять. Да, вы такими словами все это объясняете.
0: Но ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен...
1: Ну, не надо его ужимать до таких степеней.
0: А он же сам тоже сохнет. И...
1: Нет, он не сохнет. Внутри он взаимодействует между собой.
0: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя...
1: Дуга
0: больше...
1: не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
1: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно,
1: попросту. Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется, взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был, даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
1: Ну, бодяжить.
0: Бодяжить, да?
1: Всегда как бы.
0: То есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
1: Вот так же вот Смоленская область увеличилась за счет Тульской области.
0: Вот-вот-вот, вот конкретный пример, пожалуйста.
1: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
1: Ну, это как попроч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот-вот-вот.
1: И слились вот эти два
0: государства. Пожалуйста.
1: Вот, все.
0: А если, например,
1: спицы... Так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное государство.
0: Называется Объединенная Европа.
1: Да, есть.
0: Ой, ой. Ну, ой.
1: А, да, по-русски это будет ой.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
1: Ну, это Армагеддон.
0: А может
1: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
0: Нет, почему из спицы не может произойти извержение? Вы что?
1: Может.
0: Ну, почему? Ну,
1: от перенасыщения, когда обручи несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
1: Да, продав, то получится то. Извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
1: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночки.
1: Да, если потрошков. Каждый день грамм по 300, так будет хорошо.
0: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП. Или второй спицы получилось бы ССОП. Или второй попочки получилось СОПП.
1: Это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка. Это уже...
1: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно. Так бывает и вообще, что сопы нет.
1: А, ну...
0: Вот, то есть это то же самое. Вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет. А мы-то берем в отдельно взятый СОП.
1: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно это... взятый, если, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
1: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
1: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп...
1: Пока... Рождается дилемма.
0: Безусловно.
1: Если ничего нет, то рождается дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, может быть, ведь он
1: я
0: же
1: думаю,
0: тоже...
1: они расположены пузиками друг к другу, то есть обручами друг к другу.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу
1: представить. Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч — попочка.
1: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп. Да. Как же мы можем по это самое? Мы же да, только что делали мы... пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам, ну, срам,
1: принципе,
0: коллега.
1: Да.
0: Это срам.
1: Если смотреть в профиль, всегда будет дуга.
0: Но в профиль... А как можно смотреть на соп в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но целиком
1: дело в том,
0: соп,
1: что если смотреть
0: это
1: на...
0: Это же объемный из... предмет. Объемный.
1: Да,
0: объемный.
1: А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости,
1: нет,
0: то дуга.
1: Сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
1: Нет, сейчас мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите,
1: сейчас...
0: вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
1: Нет, пульпацию мы проводили
0: объема.
1: Его,
0: объемный,
1: да.
0: Хорошо. Объем. Так вот, давайте рассматривать соп как объем.
1: Хорошо, когда да, соп да. расположен друг к другу обручами,
0: угу.
1: Вот эти двойные сопы.
0: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот соп постараться разместить горизонтально, то не исключено...
1: Соп нельзя расположить горизонтально.
0: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма сопа — это тревожный симптом.
1: Или сферы.
0: Что ну, не сфера, менее это же вообще уже, считай, Армагеддон.
1: Это же криминал, да.
0: Тут происходит, вот, глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. никуда не годится.
1: Ненадолго.
0: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
1: По-моему, тунисские друзья нам вот таким способом передают привет.
0: А, ну так, что касается все-таки пульпации объемного сопа.
1: Да, что касается...
0: Ну, я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумение. То есть вы вот сразу ваши...
1: Ну, вы знаете, у меня проблемы с руками.
0: Корешка и Адама-то вы сразу забыли как-то. Вот видите, стоит показать вам живой соп. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают, как-то не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам соп, смотрите, вот соп. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о сопе говорить, а? Так вот. Кстати, вот даже... теперь-то вот вы определились, где у сопа Везувий, а? Вот где?
1: Все равно я настаиваю на ниже.
0: То есть
1: обручу.
0: К попочке. Ниже,
1: да,
0: обручу.
1: Ближе к обручу, но ниже его.
0: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на соп воду сверху сегодня,
1: да.
0: Был отскок капельных с обручевых?
1: Нет, он невозможен.
0: Почему?
1: Ну как? Потому что притяжение земли.
0: Так вы хотите сказать, что соп — это отдельный предмет или нет? Вот соп, он... Давайте так. Соп имеет притяжение. Вот притяжение земли и притяжение сопа — это одно и то же?
1: Да.
0: То есть вы хотите сказать опять, что земля, соп и глобус — это, так сказать, один в трех лицах?
1: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
0: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, соп и земля... Ну, по крайней мере, глобус.
1: Нет,
0: сразу,
1: если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
0: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот,
1: да, это обман, естественно.
0: Единственный...
1: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
0: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
1: И они налипли прям.
0: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал Липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать. Чем привлекать? Вот тоже они налипали.
1: Вот, то есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал вот эту липучку для мух?
0: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало, там и пыли. То есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
1: Сразу прилип совершался.
0: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если бы было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом. Но
1: тогда какое сильное притяжение у зоба, если...
0: У зоба? Нет,
1: у кого?
0: У сопа.
1: А, у сопа. Да. Я извиняюсь.
0: У сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть,
1: Да, я вот все время даже сама пальпация, она происходит именно за счет притяжения.
0: То есть ты отдергаешь руки, а не назад.
1: Да,
0: отдергаешь, а не назад.
1: Можно навсегда остаться прикованным к зобу.
0: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть соп в четырехмерном пространстве.
1: Это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах.
0: Нет,
1: это есть рассматривание зуба.
0: Это мы визуализировали потоки, вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут ходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
1: Я искры не вижу.
0: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подожди, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
1: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
0: А межзубая струя?
1: Это физика.
0: А наитие?
1: А наитие — это... Это тоже...
0: Дочь.
1: Ребенок.
0: Дочь.
1: Дочь. Адам и Ева, только другие.
0: Других. Адам и Ева 2.
1: Да.
0: То есть ад 1, ад 2, ад 3, ад 4, да?
1: Да.
0: Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
1: Великий поход на Везувий.
0: Сокращенно ВПЗ.
1: ВПЗ, да.
0: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
1: А, да, одна.
0: Одна, совершенно верно.
1: Одна, да.
0: Поэтому... То, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
1: это
0: тяга,
1: Z.
0: Тяга. Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
1: Так.
0: Межзубная струя.
1: Так. ВПЗ.
0: Это одно и то же.
1: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что вот было он. Межзубная струя. Он только поэт. По-моему, образовался ВПЗ.
0: ВПЗ, так.
1: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
0: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате вот почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было... ну вот систематической какой-то утилизации того,
1: ну,
0: что
1: да,
0: они
1: не
0: производили.
1: Было унитазов, во всяком случае.
0: Совершенно, да. Вот. И был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул. Ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот. А вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно... созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
1: Дуга.
0: Душка.
1: Душечка
0: такая. Да. Совершенно.
1: Наша вот эта коллега из тенниса, да?
0: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
1: Душок.
0: Обручок.
1: Обручок, да?
0: Обручок.
1: И маленькая спица внутри.
0: Спицы еще не было.
1: А попочка?
0: Попочки тоже не было. Сперва... А, была. Была попочка.
1: Как это, обруч без попочки,
0: да, была, без безусловно, спицы. Была, безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
1: То есть маленький сопчик такой.
0: Да. Да, знаете почему? Почему не было спицы?
1: Знаю.
0: Почему?
1: Потому что ее тогда не было.
0: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнения происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
1: Нет.
0: Не знаете. Пиала.
1: Нет, не
0: знаю. Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
1: сфера,
0: перетекало, перетекало, перетекало. Попочка омывалась, омывалась. Я вам объясню. То есть это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край, по обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
1: И поэтому логика... на попочке оволошение происходило.
0: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
1: Да.
0: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
1: И... Да, и произошел отток лучшего наверх.
0: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
1: В грязи во всей.
0: Ну, практически, да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
1: А почему попочка не борется за свое вот это вот... как бы за свое она не борется?
0: Она порется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
1: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
0: Не потому, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
1: Обруч сразу начинает, ну, втяг, выделение, да, делать наверх.
0: почему наверх?
1: Ну, потому что образуются пустоты.
0: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки. Да.
1: Затягиванием попочкой спицы.
0: То есть в поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии сосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
1: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
0: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
1: Нам сопы нельзя терять.
0: Сопы нельзя терять.
1: Нам они как воздух необходимы.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
1: надо только создавать их, а не рушить.
0: Правильно, если мы простучали соп...
1: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
0: А как
1: за счет
0: сделать?
1: Спицы.
0: Его нужно разбодяжить.
1: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице, то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
0: Не, ну с другой стороны, ведь если образуется пустота в спице, то
1: они образуются и в обруче.

0: эмансипации. Вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная. Тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть, запас у нас, то мы можем смело спицу убрать.
1: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать. Иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
0: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
1: Но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
0: Нам нужно больше инвестиций.
1: Нам нужно больше инвестиций. Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейтена Вейн-Фермонт-Дюму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведет сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son soap, S-O-P. Он a dit que c'est un...
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть, потом ничего не... Это все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьетен Вейн-Фермон Дюму. Если вам не сложно, да, пожалуйста, с начала перевода для, ну, видите, телевидение это.
2: Répétons. Il disait je t'aime mille fois plus sincèrement à son soap S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et que on a dit que c'est un soap pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Runway, hideaway into the eye of the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо госпоже Фермонт-Дюму. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало — это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и...
1: Рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили.
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии. Как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сон. Четвертая стадия — дельфин.
1: Ну, все правильно, 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части. Спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии,

0: Дело в том, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще одна стадия, ну как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
1: То есть оранжевый цвет, так называемый, в спектре восприятия.
0: В интерпретации, да, это оранжевый цвет.
1: Так.
0: Ну вот,
1: и они сидят по берегам.
0: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
1: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в
0: оранжевом... У кого ладони больше.
1: Так.
0: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
1: Простите, но...
0: Почему люди руки моют?
1: Так.
0: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
1: Чтобы снять с себя статическое электричество.
0: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
1: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
0: потеют рыбок. Потеют ладони.
1: У меня нет.
0: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему? Угу. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают в себя воду.
1: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
0: Это Армагеддон.
1: Через которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
0: Это Армагеддон.
1: Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
0: Да, они нищие.
1: Да, те, которые в попочке, у них есть дельфин. То есть...
0: Инвесторы, они сидят на обруче.
1: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, они богаче тех, кто в спице.
0: Где сидят первые?
1: В которой одни на спице, у них не, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
0: Нет, сама там уже нет. Сом остался
1: как
0: на обруче.
1: Нет,
0: там нет.
1: А дельфин есть?
0: А дельфин есть.
1: А рыбки и рачки?
0: Тоже есть.
1: Тоже есть. Да. А у тех, кто на спице, ничего нет?
0: Ничего нет.
1: Ничего нет. А вы
0: только... Есть.
1: Что?
0: У них... Детеныши лягушат, как называются?
1: Головастик.
0: Вот, они там и есть, точно.
1: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
0: Нет.
1: Нету, хорошо.
0: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
1: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем, значит, у тех, кто на спице, есть головастики, одна единица. У тех, кто на обруче, есть рачки,
0: рыбки,
1: сом. А головастики?
0: Есть.
1: 4 единицы.
0: Да.
1: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
0: Нет.
1: А что?
0: Нет, ничего больше. Все.
1: 3. Значит, получается 1 единица, 4 единицы. Сейчас мы запишем модель.
0: Упадок сразу прослеживается.
1: 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1, 4.
0: А почему она есть? Вот смотри,
1: почему,
0: вот давай разберем вот эти три цифры. 1,
1: да.
0: 4, 3, да?
1: Да, вот я.
0: Вот смотри, как бы из чего состоит СОП? Из 3 единиц.
1: Ну, 4 оранжевый.
0: Нет.
1: Будем считать, что тоже.
0: Состоит он из 3 единиц. Это спица,
1: но это конструктивная единица.
0: И попочка.
1: Да.
0: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это 4 составляющие единицы.
1: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость.
0: Нет,
1: какую-то.
0: У нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
1: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму СОПа более-менее.
0: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это непонятно.
1: Двушки нету, может быть, двушка
0: нет,
1: в оранжевом сидит
0: двушки.
1: У нас.
0: Почему не идет 1, 3, 4, а вот именно 1, 4, 3? А это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
1: Так послушай, а с другой стороны давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы СОП был...
0: Смотря виде... какой, верхообразный или нижнеобразный?
1: Верхообразный,
0: конус.
1: Верхообразный. Так. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, 3, 4. В них мясо не тухнет, если по 10%. То есть они мудрые. Значит,
0: вот
1: получаешь...
0: это в холодильнике получается.
1: Да, так СОП-то у нас получается бы грешный.
0: Какой? То
1: есть, ну, получается, что СОП у нас не совершенная модель.
0: Нет, конечно.
1: Хорошо.
0: У нас общество тоже не совершенно.
1: А если сделать пульпацию пирамиды?
0: Это шалашик. Надо ехать в Египет.
1: Нет, ну тем не менее.
0: А
1: да.
0: Там сейчас разборки такие, я что-то разборки, даже не хочу.
1: Да, но тем не менее.
0: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды туда приедут.
1: Или может, в крайнем случае пусть сами сделают пульпацию и пришлют
0: анализ. Я боюсь, там очень слабые специалисты.
1: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевый есть у нас, оранжевый?
0: Оранжевый есть, да.
1: Значит, кстати, а вот интересно.
0: Спицы и обручи.
1: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
0: Да.
1: В обруче рыбки, рачки.
0: Нет, сначала рачки.
1: Рачки.
0: Рыбки.
1: Рыбки.
0: И сом.
1: Сом и
0: головастики.
1: Четыре.
0: Да. И сом и головастики.
1: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
0: Нет, рачки.
1: Рыбки,
0: рыбки, дельфин.
1: РРД уже. То есть, значит, тут напишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
0: Нет, рачки, рыбки, сом, головастики.
1: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
0: Головастики находятся под сомом, чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками. Иначе произойдет Армагеддон.
1: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевый. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или...
0: Да, оно гуляет. Оно оно именно гуляет. Потому что количество головастиков вверху и внизу, оно всегда влияет на приближенность оранжевого.
1: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность
0: популяции.
1: Оно не то,
0: что движется, оно колеблется.
1: Да, оно не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
0: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть. Иначе будет падение цивилизации. Это то же самое, вынуть комаров. Вынуть комаров,
1: если... А в поддоне они исчезли?
0: Их не было там никогда.
1: Не было? А, хорошо. А в оранжевом они были?
0: И в оранжевом их нет.
1: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
0: Не проходит. Оно болтается между спицей и обручем.
1: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
0: Не может оно просто.
1: Почему оно не может
0: перемещаться? Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
1: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? Что у нас там в оранжевом обитает?
0: В оранжевом у нас солнце находится.
1: Головастики там есть?
0: Да нет, там голова уже 100 раз обсосали эту тему, что головастики в оранжевом нет.
1: Значит, ОР. Пишем ОР. Значит, смотрим. Получается 1...
0: ОРГ.
1: Нет, стой. Неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, 1 ОР 4 3. Правильно?
0: Ну, 1
1: оранжевый
0: 4 3.
1: Да, ну вот, понимаешь, 1 ОР 4 3. Значит, теперь 3 у нас соответствует РРА. 4 у нас соответствует
0: РРД.
1: Почему? Прошу прощения, РРД, да. Четырем соответствует РРСТ. Так,
0: СГ.
1: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, первым соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
0: РРС.
1: РРС. Теперь смотри, значит... Получается, вот чем объясняется модель. Представь себе.
0: Значит, зачти модель, вот которую модель получила. Чтобы модель, слушатели представили ее полностью.
1: Значит, сейчас. Модель СОПа. Значит, числовая модель СОПа. Записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1 ОР 4 3. Еще раз повторяю: 1 ОР 4 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон Дадут, переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dit selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix irréelle, et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
1: Ну, вот я думаю, что вот последнее, вот что касаемо... Ну, да ладно, последнее, да. Ну, ничего, так вот. Смотрим. А что?
0: Кто-то позвонил в дверь, по-моему.
1: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее, уже... Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимательный, не успел взять ручки... Числовая модель СОПа 1ОР43, популяционная модель СОПа ГРРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве,
0: да,
1: у нас...
0: В естественном состоянии, ну, если поставить, да.
1: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
0: Ну, кувшином может называться любое.
1: Нет,
0: даже
1: нет.
0: Таз.
1: Почему?
0: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
1: Хорошо, может ли СОП...
0: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
1: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
0: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
1: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
0: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то да, ну попочка что? Окажется наверху,
1: да,
0: а спица что? Внизу.
1: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
0: Нет.
1: А главное, да,
0: будет давайте... Армагеддон.
1: Думаешь?
0: Переворот миров, да, это Армагеддон, это точно.
1: Нет, ну хорошо, а обруч-то, обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый нет, придется переместить.
0: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
1: Ну хорошо, а...
0: Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
1: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором, тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
0: ОР — это промежуточное буквенное значение.
1: Нет, мне немножко непонятно.
0: Которое уравновешивает, да, расстояние между спицей и обручем.
1: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
0: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не
1: нет,
0: в
1: ну
0: масштабах
1: хорошо.
0: Километрах, а в миллиметровых отношениях.
1: Значит, ну, пульпация СОПов показывает следующее, что центр тяжести СОПа, в случае, если он вдруг там, ну, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
0: СОПа
1: состоянии...
0: СОПа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
1: Нет, ну, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, ну, как Чернышевский.
0: Но да. Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
1: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру СОПа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом,
0: но
1: они видят противоречие.
0: Но мы же расписали схему.
1: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
0: Как? Он летит в безвоздушном пространстве.
1: Да,
0: не
1: хорошо,
0: то, что крутится,
1: но...
0: он...
1: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
0: Да, и
1: значит, он не должен крутиться мощнейший. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен. Вот, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
0: нет,
1: он должен не стримглав.
0: Нет,
1: стримглава,
0: тут идет
1: стримглава,
0: гравитация уже.
1: А стримглав?
0: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно, нет, что а нужно если... попочке прилипает к попочке, что нужно спице прилипает к спице.
1: Нет,
0: а
1: хорошо,
0: обруч,
1: а если...
0: это все излучает.
1: Ну а если произойдет какой-то дисбаланс?
0: Да почему должен произойти как вот, ну, хорошо, как, какой, ну, дисбаланс?
1: Ну хорошо, предположим,
0: метеорит. Метеорит,
1: нет,
0: вот.
1: Нет,
0: метеорит,
1: нет,
0: это действительно
1: усохнет
0: есть дисбаланс.
1: Спица, усохнет спица. Вот то, о чем,
0: нет,
1: мы говорили.
0: Усохнет.
1: То есть 2 мили, 2 мили останется.
0: Подожди.
1: Под обрушем, а сверху будет пусто.
0: Не спорь со мной.
1: Что
0: именно
1: будет?
0: Метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет
1: хорошо
0: против
1: вот,
0: часовой
1: вот
0: стрелки,
1: да,
0: или по
1: будет
0: часовой,
1: да,
0: стрелке.
1: Что
0: вниз
1: будет в данном случае происходит?
0: Армагеддон.
1: Нет.
0: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
1: А как нам избежать этого?
0: Надо поставить сделать... противометеоритный зонт.
1: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу,
0: чтобы было резкое,
1: да, моментальное
0: поток,
1: перераспределение, да, перераспределение внутрисоповых вод.
0: Да, да, то есть
1: но,
0: надо его ставить.
1: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
0: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить этот клапан.

0: Спасибо, госпожа Фермон де Ду. Хорошо. А таким образом...
1: Сильвуплев.
0: Сильвуплев, да. Вот,
1: Силяви.
0: Вот
1: микро... Пардон, мадам.
0: Микросопики.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
0: Вот это интересно. Вот это. Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, это получается матка. Соп-матка.
1: Да.
0: А где же соп-папка?
1: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
0: Нет, это что, это как давайте бы, ну, серьезно, да.
1: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
0: Так.
1: Это и есть космос.
0: Угу.
1: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
0: Ага. А то есть... А нет, хорошо. Я все-таки понимаю, что они вездесущие. Но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так. Микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
1: Вокруг маток.
0: Вокруг... А папки?
1: А папки рядом.
0: Ага. То есть, значит, они... Получается следующая модель. Матка сопа. Вокруг
1: да,
0: микросопчики.
1: Да, да, да.
0: И рядышком крутится
1: да,
0: вот...
1: И линия.
0: Почему линия?
1: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов
0: нет.
1: и детей.
0: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка соп
1: да.
0: окружена вращающимися
1: лучики.
0: Микросопчиками.
1: Да, и к ним идут
0: а
1: лучики.
0: Вокруг должен вертеться папка соп, охраняя
1: да,
0: все семейство.
1: Да,
0: это же модель
1: имел,
0: Вселенной.
1: Модель,
0: то есть, ядро,
1: да.
0: получается, матка. Микросопчики это как, ну... Вот, собственно,
1: планетки.
0: А папа соп, это, ну, будем считать, ну...
1: Безвоздушное пространство.
0: Да, да.
1: В котором и все это варится.
0: В таком случае, что такое Везувий?
1: А Везувий — это пупок Земли.
0: Нет.
1: Пупок микросопчиков.
0: Еще ближе. Ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик, ну, когда сопчик становится взрослым, он
1: да.
0: что делает? Отрывается от матки,
1: да.
0: вырывается из
1: общего
0: безвоздушной
1: круга, да?
0: вот этой образованной
1: папки. И уходит
0: папку,
1: либо в папку, или в мамку, да?
0: Почему в папку или в мамку?
1: Не, уходит, превращается, я имею
0: ну,
1: в виду.
0: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается, но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
1: Да.
0: Происходит извержение сопчика.
1: Поэтому космос бесконечен.
0: Это, во-первых, а потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чили, это тоже, собственно, вулкан.
1: Особенно, когда мы его выдавливаем.
0: Да, а
1: происходит
0: сказать,
1: извержение.
0: Что, да,
1: вот
0: что
1: это.
0: То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
1: Да, да, да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
0: Вот так. Вот так.
1: А эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
0: Безусловно.
1: Который копится в мамке и передается в сопчик.
0: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или да. ГМ, гибель матки,
1: то, соответственно, все...
0: Что будут делать сопчики?
1: Сильные оторвутся, а не сильные погибнут.
0: Тоже совершенно неправильно.
1: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
0: Нет, ну вот подумай какой-то. Сам. Вот матка.
1: Так.
0: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
1: Так.
0: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционное ГРРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
1: Разбалтывается.
0: Логично. Армагеддон?
1: Армагеддон.
0: Место остается пустое.
1: Да.
0: А
1: его надо заполнять.
0: Правильно.
1: А
0: чем?
1: Папа приводит другую мамку.
0: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
1: Они разбегаются.
0: Не прав ты. Ну ладно. Ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон де Ду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intrigué Armagédon. Et on a dit qu'il y a quelques sopes qu'on sope papa et qu'on sope maman. Quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les Soap Papa et Soap Maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Elle se savait brun et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
0: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь с субботы на воскресенье. Программа, мы, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-207. 79. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

0: Ее любовь требует трансформации. Ее любовь стонет и молит. Мне нужна трансформация. Перелепи меня или испепели, но не бросай в беде.
1: Объединение двоих теряло плотность, требовало нагрузки. Окруженные провокационными обстоятельствами, они ставят эксперимент. К своему сексуальному дуэту присоединяют третьего.
2: Решение обоюдное. Инициатива ее.
0: Клон-мародер, рожденный соблазнами большого города и ее порочными фантазиями, днем и ночью следит за ними из своей бутылки, маскируясь за этикетками. И ожидание оправдывается, пробивает его час.
1: Третий, как джин из бутылки, появляется по тайному вызову женщины, не преувеличивающей роль неосознавательных моментов в своей жизни. Пусть придет все, что угодно на помощь ее тающей собственности любви. В мыслях, во сне, наяву, но на момент появления в постели третьего барьер женщины уже взят, и происходит лишь подтверждение свершившегося факта.
0: Он не препятствует ее инициативам. Он наблюдает за изменениями, происходящими в ней. Он любит ее. Но любовь навсегда загадка. Не разгадаешь.

0: Пьянка эффективна последствиями. Разбитые машины, покупка огромных собак, вступление в половые связи, о которых и не думалось до этого. Вот один из них, ночной звонок. На том конце провода знакомый мужской голос.
1: Кто звонил?
2: Он уже позвонил и уже едет. На линии, любимый.
0: Звонил ее друг детства или его близкий друг. Неважно, кто звонил.
2: Даже не знаю, как быть.
0: Она смотрит на отражение в зеркале, ища совета и подкрашивая губы.
2: Стоп.
0: Видимо, у нее срабатывает запоздалый защитный рефлекс.
1: Ты хотела выпить? Что тебе налить?
2: Водки. Не будем открывать дверь. Что за нелепость? К нам не надо в гости. У нас ведь их осталось всего ничего. Этих чудных вечеров.
1: Ты чего-то боишься, притворщица? Что с тобой? Давай выпьем.
2: За что будем пить?
1: Можно за нелепость, можно за чудные вечера, можно за половые инстинкты. За тебя, любимая.
2: Пообещай, что ты купишь мне собаку.
1: Нет, мы уже говорили на эту тему. За тебя, дорогая.
0: Они пьют, чокаясь с приближающимися последствиями. Это испытание, это азарт, это риск дуэлянтов, а не крикачей. Она закусила лимоном.
1: Что так развеселило тебя?
2: Да так. Я давно хотела спросить тебя.
1: Спрашивай.
2: Зачем тебе твоя работа и я, если, например, вчера ты умер на дискотеке в Долсе?
0: Из автомобиля, потерявшего дорогу и летящего в пропасть, спасение одно. Вцепиться в веревочную лестницу, сброшенную с неба. Соглушающегося вокруг, срывающего кепки с зевак, задирающего розовое платье десятиклассниц, обнажающего прекрасные попки и загорелые ножки. Это Ми-8, русский вертолет. Выпивший с утра 100 грамм настойки боярышника, летчик обчит ее под синим небом куда угодно.
1: Лезь, лезь. Пошла прочь, любовь, к черту поэзию. Лезь, дорогая. Надо влезть.

0: Действие второе. Утро. Видения, не дававшие ей покоя последние месяцы, стали реальностью. Один там, другой здесь. Мужчины спят в разных комнатах.
1: Того, который напился и уснул на диване в гостиной, она любит. Ворочается, улыбается, видно, что-то хорошее снится. Пусть спит и молчит. Третий в спальне, на их бывшей постели. Молодой, непонятных кровей, доедатель протухшего мяса и добряк. Любит украсть, но не очень ловко движение. Все сшибает.
0: Она разбудила его и проводила за дверь.

0: Мы быстро отвыкли от запретных тем. И женщина со всей ее бесшабашной наглостью сегодня олицетворяет наши свободы. Мир отразился в наших грецких орехах, в кривь и в кось. Ручки управления и регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким, мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то, что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали и взорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Goodbye, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
1: Он нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
0: Привет.
2: Привет. Я проводила его.
0: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
2: Подожди, поговори со мной.
0: Не дашь выпить кофе?
2: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
0: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздваивается. Даже 5-летний ребенок, их уже двое.
2: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
0: Аккуратнее, не подавись.
1: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.
0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького, а Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть на MTV, правильно считают, что лизать гораздо сильнее, чем сосать.
2: Что? Ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьявола легкомысленная? У него длиннее, чем у тебя.
0: Врешь.
2: А ты все думаешь, что ты поэт. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
0: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Тебе сейчас это нужно, я понимаю.
2: Ты самоубийца.
0: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собой.
2: Зачем ты допустил это?
0: Заткнись, пожалуйста.
2: Сука.
1: Бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой в носу. Безобидные ледышки, булькая стука, сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
2: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
1: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
2: Ты любишь меня?
1: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
2: Ты ведь соврешь? Соври мне.
0: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
1: Ему некогда думать, он за. У него стоит, он хочет говорить с ней, слушать, трогать, трахать.
2: Дай мне сигарету.
0: Тебе налить?
2: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
0: Еще? Тебе налить или нет?
2: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
0: Слабак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзало, размазал по асфальту груженным КамАЗом.
2: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. И у тебя. тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
0: И Бог, который никогда не ложится, да?
2: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
0: А Бог будет меня как будущего генералиссимуса? Болт очень интересует.
2: Да, тоже. Красивый-красивый. Чужой-чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
1: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: волшебство — это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных Хоттабыча с бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65, удобные, по $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника из полин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные теми разгоняют чудеса ночи. Волшебство ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра, испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горят. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: Это ты сгораешь, потому что ты старый. А белая, стройная и молодая – это я. Давай тебя затушим.
1: Нет, не затушим.
2: Свеча «Пенек» все еще горит. У нее на глазах появляются слезы.
0: Смотри, как ярко догорает, не сопротивляется смерти своей. Не гори, свеча «Пенек», потлей. Хочу, чтобы твоя свеча-соседка первой растаяла в огне.
1: Все правильно, я же старше.
3: Память фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
0: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча «Пенек» растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
0: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
1: Не знаю. Тебе что, страшно?
0: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
1: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
0: Я думала, у нас все будет по-другому.
1: Я тоже.
0: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
1: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей.

0: футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. Я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся и ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что ты о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. Ад. Так ты, оказывается, любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит. Какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
2: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
2: Он подумает. Хорошо. Только недолго, а то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
0: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
2: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все, и за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен, твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде, он раздел ее догола и отснял 2 пленки.

Патриотам-антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Бару. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить, а у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: Поставь, пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыс убежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасности и тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминай его. Этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи, ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет, я не изобью тебя, смирись.
0: Да-да, прикольно, все мне, а не тебе, как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела! Как у нас с тобой все будет целесообразно! Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: Ведь правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет. Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горькой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже став лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него, и это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Паустовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
3: Действие седьмое.

0: небо сильным, который не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
1: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
2: Вполне вероятно, что извращения станут нормой. Становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей, но всякая потенциальная, блядь, и маниакальная извращенка.
1: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно?
2: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис, все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм. Мужчина-варвар и попытка массового творчества. Общение с будущим. Война полов, а за ними полное поражение и бесправие женщин. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
1: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросёночек ушки обжег на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросёночек перспективный.

0: Это адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересует исключительно извращение. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? А я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Это ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И как его видно, не стесняется. Он съел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное. Он не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств, он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипа. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблядь.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочей, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она и самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к самым сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика». И основано это на том, что единичный человек стремится поместить боль в той зоне, с которой можно ускользнуть и убежать, или которая не должна с необходимостью доставаться до него. Эрнст Юнгер.
3: Женщина шла по пляжу, по зеленой траве. Она тоже не любила, когда у нее сосали грудь. А он не любил ни засыпать первым, ни просыпаться. Уж она точно не из секты «Белый график» и не будет требовать, чтобы он стал педерастом.
2: Звонок по телефону все изменил.
0: Ты один? Что делаешь? Я хотела заехать. Кто у тебя?
1: О, нет, я не один. Со мной Элина. Журналистка. Брюнетка, похожа на Синди Кроуфорд. Ты приедешь?
0: Ясно, проститутка. Они все Элина и Анжелики. Да, я уже на Ленинском проспекте все куплю сама. Ждите через 20 минут. Что у нас будет? Групповой секс?
1: А ты как хочешь.
0: Я хочу. Мы вместе против твоей Элины. Почти как раньше.
1: Давай так.
0: Значит, мы по-прежнему любим друг друга?
1: Конечно, любим.
0: О, как я по тебе скучала, милый.
2: После бурной ночи втроем она увезла Элину с собой. Сообщения от нее шли ему на казенный пейджер до утра. Компания «Тоском» 7556565, абонент 48864.

0: torture, it pleasures me.
1: 23.08.
2: Привет, твоя Лина очаровательная девушка, журналистка. Номер телефона.
3: А!
1: 02.54.
2: Расклад такой. Корреспондентку изначально забрали в милицию. Пришлось пустить в ход все силы, которые есть на вооружении. Сейчас она очень модно накрашена, голая, в ванной. Мы с Сафроновым ее ждем на ковре. У нас стоит деревянная табуретка с красной штукой для резки хлеба. Еще отвертка для консервов. Она пришла.

0: torture, it pleasures me.
1: 3:30.
2: Новая информация. Да, мы сходили на улицу, освободили человека из милиции. Потом человек почему-то забрал табуретку и взял в руки отвертку для открытия консервов. В свою очередь, я дала ей презерватив. Она натянула его на отвертку. Потом для нас с Сафроновым наступила нирвана. После я курила и смотрела на проезжающие автомобили из окна.

0: 4.17.
1: Сейчас мы трое голые смотрим какой-то ролик о каннибализме, где окровавленный человек с ножом отрезает куски человеческого тела, а потом он забирает ее, твою Элину.

0: Все знают, что у вас стали пропадать вещи. Вы, как хозяин квартиры, как ответственный за нее лицо, провели следствие, нашли вора. А вор не хочет слушать и отказывается прекратить ходить к вам в гости. Вор говорит, что не виноват, продолжает приходить и воровать. Вы предлагаете ему идти домой, у него есть дом, но вор говорит вам, что сам решит, когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступаются за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так ведь воруют же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский плуг во время стёба картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет, ложится на лопатки и плачет.
1: Спросите его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать, ответить?
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель – обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений, а затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная, уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обокрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы, тайники. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Он не утуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули «познай самого себя», придумали душу, психу и науку в логос.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомам сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Режиссер и ведущий Максим Сурков. Он Олег Гастелло. Она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага 51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаранси». «Стага 51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.
4: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я.
1: А это потому что ты не одел наушники и в силу. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
0: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Хагирка? А, понял, я вспомнил. Нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Вот, так что вот у вас очень уникальная возможность есть. Только вот у слушателей «Эхо Москвы» теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малазийские были. Вот они были в стиле хардкор.
1: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу Napalm Death почему-то.
0: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страну, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
1: Вот это он сказку рассказывает, сказку.
0: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас, я что-то подзабыл, мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну... Детям, значит, пожелали спокойной ночи, там, и одеяльцем мы их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи. Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, но на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы. Ну, почему вот такую музыку мы поставили? Откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз. Как-то информация прошла вскользи.
2: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
0: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
2: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
0: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
2: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
0: Это ты компьютеру говоришь?
2: Нет, сейчас я говорю это вам. Вам вот обоим. Вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
0: Это компьютеру, что ли?
2: Да нет, ну он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира это что такое?
0: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
2: Так.
0: Гринпис.
2: Так, Зеленый Крест.
0: А это кто?
2: Это рядом с Гринпис.
0: А, ветеринары, я знаю, общество да. защиты животных от да. насекомых.
1: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
0: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают в режиме автомата и нормально. То есть там ничего не происходит. Так указано, но так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда к скакуну, так и ко
1: мне. А плавники не беспокоят вас?
0: Кто?
1: Плавники вас вот эти не беспокоят?
0: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
1: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
0: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, и вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо двух голов были два больших глаза. Вот, ну как эти скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть пятикопеечные монеты, я ими был весь обклеен пятикопеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
1: Вот эти вот зеленые.
0: Да, да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот, только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не для всех все-таки не секрет, что на карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну это в простонародье так говорится. Вот, а отдел нравов блюдет все это дело. Ну, чтобы все было чин-чинарем. Ну, если вы хотите чего-то, то занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там.
2: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки. А тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
0: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайф, ну, вот так идешь, и так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы мне казалось, что мне на встрече идут много народу.
1: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, а все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
0: Не, ну, для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Они вот еще что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, но у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми журналиста.
1: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вот вместе с удостоверениями журналистов журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу вот тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают. В эту папку. И папку дают еще. Папку.
0: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
1: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
0: Не, конечно, от них. Это
2: да
0: их и делают прям там.
2: Почему же вы так думаете? На самом деле Китай...
0: Почему ты по-другому думаешь? Они вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
2: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая
0: сильная,
2: гуманитарная,
0: да?
2: Держава. У нас не только люди плохое зрение имеющие журналистами становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает, хорошо, если что-нибудь одно, а той, знаете, массу, как да. бывает, да.
1: Либо с бодуна.
2: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем
1: либо
2: отечестве...
1: сиамский близнец тоже вот это.
2: Да,
1: но это в хорошем, как бы,
2: всем
1: кажется, да.
2: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае, ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать, то есть там это заметнее. Вот, там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
0: Да, нет, ну тут зубами за руль, так?
1: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть больше возможностей для развития, так сказать, система взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища, то есть получается, как бы, ну и также, кстати, они поступают очень часто и с тур поездками, да, и, в общем-то, ну как бы да.
0: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну не только
2: везде.
0: Там, везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
2: Тик,
0: есть.
2: Тик.
0: Вот, тик. Ну, это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то так, то сяк.
2: Есть тук-тук.
0: То есть это вот когда... Вот,
2: это инфекционное.
0: Да, мания вот ходит и
2: тук-тук
0: стучится.
2: Тук-тук стучится
0: везде.
2: В дверь, да.
1: Да.
0: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
1: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
0: Да нет, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто, без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
1: Да, ну, вообще, что... конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождение радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где укажут, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую одну перпендикулярную полочку. Об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так. И мы тут живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
0: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот, он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужные ему мониторы и лицезреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного
1: так
0: повеселить себя, там, допустим...
1: Растянуть меня в длину или...
0: Да, да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть, ну, тебе это явно,
1: смотри,
0: не понравится.
1: Смотри, намекнул на мое подмигивание.
2: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
1: да,
2: в прямой
1: то есть как
2: эфир.
1: Это делается,
2: вот
1: скажем,
2: вот
1: аналог программы А, вот у них там сидит
0: Антипов, звукооператор, и все время так
1: нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру, у него как бы на мониторе
0: А
1: все.
0: Я думал, у него что-то плохо, вот со здоровьем, он все время эту ручку вот вперед продвинет, и у него сразу в жизни все классно становится, и он так обманный, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставила, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
1: Вот. От самолета, да, кусок вот, двигателя, да.
0: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие, и... а тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
1: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим влетать.
0: Людям, опять же, да.
1: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они комуют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
0: Да.
3: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
4: Да.
3: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
4: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению, сейчас...
3: Саша, да.
0: Он уехал.
4: Да, он уже отбыл.
3: Да, вот. Он уже уехал? И так...
4: Нет, он не уехал, он просто...
0: Вообще, я хочу, Саша, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот, на телефоне
3: звонок.
0: Одну
3: минуту. Я да. К вам какая минута? Пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот 12 ночи я пытался позвонить.
4: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
3: Ну, Александр?
4: Да.
3: Александр?
4: Да-да-да.
3: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на 3.
2: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша, согласиться?
3: Анонсировать?
4: Да.
3: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, и Александр, и брат-близнец.
0: Какой вам брат?
3: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
4: Это весь вопрос, да?
3: Алло.
4: Да-да-да, это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
3: Это немного не вопрос. У меня вопрос и предложение.
4: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
3: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
4: А мы как же?
3: 12 апреля этого года.
4: Да.
3: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
4: Да.
3: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни слова.
4: Угу.
3: В общем дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
4: Компакты достали.
3: Компакт-диски, кассеты, это то же самое повторяется, что и с серии на концертах Владимира Высоцкого.
4: Ну да-да-да.
3: Его безбожно корнают. В общем дело, мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
4: Ну, это необкорненные версии, имеется в виду.
3: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически неиспользованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
4: Угу.
3: Записи с оригинальных альбомов. В общем дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношение у нас несколько однобокое. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
4: Ну, понятно, можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Да. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
3: Я знаю, адрес я знаю. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
4: Да. Скорее всего, если...
3: Тогда я оставлю на ваше имя.
4: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
3: Только одна маленькая просьба. Да. Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
4: Это само собой, мы всегда...
3: Да. И только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Это я постараюсь вам передать в записке.
4: Хорошо.
3: Хорошо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
4: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
0: Да.
4: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
5: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
5: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
2: Здравствуйте.
5: И все там присутствующие.
4: Да.
2: Всем привет, вы слышите?
4: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
5: Поселились в новую комнату.
4: И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
0: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
4: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно, что вы хотели нам сообщить?
5: Да, в общем, ничего.
0: Чисто просто привет. Позвонить хотели, да?
5: Да.
0: То есть мешаете людям работать?
5: Помогают.
0: Это чем же вы помогли, интересно, мне знать.
5: Ну, позвонил.
0: Честно, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа плюс. Как ее там, передача «Презент». Дарить мы ничего не будем, это точно.
5: Почему? Что-нибудь блэк-метальное.
0: Блэк-метальное?
5: Да.
4: Будет, у нас сейчас стоит, кстати.
0: Всю ночь и так блэк-метальное. Ну, сейчас лидер блэк-метал вам споет.
4: Спасибо.
5: Брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скакунов и скакуниц. Или как они там?
4: Скакуниха.
2: Да. У меня тоже была скакуниха.
4: Ну, скакуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И ну, она жила правильно. В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я вот... не с вами, да, типа того?
2: Что-что?
1: Это мы между собой, да. Это мы тут спорим. Да, мы тут спорим. Давайте сделаем так вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давай.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого... Ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это... У всех президентов свои заморачки. Я вот скакунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну, и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал,
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно Близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий
4: То
1: телефонный
4: есть вы не
1: звонок.
4: Коневод.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про груди лапчатого хвотуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете ли, только что.
4: Ну, я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо,
6: общем, да?
4: Да.
6: Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морда гордо есть, рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Что нет?
6: Может
4: Врю
6: быть,
4: взял
6: я невнимательно
4: бы.
6: Слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо вам за...
6: Да, вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
6: Да.
1: Срочно. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, вот так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
5: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
5: Да.
1: Ну, попробуйте.
5: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься.
3: Я
1: связи со Стрэнглерс.
3: Я приведу, да, они как раз
4: только
3: сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдашь... были Madness.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
7: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
7: Вот не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
7: Ну тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
7: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разящий, отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии,
1: да,
3: ножи.
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что, здесь как бы, в общем-то, да.
4: Же.
1: А у тебя какие мысли?
3: А мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в
1: том,
3: что...
1: Вот как он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Но, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу этого...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете,
4: не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в чем
4: бы?
3: Дело? Нет, ты как раз,
4: по адресу. Тебе, да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении, с голубым цветом?
1: Голубой огонек.
3: Огонек, голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
8: Здравствуйте, я.
4: Здравствуйте.
3: А, привет.
8: Знали?
1: Да, да.
8: Я вас тоже знала. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте вам передачу.
1: Ага.
8: Ложусь спать, слышите. Новости ваши, какая-то маленькая видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да.

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Южные районы Течины, шлежь темные бои, с полчищем Дудаева. Вот уразит какой, как клещ у нас сидит на земле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да-да.
2: Он говорит, что Ирина какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. И сильно ранен был. Наверное, больник лежит. Чужинчик воюет, воюет. Я дальше читаю. Вчера мэр жена уехала в Сочи. И отдыхать они туда ездят. Мы тут работаем, они отдыхают. Вот, солнечко.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Вместе Ельцином. И Горбачева туда хорошо. Завалили страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правду. Вообще новости вам дальше читаю.

0: Хорошо. Мы еще посажем заду. А то поеду наехать на американцы. Паразиты какие. Да еще забыл сказать. Позрел, хотел их оставить. И хотим там встречу. С каким спортсменом там встречаются. А с каким не надо не сообщил. Температура завтра высокая. Ведущую вашего воли пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас буду научно читать.
1: Хорошо.
0: Как вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.

0: И в гостях у нашей программы, как я и обещал, Юля Силаева, актриса театра Маяковского, также актриса кино. Но когда она сказала, что, дескать, мол, я актриса кино, в ее глазах мелькнула зажигалка грусти, поскольку она сразу же добавила кино, которого нет. Здравствуй, Юля.
1: Доброй ночи.
0: Знаешь, кстати, сегодня, включив одну из кнопок диапроектора своего, я обнаружил жуткие лица, даже не побоюсь этого слова, рожи, которые веселили сами себя. По-моему, этот фильм назывался «Шерля-мерля» или что-то в этом духе. Вот, а ты говоришь, нет кино. Мы как-то обсуждали с человеком, благодаря которому мы встретились с Назимом Надировым, тему современного кинематографа, обсуждали также и с Александром Дугиным, и все сошлись на той точке зрения, что, скажем так, верхушкой деградации, дебилизации и наличия отсутствия йода в питьевой воде является как раз не просто любовь к подобного рода кинопроизведениям, но и их создание. Ведь тратятся бюджетные средства, тратится, скажем так, бензин, который возят актерские задницы, значит, на съемку и обратно, и так далее. И тем не менее, ты сказала, что кино нет. Что тогда кино в твоем представлении?
1: Кино это нет, когда нет свободного времени у меня. Когда мою задницу несет куда-то, неизвестно куда. Это может быть, я не знаю, Симферополь, это может быть, не знаю, там, Омск, Красноярск или что-то еще.
0: А цель? Я вот, например, езжу летом в Краснодарский край, где строю бараки, помогаю, чтобы как-то заработать вот денег. А в Омске что можно там?
1: Не знаю, в Омске, я помню, один раз я была проездом. Там было 20 градусов мороза, было темно. Больше я ничего не помню.
0: Ну, это уже много, это уже сильно.
1: Да, еще я там пела, там был концерт.
0: А, ну вот перед собой я вижу очаровательную женщину, во-первых. Во-вторых, актрису. В-третьих, еще и исполнительницу собственных песен. В-четвертых, необычную исполнительницу. Значит, я сразу хочу сказать, что Юля принесла с собой клавишный инструмент, и она поет свои песни под него, под клавишный инструмент. Подобного рода у нас еще не было концертов. Обычно все-таки народный инструмент — гитара, да? Вот можно ли у тебя узнать, как вообще ты обходишься в какие-то вечеринки? Ну, например, если там 8-е, там пришло там 9-е, или вот на преддверии кануна, скажем, 34-го числа, вот они все собираются у тебя дома там. Ну, я просто прогнозирую ситуацию, да? Там зажигают мощную свечу, все садятся вокруг и говорят: Юля, давай-ка
1: сыграй ты... Сыграй нам что-нибудь.
0: Да, ну, нет, даже не так. Они обычно: давай спой. Вот, и ты достаешь вот эту здоровую...
1: бандуру.
0: Да, и начинаешь петь под нее, да?
1: Нет, я всегда ее, во-первых, прячу сразу же, когда ко мне гости приходят. И я всегда говорю, что у меня нет инструмента, говорю, а капельный я не пою. Вот, поэтому я говорю: лучше угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами, блинами, грибочками солененькими. Все.
0: То есть ты все-таки в этом смысле человек с нормальной психикой, потому что я знаю таких, которые вот зажигают свечи, появляется гитара, и вот они по кругу поют. В общем-то, конечно, выглядит это очень жалко, очень неприятно. И я, например, если попадаю в такую компанию, то под предлогом

0: Клеит разговор, очень интересно, да. Вот музыка, это же с точки зрения людей звуки, разложенные гармонически, гормонально в том числе, да. И издаваемые самим человеком, попросту говоря. Ну вот, то есть это, то есть человек, есть музыка природы в таком случае,
1: ну,
0: ты
1: согласна? Ну, есть шумовые, шум,
0: да, вот,
1: который издает. Но
0: опять же издает человек. А значит, мы тут приходим к выводу, что так... или сяк, или бряк, или как хочешь, музыка — это есть продукт синтетический. Что ножки Буша, что, в общем-то, левретка.
1: Вот про ножки Буша тоже я не могу это слышать.
0: Да, либо вот левретка, там, баллонка, а также вот несчастные волнистые попугайчики, из которых сделали каких-то попросту ручных мух. Вот поэтому, когда люди серьезно рассуждают о музыке, например, вот вы знаете, тут такой-то диджей поставил, тут такой-то сделал там...
1: Кто это... поставил, я не...
0: Ну, в общем, один там у нас он поставил, да. Вот, говорит, хаус микс, гегамикс, хаус, техно, например, да. Вот, и все вокруг этого крутится. Идея интересная, конечно, но нельзя же вот вокруг нее постоянно бегать и, извини за выражение, анонировать на нее. То есть нужно прекрасно создавать себе отчет, что все это произведено людьми и для людей. А что тогда есть настоящая музыка? Помнишь, как сказал великий поэт Феликс Дверь? Это... далекий пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка и пращур нашей Зинаиды Дверь, ты с ней уже познакомился, он сказал, что нет лучшей музыки для настоящего японца, он был японец по происхождению, да, это, знаешь, ну, конечно, тоже не знает Феликса, это есть, говорит, журчание водопада и пение моей птицы павлин. Вот, то есть, может быть, нам стоит все-таки разграничить и называть музыкой журчание водопада, а все, что выходит из-под рук человека, называть гармонической поделкой. То есть, ну, к примеру, вы слышали вот новую какую гармоническую поделку я сотворил к фильму... И далее идет название.
1: «Титаник», например.
0: Да, гармоническая поделка к фильму «Титаник», например, да. Вот, ну что же... Я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям ознакомиться с твоим творчеством, но для начала мы послушаем, видимо, все-таки с компакт-диска.
1: Да?
0: Да, вот. Я могу сказать, что у Юлии Силаевой вышел компакт-диск. Опять называется «Песни огонь». Ну, это нормально.
1: Да, совершенно это, нормально. Это я потом расскажу, очень захватывающая история.
0: Видимо, связано как-то с группой Deep Purple. И со студией Rolling Stones, да, вот я так чувствую.
1: Да, но это очень связано с моей квартирой теперешней очень сильно, да. И каким-то образом связано с Николаем Гумилевым.
0: Это будет интересная история. Мы вернемся к нашему разговору с Юлией Силаевой, прослушав пьесу. Пьеса называется «Прощание шотландки».

0: И мы продолжаем беседу с Юлией Силаевой. Кстати, вот тут уже заходило некоторое количество людей, но прежде чем мы ответим на те вопросы, которые они на своих записках написали, все-таки ты обещала рассказать, откуда же такое название вот песни «Огонь»?
1: Ну, во-первых, название из песни, из песни из романса, которая называется «Еще не раз вы вспомните меня», тоже с этого диска. И там есть такие строки Николая Гумилева. «Из песен и огня». То есть «Нелепый мир из песен и огня». То есть песня «Огонь» — это заложено в тексте. Вот. А история была совершенно удивительная. Я, правда, даже ее не с самого начала осознала и поняла, что со мной произошло. Когда проходила моя презентация в Доме актера этого компакта, это было 14 апреля, я никогда этого не забуду, ровно в 7 она началась, и где-то в районе 7 вечера начался пожар в нашей коммунальной замечательной квартире на доме номер 8. Что на Тверском бульваре.
0: А еще песня есть у Демона, это «В доме 8 на Тверском бульваре». Я извиняюсь, у меня нет голоса.
1: Да.
0: А вот скажи, вот это же, так раз мы затронули такую грустную тему. Вот
1: нет, почему? Она очень даже веселая. Я потом получила квартиру замечательную, двухкомнатную. Я очень довольна.
0: Уважаемые москвичи и гости столицы, поджигаете ваши коммуналки. При этом вам гарантированно будет обеспечена новая квартира.
1: Да, но сначала я, конечно, очень расстроилась, но потом все это как-то...
0: А вот ты знаешь, тут недавно вот у нас проходила такая мощная телега или тема телега, опять же, молодежное, плохое слово, ну, тема. Вот о пожарных вообще, о пожарниках, да? Вот очень много, но я все-таки хочу так грустного немножко свести немножечко, да? Очень много находят в огне так называемых криминальных трупов.
1: Так,
0: вот.
1: Прекрасно.
0: Ну, то есть пожарники приезжают, из своих бронзбойтов делают заплев огневых языков, вот, затем глядь, а вот он тут лежит, дымится, понимаешь, со следами насильственной смерти. Вот и я теперь всем знакомым и незнакомым людям, бывал на улице, подхожу, говорю: извините, пожалуйста, я от вас ничего не хочу, только ответьте мне. И задаю ему вот такой вопрос. Вот, а сейчас вот тебе задаю. Вот представь себе, что ты пожарник. Значит, у тебя за спиной висит баллоны. Значит, это...
1: Баллоны
0: всякие,
1: с чем?
0: Ну, вот дышать. Чтобы... У тебя, значит, весь твой пояс увешан всякими предметами металлическими для там вскрытия разных дверей, ну, как обычно, то есть там пассатижи, молотки и всякие крюки, да? Вот, ты, значит, врываешься в квартиру, охваченную пламенем, и видишь, значит, посреди этой квартиры, а ты, как, естественно, геройский пожарный, а не просто какой-то там пожарнишка, вот, врываешься первый туда, понимаешь, и видишь, что вот по комнате, куда ты ввалилась, бегает то чудик
1: такой.
0: Обгорелый
1: труп?
0: Нет, бегает чудик.
1: Так.
0: Вот, значит, в синих семейных штанах, и, так, значит, он ополоумевший, значит, в одной руке он, ну, что человек будет спасать из квартиры, когда он загорелся, естественно, ксиву, паспорт он, значит, свой сжимает в одной руке, а в другой, значит, пачку 10-долларовых, значит, купюр там такой здоровый, вот он бегает с ними, мечется.
1: Так.
0: Ну, и чего?
1: И что? Мои действия?
0: Какие? А твои товарищи, они еще там, далеко, они еще бегут где-то снизу.
1: А, это про криминальные трупы. Ага. Ну что же, я, наверное, дам ему один баллон. Но за него попрошу пачку долларов.
0: А вот многие пожарные, они просто дают ему по репе и отбирают.
1: Нет, надо здесь... Все-таки
0: гуманизм.
1: Да, конечно, должен. Конечно.
0: Но тем не менее, согласись, что телега, она мрачная. Вот, и никто не застрахован от этого. Поэтому я, например, знаю точно, что как только начинается пожар какой-то, я беру все свои вот эти вот... А у меня долларов, ну, немерено. Я их всех сваливаю в мешок. Вот, и прячу в единственное укромное место, которое, как правило, и не поддается огневой обработке. И это вот то единственное место влажное. Это не подумай, что плохого.
1: Да нет.
0: Да. Это вот где в санузле, знаешь, вот в унитазе стоит вода. Я их, значит, туда прячу, вот и все. И когда он, знаешь, приходит, этот монстр с баллонами, и говорит: вас спасти, угрожающе махая крюком, и осматривая, дескать, мои треники, где у меня там, откуда деньги торчат, часы и другие.
1: Так это про себя рассказывал, наверное, сейчас.
0: Нет, я просто прогнозирую ситуации с нашей жизни, все что угодно.
1: Так ты понимаешь, мне какая мысль сейчас пришла? Мне пришла мысль, что меня мой компакт спас, потому что если бы я в тот момент находилась дома, а не на своей презентации, то, возможно, я бы и пострадал.
0: Безусловно, безусловно.
1: Потому что у нас обрушился потолок в нашей комнате, в огромной.
0: Это даже не компакт тебя спас, а, видимо, музыка какая-то.
1: Если в общем, искусство.
0: Искусство.
1: Вот мы
0: искусство.
1: К чему пришли с тобой.
0: Искусство. Ну что, как у тебя сейчас вот обстоит дело с желаниями? Я имею в виду, вот либо мы послушаем прям вживую твой голос, либо можем послушать телефонные звоночки.
1: Мы можем послушать телефонные звоночки,
0: давай,
1: потом и голос можем вживую послушать.
0: Да. 203-19-22 – это прямой эфирный телефон. Ваши вопросы певице и актрисе театра Маяковского Юлии Силаевой. Мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно к вам. Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: С Новым годом вас, 8-м, и с Днем Победы.
0: Спасибо.
2: Если можно, у меня несколько вопросов к Юлии.
0: Ну, если я скажу нельзя, вы ведь все равно же их зададите.
2: Да, действительно. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, имеете ли вы отношение к известному политическому деятелю по фамилии Силантьев?
0: Так, да, дальше.
2: Ну, вы сразу... Извините, Силаев.
0: Угу.
2: Вот.
1: Конечно,
2: и следующий вопрос. Как вы относитесь к искусству Александра Лаэрского?
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы рекламируете мое скромное искусство. Да, ну что, вот на оба вопроса.
1: Ну, конечно, имею.
0: И, конечно, относитесь.
1: Конечно, отношусь.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. О, что же вы такой шумный? Здравствуйте. Алло. Вас очень плохо слышно, вы, наверное, очень нервничаете. Вот успокойтесь, пожалуйста, вот, и перезвоните еще раз. 203-19-22. Кстати, действительно, если, например, в момент, когда вот мы поднимаем с Юлей трубку здесь, вас вдруг охватывает, ну, такое трепетание, и начинает эндемически пропотевать у вас шкурка, вы не пугайтесь, вы так расслабьтесь, мы же хорошие, добрые люди, да? Или в крайнем случае вы прям скажите: извините, я волнуюсь и перезвоню. Вот, а я на всякий случай буду у каждого звонящего, Юля, если ты не против, спрашивать, волнуется он или нет.
1: Конечно.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
3: Нет, нет.
0: А мне кажется, что вы как-то все-таки в волнении. Может быть, вы уверены, что все хорошо?
3: Все хорошо. Госпожа Силаева, я хотел бы, прежде всего, узнать, какие роли, собственно, она исполняет в своих спектаклях.
0: Спасибо.
1: Собственно, я исполняю, значит, исполняла, точнее, будет сказать, потому что очень много спектаклей уже снято из репертуара нашего театра. Ну, до недавнего времени я вот играла в таких спектаклях, как «Приключения Буратино». А, я вот скоро, буквально через 10 часов буду исполнять эту роль, роль Мальвины в сказке «Приключения Буратино».
0: Извини, пожалуйста, что я перебиваю. А кто вот играет самого деревянного человечка?
1: У нас много сменилось исполнителей. Вот сейчас последний новый мальчик у нас, актер. Фамилия его Моисеев. Но я не помню, как его зовут, к сожалению.
0: Ну, правильно, он же всегда в гриме. А извини, что я все-таки еще раз вот перебью, так скажем, пролонгирую свое перебивание. А вот, например, если Буратино, вот он заболеет, да?
1: Ну, вот, Буратино болеть не может.
0: Ну, к примеру, вот случится с ним, вот с этим вот... вот с,
1: что, сгорит пожар, что ли?
0: Ну, что-нибудь так, с ним, да. Вот и тут приду я и скажу: Юля, а давай я сыграю Буратино. Вот мне дадут сыграть Буратино?
1: Дать-то дадут, но я уйду сразу, обижусь и уйду из театра просто.
0: А бывали, значит, такие случаи, когда приходили люди со стороны и говорили: сегодня я Буратино.
1: Бывали, да. Я уходила, и, в общем, я непримирима. Я все-таки предпочитаю играть со знакомыми людьми, проверенными в деле.
0: А ты же не знаешь этого, вот этого вот нового.
1: Я познакомилась с ним сегодня. Я уже отыграла одну сказку сегодня. Вот завтра у меня вот 12, вернее, уже сегодня в 12 дня я еще одну буду играть. Еще у меня есть такой спектакль «Круг», который вот я, Саша, вот... пытался тебя пригласить, но вот, к сожалению, у нас была отмена. Я тебя еще раз приглашаю, 1 января у нас будет этот спектакль.
0: Тяжело. Ну, в смысле, я могу не войти в дверь.
1: Да. Да, потом у меня были небольшие... такие, несколько у меня было фильмов, в которых я... такие фильмы, например, как «Встретимся на Таити». Вот завтра по второй программе будет фильм «Мужская компания», в которой я тоже принимала участие.
0: А «Встретимся на Таити» — это про мошенников.
1: Да, да, да. Я там была блондинкой, между прочим. На углу у патриарших, может быть, вы знаете, такой сериал был телевизионный. А недавно я снялась в фильме «Князь Юрий Долгорукий».
0: Это серьезная работа.
1: Да, это серьезная драматическая работа.
0: А вот скажи, пожалуйста, я все-таки туда-назад, к Буратино, хочу вернуться. А вот вы репетировали как-то это все или прям сразу?
1: Конечно. Саш, дело в том, что когда...
0: То есть, конечно, сразу?
1: Нет, конечно, репетируем. Вообще огромная работа. Во-первых, мы учимся 5 лет. Сначала. Потом мы приходим в театр, получаем роли, получаем распределение на какую-то роль. Начинаются репетиции бурные. Да, и потом, если повезет, все это дело дойдет до премьеры. Премьера, конечно, потрясающая, шикарная. Цветы, слава, рецензии, поездки. Ну, в общем, что перечислять?
0: Феерическая,
1: конечно. Вообще профессия феерическая.
0: А скажи, а вот как ты можешь оценить перемены, произошедшие в публике вот театральной, если вообще таковые имеют место быть? Потому что я исчез, я уже давно не появляюсь в театрах, вот и поэтому хотя бы уже этот факт говорит о 50% изменений.
1: Это серьезный пробел,
0: серьезный,
1: конечно.
0: Да.
1: Но вообще публика, она либо есть, либо нет. Вот так вот я тебе скажу. Пока сейчас у нас есть публика, чему мы очень рады.
0: А вот смотри, что меня всегда удивляет по жизни, так это обилие в Москве мебельных салонов.
1: Ты знаешь, я тоже думаю, боже мой, откуда они столько берут мебель?
0: Это же, это кто же ее покупает? Ты знаешь, однако вот у меня вот у самого два берут.
1: Саш, ты не знаешь, вот, кстати, вот извини, что я тебя перебиваю. Мне нужно стеллажи. Может быть, вот кто-то мне посоветует, сейчас на пейджер придут.
0: Стеллажи
1: книжные, да. Вот не могу никак найти. Может быть, кто-то сейчас мне вот посоветует, где можно купить.
0: А ты знаешь, как лучше делать? Ты прям книги на книги ставь.
1: А я у меня так и стоит, все в коробках.
0: Ну, зачем тебе тогда?
1: Я так до сих пор...
0: Лучше стеллаж — это коробка.
1: Ну, мне кажется, уже закончилась музыка, и мне нужно уже спеть, мне кажется.
0: Спеть, да?
1: Да. Или еще послушаем.
0: Ну, давай, знаешь как, давай все-таки сейчас ты споешь, потому что мы тут все пишем для телевидения, радиовещания, в общем, для истории. И как раз у нас сейчас есть время на прослушивание одной песенки. Затем мы заведем песенку с компакта. Тем временем ребята поменяют бобину, вот, отмотают назад, все просмотрим, смонтируем, да? Ты будешь как-то объявлять песню?
1: Да, я бы хотела объявить, потому что это для меня очень важный момент. Самое главное, чтобы не подумали, не дай бог, что я еще пишу стихи. Тогда вообще получится, что я близка к бардам. А я только пишу музыку. Музыку на хорошие стихи, те стихи, которые мне нравятся. Сейчас я спою песню, которая называется «Почему-то уходит лето». Я люблю лето очень.
0: Я летом только и живу, а зимой я так.
1: Жду, когда оно придет.
0: Да, я, кстати, хочу обратиться к нашим уважаемым. Ты можешь сейчас вот взять пару аккордов, ну, для
1: отстройки? Да, я могу, да.
0: Голосовой микрофон. Ну что, в принципе
1: я
0: звук.
1: Готова.
0: Сейчас я вот тут серединки, мне кажется, нужно дать серединки. Кстати, это и называется работа над звуком. Давай.

0: Напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас актриса театра и кино Юлия Силаева. Также она еще и певица, она исполняет песни. Причем стихи пишет не она сама. Вот тут заходил Алексей, очень интересовался, пишешь ли ты музыку только на стихи известных поэтов. Далее вопрос прервался, потому что Алексей заплакал и вышел вон.
1: Он, наверное, принес свой 10-томник с собой.
0: Видимо, у него что-то торчало в кармане.
1: Нет, я пишу на хорошие стихи, которые мне нравятся.
0: То есть тебе не важно временное обстоятельство?
1: Абсолютно не важно.
0: Ну что, я... Да, сейчас еще секунду.
1: Я даже могу и на Мандельштама написать.
0: Ну, чего?
1: Который сейчас только что прозвучал.
0: А на Ницше можешь?
1: Могу на Ницше. Он разве писал что-нибудь?
0: Из стихов?
1: Ну, стоящие, я имею в виду.
0: В рэпе можно его сделать. Я предлагаю снова обратить наше с тобой внимание к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Скажите, у вас такой голос какой-то на надрыве, мне кажется, вы как-то волнуетесь.
2: И мы... Нет, он немножко не надрывный.
0: Нет, ну вот вы послушайте, вы...
2: Голос, ну,
1: ну тенор, просто тенор.
2: Да?
0: Вы как, то есть у вас все нормально, да? То есть вы не...
2: Да, абсолютно замечательно.
0: Вот как-то эту фразу, да, абсолютно, прям крикнули. Вот вы можете так успокоиться? Может быть, вы перезвоните?
2: Это у меня аппарат очень сильно усиливает.
0: А, ну тогда задавайте ваш
2: вопрос. Да, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, первый, будете ли принимать участие в каких-либо новогодних спектаклях и какие роли там играть? Второй, значит, какая аудитория вам из пупсиков больше нравится? Дошкольного возраста, школьники и вообще кто лучше всего реагирует? Где вы выступали так в предыдущие годы на новогодних спектаклях? Это второй вопрос. И третий вопрос, если пишете, как говорится, на хорошие стихи, считаете ли, есть ли стоящие стихи у Маяковского? И можно ли на Маяковского?
1: Считаю, что...
0: Спасибо. Да, да.
1: Я считаю, что у Маяковского есть очень хорошая лирика. Поэтому, конечно, считаю достойным вполне написать на него. Может быть, напишу. Что касается сказок, сказки обожаю играть, вернее, обожала играть. Я их проиграла лет 7. Кстати, у меня же юбилей. У меня же 28 декабря юбилей, 10 лет в театре.
0: Я поздравляю.
1: Я же охрипла даже, заволновалась.
0: Я поздравляю. Может быть, как-то тебя успокоится?
1: Нет, сейчас я успокоюсь, я уже сейчас успокоилась.
0: Это круто. Это естественно, что это накладывает определенные отпечатки на характер. А что касается вот грудничков и пупсиков, ведь действительно, скажем, вот утренние спектакли, на них приходят грудники, некоторые с совершенно дурным характером. То есть там, значит, как-то происходит скрип шоколадных оберток.
1: Мы этого не слышим, потому что у нас много музыки. Много...
0: Живой оркестр, естественно.
1: Нет,
0: да?
1: Конечно, не живой, естественно.
0: Оркестр. Живой оркестр у нас нет, конечно.
1: Да, конечно,
0: понял.
1: Нет.
0: Да. Ну, то есть, в общем, грудники там ведут как бы свой образ жизни, а вы вот на сцене свой.
1: Вот мне нравится, знаешь, какая публика, которая вот приходит. Вот просто приходит и сидит на своем месте. Вот мне нравится такая публика жуткая.
0: Я слышал, что где-то есть такая традиция, ты наверняка о ней знаешь, что если на какой-то концерт классичной музыки или на спектакль приходит, ну, в общем, сбор маленький, приходит меньше ползала, то на остальные места сажают манекены, дабы артистам было в психологическом плане спокойно. Вот. И слышал ли ты об этой традиции? Существует ли она на самом деле? И если не слышала и ничего о ней не знаешь, как думаешь, стоит ли ввести? Или, например, хотя бы сделать по-другому? То есть, ведь есть же статисты в кино, то есть люди, которым там платят за... Ну, буквально за появление там в кадре, да, там массовка и так далее. Может быть, театром стоит в данном случае как-то для поддержки вот своих артистов набирать массовку на улицу в плане зрителей. Мы же, я пытался спонсировать открытие института зрителей. Ведь есть актерские факультеты, а вот зрительских факультетов нет. А ведь это тоже целая наука. Быть зрителем, быть слушателем, это
1: вот
0: наука.
1: Вот я даже больше тебе скажу. У меня такая мысль была, что почему вот Оскара получают актеры, режиссеры, художники, а почему зрителям никогда не дают Оскара,
0: вот,
1: понимаете?
0: Вот
1: он же смотрит оскароносный фильм, да, например?
0: Тем самым попросту оплачивает этот фильм, практически, ну, берет его под свою опеку. Логично. Ну так что вот касаемо этой традиции?
1: Я хочу тебе сказать так, что родилась я в Самаре, и когда-то он назывался Куйбышевым. Можно я передам привет своим родителям?
0: Ну почему бы нет? А у нас, кстати, сейчас мы посмотрим.
1: Есть Самара там? Есть, конечно.
0: Ага.
1: Мои родители слушают меня сейчас, мучаются.
0: Самара есть.
1: Мучаются,
0: Самара.
1: У них час разница.
0: Там, кстати, я даже скажу частоту, знаешь, какая? 68,5
1: у них
0: мегагерц.
1: Стоит эта частота.
0: Молодцы, привет вам, потому что это я так, ну, да. Радостно.
1: Привет, мои дорогие. Вы еще не спите, я надеюсь.
0: Да нет, конечно, там же другой часовой пояс.
1: Я тоже креплюсь.
0: Ну так что с традицией?
1: Я считаю, что вот, да, так вот я рассказывала про Самару, значит, когда я ходила все время на утренники классической музыки, то там было такое дело, что было ползала, и особенно утром, когда вот игрались утренники для детей специально, иногда бывало, что на сцене больше народу, чем в зале. И всегда мне было жалко безумно оркестрантов, потому что я видела, как они расстраиваются. Но сейчас, я думаю, и в Самаре поменялось все, и в Москве все поменялось. Сейчас нет таких традиций уже. Сейчас сидит полно народу в зале, и невозможно прорваться.
0: Вот это странно.
1: Традиция, знаешь, сама себя отменила.
0: Я вот вспоминаю тоже одно, ну не происшествие, это было, где это было-то? В Ялте. О, точно, и город такой
1: была
0: Ялта,
1: этом.
0: Да.
1: Это
0: было очень давно, правда, лет, может, там, 20 назад. То есть мне что тогда было-то 20 лет назад-то?
1: Ну, а сколько тебе сейчас?
0: Ну, вот вчера 24 стукнуло.
1: 24?
0: Да.
1: Ты обманываешь.
0: Я просто сильно изношен, то есть мой внешний вид этот, ну, понимаешь, бессонные ночи, постоянное оскорбление со стороны недоброжелателей нашей программы, вот, ну, вот, также постоянные допинги, алкогольные возлияния, все это приводит к разрухе организма. Да. Ну так вернемся все-таки к Ялте. Там играл духовой оркестр. Знаешь, были две площадки. Такие. Угу. Вот одна, значит, на одной стороне местности, именуемой аллея, а другая на другой стороне. Значит, на той другой стороне играл, значит, ансамбль гитаристов и барабанщиков, модные популярные шлягеры. А вот тут, значит, духовой оркестр. Ну, естественно, публика постепенно так, постепенно... кучками, группками как-то стало через аллею перетекать вот к оркестрантам современной музыки. Мне тоже было безумно жаль музыкантов духового оркестра. Их там было человек, по-моему, 8. Вот. И когда осталось тоже в зале там 8 человек, они сказали, у нас есть такой закон. Пока на сцене и в зале равное число людей, мы играем. Если вот еще один из вас уйдет, вот, то мы играть перестанем. Ушел я, потому что я не танцевал ничего, я сидел, смотрел, думаю, ну что же я буду тут сидеть? Вот, и я ушел. Они перестали играть. А существуют ли подобные традиции в театре все-таки?
1: Конечно, нет.
0: То есть, например, если я один буду сидеть в зале, все для меня будут играть. Ну, к примеру, так сделаем. Я прихожу в кассу, да? Это же очень часто, особенно между оперными певцами. Вот вы же оперные
1: певцы. Я не буду играть.
0: Нет, ну подожди. Вот смотри, такая ситуация. Оперные певцы и вот артисты друг друга вы очень не любите. Никак. Вот это же взаимное трение. Даже были случаи, когда, значит, один главный конкурент Лучана Паваротти просто купил все билеты на его концерт. Билеты проданы, люди не пришли. Вот. А тут, например, прихожу я, скупаю, ну, ладно, не я, конечно, что я. Приходит человек, там, у которого там, ну, все при нем, барсетку я у него еще не спер. Вот, и покупает все билеты на концерт, вот, не на концерт, на твой спектакль с твоим участием. Садится один в зале. Вот, сбор полный по кассе, все уплачено. Вот, директор, хозяин театра говорит, ну что, на сцену все, ну... сбор сделан, просто это один зритель, но он не понтуется как-то, он действительно искренне хочет воспринять данный спектакль, к примеру, Буратино, в одиночестве, но мешают ему вот другие люди, ну хочет он. Вот почему? Почему ты не будешь играть? Он что, не хуже, чем других? Он не заслуживает уважения? Может, он...
1: Я даже не буду разбираться, заслуживает он или не заслуживает. Просто уйду и все.
0: То есть все-таки тебе нужно много людей.
1: Мне нужны люди-то.
0: Хорошо. А вот тут-то мы и возвращаемся к этой традиции. Потому что он что сделает, зная это, и услышав сейчас тебя, я по секрету скажу, что на завтрашний 12-часовой спектакль именно он и купил себе билет. И он привезет этих самых манекенов из прошлой традиции. Ты обрати внимание, как будешь играть. Там будет шевелиться только двое. Он и баб его. А остальные будут вот так вот сидеть. Я правду тебе говорю. Вот обрати внимание.
1: Так, я сейчас уйду.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Ревер. Раз, раз, раз. Задержку побольше. Раз, раз. Нет, у вас плохой ревербератор. Там есть ручка. Тембры надо высоких больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, вы не волнуетесь?
3: Это нет,
0: мне кажется,
3: это опять я вам звонил недавно.
0: Да вчера, я помню ваш голос.
3: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
3: Ну, у меня опять несколько вопросов.
0: Давай.
3: Александр, скажите, пожалуйста, где можно приобрести произведение вашего искусства?
0: Да.
3: Вот. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, принимали ли вы когда-нибудь участие в действиях магического характера?
0: Извините, Саша, а не могли бы вы уточнить последнее? То есть, например, и сейчас Юля, она принимает участие в действии магического характера, она же со мной общается.
3: Нет, ну я имею в виду обряды какие-нибудь там, гадания.
0: Понятно, я понял. Юля, тут, ну, про на первый вопрос я не буду отвечать в силу, так скажем, его базитического характера, да простит меня Саш. А на второй вопрос он, видимо, имеет в виду обряды, ну, к примеру, такой, как, например, топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой и другие, например.
1: Конечно, не принимал.
0: Безусловно, я почему-то так и думал. Но вообще тут отношение к обрядам, к обрядовости, вот твое эти...
1: Не люблю, пошла в театр из-за этого.
0: Ну, а театр — это же тоже своего рода обряд.
1: Да, но это профессия.
0: Ну, а шаман — это тоже как-то своего рода отдельный класс.
1: А шаман — это искусство, я так думаю.
0: Ну, он собирает подать все-таки с людей, там, кто лисий хвост принесет, кто пуговицу. То есть это такое искусство оплачиваемое тоже.
1: Я некомпетентна в этом вопросе.
0: Еще телефонный звонок.
1: Да, слушаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Игорь Минеев.
0: Здравствуйте, Игорь. Игорь, извините, вот у вас какая-то тревога в голосе. Может быть, как-то вам успокоиться, а мы пока послушаем другой звонок.
4: Нет, что вы.
0: Нормально все, да?
4: Нет, лучше не надо.
0: А, ну хорошо, говорите.
4: Я понимаю, вы, конечно, сбиваете так людей.
0: Что делаем?
4: Ну, сбиваете.
0: Я езжу очень осторожно и не превышаю нигде скорости, поверьте. Да, мы услышим ваш вопрос.
4: Да, я хотел бы задать вопрос Юлии. Вот вы, Юля, мне кажется, человек очень интеллигентный. То есть, ну, вы актриса, вы там общаетесь в таком актерском бомонде, вы играете там на фортепиано. Вот у меня существует вопрос, вот что может быть у вас общего, вот у вас, у такого человека, и вот у такой личности, как Александр Лаерский, вот мне кажется, такой пошлого человека, такого достаточно, ну, такого гадкого, отвратительного.
0: Да, спасибо.
4: Спасибо.
1: Можно я задам встречный вопрос?
0: Ой, я уже выключил.
1: Ну, жалко.
0: Ну, тем не менее.
1: Я просто хотела спросить, а мне кажется, очень молодой голос, и мне кажется, очень такой юноша совсем.
0: А может, наоборот, старушка. Ты знаешь, что старушечек голоса очень похожи на голоса мальчика?
1: Почему до сих пор не спит? Есть же возможность. Вот у меня сейчас нет такой возможности поспать. Я бы с удовольствием поспала. Я сейчас в прямом эфире нахожусь. А
0: да,
1: вот он не
0: безусловно,
1: спит.
0: Безусловно. Ну, кстати, я тут вот что еще хочу сказать, что безусловно же, конечно, я в каких-то моментах гадок, но поверьте, что вот тут, будучи...
1: Не знаю, кроме
0: здесь
1: обаяния,
0: сам,
1: кроме
0: да,
1: обаяния,
0: сам.
1: Интеллигентности,
0: вот именно в этой комнате,
1: тактичности,
0: да.
1: Я пока ничего не видела.
0: А как только вот я отсюда выхожу, все, другой человек. Совершенно другой человек.
1: Мы еще будем слушать?
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню, угу. Вот... А затем, безусловно, продолжим.

0: Ты знаешь, Юль, вот есть такое емкое достаточно выражение, как то театральная семья. Ну, например, ну я сам, вот сидит какой-нибудь человек там по диапроектору и говорит такие фразы. Я сам из театральной семьи.
1: У тебя фамилия театральная?
0: У меня?
1: Угу.
0: Но я не из театральной семьи, это я тебе точно говорю. Вот скажи, чем все-таки театральная семья, да, вернее, неправильно я даже сказал, а вот тот круг лиц, который находится в данной папке, так это назовем, отличается от другого круга лиц, например, там от, ну, от семьи, например, кактусниц или кошатниц, ну, неважно, кого угодно, почему вот это... Слово «театральная семья» имеет какой-то особый вес и значение в глазах, ушах публики.
1: А ты думаешь, они как-то отличаются друг от друга? Я думаю, нет. Я думаю, что семья – это семья. Если хорошая семья, она хорошая. Если плохая семья, неудачная, она такая неудачная. Это не имеет значения, она театральная или там...
0: Нет, ну есть,
1: цветоводов.
0: Конечно. Например, семья художников. Я вот недавно попал, да, в такую семью. Начнем с того, что, значит, мне весь вечер достал, в общем-то, отпрыск, значит, ихний, показывал какие-то картинки, вынимая их из-под шкафа, вот, и говорил, вот видишь картинки, вот там вот это вот, то есть он сам что рисует, как в одном известном произведении. Один человек рисовал кошек просто, а другой подрисовывал пейзажи, да. Так вот и у этого, вот он, значит, рисовал типа каких-то слоников, а другой пейзаж. Все это на полном серьезе. Вот, значит, мама такая вся чувственная, знаешь, такая усюси-пуси, ухти-пухти. Вот. А затем, когда очевидно, что стало недоставать романтики, мне было предложено в центре где-то какие-то старые дома, мне было предложено, значит, пойти сделать прогулку по крышам. Хорошо, что со мной были два моих хороших товарища, один из которых женщина, собственно. Вот. И они отмазали меня, сказали, все, нам уже пора, мы ушли. То есть, безусловно, условно, есть какие-то коренные отличия даже в общении, в поведении. Вот это я рассказал о семье художников. Театральная семья – это совсем какая-то отдельная ячейка общества. Ну вот неужели ты, общаясь с людьми о театре, ни разу не обращала внимания, ну, на какие-то странности?
1: Я
0: вот
1: никогда не обращала внимания. Я прихожу в театр, работаю, потом ухожу, прихожу в свою семью. У меня семья не театральная абсолютно.
0: А вот есть ли у вас в театре именно, скажем так, династийность?
1: Ну, есть, да, конечно. У нас много пар семейных.
0: Ну, и вот эти люди, они вот, например, вы...
1: Вот, кстати, очень выгодно быть семейной парой. Все пары народные артисты России, вот.
0: А вот если пара, то...
1: Да.
0: А знаешь почему?
1: Вот как пара, так народные.
0: Я догадываюсь, почему это происходит, потому что все-таки те, кто вот раздают награды, любые, да, и регалии, они в глубине своей люди, ну, не как налоговая полиция, совсем другое. Они гуманные, и они прекрасно понимают, что, скажем, если мы дадим награду одному...
1: Не дадим вторую камеру.
0: Трение искрать, да, и мы разваливаем семью. А налоговый полицейский, он, ну, вот как я, например, думаю, да, я думаю, ага, вот эта семья, он бизнесмен, а у нее фирма поменьше. Я думаю, ну, возьму я с него налоги, ее не трону. Пусть она, значит, поднимется по деньгам, тут-то я и подоспею, и потом ее. Вот, потому что в данном случае платят они. Когда награждают, награждают его или ее. Когда платят, то все равно платят они. Ты согласна?
1: Платят вдвойне.
0: Ну, это позже, когда поднимется она. Да, ну вот, что еще хотел я спросить. Ты извини, что такие несколько глупые вопросы, может быть, но тем не менее мне очень...
1: Наоборот, очень глубокомысленные, очень глубокие, глубинные. Какие-то темы поднимаем совершенно для меня впервые, можно сказать, я какие-то открытия делаю. По поводу семьи кошатников. Вот для меня.
0: Ну, есть же люди, которые разводят кошек. Вот, знаешь, вот, ну, почему это не я даже придумал. Вот, например, включаю...
1: Я вообще не знаю, какие люди бывают.
0: Ну,
1: кто разводит кошек. Я очень замкнутый образ жизни.
0: Знаешь, есть собачницы, есть кошатницы. Понимаешь? Я сам недавно открыл это окно в мир. То есть род женщин, которые... Например...
1: Я знаю, что есть поросятницы.
0: Есть, да, безусловно.
1: Вот. Но то, что есть кошатницы, не знаю.
0: А ты никогда вот не обращала ли внимания? Вот, ну, например, выходишь ты вечером там, во двор своего дома, ну, просто погулять, да, или там за пивком, к примеру, идешь, и вот проходишь мимо двух женщин. Вроде около них никого нет. И ты не можешь сразу понять, молодые ли это мамы, кошатницы или собачницы. И вдруг ты... улавливаешь краем уха такой, значит, диалог. Одна у других спрашивает: ой, ты знаешь, вот мы сегодня так покакали, а другая: да, вот у нас что-то доктор нам прописал, вот там, ну, что-то, какие-то пилюли. И вот ты начинаешь так на измену садиться. Так, как же это у них? Вот я это просто сам слышал. На измене просто пребывать, потому что начинает сразу воображение рисовать, как это и с кем она, и как это на брудершафт, как космонавты это практически делают. И потом выясняется, например, подбегает к ней малышок, грудничок ее, она: ну вот и мы. Ох, как мы хорошо погуляли. Это, значит, это она говорила о грудничке. Но если к ней подбежит кошечка или собачка, то диалог не меняется. Я имею в виду в плане фонетики. Остается тот же самый мы. Поэтому есть мамы молодые, есть кошатницы, есть собачница. Есть свинья.
1: Ну, ты знаешь, вот как полезно приходить к тебе в эфир. Вот что-то я сегодня узнала. Очень многого узнала.
0: Ну, вообще, я написал даже книгу. Она называется «Кактусы и кошки». Там все о разных типах людей. И, в общем-то, и мое, скажем так, это дерево тоже есть. Ну, имеется в виду гинекологическое. Вот это, где там папа, все мамы, бабушки. Лесник у меня был в роду. Слушай, я вот хочу все-таки к завтрашнему представлению вернуться. Вот... в любимом всеми людьми кинофильме «Черепаха Тортилла», да, она выплывала на таком листе, а снималась все это, насколько я знаю, в ботаническом саду, вот недалеко от той же Ялты. Ну, в общем, на югах это все снималось, вот. А как у вас это происходит? Ну, вот она же должна все-таки выплывать, ведь люди приходят на спектакль.
1: У нас «Черепаха Тортилла» выходит из шарманки.
0: А пруд из чего сделан?
1: Пруд?
0: Ну, это я к декорациям. Ты пойми правильно, это дилетантские вопросы.
1: Декорация. Но... Какая может быть декорация в «Приключениях Буратино»?
0: Пруд должен быть камыш.
1: Самое главное, чтобы там был Буратино. Декорации совершенно не нужны.
0: То есть ты, вот он ходит постоянно, даже когда не его роль.
1: Дети, между прочим, никогда не спрашивают, где у вас пруд. Они сами понимают, где он находится.
0: Вот
1: где они представляют себе его, там он, значит, и существует. Понимаешь?
0: Нет, ну вот... Скажи, ну все-таки ведь декорация — это важно. Ведь есть, скажем, театры, у которых богатые декорации, а есть театр одного актера. Вот он сидит и читает что-то по книжке. Это сейчас очень модно. Вот. И ведь мы же так, получается, стоим-то на... Детей вообще нельзя брать в расчет. Дети — это существа с открытой психикой, еще не напиханные вот какими-то социальными там инъекциями и так далее. А мы говорим о взрослых людях, понимаешь? И у театров с дорогими, в общем-то, постановками шикарными. Кстати, слово «постановка» очень не люблю, какое-то бандитское слово, но это не важно. Вот с дорогими декорациями. И у театра одного актера есть своя аудитория, согласись. И вот эти аудитории, они могут рано или поздно встать по разные стороны баррикад.
1: Пауза.
0: Ну, то есть ты не хочешь как-то комментировать это. Я просто к важности декораций все.
1: Я считаю, что декорации очень важны.
0: Но почему же пруда нет?
1: А пруда нет. Он существует в воображении детей. Это немаловажно.
0: Давай-то сделаем вот, для взрослых спектакль «Буратино». Почему я, например, я не могу в 7 вечера прийти и посмотреть «Буратино»?
1: Почему? Можешь, пожалуйста, приходи, я закажу.
0: А взрослые уже будут? Ну, то есть это для взрослых?
1: Мы закажем тебе просмотр спектакля.
0: Ну, он будет редактирован под меня уже. Пруд будет. Я же, знаешь, у меня-то нет воображения. Ну, вот делится спектакль на детский.
1: Значит, так, секундочку. Значит, спектакль отдельно, пруд отдельно. Вот придешь, закажешь пруд.
0: Потом спектакль.
1: Конечно.
0: Да. Но все-таки о возрастном. Давай вот мы как начали говорить о возрасте. Вот средний возраст...
1: О моем возрасте?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: О среднем возрасте... посетителей, публики театральной вот в наше время.
1: Ты думаешь, я играю, да? И всматриваюсь, кто сидит в зале, и всматриваюсь, кому сколько лет, даже не представляю.
0: А я вот слышал, что сейчас, ну, помнишь, например, при покупке билетов на поезда требовали паспорт. Я слышал, что сейчас вообще при покупке всего, кроме продуктов питания, требует паспорт. И, ну, ради статистики все это объясняют статистикой, хотя, безусловно, это мощная работа спецслужб по своей внутренней переписке граждан, это не секрет. А, ну ладно. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ваше внимание
2: Алло,
0: к нам без...
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Вы не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Так... Совершенно мы не волнуемся. Да, Юля, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а какая роль вам за последнее время больше всего запомнилась? Хоть вот такой тривиальный вопросик, но все-таки. А вам, Александр, когда вы наконец-то появитесь в нашем правительстве?
0: Спасибо, спасибо. Ну, Юль, если позволишь, я отвечу. Дело в том, что я давно уже обладаю мощным влиянием, но вовсе не обязательно светиться, сами понимаете. Есть понятие СК, то есть серый кардинал, есть понятие ЧК, а черный кардинал, есть понятие Сашок. Ну вот вы подойдете к любому человеку в Думе и скажите, например, слушай, мне нужно там помочь там помещение торговое 160 квадратных метров где-нибудь на Тверской. Он, естественно, в чем-то, что такое, почему хочу? Вот скажет, ну я от Сашка. Вот, и поверьте, все будет нормально. Другое дело, что потом, когда тоже к вам приедут, скажут, дескать, мы от Сашка, то, дескать, то вы должны будете как-то отблагодарить щедро. Вот. Да, ну а теперь...
1: А я уже забыла
0: про
1: вопрос.
0: Роль. Про роль. Роль, самая запомнившаяся твоя роль. Но мне... это, кстати, не значит, что самая любимая.
1: Мне вообще нравится... Нравится, вернее, так не скажу, нравится, а не стыдно ни за что то, что я делала. Ну, еще я играла вот в спектакле «Наливные яблоки». Это, в общем, одна из любимых моих ролей тоже была. Мне нравится моя Мальвина. Нравилась когда-то, когда это было в начале. А мне нравится что-то, кое-что, ну, может быть, работа 3 в кино. Ну, надеюсь, то, что мне понравится самой, это будет еще впереди.
0: Хороший ответ. Ты знаешь... Вот тут приходило много очень людей за время, ну, моего даже монолога. Вот сейчас я вот хочу такой вопрос тебе задать. Грецкий заходил, и вот, говорит, Александр, говорит, спроси у Юлии про женщину-секретаря и женщину-певицу. Сейчас я раскрою, значит, эту тему. А ты готова вот, ну, ее выслушать? Ну вот, да?
1: Готова.
0: Вот. Вот объясни, пожалуйста. Вот говорят, женщина-актриса. Женщина-врач, женщина-инженер. И тут, на тебе, женщина-певица. Ну и, как я уже сказал, сейчас женщина-актриса. Почему-то в творческих моментах делается ударение на женское начало. А вот даже женщина не секретарша, а женщина-секретарь. Вот что за феномен с твоей точки зрения в этом?
1: Надо искать, знаешь, где больше женщины. Где больше женщин? Бывает так, что вот в секретаре больше женщин, чем в актрисе.
0: А все равно это секретарь, женщина-секретарь.
1: Бывает, что в секретаре совсем нет женщины. Поэтому какая-то женщина-секретарь, а какая-то секретарша.
0: Не, ну считается даже вот, насколько я знаю, оскорбительно сказать, там, дескать, ты секретарша, вот, вот ей так сказать, она может даже и по роже дать в буквальном смысле, то есть это считается как вот... Ну так они говорят же, например, женщина-актер. Вот, вот ты бы согласилась, чтобы к тебе применили это слово? Вот, например, спросили у тебя Юля, а вот вы вообще кто? Чем вы занимаетесь в жизни? А вы скажете, я актер. Вот ты же говоришь, я актриса, почему тебе не приходит в голову сказать, я актер?
1: Вообще, я артистка. Это моя должность.
0: Артист, тогда надо говорить. Ну, раз секретарь.
1: Нет, ну это будет обман. Если я... Мой портрет висит, например, в фойе театра. Подходит человек, и там написано «Артист Силаева».
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Ну, это странно как-то. Ну, что же это?
0: Ну, хорошо, ведь висит же портрет, например, «Летчик Бунина». Или «Космонавт» это вот Терешкова. Не «Космонавтика» же, «Космонавт» Терешкова. Почему? Ага. Не, ну я хочу понять, мне ни один человек не дал вразумительного ответа.
1: Я не знаю, не могу ответить на твой вопрос.
0: А это не мой, это Грецкий спрашивает. Чуть-чуть что сразу я?
1: Хоккеист, что ли?
0: А он в хоккей играет?
1: Не знаю.
0: А, Ну ты имеешь в виду этого персонажа тут в лыжах с клюшкой.
1: Да, это
0: ребенок одного из работников нашей радиостанции. Мне просто он попросил папу его, чтобы я пока присмотрел. Я ему выдал это, он по коридору туда-сюда. Ну пусть ездит.
1: Тут я смотрю, вопрос-то какой, я не знаю прям.
0: Ну что, там может еще один телефонный звонок.
1: Конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание, сами знаете как.
3: Алло.
0: Алло.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Александр?
0: Да.
3: Мне 67 лет.
0: Очень приятно.
3: Обожаю вашу передачу.
0: Спасибо.
3: И у вас такие приятные гости. Юлечке спасибо. Она так хорошо отвечает всем. Правильно навела. Секретарша. Молодец. Она это не утрирует, как оно есть. Вас я всех люблю. Поздравляю с Новым годом наступающим. Желаю вам счастья. Так себя держите. Вы оптимист. Молодец.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Это был очень добрый и хороший звонок. Нам бы побольше таких. А также вы можете, конечно, приходить, приносить пищу, вещи нам, чтобы мы как-то чувствовали себя еще лучше. Да нам и так неплохо сидит. Сейчас я вот посмотрю, что здесь. А здесь как раз есть место на одну песню. В живом исполнении Юлии Силаевой. Как готова ли ты?
1: Ну вот по поводу актрисы, актера.
0: А, все-таки не дает тебе покоя этот вопрос. Я знаю, что ты будешь ночами теперь думать об этом.
1: Спою-ка я лучше песню, которая называется «Старая актриса».
0: Только микрофону.
1: На стихи Николая Заболоцкого.
0: Я сейчас попрошу наш оркестр пока. Ребят, тихо.
1: Да.
0: Угу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица, а также актриса театра Маяковского, актриса кино Юлия Силаева. Женщина, да, безусловно. Безусловно, вы можете задавать ваши вопросы посредством телефона 203-19-22. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу, ну, такую неторопливую беседу. Вот, ты знаешь, профессиональный водители, ну, скажем, таксисты, хотя сейчас все меньше и меньше, и среди них профессионалов, но тем не менее, такие старые добротные дядьки очень часто признаются, что боятся сами ездить в роли пассажира. Вот так же происходит ли у тебя в плане театра, если ты ходишь на какую-то другую театральную постановку, в другой театр, ты же ведь не можешь оценивать его адекватно. Ну, то есть так и так у тебя происходит какая-то коррекция, потому что ты в курсе этих дел, ты прекрасно знаешь, что там, например, вот за две минуты до выхода там вот ее кто-то там пожарник ущипнул и так далее. И, соответственно, это вносит свои коррективы на восприятие. Я прав? Или у тебя по-другому это происходит?
1: У меня все происходит по-другому.
0: Как?
1: Когда я прихожу в другой театр, я прихожу как зритель. Я хочу, чтобы меня... Чтобы меня развлекали, чтобы мне было хорошо, чтобы я была... чтобы я расслабилась, чтобы я не думала о том, что я актриса. Я хочу получать удовольствие.
0: Ну вот смотри. Вот я немножечко занимаюсь игрой, ну, скажем так, музицированием, да, поэтому, когда мне там, или я где-то ворую в магазине, или просто у кого-то отнимаю там новую пластинку или кассету, там, ставлю ее на проигрыватель, я не могу, не могу и все, слушать музыку как целиком, не музыку, извиняюсь, а как мы изначально сказали, да, звуки, производимые человеком, да, по-моему, в самом начале беседы мы как-то сформулировали это по-другому. Я уже забыл. Неважно. В общем, не могу слушать эти звуки как единое произведение. Я волей-поневоле там слушаю партию какого-то одного инструмента, там трубы или барабанов, или там какой-нибудь трещотки, или бас-гитары. То есть ощущение цельности вот такой нет. Вот я имел в виду это, то есть ты же делаешь какой-то акцент на игру там одного актера или другого, ведь это же вообще принято в театре.
1: Нет,
0: там.
1: Не делаю, я же тебе говорю, что я не делаю, я воспринимаю все целиком.
0: Да ладно, я тебе не верю.
1: Не верю, пожалуйста.
0: Ну, потому что этого быть не может, вот смотри. Ведь...
1: Как-то не может быть, это может быть, потому что я прихожу домой, и только потом я должна, потом у меня что-то всплывает в моей памяти, тот или иной образ, или какая-то сцена, или там какой-то актер, который меня привлек мое внимание. А сразу я не могу воспринимать какие-то детали. Я сразу принимаю все целиком.
0: Вот смотри, давай. Вот с другой стороны подъедем, так сказать, с других ворот к этому вопросу. Ведь согласись, что в театр люди ходят, да, в принципе, не на спектакль. Она одного...
1: В буфет, что ли?
0: Нет, нет. Ну, кстати, есть такая категория, это так называемые театралы со стажем, которые, вот, чтобы потом где-нибудь на вечеринке сказать, да, мы были на просмотре, так, и так далее, ходят туда. Вот, но я имею в виду настоящих ценителей, таковые, видимо, есть. Они ходят не на спектакль, они ходят, на мой взгляд, на актера какого-то, одного актера. То есть в театре занят, к примеру, там, Иннокентий Смоктунов. Но образно, неважно, кто занят, это имя. Читают в билетах, о, круто. И тогда идут туда. То есть, может быть, ты просто...
1: Ты говоришь о каких-то отдельных людях, которые очень любят театры, которые заядлые театралы, которые следят за тем или иным актером. А я говорю о публике. Я себя считаю обыкновенным человеком из публики, из зрительской.
0: А вот... Что меня еще очень волнует и нравится. Не когда по телевизору показывают, а когда, так сказать, вживую. Вот оно здесь, я могу, как говорится, пощупать. Это оперетта. Вот ты немножко в курсе вообще вот оперетта. Так, я могу у тебя поинтересоваться.

0: Ну, ее поет, причем не просто, как я сейчас, а прям, ну, нормально.
1: Там поет «Митюха, Митюх, чего орем, вон, а почем знаю».
0: Вот, вот, но он же должен обладать каким-то голосом. То есть, получается, отбор в театр оперетты все-таки гораздо сложнее, нежели отбор в обычный театр, где там достаточно хореографии, петь.
1: Я так не думаю.
0: Ну, а ты бы смогла, вот, ну, ты бы смогла, ты все-таки поешь. А вот кто у нас есть... Из тех, кто, кого слушать-то невозможно. Но есть же люди, которые не умеют петь. Вот, ну, никак. Ну, к примеру,
1: таких
0: вот...
1: людей нет. Все потенциально нет, ну, я не все думаю, умеют.
0: Потенциально, да, но которые очень сложны для восприятия. Вот беленький этот новый Сталлоне русского кино-то, который об этом играл. Как его?
1: Совсем ты...
0: Со смешной фамилией.
1: Там... Не подготовился.
0: Не подготовился.
1: Эфиру,
0: неплохо. Картанян его фамилия. Вот он же... Ну, он же вообще наглухо.
1: А то есть... кто это?
0: Ну, в кино... Сейчас я просто забыл, как называется этот фильм-то. Он же все обошел. Все от него... И молодые девки все прутся. Как... Ну, известный фильм-то. Этот три... Ну, про трех дружков. Вот они там... Не три мушкетера.
1: Гардемарины.
0: О, да.
1: Тише, Саша. Да. Саша, я просто взволновался,
0: извини.
1: Все так нельзя. Ну что ж, пол третьего ночи,
0: да,
1: уже.
0: Прости, пожалуйста, сейчас кто-нибудь проснулся, и вы простите, я очень волнуюсь. Да, но тем не менее. Вот его бы в оперу не взяли ведь, например.
1: Кого его?
0: Ну, всех как троих.
1: Там
0: бы,
1: их трое.
0: Ну, трех бы и не взяли. Так бы искали все трое, идите вон. Вон сказали бы отсюда. Вообще, как люди попадают на работу в театр? И можно ли, вот, ну, например, такой, это я перешел резко к следующей теме, ты наверняка знаешь австралийскую группу AC/DC, да?
1: Конечно, да, конечно.
0: Вот,
1: да.
0: Вот у них же известная история, когда погиб предыдущий их солист.
1: Нет, я не знаю. Я просто перепутала с другой группы, а эту я не знаю.
0: Ну, в общем, не важно. У них пел один, в общем, он там погиб. А после этого место вокалиста занял человек, который раньше водил вот грузовичок этой группы. Понимаешь? Ну, то есть, скажем так, технический сотрудник. Возможно ли в театре такое, чтобы, например, какую-то, ну, не главную роль, ну, какую-то, сыграл человек, который долгое время там вешал декорации или еще что-то. Вот такая переквалификация.
1: Как говорит наш главный режиссер и мой учитель Андрей Александрович Гончаров, можно по блату поступить в институт. По блату можно его окончить. По блату можно поступить в театр. По блату можно роль получить. Но сыграть по блату нельзя.
0: Ну, сыграть по блату...
1: Нельзя сыграть... Ну, если все это перефразировать, нельзя с улицы сыграть роль.
0: А вот как же, как тогда ведь существует же...
1: С улицы уличные... можно прийти и полы помыть хорошо, понимаешь?
0: Нет, не совсем с улицы. Но
1: с
0: человек...
1: улицы можно прийти и лампочку вкрутить.
0: Но нет, это... не совсем с
1: это
0: улицы.
1: Это очень сложный вопрос, Саша. Это очень серьезный вопрос. Так вот с кондачка на него не ответишь.
0: А вот что такое кондачок?
1: А вот я не знаю даже.
0: Смешно. Мне кажется, это фамилия. То есть человек прославился где-то чем-то. Ну, знаешь, как улица Кондачка. Ладно, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Кондачок вы наш. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да, алло.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: А вы не волнуетесь?
0: Вы знаете, вот нет, совершенно уже успокоился. Уже успокоился, да. Вы. А, все, это ваш вопрос был. Спасибо. Спасибо. Вот как люди заботятся о моем и твоем, кстати, здоровье. Вот, а, кстати, ты заметил, вот когда я вот сейчас вот первый раз взял телефонную трубку, голос мой был несколько резок и грубоват. И человек заволновался и ничего не сказал. А второй раз я сделал голос ласковый. И человек сразу спросил, волнуюсь я или нет.
1: Мне кажется, нужно задуматься над этим.
0: Безусловно. Кстати, вот у тебя же вот тоже, ты же можешь, например, роль Мальвина сыграть по-разному. Ты же не можешь как автомат там...
1: Да, конечно, могу.
0: Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и почтения. Алло.
3: Приветствую вас. Узнаю сегодня.
0: Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче. Как-то...
3: Шурик, ты сегодня не узнаваем.
0: Да еще бы. Слушай, предновогодний...
3: Улыбился, что ли?
0: Ну, уже предновогодние праздники.

0: говорю я.
1: О, спасибо. Ничего, ну, человек просто, я поясню, звонит и говорит, я, говорит, сегодня не узнаваем. Я объясняю, что рано начал, дескать, праздновать. Ну, еще один звонок, а то как-то у нас все срывается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вы находитесь на все-таки на политической радиостанции?
1: Нет, вы знаете, безусловно, нет. Спасибо вам, конечно, за такое мнение. Дело в том, и вы, и Юля, наконец, должны это узнать. Дорогие друзья, безусловно, мы находимся в моей квартире. Она обставлена. Я играю в радиостанцию. И вы звоните ко мне домой сейчас. Извините, что перебил, да, говорите.
2: Это замечательно, но я бы хотел услышать о политических убеждениях артистки, если они имеются.
1: Спасибо. Вот это хороший вопрос.
3: Этого, ну, я
1: скандачка, ответишь?
3: Этого я и боялась. Мои политические убеждения. Они хорошие. Я хочу... Я не хочу коммунизма.
1: Да, этого невозможно.
3: Я хочу хорошо жить. Спокойно. Хочу умных людей видеть.
1: Вот, кстати, возвращаясь таких к...
3: Молодых.
1: Ага.
3: Красивых.
1: К коммунизму, к этому, да, вот я так осмелюсь все-таки заверить, что мы где-то с тобой, в общем-то, ну, приблизительно сверстники, скажем так, одно поколение, видимо, но тем не менее, вот ведь огромное количество молодежи сейчас появилось, вот грудников там, которым там 18 лет, которые в то время-то, если и жили, то ничего не помнят. Вот, может быть, ты как-то обратишься к ним, потому что уже многие обращались, говорили, что вместо дискотек на лес повал пойдете и прочие идиотские обращения.
3: Дорогие россияне и россиянки, сейчас, когда время 2 часа 45 минут, я никогда не была откровеннее, так откровенно, как сейчас. И, может быть, уже никогда не буду. Хочу пожелать вам доброй ночи. Хочу пожелать вам, чтобы завтра вы встали, и у вас не было сказки в 12 часов дня. Хочу, чтобы завтра у вас все было хорошо, чтобы у вас были на столе фрукты, чтобы у вас была пенсия, чтобы выплатили зарплату, чтобы в театр вы потом пошли не днем, не утром, а вечером. Спокойно посидели в буфете. Ну, я не знаю, там, встретили кого-нибудь. Еще лучше, чтобы вы посмотрели какой-нибудь хороший спектакль. Понимаете? Вот так как-то все. Что-то я загрустила.
1: Да, ну ничего страшного, это обычно в это время суток происходит с нами, со всеми. Все-таки человек, он такой животное дневное, в общем-то, днем проявляется активность, и у меня в том числе. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок, может, что еще приятного скажут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
4: Здравствуйте. Вот скажите, Юлия. Ну, как бывает, сидит человек, стоящий на месте машины, крутит руль, судорожно делает испуганное лицо, потом делают монтаж, видится, что машина летит над пропастью, ну, или, допустим, прыгает с крыши в огонь каскадер, лицом взад, ну, то есть лица не видно, а актер при этом целый. Ну, каскадер разобьется, можно другого так научить, получится точно так же. А в театре же так сделать нельзя. Вот скажите, пожалуйста, это как-то влияет на уровень травматизма?
1: Спасибо. Это действительно интересный вопрос. Ведь есть же там и фехтуют, где вот все же актеры мечтают играть Гамлета, а ведь там же фехтование присутствует, и может произойти там глазной покол и прочий покол.
3: В общем, я так скажу, от травматизма никуда не уйти. Это как ни печально, придется это констатировать.
1: Вот никогда... Да, извини, пожалуйста.
3: Да, пожалуйста.
1: Нет, договариваю. Нет, я просто...
3: Просто сейчас очень серьезный вопрос затронут. Да. Очень серьезный, да. Я не могу на него не ответить. Но есть один выход. Можно травматизм предотвратить или предубедить, как это сказать, предвосхитить. Во-первых, в институте, в театральном, есть очень хорошие... Вот у нас, например, я в ГИТИСе училась. У нас была очень хорошая кафедра сцен движения. Я очень любила этот предмет. Вот. И потом, поэтому, когда я снималась, например, в картине вот «Мужская компания», которая вот сегодня как раз будет 18 часов по РТР, вы можете ее посмотреть. Там вот я делаю какие-то небольшие маленькие трюки, я вот ими даже, можно сказать, горжусь, потому что я в первый раз села на лошадь, там и даже делала какие-то прыжки на это бедное животное.
1: На коня?
3: На коня, на лошадь, да. Про меня даже сочинил Некрасов стихотворение «Коня на скаку остановит». И я еще входила в горящую избу.
1: Да, я читала это.
3: Да.
1: Первое его стихотворение.
3: Это про меня. Mm-hmm. Вот. И в театре, да, действительно, в театре сложнее. Поэтому в театре, я бы сказала, темнее. Потому что за кулисами, как правило, очень мало света, и натыкаешься чаще всего не на сцене, а за кулисами, на какую-нибудь гирю, грузило, которое держит кулису. В общем, это часто бывает. Но опять я повторяю, это можно предотвратить. Нужно хорошо учиться в институте и ходить на все уроки сцендвижения.
1: Да, дабы быть гибкой. Потому что без гибкости...
3: Еще надо делать зарядку, между прочим,
1: да,
3: по утрам.
1: Безусловно, безусловно. Да. Да и, кстати, и перед сном тоже не вредно. А вот скажи, пожалуйста, вот такой вопрос интимного плана. Можешь, конечно, не отвечать. Случалось ли тебе на сцене играть в пьяном виде?
3: Боже мой, конечно, нет.
1: А каким-нибудь твоим коллегам?
3: Нет. Актеры вообще не пьют.
1: Ой, да ладно.
3: Нет, актеры не пьют.
1: Ну, то есть во время работы, может быть, а так, ну, ой, да все бухают как...
3: Нет, ну, как самые нет, трезвые это актеры.
1: Ну, еще скажи, и доктора скорой помощи. И вообще анекдот готовый. Ну, ладно, давай еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире...
0: Трудно. Я очень попрошу вас, напомните, пожалуйста, название замечательного, по-моему, вашего моноспектакля для «Радио Свобода», его автора, а я попытаюсь похлопотать, чтобы он прозвучал по «Эху Москвы». «Свобода лишена» у кого диапазона, к сожалению, и качество звучания оставляет желать вас.
3: Ой, спасибо, что вы вспомнили спектакль, потому что действительно для меня это, в общем, такое было дело... Очень важное в этом году, потому что когда вышла пластинка, она планировалась как моноспектакль по песням. Вот. У меня была такая проблема. Мне нужно было его сделать и где-то его показать. Но так получилось, что сценически я не могла его воплотить, кроме как вот уже вышеупомянутым мной 14 апреля во время моего пожара в квартире. Это было только один раз, к сожалению. И вот была такая замечательная возможность, предоставленная мне «Радио Свободы». Я сделала там моноспектакль. Называется он «Песни и огонь, но Виолетты». «Песни и огонь Виолетты». Вот.
1: А тут так. Написано на компакт-диске вот все это. Там
3: да, это...
1: Расписано кое-что даже.
3: Это вот придуманный мной такой персонаж Виолетта, который приезжает в Москву покорять Москву своими песнями из далекой Алматы.
1: Ты это здесь делала, имеется в русской редакции. В московской редакции «Свобода», да?
3: Да, московская редакция.
1: Ясно.
3: Вернее, я записывала здесь, в московской редакции, но для Праги.
1: Для Праги. Да, это хорошо. Да, ну что же.
3: А он повторяется, между прочим. Его повторяли, по-моему, раза два уже. Повторяли.
1: Я, к сожалению, вот никак не могу... послушайте. Дело в том, что у меня вообще ничего не ловит, ничего нигде. Ну ладно, все, что-то я о себе. Я думаю, что, может быть, сейчас мы послушаем песню в твоем исполнении. Опять же, мы как-то уделяем мало времени от живой музыки. А люди же, они хотят.
3: Да, вот я люблю очень живую музыку,
1: да.
3: Люблю живое дыхание, шепот и шорох. Я хочу спеть песню на стихи Александра блока.

0: чуть в проводе не запуталась.
1: Чертовски грустная песня. Вот, я так...
0: Она странная такая, почему-то называется, ну, «В углу дивана».
1: Ну, знаешь, правильно, углу, потому что человек сидит, в общем, в углу дивана, там, ну, может быть, камин уже полузатух, ну, и холодный,
0: Саш,
1: он
0: ты,
1: думает...
0: Ты меня извини, пожалуйста, но я, к сожалению, какие-то песни тоже волнуюсь иногда немного, и забыла сказать о авторах стихов предыдущих вот песен. Просто здесь были песни на стихи Мандельштама и Елены Казанцевой, и Николая Рубцова, и Николая Гумилева еще впереди.
1: Да, вот сегодня еще много будет песен. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юлия Силаева, а мы слушаем песни в живом исполнении, также кое-что с ее пластинки, которая называется «Песня огонь». Также общаемся с вами вот по телефону 203-19-22. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое, что, например, заболел один какой-то актер? Ну, вот как это случилось недавно.
0: Бывают актеры, болеют, да, бывает такое.
1: И в таком случае ведь рушится вся работа театра. Или есть запасной игрок, как у нас в хоккее?
0: Есть. Вот. Дублер. А как же?
1: А вот не обидно быть дублером? И как отношения?
0: Нет, а у нас нет такого понятия. Ты дублер или там ты основной состав. У нас просто два человека. Подовое назначается.
1: А скажи, вот максимум, сколько ролей ты сможешь сыграть? Ну вот, к примеру, и бывает ли такое, что тебе звонят из театра, например, Немирович Данченко, и говорят, Юля, дескать, зашити. Там нам нужно сыграть, называют какой-то спектакль. Ну, такой, такие взаимоотношения, взаимопомощь между театрами, а не только внутри одного коллектива.
0: Нет, такого, я такого что-то не слышала. Бывает, что нужно срочно ввестись, там заболел актер, и нужно за часа за три, за четыре ввестись в спектакль, который ты не играл никогда. Или когда-то, когда-то играл, но давно уже не играл, уже все забыл, ты опять... Я так делала много раз.
1: Ну, а максимальное число вот ролей, которые ты сможешь исполнить?
0: В один день?
1: Нет, не в один день, а вообще. То есть вот,
0: чем больше, тем лучше.
1: Нет,
0: мало,
1: нет, что
0: не,
1: же запас,
0: не
1: который
0: бывает.
1: Знаешь, имеется в виду, вот наизусть. Ну, нужно же знать все реплики, все там...
0: Мало не бывает, Саша.
1: Угу. А дублер, вернее, извиняюсь, суфлер в будочке у вас есть?
0: Нет, такого нет уже давным-давно.
1: Вообще во всех театрах или только вот в вашем?
0: Ну, я не знаю, может, где-то есть. Мне кажется, в малом есть театре.
1: А скажи, пожалуйста, ну а если может, все-таки нет. Вот ты забываешь там текст, еще что-то, разрешается ли?
0: Это мои проблемы.
1: Ну а как выкручиваться?
0: Выкручиваюсь.
1: Ну, то есть начинаешь импровизировать?
0: Нет, чему? Партнеры помогают.
1: Ну, подходит и шепчет? Ну, как ли издалека? Или по губам там, дескать, читают? Ну, как это выглядит? Ну, мы-то, понимаешь, простые зрители, мы в зале сидим, нам же важно, чтобы все шло гладко, понимаешь?
0: Тимон, мне может на ухо шепнуть что-нибудь.
1: А интересно. Ты в это время, пока он к тебе подходит, будешь стоять как батя.
0: Кстати, мне все время снится вот этот кошмарный сон. Вот ты зря мне совершенно задал этот вопрос. Мне
1: извини, постоянно... если да.
0: Да, постоянно это мой сон ужасов. У меня два сна ужаса. То, что я переодеваюсь все время, переодеваюсь и не успеваю надеть парик или там загримироваться, мне уже нужно выйти. Я катастрофически не успеваю выйти на сцену. Я опаздываю. И второй сон, когда я выхожу в пьесе, где я совершенно... Я понимаю, что я не знаю вообще никаких реплик. То есть я или забываю, или просто не знаю того спектакля, в котором два страшных сна.
1: Профессиональные сны называются. У меня также снится, как вот я вот прихожу сюда и начинаю крутить ручки, что-то не работает, какая-то пауза возникает. Или кого-то где-то, например, на концерте я выхожу, а у меня нет гитары, она забыта где-то. Вот. Или, например, когда я газон стригу, вот, что трава, она из проволоки. Я это понимаю в момент начала стрижки. То есть такие вот три тоже ужасных моих сна. Но вообще это очень понятно. Это говорит все-таки о профессионализме и о честности твоих намерений по отношению к театру. Потому что это не профессионал, если ему не снится какие-то неполадки в его профессии.
0: А потом мне всегда еще снятся сны, когда я никогда не нахожусь где-то в поле, на природе, да? Я все время нахожусь в каком-то многоэтажном здании. все время там много народу. Это или общежитие, или это театр, или это какие-то гастроли, мы в гостинице, в общем.
1: Большие архитектурные...
0: Архитектурные сооружения, и лифты, много лифтов, и...
1: А вот это не очень хорошо.
0: Люди, которые по коридорам ходят, много комнат, дверей.
1: Это не очень хорошо, на мой взгляд, это мрачновато как-то. Вот, ну ладненько, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим, да, разговор. Пока у нас была такая пауза, назрел тут ряд вопросов у наших уважаемых, к тех, кто сидят в соседней комнате и слушают нас через прямую трансляцию по проводу. Это особо избранный круг. Вот. И те, кто могут нас наблюдать. Ты, кстати, не пугайся вот людей, которые появляются в окне, просто за отдельную плату. Мы позволяем им подтянуться и в течение, скажем, 10 секунд наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот вопросы от них такие. Вот очень хороший.
0: Любимый режиссер тот, который со мной работает.
1: Правильно, правильно. Так же, как у меня любимый музыкант, который у меня играет, безусловно. Безусловно. Любимый доктор, который меня лечит. Любимый начальник, который мне платит денег.
0: Вовремя.
1: Да. Доброй ночи, Юля и Саша. Юля, у вас красивый голос. Не собираетесь ли вы сняться в клипе, спрашивает Изи. Хотя мне несколько непонятно вот аллегория, то есть красивый голос и в клипе. То есть, видимо, имел в виду Изи или имела в виду, я не знаю, на какой-нибудь из твоих песен заклиповаться, в общем-то, по полной программе.
0: Пока это не входит в мои планы творческие.
1: Правильно, это хороший ответ. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Как ты смотришь? Я просто жду.
0: Ты меня спрашиваешь?
1: Да.
0: Давай послушаем.
1: 203-19-22. Это что такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: У меня назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Юлия, как вы относитесь, вернее, с каким чувством вы смотрите?

0: смотрите свои фильмы или слушаете свою музыку. А второй вопрос такой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь об актерских суевериях? Спасибо, с наступающим.
1: Спасибо вас также. С наступающим, я имею в виду.
2: Да, и с кануном преддверия порога.
1: Я тут же забываю вопросы. Тут же вот я сразу волнуюсь и забываю все вопросы.
2: Я про первый тоже что-то с трудом. Ну, в общем, что-то связано с просмотром тобой, кино с тобой.
1: А, как я отношусь к фильмам?
2: Да.
1: По-разному, в зависимости от того, в каком я настроении. Бывает, что и могу посмотреть, а бывает, что не хочется. Второй вопрос какой?
2: Второй. Подожди, сейчас я просто...
1: Об актерских суевериях.
2: Об актерских суевериях, да, действительно интересно.
1: Не спать, Юля. Об актерских суевериях. Да, они есть, но я стараюсь ими не пользоваться, потому что... Ой, почему же я стараюсь ими не пользоваться? Забыла. Я все забываю, потому что 3:30 ночи. Нет, я стараюсь не поддаваться. Вот, я вспомнила них. Стараюсь не поддаваться актерским суевериям. И как-то противостою какими-то своими внутренними силами всему этому. Ну, иногда бывает, если упадет роль, ну, сяду на нее. Ну, бывает. Грешу этим.
2: Ну вот, ты знаешь, то есть все-таки о самих вот суевериях, да, каких-то. Вот, например, я заметил, будучи несколько раз на просмотре чемпионатов мира по подъему тяжелых штанг и киданию, в общем-то, их вдаль, вот, что у них есть, например, вот суеверие такое мазать белым порошком руки. Я так думаю, что это кокаин элементарный. То есть, вот, может быть, что-то подобное есть и в актерской жизни. Ну, там, например, некоторые хоккеисты вот перед выходом на сцену лупят своего соперника вот по заднице каской. То есть вот, любители американского бейсбола, они вообще-то, наверное, заметил, в кучу сбиваются и начинают там читать какие-то жуткие полувоенные псалмы. Вот. А как с актерами-то это? Ну, неужто он так взял с кондачка, одел, бороду приклеил и пошел? Даже предварительно, не подготовившись, как-то вот морально, не настроившись там...
1: Ну, вообще, как правило, актеры никогда не рассказывают, что они делают перед
2: этим. А, ты не проводила, каждого... да, наблюдений таких?
1: Я не проводила.
2: Угу.
1: Да знаешь, как-то не до этого.
2: Ну, в общем, да, работы тоже много. Так, сейчас мы тогда еще тут обратимся. А, вот Роберт интересовался, в каких спектаклях участвуют животные? Потому что вот он подразумевает, что в «Иване Сусанине» участвует животное некое. Я ничего тут не могу сказать, вот поэтому к тебе, конечно, вопрос.
1: Жучка, наверное.
2: Жучка, точно. Точно. А мы вот ставили спектакль, который назывался «На заре космоса». И он был сорван, потому что мы не нашли ни человека для исполнения роли латышского правозащитника Генриха Лайка и для собачки вот этой второй, как ее там звали. Их же двоих.
1: Стрелка.
2: Там? Стрелка. Вот Стрелка, белка, это собака была.
1: Белка, Стрелка.
2: А, сперва Белка, Стрелка.
1: Стрелка, да.
2: А Лайка заслали туда, говорит, хочешь жить, лети.
1: Умей вертеться.
2: Да. Вот Саша тут заходил, просил, чтобы ты назвала хотя бы один вечерний спектакль, в котором ты играешь.
1: «Круг», пожалуйста, 1 января.
2: 1 января. Представляешь, какие люди туда придут? Хотя нет, на самом деле, наверное, нормальные. С Бадуна мало будет людей, надеюсь.
1: Ну, правильно, у нас поставили спектакль, в котором, знаете, самые непьющие актеры, самые уравновешенные, которые знают, что придут и сыграют.
2: А публика?
1: А публика, ну... это уже дело публики. Это будет на ее совести.
2: Ну, зато буфет, я думаю, поимеет.
1: Но буфет, я думаю,
2: сбор.
1: Не обманет их ожидания.
2: Не обманет, я надеюсь.
1: Так. Вот что с буфетами, с буфетами у нас замечательно в театре.
2: Вот тут Миша, вроде Таганский. У него такой Миша Таганский.
1: Псевдоним.
2: Круто. Ну, крутой псевдоним, да?
1: У тебя Лаэртский.
2: У него Таганский. Но у меня хоть поэтический.
1: Да.
2: А у него какой-то прям преступный, да. Ну ладно, он спрашивает. Уважаемые Юля и Александр. Кстати, видно, человек образованный. Он обращается сперва к даме. Вот, затем уже ко мне. Если вы такие умные, тоже приятно. Подскажите, где взять денег? Есть какие-нибудь рекомендации?
1: Попробовать начать где-нибудь работать.
2: Например, мыть стекла автомобилей. Хотя сейчас зима.
1: Или мыть стекла...
2: На радиостанции.
1: Радиостанции.
2: Но это только за харчи. Денег тут, конечно, за это я, например, не получаю. Может быть, меня обманывают, но мне дают только харчами.
1: Можно пойти в театр монтировщиком работать. Им больше платят, чем актерам.
2: Монтировщиком?
1: Сцены.
2: Известная профессия. Так что, Миша, ждем тебя в роли монтировщика. Халат, инструменты и все вот штуки, эти, из чего монтируется, все свое. То есть ты, как опытный монтировщик, со своей кухней должен прийти и сказать: я принес все с собой. Я все сделаю хорошо, потому что я Миша. Миша Таганский. Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню с компакт-диска Юлии Силаевой, затем продолжим нашу беседу.

0: Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Юлия Силаева, актриса, певица. Она играет в театре Маяковского всяческие роли, также в кино. И вот исполняет в прямом эфире песни, как правило, на чужие стихи. Вот Олег тут очень интересовался, поеду ли я в Серебряный Бор. Олег, сегодня не получится, к сожалению, потому что у меня на завтра есть серьезное мероприятие. А вот человек без имени очень попросил, если есть, исполнить для него песню на стихи Сергея Есенина.
1: Что, можно,
0: можно
1: спеть?
0: Конечно.
1: У меня есть такая песенка.
0: Пожалуйста, тише. Дисциплинированный музыкант.
1: Я должна вспомнить ее. Сейчас. Не громко у нас инструмент.
0: Да нет, я могу пробрать вот.

0: А, вот это был великий все-таки поэт, согласись.
1: Не играл.
0: Согласись, что это был великий все-таки поэт. Вот вопрос, опять же, от Миши Таганского. Да, вот он нас благодарит за помощь в трудоустройстве, что делает ему честь, и спрашивает, как у тебя, Юля, как ты относишься к актерской деятельности Владимира Высоцкого, и что вы думаете о нынешнем составе труппы актеров театра на Таганке? Мне, кстати, еще интересно, почему называют труппа, а не группа? Вот всегда я задумывался об этом. Есть какая-нибудь история?
1: Да. А у меня другое интересует, почему у труппы два П.
0: Тоже, да, тоже интересно.
1: Вот.
0: А вот ну откуда это пошло? Не знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Если кто-нибудь знает, вы нам позвоните и скажите, либо вот как-нибудь в письменном виде. Нет, не потому, что как-то мы не образованные, просто даже если мы будем знать, откуда это все равно не будет нас переставать приводить в недоумение, правильно?
1: Что касается Высоцкого, то я его воспринимаю как-то очень... целиком всего, со всеми его песнями, ролями в кино и в театре, я, к сожалению, его не видела, но вот одно от другого я не отделяю.
0: А нынешний состав труппы?
1: Нынешний состав труппы я не знаю.
0: А театры конкурируют между собой? Вот я начал все-таки как-то разговор о мебельных салонах, такой дежавю, типа, да, посетил опять о мебельных салонах. Их много на каждом углу, но все как-то живут, умудряются платить аренду, умудряются платить налоги, по крайней мере, видимую их часть. И, тем не менее, везде что-то это их покупают. Также и театров очень много сейчас. Масса театров-студий. Вот, значит, соответственно, должна быть какая-то рекламная деятельность. То есть... Как это все проводится? Так как вот эта же огромная паутина театров, студий, охватившая Москву, она не может не конкурировать вообще?
1: Ну, во-первых, театров сейчас не огромное количество, и студий уже давным-давно уже поубавилось. И театры тоже. В те театры, куда ходит народ, и те театры, которых поддерживают власти наши дорогие. Те театры живут нормально своей жизнью, а конкуренции особой, мне кажется, и нет ни у кого.
0: Вот,
1: каждый театр живет своей жизнью.
0: Ты знаешь такой театр-студии на Юго-Западной?
1: Слышала. Вот, я не была там.
0: Практически на моих глазах происходило его зачатие. Вот я долгое время там работал, недалеко, прямо скажу, в генштабе. Там работал в большом здании. Так. Ну, это ладно, это я что-то о себе. В общем, изначально это было маленькое такое помещение. Затем они вручную вот так отстраивали. Его. Помню момент, как было лето, и они кидали. Меня еще очень удивило это действие. Как дети в стену кидают снежки, они также кидали глину вот в стену. У них получилась такая вот рельефная красивая поверхность. Сейчас там уже вообще достаточно большое, по крайней мере, снаружи помещение, и, насколько я знаю, он до сих пор котируется вот так, ну, на серьезном уровне. Вот как ты считаешь, что в наше время нужно театру-студии, именно театру-студии любительской, чтобы как-то выжить? Если бы тебе сейчас вот пришел бы меценат, сказал: Юля, я даю тебе денег, а ты будешь руководить театром-студии. А театром-студией, вот именно на театр-студию, деньги нормальные, хорошие, помещения, все. То есть какие бы ты принимала меры, если бы вообще бы вписалась вот в данный расклад... Как бы ты набирала актерский состав?
1: Вообще, сначала я бы определилась, чего я хочу.
0: А что ты хочешь?
1: Кстати, это во всех моих делах я сначала определяю, зачем, для чего. Вот. Если бы у меня был свой театр, я бы сначала бы сформулировала бы себе идею. Потом я бы придумала репертуар под эту идею. Потом, в зависимости от этого репертуара, я бы подобрала тех актеров, которых бы я хотела видеть. Вот.
0: Ну, то есть так вот, как мы любим говорить, с кондачка, у тебя сейчас вот никаких таких вот мыслей нету, что вот...
1: Ну, почему? Если сейчас через 15 минут ты меня спросишь, может быть, у меня будет. А с кондачка, как выяснилось, мы с тобой как-то...
0: С трудом.
1: С трудом.
0: Ну, что ж ты хочешь? Время такое, да плюс продукты питания, все эти импортные, они все-таки дают печальные последствия.
1: Ну, а да. Я не питаюсь импортными продуктами. Я люблю наш продукт.
0: А где ты, кстати, покупаешь?
1: Я? В Елисеевском магазине на рынке.
0: А на рынке ты любишь ходить?
1: Очень.
0: А вот ты как там, вот как ты вот приходишь, ты любишь там торговаться?
1: Торговаться не люблю.
0: А вот говорят, это
1: мне
0: целый
1: неохота.
0: Спорт.
1: Ну, нет, лень, лень, мне, безусловно, мне лень. Лень. Я но... вообще ленивая.
0: А хорошо, но тебе-то вот это сложно. Представь, к примеру, вот когда я с друзьями собираюсь ехать на Волгу, мы, как правило, покупаем массу мяса.
1: А на Волгу куда ты едешь?
0: А я не помню. Мы постоянно... Понятно. Ну, мы то на Волгу, то...
1: На Истру.
0: Знаешь, куда, как она называется, речка, на К?
1: Кама.
0: Нет, Кама это далеко.
1: Кондурча?
0: Нет, вот рядышком, вот в сторону Павлова Посада мы часто ездим.
1: К Клязьме?
0: Да нет. В общем, там на К есть речка тоже. В общем, туда мы тоже ездим. Вот покупаем мясо тогда, если продавщица красивая девчонка, то мы, естественно, начинаем с ней вот эту канитель разводить на тему цен. Там, вот, естественно, не из скупости, а просто дабы поддержать ее желание торговаться. Ведь любой человек, торгующий на рынке, он скучает. Ему скучно. Вот просто стоять, и когда с ним начинают торговаться, это целое искусство. Это считается во всем мире так. Я сам, честно говоря, тоже не умею.
1: Я прихожу на рынок купить мясо или там продукты какие-нибудь. Мне хочется это сделать быстрее. Когда мне что-нибудь хочется, я уже не торгуюсь. Я просто это беру, приношу домой, быстро-быстро готовлю, быстро-быстро съедаю.
0: А мужа кормишь?
1: Конечно, конечно. Ну, а как же?
0: А вот тут был вопрос. Вот если, например, мясо подгорело или молоко прокисло, то бывают ли в доме у тебя конфликты, ругань? Ну, вообще, если не секрет, немножко о семейной жизни. То есть, кто у нас муж?
1: Что значит, он у нас?
0: Ну, вопрос тут такой, по-моему, был. Ну, это цитата. Кто а кто муж? У нас муж? Кто цитата, нас кстати, муж? Из какого-то фильма. Помнишь?
1: Да, кто у нас муж? Сейчас кузнец. Скажу. Кузнец.
0: Да!
1: Волшебник, волшебник.
0: Да, кто у нас муж? Волшебник. Волшебник. До свидания. А, сразу надо было говорить.
1: Нет, кто у нас муж? Волшебник. Свободно, что ли?
0: Нет, он нет. Не так сказал. Он типа сразу... А, сразу надо было говорит, предупреждать. Вот так.
1: Предупреждать
0: надо. Да, предупреждать надо. Да-да-да. И отрулил.
1: Ну, конечно, что ж я... У меня есть муж. Вот. Журналист он. Угу. В каком-то смысле писатель. Вот. Так что у меня все хорошо. А из-за кислого молока мы не ругаемся.
0: То есть, значит, у вас такая настоящая творческая семья. Тут вот только что заходил филолог Назим.
1: Да.
0: Да, да и говорит, что? Саша, труппа происходит из немецкого труппе, театральная группа.
1: О, да. Ну так-то это и есть группа.
0: Безусловно, группа все равно, не называть же труппа.
1: Ну Назиму виднее.
0: Да. Ну что, телефонный звоночек, да. Может быть, послушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Ну, мне тоже, конечно, если какие-то у вас там появляются. Хотя, конечно, больше ей. Потому что я тут, скажем, часто бываю, захожу. Вот. Юля тоже, конечно, будет теперь, надеюсь, появляться. Но все-таки пользуйтесь случаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Вот мы, ночная смена, 1500 человек.
0: Да.
2: Ну, собираем ЗЛК, там деталей нету, мы слушаем. Мужики хотят, вот кто-то с горочки спустился, говорят, ты больше нам ничего не надо, песню спеть.
0: Понятно.
2: А еще хочется, вот много ли зависит от гардеробщиков, от тех, кто билет там продает, вот успех спектакля.
0: А, понятно, понятно, спасибо. Кстати, Юль, действительно интересный вопрос насчет гардеробщика. Это само собой, это ближе к творчеству. А вот насчет билетерш. Ты знаешь, есть такое вот у артистов эстрадных, ну, скажем так, две категории работы, да. Первая – это работа на гарантии, когда, значит, коллектив стоит определенные деньги. Ну, скажем, 1500 он стоит. Все, это гарантия, да. А, значит, второй вариант – это от сбора. Там договариваются там, 50% сбора залу, 50% группе или артисту. Но есть еще вариант такой промежуточный, когда минимальные гарантии и что-то свыше. Значит, в случае, если гарантия, тут все понятно. Значит, бабки платятся, люди играют. В случае, если от сбора, то, как правило, директор группы ставит на кассу своего человека просто для элементарного контроля за продажей билетов. Ведь билетерша-то, она же может это... Ну, это...
1: Корешок себе присвоить?
0: Да.
1: Может, чего-нибудь, я не знаю.
0: Ты не думала об этом?
1: Они такие женщины феерические.
0: О-о-о.
1: мистические.
0: Причем, ты знаешь, вот когда я последний раз в театре очень давно был, но я помню, я покупал билет, так у меня ощущение, что я разговариваю с профессором театральным, с каким-то, а не с билетершей.
1: Вполне возможно, что они имеют отношение к театру, имели отношение к театру. У нас какие-то есть женщины, работают и кино, имели отношение.
0: Но тем не менее.
1: Они
0: вот
1: с биографией.
0: Ну, как ты думаешь, насчет денег обманывают они? Ну, мне интересно. Но ведь везде,
1: 3 часа 45 минут билетерши, наверное, уже спят.
0: Спят, да. Давай, говори, да.
1: Ну, наверное, они придумывают что-нибудь.

0: гардеробщика, бороды, искусственные парики и вот прочие прибамбасы человеческого тела.
1: Нет, не относится.
0: Ну а что же все-таки делает гардеробщик?
1: Гардеробщик встречает зрителя. Это очень...
0: Все-таки я тупой.
1: Саш, Ты совершенно не готов к эфиру.
0: Я извиняюсь.
1: Ты перепутал с костюмером.
0: Да.
1: Какие-то мне цветы и грибы рассказывают, я не понимаю.
0: Без трех минут.
1: Я бы сказала, без 13 минут. Без 13 еще.
0: Я извиняюсь, что-то меня вставило круто как. Тут гардеробщик, гардероб, белье там хранится, а чье я, да?
1: Да, я тоже как-то сейчас была немножко... Первый раз вот за весь эфир я вот так немножко смутилась.
0: Ну, а я понял, я сижу-то в такой вот в непонятке, дескать, чего он говорит.
1: Нет, я-то наоборот. Я сознанием дела отвечаю на вопрос. Я говорю, кто такой гардеробщик? Я говорю, он встречает людей.
0: Да. А вот заметь, вот...
1: Кстати, провожает тоже. Это очень важное...
0: Иногда в промежутках подходит, вот во время спектакля похлопывает так по плечу тебя вежливо-вежливо и спрашивает, как дела?
1: Конечно. А ко мне вот, например, иногда подходит гардеробщик и говорит, Юля, ну вот ты сегодня как-то вот не очень, не очень. И вот как-то вот идешь и думаешь, действительно, что-то сегодня не так.
0: Да, что-то...
1: Да, что-то как-то не то.
0: А вот ты знаешь, что касается театрального, теперь уже гардеробщика, да. Вот ты же как-то призналась, любишь посещать ресторации всякие. Заметь, что особенно в последнее время...
1: Нет, я не всякие люблю и не часто.
0: Да, но тем не менее, да. Хотя вот в доме в ЦДЖ, там, в общем-то, гардеробщицы, они такие тетки, начитанные, имеется в виду. А вот в различных ресторанах, как правило, сейчас берут в гардеробщики таких молодых мальчиков, которые, по-моему, все такого голубого направления. Я не хочу их обидеть никого, но тем не менее как-то это бросается в глаза. И у них такая гипертрофированная вежливость. То есть не произойдет ли вот с течением времени такое, что просто люди будут ходить больше вот в рестораны, чтобы столкнуться с такой свежливой улыбкой, прям, чуть ли с неслаской, исходящей от гардеробщика вот в ресторане, нежели от гардеробщика театра, который так бинокль дать. Это я утрирована, конечно.
1: В общем, да, где-то близко к оригиналу.
0: Это же искусство получается быть. То есть гардеробщик — это искусство.
1: Вообще, если я буду знать такие места, где меня будут облизывать, обхаживать и ублажать всячески, я буду туда чаще ходить.
0: Я тебе потом шепну после эфира, чтобы не подумали, что реклама или еще чего. Да. Ох, как. Какой тут пришел.
1: Что-то хорошее.
0: Саша, хороший. Может, нет, но я прочитаю, все равно бумажка такая интересная. Саша, перед тобой сидит колдунья, она тебя ворожит. Спроси у нее насчет праздника Ивана Купалы. В каком веке люди должны по обряду купаться? Савелий спросил. Не хочешь, не отвечай. А вот такой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как зовется человек, который следит за бородой, усами и прочими атрибутами человеческого тела? В театре, видимо.
1: Гример.
0: Это же часть гримера, да. У вас один он или несколько?
1: У нас несколько.
0: А вот есть у тебя любимый гример? Ты же можешь, например, отдавать предпочтение там кому-то одному.
1: Нет, если я скажу, что... А вдруг она не спит? Вдруг все остальные не спят? Как же я обижу всех?
0: Понятно. А вот Руслан заходил, спрашивал, госпожа Силаева, а вот если вы не согласны по какому-то вопросу с режиссером, что тогда?
1: Интересный вопрос.
0: Бывает так, что, например, он говорит, Юля, ты должна встать боком, театрально вытянуть правую руку и сказать, о, гром, порази
1: меня. Нет, я делаю по-другому. У меня вот однажды был такой случай, была женщина, правда, режиссер. Мне не хотелось ее обижать. Я тогда придумала какое-то

0: ну, что-то для себя придумала, допустим, в этой сцене, и сказала, что это она мне сказала, якобы. Внушила ей мысль, что это ее предложение, это режиссер. И она потом
1: забыла, дескать,
0: забыла про это и взяла, присвоила авторство и решила, что действительно так будет лучше.
1: Слушай, это круто, я буду так же поступать в бизнесе.
0: Да.
1: Хорошая мысль. Ну что, телефонный звонок пришло.
0: Конечно,
1: говорить
0: режиссеру, что ты, дескать, дурак, прав, и, в общем, ничего не понимаешь.
1: Ну, есть какие-то
0: этого,
1: споры.
0: Конечно, нельзя.
1: Ну, или все-таки он там как генерал.
0: Ну, я так понимаю, что если категорически с чем-то, если с ним не согласна категорически, то я всякие там... пускаюсь во всякие там хитрости.
1: А вот не бывает такого, как в кино, например, про театры, дескать, когда актриса, она начинает там плакать, бросаться пюпитрами и кричать: «Павел Аркадьевич, ну не моя эта роль, ну не могу я, все, я ухожу из театра», а мудрый, добрый, седой, значит, вот режиссер, он ее: «Ну что ты, Анечка, все у тебя получится», зовет ее, в общем-то, куда-то к себе, там они пьют чай без всякого секса, фильм черно-белый, после чего сажает в «Волгу» с шашечками, и она уезжает, на следующий день играет роль, так что цветы, счастливые улыбки, лицо, титры, свема, кодек.
0: Вопрос в чем заключается?
1: А это что тут так, я бредил. Дай послушаем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: До встречи, дежурная часть.
1: До свидания. Это мой любимый персонаж, который ведет данную программу. Ты не видел эту передачу?
0: Ну как же, это я запомнил даже один момент. Когда он сказал: «Лично у меня с моей тещей полное взаимопонимание». Да, до встречи, дежурной части.
1: Особенно вот эта фраза. Я сперва, когда начал, то есть, включать звук, я вообще смотрю телевизор без звука. Ну, не, то есть диапроектор он называется у меня вот так в семье. Вот, но когда он ручкой вот так делает, я думаю, интересно, чего ж такой вот пухленький дяденька может так делать ручкой и что-то говорить с такой зажигалочкой в глазах. А он так: «До встречи в дежурной части». И теперь я слежу за интонациями. То есть я не смотрю всю программу, а вот такой вот эти моменты. И всем советую это делать, господа. Это вот это называется даже не театр, это искусство.
0: Это искусство большого... большого полета, высокого полета.
1: Вот человек одной фразой дает столько эмоций. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро, если, конечно, в Москве сейчас как в Зеленограде утро.
1: Да.
3: Так, вот такие три вопросика. Первый, будьте любезны, только запоминайте, Александр, чтобы ваши гости, я, конечно, очень ее уважаю, но все-таки вот обидно немножко, что забывает. Некоторые вопросы. Первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, вот в актерской среде наверняка тоже есть такие свои специфические анекдоты. Не могли бы вы несколько актерских анекдотов рассказать? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно гастролей. В каких странах, вам кажется, реакции публики на наш спектакль наиболее благожелательны? В каких странах, в общем-то, в гастролях реакции похожи на то, что в наших российских городах? И третье, адаптация актера к смене часовых поясов.
1: Спасибо. Спасибо. Я, правда, уже забыл половину вопросов. Я помню только, что про Америку спрашивали. Ну, вот ездила ли туда и... Ну, в смысле...
0: Ездила я в Америку.
1: И что-то еще там было, я не помню.
0: Про публику.
1: Про публику, да.
0: Я была, к сожалению, не во всех странах. Я только была совсем в небольшом количестве странах. А со спектаклем я ездила, по-моему, только... в Голландию, что ли? Да, в Голландию, по-моему.
1: Хорошая страна.
0: Хорошая страна, мы ездили в фестиваль. Да, она отличается, публика, конечно. Но я так не могу сказать сразу, чем отличается. Другая.
1: Вы там играли на их языке, что ли?
0: Нет, мы играли на своем, на русском.
1: Правильно.
0: Потому что, знаешь, Саш, может быть, ты сейчас не знаешь, но я вот тебе скажу. Театральный язык, он международный язык. И не обязательно знать, понимаешь, язык той страны, из которой ты приехал.
1: Да, искусство, оно вообще вне языков, вне рамок.
0: А ты понимаешь, да.
1: согласен с тобой целиком, целиком согласен. Ты знаешь, вот сейчас мы должны вроде как прерваться, но прежде я хочу зачитать гневную телегу, которую мне принесли. Значит, следующее. Юля, скажите, пожалуйста, существует ли в нынешнем кинематографе мощное давление семейных династий и панибратства? Смотрел сегодня фильм «Ширли-мырли», я тоже тебе о нем говорил. Видел всюду холеные пропитые морды, которые веселились с девками. Так продолжается уже 10 лет. Даже в фильм «Ермак» был приглашен актер, который играл Панкрата Елизарова в фильме «Вечный зов». Он же там является старым коммунистом. Значит, коммунистом он будет по гроб жизни. Трудно ли сейчас в связи с этим пробиться молодому талантливому актеру? Очень хороший вопрос, на мой взгляд.
0: Сейчас очень серьезную вещь скажу, очень серьезную. До тех пор, пока государство не обратит внимания на кинематограф, кинематографа у нас не будет. 3 часа 57 минут.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас актриса театра имени Маяковского, актриса театра и кино и певица Юлия Силаева. Время быстротечное. Это не я сказал, Гоголь, понимаешь, так сказал. Причем брат его, Сергей Гоголь, ну, он был прав. Он был прав, действительно, это так. Остается у нас совсем немного времени. Анекдоты, к сожалению, Юля не будет рассказывать, потому что не хочет. Это весьма уважительная причина. А вот Женя спрашивал: Юлия, критикуете ли вы своих коллег и прямо в лицо? Ну как?
1: Ну, если... Конечно, критикую, но мягкое, тактичное, конечно же. Если хочется. А если не хочется, то ничего не говорю.
0: И вот интересное сообщение от... почему, спрашивают, наша программа на УКВ звучит на полсекунды раньше, чем на FM? Тут такая ситуация.
1: Это у меня что, тоже спрашивают.
0: Видимо. Но я хочу сказать, что на FM 91.2, а что такое УКВ, я не знаю. Почему там раньше звучит, да и вообще не понимаю я этой техники. В общем, связано это на самом деле с трансляцией исключительно. Вот, вовсе не думайте, что как-то у нас идет запись и дубляж. Ничего такого нет, у нас только запись. Ну что, и, наверное, есть смысл послушать песню в твоем исполнении.
1: Ну, я спою такую новогоднюю песенку.
0: Во, да.
1: Она называется «Цветной снег».
0: Еще была такая «Горячий снег».
1: Да, это «Цветной снег». А еще была песня «Одиночество снег» до этого.

0: очень знакомый жанр. Вот прям вот настолько знакомо.
1: Какой жанр?
0: Ну вот, вот данный певческий жанр, в котором мы сейчас, по-моему, это из этой, как к детям нянька из космоса пролетела.
1: Вот это у меня, у меня была первая профессия, я преподавала в музыкальной школе, и я, когда работала в музыкальной школе, то я сочиняла для своих детей песни, которые они мне исполняли.
0: А вот это из этого.
1: У меня
0: жанра.
1: Был хор, да, там детский хор, и у меня пели эту песенку.
0: Ну, в принципе, вот любой уважающий себя композитор, будь то Малер, там, я, все мы пишем детский цикл, так называемый. То есть, согласись, у Бетховена, у того есть детский цикл. Вот и
1: да
0: еще...
1: даже у Мусоргского.
0: У Мусоргского, безусловно. Да, к тому же... И даже улица у него своя есть в Москве. Юля, как у вас обстоят дела с воинской обязанностью, интересуется Андрей?
1: У меня этот билет...
0: как понятно. Вот в Большом театре, говорят, лежали раньше на чердаке три огромных камня, которые во время ремонта выкинули, посчитав ненужными. Отчего, однако, акустика зала сильно нарушилась. А какие в вашем театре существуют легенды и сказания о привидениях, призраках и прочих рыцарях астрала?
1: Еще раз я...
0: В общем, камни выкинули из Большого театра, три, посчитав их ненужными, изменилась сильно акустика помещения. Вот. А какие-нибудь существуют легенды о вашем театре подобного рода? Странные закутки помещений...
1: Ну, все говорят у нас, что в нашем театре витают духи актеров, которые там раньше играли. Что-то есть в нашем театре, витает. Но я боюсь, как бы это не улетучилось.
0: Ну, правильно, потому безусловно, будет грустно, если не будет никаких таких штучек. А вот ночью там страшно вообще?
1: Я не была там ночью.
0: Просто дело в том, что...
1: Я все время то утром, то вечером...
0: Мне довелось в свою бытность молодости, не знаю, существует ли такое вот выражение в русском языке, бытность молодости, но, например, выпьем за сбычу мечт, существует. Вот и я работал сторожем буквально 3 раза в одном из московских кинотеатров. Ну, мне нужно было там, понимаешь, перегоноваться, спрятаться, там, ну, тяжелые времена там были, вот, жуткое ощущение было. То есть, когда вот ты один в целом в здании кинотеатра, вот, в нем где-то еще 8 часов до утра, короче, зависают энергетические призраки тех, кто был на всех дневных сеансах. Вот, а один раз я видел ночью мужика, который сидел тупо в зале и смотрел в пустой экран. Я даже не стал подходить и спрашивать, кто ты и что тут делаешь. Это страшная история. На ночь такая страшная байка, которая, однако, является реальностью. Ну, я предлагаю еще послушать телефонные звоночки быстренько, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас очень плохо слышно.
2: Да, ну я прошу прощения, у меня плохой аппарат. Разрешите прежде вас поздравить с наступающим Новым годом.
0: Спасибо.
2: Вашу гостью Юлю, вас, Александр. Очень большое удовольствие вы доставляете сегодняшней передаче. А Юля, я слышал по свободе. Прекрасно. Удовольствие великолепное.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, такое душевное, ну, явление, я бы сказал. Просто душа отдыхает.
0: Спасибо.
2: Вот у меня вопрос.
0: Да.
2: Откуда выдумана Виолетта? Были ли прототипы? Нет ли автобиографии там какой-нибудь? Спасибо заранее.
0: Спасибо, до свидания. Вас также.
1: Спасибо, вас также. Нет, на самом деле это мной выдуманный персонаж. Я его придумала для себя и для того, чтобы не ассоциировал меня никто с биографией этой девушки. Мне так проще, потому что я, если я актриса, то мне проще играть кого-то. Мне себя очень сложно играть, потому что это практически, наверное, невозможно себе сыграть.
0: Да, я с тобой, видимо, соглашусь. А вот вопрос такой от Памелы Андерсон приходил. А верно ли, что название «гастрит» произошло от нерегулярного питания во время гастролей, приводящего к понижению Сейчас, да.
1: Очень... Тогда был бы не гастрит, а гастрол.
0: Гастрол был бы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что, может быть, еще песен послушаем?
1: Послушаем песен?
0: Песен.
1: Вы думаете, их есть у меня?
0: Я вижу.
1: Роберт Бёрнс.

0: А вот нам тут показывает оператор, что, дескать, не могла бы ли ты еще раз исполнить песню, вот, которая тогда... Ну, ты помнишь, была незадача с ней. Да, если тебе не сложно, может быть, ты как-то...
1: Будем спасибо. Считать, что это по просьбе оператора.
0: Ну, по моей тоже. Будем считать, что это на бис.
1: Старая актриса.

0: Спасибо, спасибо. Очень хорошая композиция. Да. Вот вопросы. Тут сразу ряд вопросов был за это время. Во-первых, Юля, могли бы вы выступить в мужской роли? Ну, известно, что многие роли, например, вот этих, как их...
1: Вообще вопрос не в бровь, а в глаз, можно сказать, потому что мужских ролей гораздо больше, чем женских. Женщинам, актрисам, не хватает ролей. Это статистика, между прочим.
0: Вот мальчиков, как правило, играют женщины в театрах.
1: Это в каких же театрах?
0: Ну, вообще во всех. Вот как ни посмотришь, пажей разных всегда играют женщины.
1: Я такого не видела, не помню.
0: Ну, нет же детей актеров.
1: Нет, берут. А как? Почему? Вот, например, дети актеров.
0: Вот, если у него вот ведущая роль, например, «Маленький принц», вот такая вот постановка, там, где он играет главную роль, ну, вообще, с участием детей я не смотрю ни фильмы, ничего, потому что мне это вызывает какой-то приступ от тошноты, типа, как грудничок в главной роли, все кончено. И, видимо, кто-то это еще понимает, в общем-то, в мире искусства, и поэтому берут просто женщин, и заставляют играть детскую роль. Но я могу ошибаться.
1: Я думаю, ты ошибаешься.
0: Как уважаемые гости относятся к голливудским актерам, и кто из них ей нравится?
1: К голливудским актерам я отношусь хорошо. Хорошо отношусь. Кто-то мне нравится. Кто, не помню, сейчас сразу не могу сказать.
0: Так это нужно время определенное, безусловно. Миш тут заходил и поинтересовался. Юля, а может ли вас перекупить другой театр? Ну, к примеру, Бродвей.
1: Хорошо было бы, конечно. Ну, вряд ли, я думаю.
0: Но, в принципе, это практикуется в театральном мире, да?
1: Ну, как хорошего игрока, конечно, могут перекупить.
0: А как же вот влияние там в новую группу, знакомство, прописка, все эти жуткие штуки, о которых мы все слышим столько страшного и не лица
1: приятного? Ну вот когда Бродвей меня перекупит, тогда будем решать эти проблемы.
0: А ты тогда расскажешь?
1: Конечно, расскажу, приду.
0: А ты, наверное, зазнаешься и уже не будешь даже вообще сюда и приезжать.
1: Вообще, может быть, скорее всего, так. Хотя в Америке будет утро. Вот сейчас у вас ночной эфир, а в Америке это утро. Тогда, может быть, приеду, да. Если это утро, я приеду.
0: Вот Савелий спрашивает. Ну, ты наверняка знаешь, что сейчас развелось огромное количество коллективов новомодных. Там такие, как там группа «Безделки», «Дрестящие» и прочие, там «Отбитые мошонки». Вот твое отношение к сиюминуткам такого рода. Они ведь занимают огромное эфирное время. Занимают огромную часть...
1: Да, но у меня большое преимущество. Я могу выключить свой эфир.
0: Ты это делаешь?
1: Я так и делаю, конечно.
0: Ура! Ну что, телефонный звоночек послушаем быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Спасибо, госпожа Юлия. Да. Действительно, такой великолепный, теплый голос. Жалко, что не...
0: Говорите погромче.
2: Жалко, что вот такой великолепный, теплый голос, как у госпожи Юлии, действительно редко занимает эфир.
0: О.
2: Вот, госпожа Юлия, вот такой вопрос к вам, как человеку театрального круга. Как вы относитесь к профессии суфлера? Вот сейчас в некоторых театрах действительно модно стало опять вот эту суфлерскую будочку строить. Но говорят, там сидит спонсор, который, значит, указывает что-то.
0: Ну, дескать, да, что вот, делать?
2: Спасибо. Вот,
0: спасибо.
1: Я думаю, это не спонсор, это продюсер. Это продюсер. Он следит за всем процессом, а прикидывается, что и наверняка числится в бухгалтерии суфлером. Он следит, как актеры играют, правильно ли он платит деньги. Если это антреприза, возьмем антрепризу, к примеру.
0: А может быть, это сидит снайпер. И в билетах есть предупреждение. Если вот во время нужных мест, которые будет показывать он же, вы будете слабо шлепать в ладошки, он будет производить отстрел. А может быть, там, кстати, сидит бабушка кого-нибудь из актеров, которую нельзя оставить дома одну. Потому что место-то не заполнено. Вообще, как-нибудь я приду и загляну туда. И, может быть, вот у вас есть в театре суфлерская будочка?
1: Ой, я даже как-то и не помню.
0: Вот если есть, можно я в ней посижу? Я молча буду.
1: Да кто ж тебя пустит-то в театр?
0: Вообще, да, вообще в театр-то не пустят. Ну, давай послушаем еще музыку. У нас совсем мало времени остается. Как ты насчет исполнения какой-нибудь пьесы? Может быть, что-нибудь еще на стихи замечательного Есенина?
1: Ой, я сейчас как-то вот растерялась, и сейчас я подумаю. Может быть, как-то, может быть, еще что-то придет мне в голову.
0: Давай.
1: Есть у меня такая песенка, небольшая, на стихи Елены Казанцевой.

0: звоните мне, друзья. Я теперь уже не я, я состарилась, устала. Жизнь моя меня достала. По утрам хоть волком бой. Будто немцы под Москвой.
1: Напоминаю вам, что мы слушаем в прямом эфире песню в исполнении Юлии Силаевой. И вы еще можете задавать ей ваши вопросы по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите громче. Вас... вас очень плохо слышно, уважаемый. Алло.
2: У меня вопрос к Юле.
1: Говорите громче.
2: У меня вопрос Юле.
1: Во, да.
2: Если можно, если вдруг Арсений Тарковский попросил бы сделать роль в фильме «Фалару», роль «Фару», там сами кто-то на дне славы.
1: Я с трудом понял, но я думаю...
0: Ну, я поняла, я очень хорошо к этому отнеслась.
1: Я бы тоже. Ну, а, не у меня же спрашивали.
0: Очень хорошо бы отнеслась.
1: А в чем суть-то была?
0: Я так поняла, про... был, если вдруг бы мне предложил роль Андрей Тарковский в фильме «Солярис», как бы я к этому отнеслась, если не ошиблась?
1: Так, сейчас еще посмотрим, что здесь. А, вот... Говорят, что теперь электронные суфлеры появились. Вот так вот.
0: Бегущая строка, в смысле?
1: Да, да. В модных театрах. Ну как, есть у тебя что-то еще в репертуаре из песен? Или мы еще звоночек?
0: Звоночек.
1: Звоночек, да? Здравствуйте. Вы...
3: Алло. Алло. Доброе утро еще раз. Извините, что забыл с самого начала сказать. Вот у нас в нашем же доме внизу в магазине есть стеллажи прекрасные, полочки книжные. Это магазин «Рябина» называется, дом 1449, 14 микрорайон Зеленоград, третья остановка от Заводской улицы. Автобус 14, 17, 19 и 20.
1: Спасибо.
3: А в связи с этим вот такой еще вопросик. Какие книги вы в последнее время читали, покупали? Какой ваш самый любимый литературный жанр и самый любимый автор? Большое спасибо. Спасибо.
0: Знаете, я давно уже книг не покупаю. У меня их очень много. Очень много, поэтому... Литературный жанр, любимый детектив. Это сейчас произношу это, потому что 4 часа 34 минуты.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, детектив, детектив, да, это как даже вроде и не книга, а как ветерок такой в жару.
0: Ну, вообще, любимый литературный жанр...
1: Наверное, Чандлер. Про Филиппа Марлоу. А жанр? А это и есть жанр про Филиппа Марлоу.
0: Да, это жанр, понятно, но... Наверное, просто хорошая книга. Это может быть и беллетристика, это может быть и какие-то документы или письма.
1: Вот документы я тоже очень люблю. Особенно
0: ты, наверное, не те документы любишь, которые я люблю.
1: Паспорта граждан там просматривать, знаешь, там это... Деловые документы читать. Да, вот, Юля, как вы относитесь к сценам, когда выступаете вместе с животными и сейчас, когда выступаете вместе с животными и не собираетесь ли вы выступить в Марьино, спрашивает некто Ёж.
0: С животными у меня нет никаких выступлений, но, может быть, будут, кто знает. В Марьино. Кажется, да, что-то у меня планировалось. Наверное, буду.
1: Ну, мы-то сообщим сразу.
0: Конечно.
1: Поднимем
0: бегущую
1: флаг, ударим
0: пустим
1: в рельсу и выстрелим из большой царь-пушки, кстати, которая является прототипом нашей маленькой. И подходит время прощания нашего с Юлией Силаевой. Юля, прежде чем мы попрощаемся, я, да и не только я, а многие наши радиослушатели просят тебя прочитать монолог Мальвины или что-нибудь оттуда, какую-нибудь фразу этой девочки с синими волосами.
0: С голубыми, я бы сказала.
1: Да.
0: Стойте! Остановите эту комедию. Я ухожу из театра. Я не могу больше выносить грубостей Карабаса-Барабаса.
4: Мальвиночка, вы зачем? Вы куда? Что? Прикажите.
0: Вы никогда не сможете этого сделать. Вы способны лишь в отчаянии взмахивать рукавами, и поэтому прощайте. Я ухожу.
1: Спасибо и удачи тебе в завтрашнем дневном спектакле и во всех остальных спектаклях. Надеюсь, их в твоей жизни будет немеренное количество. Надеюсь, что как-нибудь все-таки и я достигну такого возраста, когда меня будут пускать в театр, и тогда я обязательно приду. Я очень хочу посмотреть, как внутри это все происходит. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе за то, что нашла время и приехала в столь поздний час в нашу программу.
0: Спасибо, доброй ночи. А, доброе утро уже.
1: Доброе утро.
0: Счастливо, пока.

0: И в гостях у программы «Монморанси», как я уже вам, собственно, сообщал, Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», Лилия Вьюгина, человек, который занимается сверлением дыр в зубах своих пациентов и пациенток, и, собственно, жена Александра Самойлова, Анна, которая совмещает, в общем-то, идеально две функции. Это функцию супруги, соответственно, функцию матери детей Александра и функцию менеджера, насколько я понял. Свои вопросы Александру, его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем, можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
1: Доброй ночи. Здравствуйте.
0: Да. То есть у меня была долгая тирада сегодня.
2: Такое конечно, представление совершенно необычно, когда командиром представляют первый раз в жизни.
0: Это... А я объясню.
1: А меня женой первый раз.
0: Я объясню,
1: а
0: почему это происходит.
1: Нет, у нас
2: она просто мать моих детей.
0: Свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение.
1: Да я тоже так думаю.
0: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон. И они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца. Или наоборот. Постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга. Телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот. И всегда они говорили, ну, как бы попу ему не пристало говорить про себя, что я командир села. А почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это был почтенный, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот. И здесь в данном случае как бы
2: к учителю.
0: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный даже, я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный, немножко всегда писал, и одновременно был флагом деревни. То есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтамп, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
2: Да. Под почту.
1: Прям. Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
0: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у нашего Прохора,
1: конечно,
0: девушки?
1: Конечно, потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, да. И у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем,
3: называется маслом.
1: Ребята достаточно старенькие уже. И да, да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Да. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
2: Даже о-о-о, ребятами вас назвали.
1: Поэтому
3: даже 21 год. Вот. Даже 7 ноября.
1: И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
0: может,
1: после сидения у костра.
0: Может, будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком и сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но у тебя не создалось...
2: Ты считаешь, что я КСП, да?
0: Нет,
2: тоже
0: нет.
2: Представляю такой
0: нет, в данном случае...
1: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай.
0: Да, я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот, они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончит петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... А вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, фальшивая прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
1: Да, конечно,
0: и с ними мы спорили очень долго на эту
1: ребят,
0: тему.
1: Ну,
0: да,
1: чего вы спорите? Ну, лучше спорить? Зубы сверлить. Ну, так лучше нет, зубы никто сверлить. На самом деле не спорит. Просто
0: воняет,
1: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же «Последний шанс»... Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП и говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных. Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступает никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
0: А я даже не в курсе, и фамилии я не называю.
1: И не развиваются до безумия. Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди как-то так вот затихли уже.
0: А да. Давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
1: Ты сам споешь, что ли?
0: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который... Ну, я фамилии не привык называть, потому что, мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально. Он был и есть сейчас. Он является сыном одного из основателей этого движения КСП. И одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения. То есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии, там, ну, я там смутно помню. И он мне записал, как я сейчас помню, наш ансамбль «Blackfoot» какой-то, «Черная нога», прям все он тащился. И с другой стороны сказал, что этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху. Вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись, там слышно шуршание, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде мчится на ослице». Русыми кудрями ветерок резвится.
1: Сейчас Саша скажет, пьеса, что это не они.
0: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Кысуля и мышуля», вот она как Крысу. Бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда как бы амплитуда его высока была.
2: Ну, ты 50% угадал, в общем, в своем пении. Кисунь,
1: наша красу, не
2: наша, а про хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
0: Ну, то есть это не это принадлежит
2: нет,
0: перу
2: последнему. Первое нет.
0: Но все до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, вот когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано хорошо. Что-то фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть. Да.
2: Ну, давай, если это
1: так
2: важно.
1: Мы, извини, очень... мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, давай, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива, правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну...
2: А но они потом пожалели об этом.
1: Вот. Да, вот потому что вот вы очень сильно выбивались.
2: Основатели КСП, чей сын там,
0: то есть была полная дискредитация его движения.
2: Да, конечно, конечно.
0: А вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутой в ведро с одной струной.
1: Шлагбаум. Какая палка?
2: Это подарок наших советских пионеров. Как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
1: В лагерях?
2: В лагерях. Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструмент. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
0: Пьесу.
2: Да, пьесу. А потом мы продолжим...
1: Про мышуню, да?
0: Диалоги.
1: Мышуню как раз, да? Как Саша сказал,
2: нет,
1: мышуню?
2: Нет, про кофейню.
1: А-а-а.
0: Кофейня?
2: Да, «За углом кофейня» называется.

вижу ли смелый век вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня навстречу плут весьма поэт. Он лихо врет, какой дуэт?

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс» Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей. И также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот...
1: в жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить. Мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали. Потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад. Сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению. И больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот
2: конечно,
0: лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Mm-hmm. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза mm-hmm. и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому
3: да,
1: что
3: нельзя взгляд
1: в принципе,
3: отвести.
1: Да, в принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, что я не могу
1: воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь, не
1: с первой песни да. становится все понятно.
2: Не,
1: как он складывает слова, как он, какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть, если ты, к примеру, ну, не то что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который с совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое? Это произведение?
0: Нет, просто фотография обычная, сделанная там любительски mm-hmm. очень. Там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как орнитологу вот. На самом
0: деле. Дескать, жестокое обхождение с птицей.
2: Конечно, конечно.
1: Карачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: В наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже. Ведь самолет — это тоже своего рода орнитологический эксперимент. Да. Согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей.
2: Особенно у нас в стране.
1: Птиц.
2: Да, это эксперимент, да, чистый.
0: Да,
2: чистый,
0: да.
2: Самолет.
0: А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации и преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш,
0: да.
2: Насчет фотографий ты стал говорить, и насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе хочу открыть секрет. «Последний шанс» нужно не столько слышать, сколько видеть.

0: Насчет вот отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере
1: разборок,
0: в сфере, собственно, видео, вот видеобизнеса. Дело в том, что как бы я, и меня за это ругают, я не могу к этому серьезно относиться. То есть то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал. Пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в Атлибитуме действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Uh-huh. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы. Я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз приходят, и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти научились сниматься и так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, к примеру.
2: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
2: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения. Не только вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит. И что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот этот номер.
1: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
2: Он подтянулся, да.
1: Он уже давно
2: хорошего уровня, и он очень здорово.
1: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, ага, может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс. Понимаешь, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
2: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее и вкуснее эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом. то, что мы с вами.

0: С другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле. Конечно. Может быть, это с бабками связано, я не знаю.
1: Связано. Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключать, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
2: Но ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
1: Они все равно, наверное, не сделали.
2: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ, и
0: в программ. Журналистике, вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
2: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журнализов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты — это что, на мой взгляд? Это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить: ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят: этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
2: Да,
0: понимаешь?
2: Хорошо,
0: то есть это величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды — журналисты. Понимаешь, о чем
2: речь? Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя да, мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Да мы не хотим о них знать много-то.
2: Это во-первых, да. Во-вторых, во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают, никакую историю не касаются.
1: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, допустил... Ну, просто с ним
3: было плохое настроение.
1: Плохое настроение или счеты просто.
0: Ну, это как раз и издержки, собственно, вот профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот, скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
2: Саш, ну, у тебя классное ночное ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
2: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
1: Пьесенька.
2: 85-й год.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

вышибли ворону и вручили ей корону. Ты, ворона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или беркут из полей.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Скажи, да, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результаты ее разговоров с людьми, а люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы, то есть вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю
2: своих... Только не жми ей на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Так... А. Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я бы я притворился в спящем виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот до новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да раньше я уже заметила.
3: Да мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Какую? Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: Опусти
2: сам.
5: Руки, Саш.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно, это делаю я нашему Прохору, когда он лезет за бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаю.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить это о всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%.
3: Простите, мой правильно. Правильно. Хорошая у вас ассоциации, молодой человек.
2: Спасибо.
5: Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, пускай отреагирует там как-то. Может быть...
2: Ага, спасибо.
6: Ну, планку. Нет?
2: Спасибо.
5: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
5: Это родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
5: Саша вот не
2: Слушай,
5: был.
2: Я хожу...
3: Я был.
2: Да был.
5: Был?
2: Конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот, помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать. Вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй, и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетый на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, или ломают. Да.
2: Порча
4: и поэтому,
2: оборудования.
4: Да, порча оборудования происходит. И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Но я надеюсь, вот. У тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели. И я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да? Ну, вот там... Ну, мы говорили уже об этом.
2: Да,
4: зубы оказались практически в полном порядке. Но я как раз хотела воспользоваться вот этой своей машинкой, но, видишь, сейчас никак, никак. Надо подождать. Я ему уже сказала об этом.
2: Да, да. Ну, кстати,
4: и девушка говорит... Прохор, кстати, ходила ко мне на прием.
2: Она морковь теперь ест, и она говорит, мое второе имя кролик, она говорит. Ее что-то перебило. Или зови меня пушистый помпон. ПП сокращенно. Она вот недавно подошла к главному по радиостанции. Он подходит и говорит, здравствуйте, девушка, я тут главный. Что вы тут, собственно, делаете? Она ему говорит, ты, говорит, зови меня ПП. Он так, как вы смеете? Нет, сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
3: Кто же у нас еще не спит?
6: Да вот молодой человек звонит вам.
2: Рассказывайте, сударь.
6: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс, это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
3: Онтологией. Приобретенное что?
2: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
3: Или явление.
2: Вот или явление.
6: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
2: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
2: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если ты
3: позволишь... Я понимаю, что я должен шутить.
2: Нет, не обязательно. Просто как бы творчество, любое искусство, да, то есть творчество это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
3: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
2: Да, но, видимо, наш радиослушатель...
3: На себя, короче говоря.
2: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
3: С этой точки зрения, да. Это патология. Потому что все то, что делалось для себя 20 лет назад, было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно...
4: Это некоммерческое.
3: Да, это некоммерческое.
4: Ну,
3: и...
4: как это некоммерческое?
3: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу
4: ну,
3: коммерческое.
4: Ну, как почтальон,
3: да.
4: Мешками, и так не приносит.
2: Не судят.
4: Нет.
2: Вот как года два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Свиньи, блядь!
2: Приятно познакомиться.
3: Вы знаете, видимо, звонили
2: из замечательной какой-то компании.
3: Да.
2: Вот и так там друг друга ненавидят.
3: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
2: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз.
4: Да.
2: Когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый
4: и
2: кричит свое имя громко. То есть,
4: ага.
2: Вот, одна прям, она прям лезет и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они, нет, я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу, что да. Вот, замечательная женщина звонила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Номер 4.
2: Да-да-да, говорите,
3: говорите, пожалуйста, молодой человек. Вы в эфире.
6: В эфире?
2: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

Сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, но кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы покой не зная. Пора вам, любезная, помните знать, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помните знать,

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: Вот, в Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и в фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
1: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали. И у них такая измена была, что она вот бежит зачем-то. И нельзя ее вроде трогать. Она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала... Свиньи. Забежала под лестницу, и все были потеряны чисто, и ушли.
1: На чисто русском языке.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа, меня зовут Саша.
3: Здравствуйте. Редкое имя.
2: Ну, вы знаете, это не редко, это самое такое...
3: Хороший.
2: Да, вот Александр Лаэрский, вот я тоже Александр. Вот, значит, вы знаете, вот я...
0: Пушкин, кстати, тоже Сашок был.
2: Да, да, да, вы знаете...
3: Александр Пушкин.
2: Да, это был великий человек. Вот, дело не в этом. Ближе к теме, это вот я вас слушаю, вот, первый раз услышал даже это название.
1: Угу. Вот. Значит, последний шанс вообще это сочетание, да? Словосочетание.
3: Не, название,
1: раз.
3: Саш. Да, говорите мне, молодой человек,
2: да, я вас слушаю. Да, да, то есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот.
1: Еще не то бывает.
2: Вот, но на самом деле это мне очень нравится, вот то, что вы поете. Вот, ну это здорово.
3: А вы не поете случайно?
2: Я?
3: Может, вы на баяне играете?
2: А что, похож голос, что я пою?
3: Да. Так нравится?
2: Чего?
0: Нет, вы, знаете, нет, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место, положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да-да-да, вот, да. Так лучше, да.
2: Нет, ну как-то так это самое странно.
3: У нас такой видеотелефон.
1: Наши камеры везде.
2: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как у диджея. Там,
0: а вы знаете, ноги, они никогда не любят голос. Ноги всегда с голосом не в ладах, потому что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
1: Диджея.
2: Не, ну на самом деле это я очень удивлен, вот, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот потому что я даже... Не, ну, конечно, петь я люблю, чисто так вот петь.
1: Ну, вы спели бы нам чего-нибудь.
3: Спой что-нибудь, Сашуль, Саш.
2: А чего?
1: Да вот что хочешь, любимую, любимую.
3: Какую-нибудь там...
0: Русскую народную пьесу.
1: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас. Да? Не спящих.
3: Главное, что я услышу. Давай, Саша.
2: А вы...
3: 3-4.
2: А вы мне не подпоете?
1: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
2: Ну, давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
1: «Манго-манго», ой, да. Господи.
0: А может, не будем?
1: Может, не
0: Александр,
1: будем
0: из простите, этого творчества? Простите, то есть, да, пощадите мои уши, пожалуйста. Я очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
1: Вообще к кому?
0: Простите, хорошо. Простите, пощадите.
2: А тогда предложите что? С удовольствием.
3: Давайте, может быть, Зайкина.
0: «Ой, цветет калина».
1: Давайте.
2: Творчество. Хорошо, тогда...
0: Давайте Юрия Антонова.
2: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаэрского.
0: Нет, тоже не надо.
3: Давайте Калинку Малинку.
0: Наслушались уже. Уже наслушались.
2: И творчество Антонова, пожалуйста.
0: Давайте, да. А как вот эта песня про море? Море, море.
3: Я еду к морю, что
0: ли? Нет, к морю я еду.
2: Так сказать, можно начинать петь, да?
1: Ну давай, мы подхватим.
2: По зеленой глади моря,
3: кайф.
2: По равнине океана. Корабли и капитаны покорили простор широт.
3: Ура!
0: Тихо, Лиля.
3: Я?
1: Не вовремя.
3: Такое? Это не я. Ну, просто обрадовался, извини.
2: Ну и припев, в общем-то, можно сказать. Море,

0: Надежда.
1: Хорошо-то как.
2: Надежда маленький оркестрик.
1: Спасибо, Александр.
3: Ну что-то вы не в рифму немножко.
2: А это не важно.
1: Это был рэп.
3: Вот. Ну это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия. То сейчас вся программа-то в записи идет, поэтому...
1: Да, естественно. Мы тщательно монтировали этот кусок.
3: Вот. Поэтому это просто радиослушателям хочу сказать...
2: Чума!
3: То, что это была такая кавер-версия... вот на песне Юрия Антонова был такой новый ремикс.
1: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам, слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьеса.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанти» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники.
1: И протезов.
0: Да. Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду. Исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть там. Что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов. Просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала о последнем шансе. У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный Иванов. Парень Иванов по фамилии.
2: Да-да-да.
0: С усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе, да? На меня не надо так смотреть. Да. А он другой шестью глазами, человек, пожалуйста, значит. Не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество, дало телевизор, и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Это тайное было общество, ты не знал.
3: Ну, это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, ну, вот очень закрытого. Видите, каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так
3: еще
0: и надо,
3: там кто
0: это
3: был?
0: Надо в темноте.
3: Кто получал там еще членские билеты? Это у нас Филипенко.
1: Долина, Вероничка, да. Троицкий.
3: Артем, да.
2: Вероник.
3: Да, да, да. Там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики. И они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети. Я не знаю, вывозите их специально или нет. Вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети. Они
3: где
2: выходят на сцену и начинают там наяривать. Понимаешь?
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку. Типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, он говорит, ну давайте их туда.
1: Ну это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим. Когда они все выстраиваются под сцену и ждут, когда их пригласят.
2: Представляешь,
1: и в конце
2: какие
1: надо
2: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе забросают гнилыми помидорами.
0: Ну, ты знаешь, да. Вот, в принципе, да. Вот как бы я, ну и программа «Монморанти», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуманно, не только по отношению к грудничкам к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот, на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не
1: знаешь, жалости. Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он очень переживает.
0: Я совершенно знаю, но другое дело, ко мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а, простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел, грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, и... чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя
1: теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А физиологически.
0: Да. То есть моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучка, я не знаю, поскольку не имею доступа в эту семью.
1: Ну, твоих кровей.
0: Да, естественно. То есть я дедушка. То есть перед тобой сидит дедушка в законе. Вот. Поэтому мне это очень... Это то есть юридически, естественно, это нигде нет. Но прикинь, я сейчас приду, скажу, покажите мне внука. Мне в бубен бах. И скажут, да, да. Свинья. Да. Вот. Я поэтому-то не прихожу.
1: Без второго слова.
0: Да, да.
3: Да, только свинья.
1: Нет, ну ты не соприкасался с этим возрастом, понимаешь, ты не держал этот возраст на руках, ты не укладывал их ночами спать, ты...
3: Не дрался с ними, как
1: да,
3: сегодня ты.
1: Сегодня мне устроили бой.
0: Кто выиграл, скажи, пожалуйста.
1: Мой мальчик, Егорушка, которому 9 лет, у него же боксерские перчатки, он мне сегодня устроил так, почти что нокаут.
0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
3: И по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам. Не надо
3: ну,
0: путать.
3: Это я по плаванию. Почти, это Саша по плаванию мастер.
1: Ты перепутал
0: да?
1: всех
0: да,
1: мужиков.
0: Да, вообще ничего не понимаю.
3: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще человек в спорте не понимает. Только зубы и зубы. Вот. И я боролся с детьми, стоя на коленках. Потому что это, ну, чтобы рост
3: сегодня
0: был
3: сегодня у нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
3: точно
0: в полный
3: прям
0: рост мне интересно.
1: Саша, ты просто
3: точно,
1: читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах.
0: Не,
1: только
0: вообще,
1: на коленках.
0: Только.
1: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, и интерес появляется.
1: Да,
0: какой-то. Ну что, послушаем телефонный звонок. Да?
1: А,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый...
0: И вам того же.
1: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
4: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень давно я вам...
0: Здравствуйте.
4: Не звонил.
0: Угу.
4: Ну вот, хотел бы сказать, что вот, что интересно. Но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе. Но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции. Так. И понравилось.
1: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши
4: да,
1: пласты.
4: Это...
3: Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: Ну и не только. Mm-hmm. Даже водку подделывают сейчь.
3: Да.
0: Правда.
1: Да,
3: а рассказать. Если водка «Последний шанс» выпьешь и привет.
0: Не видел.
4: Не пробовал.
3: Ты пил водку?
1: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
4: Вот, да. Даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
1: Детям?
4: Ну, детям, взрослым, всем кто попадется.
0: Правильно.
3: Девчонкам.
4: Ну, девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
4: Давайте.
1: И знаешь, как она называется? «Проходит белая зима».
3: Записывай,
1: Дима. Хотя она уже
3: зима
1: почти прошла,
4: конечно,
1: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
3: И
0: вот эта перхоть,
3: сейчас...
0: которая падает вообще.
1: Да.
0: Уже вот настроение весеннее, да?
3: Да.
0: Выходишь, а там вот это вот
4: да,
0: дерьмо
4: там...
0: прям лежит такое и мерзкое. И прям думаешь, ну почему?
1: Ну
0: почему
1: ты представь
0: такое?
1: Себе
4: вот
1: тогда
4: и...
1: «Черное море», а мы будем слушать эту пьесу.
4: Да.
0: Песня?
1: Дим, поехали?
4: Поехали.
3: Бери гитару, Дима.

Я знаю солнце, знаю, зимою близко к нам, жалея нас и засыпая.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс». А еще две замечательные половины. Нет, что-то я не так сказал. Но, в общем, дамы вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, ну, заходящие люди.
3: На плечах у женского пола.
2: Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
3: Да.
4: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
3: А вот она уже одна вернулась.
2: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
4: Ну, несмотря на...
2: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
4: Слышь, конечно.
2: Вот.
4: В мозгу отдается прям, ну, ужасно.
2: Ну, сейчас мы, знаете, попробуем развести на это дело, может быть, самих дам, Александр.
4: Ну, неприличный анекдот.
2: Да.
4: Конечно.
2: Вот как бы неприличный анекдот просят от «Последнего шанса».
5: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди, вот, близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится. И сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там, суффикс, корень, вот это вот, скукотища.
2: Вообще
5: он
2: не
5: так
2: помню.
5: Встает,
2: ничего не помню.
5: Пальцы веером, очки он так одевает темные.
2: Не очки, а склянки.
5: Да, склянки. Да. И говорит, а опять разборки достали тут все.
4: Вот да, это... слов прямо.
5: Самый да, вот, вот наш
3: на
5: такой сыночек.
3: День.
4: Ну, это дети новые.
2: Ну, а вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
5: Андрей.
2: Например,
4: да,
2: к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится, там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет... скажем, 15 лет.
4: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так метр два ростом, так, судя по всему.
3: Как американцы, что сейчас?
4: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, крупнее, ну вообще ужасно.
2: Вы знаете,
4: и тупые такие, тупые.
3: Это не от окорочков идет?
2: Нет. Кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
4: смотря какие, конечно.
2: Нет,
4: все
2: вот,
4: разные.
2: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
4: Базиликов таких?
2: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит «кыш». Вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
4: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
2: То есть мужская будет здоровая такая, да?
4: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
5: Нет, а на самом
2: нормально,
5: деле,
2: да.
5: На самом деле...
3: У всех будет направленность только одна.
2: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
5: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, входит в среде нами нелюбимых журналистов.
2: Не журналистов, журнализов.
5: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются, час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу, а у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу, ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить.
2: Ой.
5: Чувствуешь?
2: Как, кстати, это анекдот полный депрессивности.
5: Я даже не поняла.
2: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
5: Вот, да.
2: Вот
5: да.
2: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
5: А я не знаю, кто сочинил, но этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
2: Передадим привет, потому что анекдот действительно хороший. То есть люди держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

Я свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода. Иди со мной с огнем туда, на белом камне есть вода. Иди тихонько, рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать нас.

0: 73,82 МГц.
1: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
2: Последнего.
1: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот, скажи, вот я тут наблюдал три блестящих коробки, три компакт-диска. Угу. Твое отношение в данном случае к цифровым носителям? Это не как профессиональный вопрос, дескать, там, убивают ли цифры живость и так далее. Нет, просто я, например, очень сильно переживаю до сих пор, что моя одна вот из... Вернее, две моих мечты в жизни, они не сбылись и, видимо, уже никогда не сбудутся. Первая мечта — это иметь автомобиль «Запорожец» именно, вот, причем горбатый. Угу. И вторая мечта — это выпустить LP, то есть виниловую пластинку. То есть я этот момент попросту прозевал.
2: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в «Колобках», журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру. Угу. 5 песен. А здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Потому что компакт, естественно, будет.
1: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, она очень, ну, в буквальном смысле, да, отражается в настроении физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь, ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтверк и Нина Хаген. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл. Вот. Ну, в целом, вот ты говоришь о Германии. Насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
2: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас, потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну, даже для меня вообще эта ситуация германская. Первые 2 года была жуткая. Но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми. Я немножко отстранился от них, и я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Знаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
1: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
2: Ты знаешь,
1: какое-то задержание там, да, сшиб пару-тройку милиционеров ихних или еще что-то?
2: Было, но было... Я вытаскивал своих братков оттуда, они...
3: Они по-немецки просто не говорили.
2: Нет, да, они залетели, да, в немецкую тюрьму. Причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели 3 или 4 часа в немецкой тюрьме настоящей.
1: Ну, вот, как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 1,5 года. Угу. Вот, у него был свой рассказ. А не можешь ты как бы оживить память, вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял. шнурки там, я знаю, не вынимают.
2: Нет, там ничего им не вынимали, там их даже покормили за эти три часа, дали пищу достаточно приличную.
3: Калорийную.
2: Да, они там сидели в разных, причем, камерах, их было трое.
1: А может, это чтобы их там развести на показания?
2: Да, да, да, конечно. Ну, это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
1: То есть не для удобства физического?
2: Нет, нет. У них есть вообще, вообще Германия, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну, по отношению ко всему населению, уже процентов 40 живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии
1: живут. То есть они не могут адекватно оценить, да, эту ситуацию.
2: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще так беззаконие и всяких махинаций творят страшно американцы. Вот эти американские солдаты. Они надувают немецкие законы.
1: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну вообще-то я работаю в ГАИ, официально устроенный.
3: И служил когда-то, между прочим,
1: на подводной лодке работал.
2: Ты меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто.
1: Ой,
2: я.
1: Да?
2: Да, да.
1: Ты содрал, содрал. Ты найди квитанцию, я верну.
2: Ладно.
1: Вот.
2: Ты знаешь, какая это квитанция ты давал мне.
1: Я посмотрю по номерам.
2: А ты по компьютеру посмотри.
1: В компьютере. Тут написано, для работы с этим монитором установить или переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда. Вот.
2: Так вот.
1: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
3: Вымывание.
1: Ну, я думаю...
3: Коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
3: Вымывание коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
2: Не вымывание, куда вымирание.
1: Вымирание, не вымывание. Вот скорее правильно.
2: Ты знаешь,
1: если они вымываются, Париже, они должны в Египте строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде. И вместо кальянов

0: Но это же сейчас случае... действительно становится заметным. Вот,
1: да, конечно, это... конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
2: Ну, там что там про машины-то рассказывал?
0: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
1: ну, собственно говоря. Ну, это так, в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
0: А это уже, кстати, статистика,
1: да,
0: на самом деле.
1: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
0: Ну, давайте, от них. Может быть,
1: знаешь,
0: послушаем,
1: а
0: звонок
1: я
0: лучше телефон.
1: Давай,
0: да?
1: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
0: четвертая пьеса.
1: Еще, да, четвертая пьеса.
0: А, здравствуйте. Звоночек. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Дедушка Саша.
1: Доброй ночи.
0: Внучек.
1: Это красная шапочка.
0: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
3: Это ваш постоянный радиослушатель. Хоккеист.
0: А, привет, это правда, правда, да, действительно, да? Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так, да.
3: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. И она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда, и спрашивают, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
0: Наносители. Группа «Последний шанс»?
3: Да. Последний
0: хороший шанс. Вопрос. Хороший вопрос. Спасибо.
3: Понравилось просто маме.
1: Да, есть вот. В продаже.
3: И Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
0: А что Прохор?
3: Прошу. Как здоровье Прохор?
0: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит: «Здравствуйте, вы меня не знаете?» Тот, естественно, говорит: «Вы знаете, нет, не узнаю». А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит: «А я от вас беременная». И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение. Она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
1: Ну, этот образ, он, конечно, везде сущ, везде проша.
0: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали. То есть где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты лучше расскажи о наличии вообще продукции. Да, и в дальнейшем.
1: На Арбате есть, в Мелодии есть.
0: Компакты или что это?
1: Компакты.
0: А кассеты?
1: Последнего шанса. Кассет
2: нет.
1: Кассет мы не упускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
0: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
1: Ну, конечно.
0: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да, у меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства «Чистые
1: твоих,
0: глазенки».
1: Да?
0: Да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья!» Я говорю: «А почему?» Говорю, это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь.
1: Сегодня он говорит:
0: «Потому что ты...» Да, он говорит: «Ты говорит мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
1: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть уж они делают хорошие записи с цифры.
0: Ну, вообще тоже, с другой стороны, гуманный, да, подход?
2: Ну, людей,
1: они же все
2: жалко.
1: Равно сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
0: Не, ну сейчас вроде введена какая-то борьба,
1: да,
0: там,
1: ну,
0: серьезно.
1: У нас это...
0: Думаешь, лажа, да?
1: Нет, лажа, полная лажа.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, это
0: здравствуйте.
4: Вася говорит.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам вот такой вопрос, Вася, по поводу Германии.
1: Вася,
4: он
1: номер 7.
4: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
1: Вася, вы знаете этот
0: анекдот
1: про
0: вопрос.
1: Туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
0: Нет.
1: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне
0: ушел,
1: рассказали.
0: Ушел.
1: Да,
0: ушел.
1: Наши построили какой-то сверхзвуковой...

0: Свой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры. Все говорят, да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже. Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит, знаю. И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит, где у нас ломалось? Вот в этом месте. И просверливает.
1: Перфорацию.
0: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит, как, откуда ты взял? А вот по этой самой причине, что ты попробуй по дырочкам разорвать.
2: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально на дысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав, вся-вся Россия пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да, Саша?
2: Да.

0: Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
1: Нет, это записано не с музыкантами «Деревянного колеса».
0: Или это скрипач
1: колеса,
0: только, да?
1: Это скрипач наш, последний шансовский.
0: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
2: одну
0: с таким
2: песенку,
0: коллективом.
1: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володь Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
0: Но когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
1: Колоритные ребята.
0: И они все вышли, да. И мы так подумали, что такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
0: А мы им говорили, кстати, это в гримерке. Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
3: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках в таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
0: Ширинка расстегнулась.
3: Нет, доход. ценник висел, ширинка. Ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
1: Секта какая-нибудь.
3: Не знаю, но может быть все, кто-то ощущение такое, я сперва подумал, монархисты. Прям, ну.
0: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты, какое там Аум Синрикё. Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
3: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
1: Вообще без дырок.
3: То есть, это знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная та работа халтурщикам с Украины.
1: Да.
3: Они будут строить и сколачивать будки для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Слышите меня?
3: А
4: да,
3: то.
4: Слушаю. Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
3: Ну, спасибо, ну,
1: наверное,
3: тоже
1: стыдно,
3: за вашу,
1: конечно.
3: За вашу...
1: Как вас зовут?
4: Ерофей.
1: Ерофей, видишь, Ерофей, ну, конечно,
3: спасибо
1: стыдно.
3: За звонок.
1: Сидим здесь и краснеем, ну, что ж делать?
3: Нет, я просто немножко поясню, в принципе, вот...
1: Номер 8, Ерофей.
3: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот, но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
1: защищаешь.
3: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, и о том, что он...
0: Как они сейчас поживают.
3: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
1: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще ниже некуда.
3: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Роман Николаевич беспокоит.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вопрос такой можно, группе?
1: Роман Николаевич?
2: Да. Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас это, вообще есть слушатель, по вашему мнению?
3: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто,
1: да,
3: пришлось.
1: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич, да? Потому что мы выбираем тексты, раз. Мы прошли огромную школу не только жизни, но и театральную. Мы занимались такой наукой, как импровизация театральная. Мы прошли огромную школу музыкальную. Я играю музыку уже, сейчас вам скажу, 30 лет. Нет, 29, извините, на сцене.
0: Саш, и расскажи, сколькими ты инструментами владеешь? Я тоже не знаю.
1: Я играю на очень многих инструментах, и все музыканты, которые у нас играют в коллективе, они имеют какой-то свой основной инструмент, но по роду деятельности им приходится заниматься игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бодуна, да ну куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
3: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, то есть возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается истина. Это дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние Бодуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние Бодуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
1: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
3: Ну, это как бы следствие. Mm-hmm. Вот агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
1: Mm-hmm. Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете, понимаете? Мы каждый делаем свое дело, вы живете своей жизнью, мы своей. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверцкого, вот это вот класс получается.
3: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
3: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Да-да.
5: Дозвонился наконец.
1: Ну, слава богу.
5: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
3: Говорите.
5: Я, понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про Кузнечика песня.
1: Угу.
5: Со скрипкой.
1: Как вас зовут?
5: Игорь.
1: Игорь. Хорошо, номер 10.
5: Про Кузнечика.
1: Угу.
5: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
1: Да, да, да. Были мы тогда еще.
5: По телевизору вы выступали втроем.
1: Да.
5: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там, угу, всяких.
1: Да вообще на фоне голубых.
5: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
1: Вот. Спасибо, Игорь.
5: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел.
1: Угу.
5: Ну,
3: нет, Игорь, я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я
1: нет, он, не видел. Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, и вдруг услышал.
5: И сейчас услышал, да. Серьезно?
1: Нет, серьезно, серьезно.
5: Первый раз услышал, после 10 лет.
1: Да, ну, бывает такое, понимаете, мы, например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу, я вот через 20 лет увидел сейчас, и такое бывает, понимаете, он там играл с нами сначала, вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
3: Ну, кстати, вот, я и хочу сказать, что это, в основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость, там, и игру, в частности. То есть,
1: да,
3: то есть,
1: ну, конечно.
3: Поэтому спасибо
1: за звонок. Спасибо, Игорь, за звоночек. Ага. А что вы не спите так поздно?
5: А я дежурю.
1: А где?
5: Как, на
6: в банке? Где, где?
5: На объекте.
6: А, ну, понятно, не спрашиваю, все понял.
3: Ну, я знаю, где этот объект.
6: Игорь, ну, слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
3: Ну что, еще один звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, доброй ночи.
3: Здравствуйте, уважаемые.
6: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
3: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
6: У нас здесь татуировщик. Да?
3: У нас свой салон.
6: Девушка, как вас зовут?
7: Меня зовут Катерина.
6: Катерина. Хорошо, Катя.
7: Записали, да?
6: Записал.
3: Да. Паспортные данные диктуйте.
6: Не надо, не надо. Катя, ладно, рассказывайте.
7: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, недели 4 или 5 слушаю вас, вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень. А Лаэртский вообще просто зайчик.
0: Зайка моя.
3: Да, просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с бодуна и в костюме зайчика. Вот, а вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, то, что он парил, обшитый перьями.
6: Что значит женская проницательность? Она это почувствовала.
3: Да, да, да.
7: Хотя я вас не видела в костюме зайчика.
3: Вы видели, просто вы не знали, что это я.
6: Видели вообще его лицо? Нет?
7: К сожалению, но я, возможно, видела просто что-то, не могу припомнить.
6: Да я вот сам увидел только сегодня первый раз.
7: Да.
3: И не смог сдержать вот выражение отвращения. Прям отвернулся и сказал, что это, господи. Вот, и прям убежал, его Лиля схватила и говорит, не волнуйся, это все нормально.
0: Ночные фантазии.
3: Дескать, просто у нас такие сотрудники, сказала Лиля.
7: Мне хватает того, что у него очень приятный голос.
6: Нет, у него голос обалденный.
7: Обалденный, да.
3: Спасибо, спасибо, это мне очень приятно прям слушать.
6: А мне тоже, не зря же сегодня здесь две дамы.
3: Я растолкал щеками все по бокам. Да, спасибо, спасибо. Ну что, пьеса теперь?
6: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
3: Пьесу.
7: Да.
6: Грустную, спасибо. Грустную, Катя, грустную.
3: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй ночи. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: Ну, извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы, это официальные ваши даты? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена, вы, по-моему, выступали...
3: Медиков.
1: В МГУ выступали там.
2: Да, выступали вдвоем.
3: Сейчас церковь, да.
2: Вдвоем в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что вы?
2: Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу с тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно неожиданные какие-то ассоциации, впечатления от первого вашего выступления. Вы были очень не похожи на всех.
2: Ну, мы и остались, в общем-то, не похожи.
1: Да, вы остались не похожи.
2: Да, но дело в том, что сейчас...
0: Я просто к тому веду, что сейчас самое время пропеть песню о предстоящих акциях группы. Татьяна Николаевна, спасибо вам. Сейчас вот Анна, видимо, объявит что-то, исполнит нам какой-то номер по поводу того, где вы сможете увидеть людей, переживших 75-го года по 97-й.
2: Эволюции.
0: Все там вот эти вот бузитические пучи, колебания забов массовые и знамен. Вот. И если у вас будет возможность, приходите и оцените, спасибо, так сказать, визуальные изменения в образе музыканта.
1: Да, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
3: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. Вот. Значит, 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
2: Напротив России.
3: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. Вот. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Ну, девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вот. Вход там, такой...
2: Не бесплатный,
3: но очень,
2: дешевый.
3: Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231.
4: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так... И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно, прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
0: И мы начинаем встречу с нашими сегодняшними гостями. Я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это уже достаточно известный вам человек. Он часто у нас бывает. Кирилл Непоняев. Здравствуй, дорогой Кирилл. Я рад тебя приветствовать в этой студии снова и снова.
5: Здравствуй, Саша. Я прошу прощения, что несколько опоздал на эфир.
0: Ничего страшного. Это вполне простительно людям творческим. Даже если бы ты пришел за 2 минуты до конца эфира, даже такое опоздание все равно бы пошло тебе на пользу.
5: Вот это интересное очень мнение. Я думаю, что мы в ближайшем эфире, наверное, опробируем этот вариант.
0: Да, и я хочу сказать специально для наших уважаемых, что вся наша сегодняшняя программа пойдет под эгидой известного певца, хореографа, композитора, кинотелеактера Вахтанга Кикабидзе. Мы будем слушать сегодня только его песни, общаться на самые разные темы. Вы можете тут о многом нас спрашивать. Вот, во-первых, спрашивают, взял ли ты свой пейджер?
5: Да, есть такой инструмент, находится в непосредственной близости, и, в принципе, я могу его
0: излучать. Далее вот у меня спрашивают, почему моего фото нет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Кирилл, ответь, пожалуйста, ты.
5: Но дело в том, что так получилось, что мне было поручено поместить фото Александра на сайт радиостанции «Эхо Москвы», и я вот должен это сделать буквально вот в ближайшие дни. Я это не сделал уже в течение 4 лет, и, видимо, пришло время некой расплаты. И я сейчас просто каюсь, что я не поместил. Дело в том, что как бы твой образ же постоянно меняется.
0: Да.
5: И мне хотелось вычленить наиболее удачные
0: ракурсы.
5: Ракурсы, совершенно справедливо. Вот снять с этих ракурсов, потому что фотографией я занимаюсь всего как бы 9 лет, это недостаточный стаж, и разместить вот на волнах радиостанции вот этот прекрасный портрет. И я думаю, что, может быть, ну, не завтра утром, но где-то там во второй половине дня
0: появится,
5: можно будет это уже увидеть.
0: Безусловно. Вот такой вопрос. Александр Феофанович, это к тебе тоже, видимо. Слышал, что с февраля этого года в компакт-диски некоторых музыкантов будут вложены призы и пищевые продукты. Вот. И какие, в частности, компакты будете выпускать вы?
5: Но мы будем выпускать несколько сразу компактов самых различных, а вкладывать в них мы будем вместо компакта будет вложен специальный блин, как бы такой несколько жирный, видимо. Его можно будет прокручивать на компакте, но только на определенных компактах.
0: И это будет... что такое? Моя его сигнализация.
5: Да, это наша сигнализация.
0: А ну уйди от машины!
6: Давай,
0: Оль! Отсюда!
5: И, естественно, мы будем вкладывать гематоген.
0: Безусловно.
5: Мы будем вкладывать детский гематоген, потому что это не портящийся продукт. И, как показали опыты, даже если его хранить в сухом месте в течение 14 лет, то он от этого только как бы
0: добреет
5: и набирается витаминами.
0: Ну вот ты знаешь, вот еще тут спрашивает... Ольга, такой вопрос, это она мне его задает. Александр, не подвела ли я вас во время социологического опроса на «Серебряном дожде»? А теперь я понял, откуда все мои неприятности. Оль, ну ты чего? Ну вот ты вот взрослая женщина, да? Вот ты вот, когда социологические опросы проходят всякие, да, ну ты думай, что говоришь. Думай о том, что ты бродишь тут, как это... Бегает, как лисица, знаешь, вот в клетке лисицы такие. Это Оль, не про тебя, Оль.
5: Он сейчас пойдет спать.
0: Да, Оль, ты это самое, вот когда звонишь куда-то в общественное место, да, ты, ну, вот думай о том, какие последствия для людей, о которых ты говоришь, это можешь иметь. То есть вот Кирилл говорит про фотографии, да? Вот, а как мне теперь вот показаться вот на людях даже? Так что труба. Безусловно, принесли.
5: Есть несколько вот у меня даже сообщений, совершенно непонятно, каким образом пришедших.
0: Да, ну правильно. Видимо, какие-то твои дружки. Так, что тут дальше? Да, ты знаешь, что нам же необходимо сейчас по новому расписанию обязательно говорить о новейших политических решениях. То есть мы должны с тобой сегодня обсудить евровалюту по плану. И о том, что был отклонен проект президентский о пчеловодстве. Это все-таки мы...
5: Ну, во-первых, он еще не отклонен.
0: Как?
5: Я, насколько знаю, что он был, может быть, отклонен в третьем чтении, а пока как бы еще до этого дела не дошло, поэтому все очень серьезно, и мне кажется, мы еще не вправе как бы так вот безапелляционно говорить, что этот проект уже не утвержден, а как бы, то есть, ну, понимаешь ты, да?
0: Ну, мне почему-то казалось, что его уже отклонили.
5: Ну, может быть, у меня несколько, мне как бы сведения не самые свежие.
0: Ну, в общем, вот тут такой вопрос тут от людей приходит, что касается разведения пчел на антресолях и других деревянных ящиках в домашних условиях. То есть реально мед – это же достаточно высококалорийная такая продукция. Я хочу официально заявить, что поскольку все мы сейчас находимся снова в 92-м где-то году, когда все доллары, значит, стоили очень дорого, денег у людей, в общем-то, особо не было, и кругом продавались дешевые китайские кожаные
5: куртки, то вот в магазине, где вот они продавались, был кафетерий такой совершенно мерзотный. И в нем в такое в поносное кофе вот вместо сахара клали мед тоже какого-то непонятного производства. Вот, и люди этим питались. Это, поэтому вот в данном вопросе есть, согласись, все-таки рациональное зерно. То есть, представляешь, ты открываешь там эти соты всякие и все эти прочие пробамазы. Плюс я хочу сказать, что ведь не секрет, что, например, ну, помнишь Машу, да, вот?
6: Угу.
5: Бабушка у нее, она же растила поросенка на антресолях.
6: Не, но здесь, понимаешь, это... здесь очень сложно говорить. Если Конечно. Брать вверх, то это, безусловно, антресоль. Если брать низ, то, мне кажется, разведение пчел вот под батареей, вот, допустим, тоже. То есть на первом этапе это достаточно интересный вариант, потому что, как известно, пчелы, они в тепле очень быстро размножаются.
5: Да, ну, они типа любят тепло, потому что на холоде у них слипаются вот эти пчелиные чешуйки, и насекомые
6: Кстати, просто
5: дохнут.
6: Если говорить о холоде, мне кажется, что мы можем сегодня поговорить о такой важной проблеме, как поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты. Это очень интересная проблема, и она как бы на контрасте с пчелами, которые, естественно, чувствуют себя вольготно в условиях нешуточного тепла, соответственно, как бы под батареей, или вот если мы ставим какой-нибудь кипятильник или обогреватель на антресоль, то мы знаем, что достаточно быстро можно добиться самых, ну, скажем так, впечатляющих результатов.
5: Ты знаешь, кстати, только сегодня мне рассказали демонический анекдот. Я не люблю анекдоты вообще, но, тем не менее, этот можно рассказать про верблюдов. Может, ты слышал?
6: Нет, я не слышал, но я с удовольствием послушал. Про верблюжью блоху?
5: Нет. Про верблюдов. Я же тебе говорю, я бы так сказал, про верблюжью блоху. Это же разные вещи. Вот, Кирилл, подожди, вот, выслушай внимательно.
6: Хорошо.
5: Потому что есть верблюд, так. Есть блоха. Это одно и то же. Ты
6: нет,
5: хочешь сказать, что это одно
6: вещи.
5: И то же, да?
6: Нет, я...
5: то есть я дебил, я
6: нет,
5: дебил.
6: Я просто...
5: То есть я, нет, ты прямо скажи, я дебил, да? То есть...
6: Хорошо, я говорю, я дебил.
5: Вот. Люблю самокритичных.
6: Ты вот видишь, я как пошел на какие жертвы.
5: На какие уступки, да. Так вот, про верблюдов, значит, анекдот. Сын подходит к папе верблюду и спрашивает, слушай, папа, почему у нас такие вот неудобные какие-то копыта вот эти дурацкие? Ну, для чего? Он говорит, ну, сын, мы корабли пустыни, и вот чтобы у нас копыта не вязли в песке, собственно, вот они у нас такую имеют форму. Сын так, да, отошел, сел снова в уголке, посидел, потом опять подходит, папа, а почему у нас тут вот на морде вот такие да, мудацкие вот эти губы такие вот, для чего-то вот, ну, вот, вот такие вот, ну уж зачем нам это нужно? Ну, сын, ну, глупый вопрос. Мы же вот когда идем, да, как мы же корабль пустыни, видим верблюжью колючку и по пути ее вот хватаем. Мы только вот с помощью таких вот жутких вот этих наших губ можем схватить по пути, не увязая вот в песке эту верблюжью колючку. Сын тогда, ну ладно, опять отошел, значит, сел, сидит. Потом опять подходит, говорит, пап, а зачем нам вот сзади тут эти горбы-то вот эти два, я не понимаю. Слушай, сын, я тебе уже замучился объяснять, я тебе говорю, мы корабли пустыни, вот мы идем, не увязаем, сожрали эту верблюжью колючку, а пить нам негде, мы туда-то воду накапливаем, мы можем не пить там месяцами. Сын так, все, папа понял, отошел, сел, посидел такой опять, говорит, слушай, папа, ну, я не пойму, ну зачем нам в зоопарке-то все эти навороты?
6: Хороший.
5: Ну, а теперь про мерзлоту.
6: Я думаю, что вот о мерзлоте мы должны спросить поклонников, что у тебя происходит, какое-то у тебя рушится здание какое-то. Потому что манипуляции диджея, я вот хочу сообщить нашим радиослушателям, так как лет 5 назад тоже за пультом вот сидел и пытался вставлять в различные пазы предметы, будь то компактные круглые диски, либо виниловые гигантские пластинки, либо аудиокассеты, и всегда путаешь, потому что если ты вставляешь, допустим, аудиокассету на компакт-проигрыватель, то происходят проблемы. Вот Саша, я сейчас вот признаюсь...
5: Лихорадочно производил потыки,
6: поскольку у нас есть творчество, представлено творчество Вахтанга Кикабидзе на 11 носителях самых разных. Поэтому, чтобы как бы грамотно построить эфир, приходится постоянно менять, что-то перетыкать. Вот сейчас следующая песня стоит на гигантской катушке, я так понимаю, да?
0: Да, но сейчас мы пока не о песне. Значит, у нас еще тут приходят люди и задают вопросы. Вот от Иры вопрос. Мой муж Александр Захаров, так она и говорит, после каждой поездки в театр приезжает пьяным. Александр, подскажите, куда ему надо ездить, чтобы не приезжать в доску пьяным? Ну, Кирилл, у тебя есть какие-нибудь соображения? После каждой поездки в театр он приезжает пьяным.
6: Потому что ему просто не стоит приезжать, в общем, никуда ездить, а ему не надо приезжать. Вот какой может быть выход из ситуации.
0: То есть, ну, по крайней мере, тут ситуация такая.
6: Или, может, ему нужно куда-то в другое место приезжать, а Ире там его ждать. Может быть, просто дело в...
0: Поменять место.
6: Да.
0: Безусловно.
6: Потому что мы же знаем, энергетические поля, они совершенно иначе воздействуют на природу человека, если... Многим же советуют, нужно менять место жительства. Допустим, ты живешь в Москве, и у тебя дела не ладятся.
0: Не ладно.
6: Ясно же, что явно это надо просто переезжать куда-то.
0: И ну, как говорится, бечь.
6: Да,
0: отсюда.
6: Своеобразный, да. И вот плохо, что если приходится бечь в провинцию, допустим, вот ты понимаешь, что тебе нельзя бечь, допустим, я не знаю, за границу, а приходится бечь куда-то, допустим, вот в Моршанск. Вот это, конечно, трагедия всей жизни. Поэтому в данной ситуации речь идет не о том, что ему не надо ходить в театр, а ему нужно просто возвращаться в другое место. Вот и все.
0: Да, хороший, хороший.
6: А, элементарное объяснение просто. Александр Захаров, поэтому я думаю, что уже теперь...
0: Далее, ну, если ты не против, потому что очень много вопросов, одному мне сложно на них отвечать. Александр вот спрашивает, ну, я как-то на тебя тоже перекладываю часть ответственности. Моя теща запрещает мне слушать твою программу. Как только пробьет 12, она велит мне идти спать. Посоветуй, что мне придумать. Это как раз Александр Захаров сам вот и спрашивает, да.
6: Ну, естественно, в такое время в театр идти уже поздно. Поэтому мне кажется, что нужно просто, опять же, сменить место. Если приезжать в другое место, там просто нету тещи, и, соответственно, она не может заставить идти спать. То есть все место расположения.
0: Нет,
6: второй
0: вариант, можно...
6: можно засыпать в 12, а в час уже просыпаться.
0: Да, прикидываться. Как... Это... Третий вариант – это измазать зеленкой ее шубу любимую. А где-то без 15-12.
6: Может.
0: Эффект потрясающий. По крайней мере, ей будет уже не до чего.
6: Нет, можно поставить кипятить молоко, как бы, и оповестить ее уже в последний момент. А
0: уже этом... когда вот-вот она.
6: Да, да, да.
0: Саша, моя жена всегда моет руки перед едой, а я этого делать не люблю. Она меня дразнит свиньей. Как мне поступить? Спрашивает Андрей Рыжий. Я думаю, что здесь, Андрей, тебе нужно, как бы, чтобы вот она не голословила, потому что это же галимая болтовня. То есть, когда человеку говорит, что он свинья, то есть это же неправда, ну, логично. То есть тебе нужно, в общем-то, уподобиться этому образу. То есть как внушить самому себе, что ты свин полный, конченый, и, в общем-то, хрюкая, как-то обгадясь хорошо. Вот ползать на карачках, там, и вообще...
6: А свиньи же, они, знаешь, что кушают? Они же кушают, как бы...
0: Все подряд.
6: В основном фекалии.
0: Все подряд
6: и
0: вообще.
6: Поэтому вот тут...
0: Даже ты знаешь, я помню, забавный был случай у нас в деревне. Хряка выпустили, ты представляешь? Ну, как выпустили, случайно выбежал. Он сожрал стадо индоуток, собственно. Ну, прям вот, вот тут вот. А, ты не знаешь такой индуутки?
6: Нет, я совершенно...
0: Ну, это такая смесь, в общем-то, утки и индюшки.
6: Индуса.
0: Индуса, да. Далее, сейчас еще тут очень много всяческих было, да, значит, про свинью мы ответили. А, да, жена на контрасте поймет, что такое есть настоящая свинья. Кстати, вот ты знаешь насчет животных, чау-чау, знаешь?
6: Ну...
0: Ну, приблизительно. В общем, чау-чау, собака такая. На мясо ее китайцы разные там позят.
6: Мы можем, кстати, вернуться к теме бритые обезьянки читы.
0: Так, так, так, так.
6: Это интересно. Ведь очень интересно.
0: Бритые читы,
6: если
0: да.
6: мы разговариваем о творчестве Вахтанга Кикабидзе, то, наверное, каждый радиослушатель ассоциирует да. его именно
0: извини,
6: с песней,
0: кстати, я совершенно
6: забыл.
0: Бритые
6: обезьянки.
0: Нужно, да, извините, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша программа, которую вот мы с Кириллом Немоляевым, он помогает мне очень, посвящена творчеству замечательного писателя Вахтанга Кикабидзе. Да, извини, я просто, чтобы напомнить.
7: Ну, профессионализм, дескать.
6: Если у нас в космос запускали собак, то есть белка, стрелка, уголек, ветерок, то ведь у американцев запускались обезьянки. Одна обезьянка была огромная, это была Кинг-Конг.
7: Ну, очень в общем, большая. Она погоняла у тебя было, естественно. Она не то, что... Ну, большая, то есть человека где-то.
6: Ну, где-то да. Вот такая.
7: Чуть-чуть меньше, но она уже сутулилась. Ну, если бы выпрямилась, она прям вот как человек.
6: И, соответственно, Чита. И вот Кинг-Конг, он просто в какой-то степени издевался и постоянно ее брил.
7: Но он брил ее когтями. То есть даже было это не то, что вот такой процесс, а просто, ну, скажем так, сексуальные заигрывания в космосе. Вот. А поскольку там была невесомость, то в момент, когда вот в момент особого возбуждения, значит, Кинг-Конга на Читу вот эту самую...
6: Во-первых, в этот момент, я извиняюсь, что тебя перебивали, Александр, он называл ее всегда Маргаритой.
7: Ну, в мозгу мысленно, там же работали подсоединенные датчики всяческие. Ну, он, короче, цеплялся за нее и производился выщип вот этого и пуха, и всего, что-то росло на тушке.
6: Своеобразная такая.
7: А мало ведь кто об этом знает, ведь люди вот думают, что мы их обманываем как-то, да, вот они не знают, что когда они приземлились, то, в общем-то, Чита, она была лысая, вот, ну, вообще наглухо лысая и сексуально неудовлетворенная. Вот. А уж мы не будем говорить, что там творилось внутри корабля.
6: Потому что... Мне известно, что это был практически первый такой единственный полет, поскольку в дальнейшем уже как бы был изменен членский состав американской вот этой программы животноводческой, космической. Соответственно, был единственный уникальный полет, вот это Чита-Брита, Чита-Маргарита. То есть проблема, она... Даже это не проблема, а просто некий фактор истории, которым хочется все-таки рассказать, поскольку мне кажется, что немногие наши радиослушатели осведомлены о вот таком жестоком полете.
7: Ну, а ты дальше-то рассказывай. Ты на самом интересном прервал.
6: Ты считаешь, что стоит?
7: Да, конечно, безусловно. Люди уже заинтересованы просто и... уже приникли, я бы сказал.
6: Ну, если честно говорить, я не совсем уполномочен говорить об этом. Это очень, очень личное.
7: То есть... А, ну, я понял. Да, так вот, значит, вернемся к Чау-Чау тогда. И вот непосредственно к пищевой собаке, которую разводят в Китае. Отсюда ее принято покупать вот, и, в общем-то, держать дома и хвалить за спокойный нрав, отсутствие вони. И, в общем-то, ну, такая, дескать, плюшевая игрушка по типу левретки, только больше места занимает.
6: Дело в том, что как бы чау-чау — это единственное животное, которое от которого не бывает аллергии просто никакой.
7: Да, аллергии не бывает, потому что она съедобна.
6: Да, и она совершенно не пахнет.
7: Вот, да. Так вот, ну, ты знаешь, что это кормовая собака, да, что ее едят. Вот, представьте себе, что вы, например, приезжаете в Китай, куда-нибудь, да, заходите в дом, ну, там, нового китайца, который весь там в соплях, на хорошем автомобиле, и видите, что у него дома живет наша вот русская свинья, к примеру, да, вот это то же самое, понимаете, и вот мода, она все-таки должна как-то, ну, фильтровать вот свои проблемы, ну, я так считаю, хотя я могу ошибаться. Что тут еще у нас тут? О, сколько... Вот, моя девушка тут зашел, человек спрашивает, в общем, девушка его хлебом не корми, любит получать сексуальное удовлетворение перед уходом на работу, и он просто измучился. Помоги, просто... говорит добрым сайтом Антоха. То есть, ну, непонятно,
6: хлебом,
7: перед чьим,
6: мне кажется, вот
7: нет, перед чьим уходом, перед уходом Антохи на работу или бабы его, если... перед бабой, а он остается, тогда это говорит о наступлении импотенции у него, потому что...
6: А мне кажется, нужно поговорить о проблеме «хлебом не корми». Что это значит? Это очень сложная система.
7: Вот это интересно, «хлебом не корми». Да.
6: «Хлебом не корми». То есть, может быть, если... ее...
7: Еще выражение хорошее, с топором не вырубишь. Вот эти вот такие вот...
6: Да, вот это вот. То есть, если покормить хлебом, может, просто вот так нужно как-то поступить, может быть? Может быть, удовлетворение... происходит от получения какого-то злаков, вот, зерен вот этих вот.
7: Ну, злаки. Да, можете попробовать. А так вы бы все-таки уточнили, кто из вас это самое. А, Саша, блюзовая программа будет выходить в это время каждую субботу или это досадное исключение, спрашивает Денис. Денис, в ближайшее время мы планируем каждый час вот ночи субботы на воскресенье постепенно вытеснять блюзовыми программами. Это же так замечательно, когда вот...
6: Причем, что интересно, что Я извиняюсь, Александр, что я тебя перебиваю.
7: Ничего.
6: Что каждая программа будет немножко длиннее, чем предыдущая.
7: Да, да.
6: То есть это будет час блюзовой музыки, но на самом деле он будет идти, то есть как бы не час, а значительно больше.
7: Сначала час три, час пять.
6: Да.
7: То есть небольшие такие увеличения, чтобы вы привыкли попросту.
6: Потому что если сразу вот взять программу «Максимум» и 11 часов блюза, это просто какое-то чудовищное.
7: Да, не 11, ты перепутал, 24. Ну, да, формат-то надо соблюдать.
6: Да, 24, но сначала-то нужно как бы 11-12, ну чтобы...

0: в общем, послать их в тюрьму. Ну, в смысле для того, чтобы они там вот особо опасным преступникам давали свои концерты, а тем за это будут скрашивать срок просто. Ну, то есть получается, что мы что делаем? То есть те испытывают мучения, тем самым идут на исправление, правильно? Вот, а эти вроде бы как тоже свои какие-то чакры вот эти творческие освобождают, значит, на людях, которые, ну, вынуждены их слушать. По-моему, это гуманно, Кирилл.
1: Ну, это ведь оптимальный слушатель для любителя авангарда. Просто каждая музыка должна найти своего слушателя. И подчас приходится вот идти на такие чудовищные, казалось бы,
0: меры, но необходимые. Вот очень хороший вот тут...
1: Саша, вообще это проблема, найти своего слушателя. Это же очень сложно, он где-то же есть... Как бы каждый вот исполнитель должен найти своего слушателя.
0: И каждый, в общем-то, слушатель, он должен тоже найти своего исполнителя. Это же очень важно, потому что ведь все же в мире парно. Вот весь мир должен быть вообще поделен. Знаешь, 50% населения поют, а 50% слушают. Потом причем, через месяц
1: понимаешь,
0: меняются.
1: Понимаешь, здесь да. Еще какой есть момент, что для того, чтобы все было...
0: Чики-чики?
1: Да, чики-чики, чтобы было равно. Чтобы никому не было завидно, но необходимо, чтобы у каждого... каждого исполнителя был один, но очень верный слушатель.
0: Да, да.
1: Потому
0: да.
1: что получается совершеннейший абсурд, когда у кого-то на концертах, понимаешь, стадионы, а кто-то рубится, а никто к нему не приходит.
0: Никто не приходит.
1: Никого.
0: Но
1: нет.
0: Мы, кстати, вот тоже пытаемся сейчас направить в Думу запросы, чтобы приходили на разные вот фирмы, на государственные предприятия разнарядки. В общем-то, вот как раньше на субботнике или на встречу кубинской делегации. Помнишь, наверное, сам ходил, небось. То есть тебе говорят, сейчас приезжает кубинская, значит, делегация, нет, и давали флажок. И тогда он должен был стоять на Ленинском проспекте, махать, изображать массовку.
1: Я сидел в УАЗике и объявлял вот в рупор, что на первомайской демонстрации у меня же был очень хороший голос. Ага. Я объявлял. А вот, то есть там рядом со мной стоял человек, который видел и узнавал в лицо ударников того или иного района. То есть
0: труда,
1: вот,
0: то есть детство.
1: Труда. То есть вот показалось на марше, допустим, дважды краснознаменное духовное семинарие. И он мне тычет пальцем, что я должен это сказать очень пафосно и закричать неистово «Ура!». Но в то же время... держать себя в руках, то есть, чтобы не заводиться и не выскочить неожиданно из рафика, просто не вывалиться.
0: Потому что у тебя могло, то есть, тебе могло так аккумулятор заклинить по мощному внутренний, что ты там начал бы от себя тяну пороть.
1: Нет, ну, просто может неожиданно перепутать.
0: Ну, да, бы,
1: сказать не дважды краснознаменный, там, а трижды, там, это уже...
0: Это уже все, политический криминал.
1: Да, это иные деньги.
0: А, да, ну так вот, далее, насчет слушателей, сейчас я быстренько, насчет найти своего слушателя. Вот Александр, очень нравится ваша передача, ждала сегодняшнюю ночь. Спасибо вам за эти передачи, женщина средних лет.
1: Ну вот просто нужно постоянно давать какие-то передачи людям.
0: Передачи. Кстати, люди, пожалуйста, не пересылайте, то есть это приветы. Я, хотя, с другой стороны, может, и буду передавать. Как ты относишься к танкистам?
1: Ну, прекрасно.
0: Прекрасно. Подожди, а на чем мы остановились-то про эту... А, да, значит, вот про флажки.
1: Кубинские.
0: Короче, их всех, ну, то он едет, к примеру, да, и, значит, нужно проявить интернациональную дружбу. Там мы всяческую грудникам всем выдавали флажки дебильные, выставляли их, типа, там, ну, например, там, третий там класс стоит вот от этого дерева до этого, и как, знаешь, появляется машина, все машем, ну, изображаем восторг. Ну, такая вот байда. Вот, в принципе, это работало. И кубинский гость, он ему в голову не приходило, что это все такое.
1: Гость, в принципе, был всего один, в общем.
0: Безусловно, все время. Он и сейчас тот же самый ездит, я вот смотрю, вот сколько лет у
1: как
0: них.
1: Ведь
0: ничего.
1: Известно, что с 58-го года он не бреет бороду. Ты знаешь об этом факте?
0: Да, потому что сказал, что пока не построит у себя коммунизм,
1: да, он не бреет бороду.
0: То есть он скоро будет, что вот этот твой, этот самый индусский мудрец, у которого тут такая байда, длинная борода, завязана мощно.
1: Рабиндранат.
0: Да, именно такого зовут. Ну так вот, и то есть такая же, такие же разнарядки мы собираемся присылать, вот чтобы на концерты каждого исполнителя популярного ходило определенное число. Например, устраивает концерт там, это, там Федот Киркорин, да, то есть вот там 500 человек на разнарядку, не больше. Там устраивает концерт, там, ну, к примеру...
1: Это билеты
0: да.
1: в нагрузку своеобразные. Если
0: да,
1: ты помнишь,
0: да, да.
1: это же была практика. Вы не можете купить билет на Федорина. Соответственно, если вы вам в нагрузку не... то есть, если вы не покупаете также билет на другого исполнителя, которого, казалось бы, вы не знаете. А подчас, если вы приходите на

0: Концерт, исполнителя которого не знаете, вы уже купили билеты, то он вам значительно больше нравится, чем какой-то, допустим, известный вам Федорин. То есть здесь как бы идет популяризация и достаточно справедливая раскрутка тех людей, которые, может быть, никому не известны, может быть, даже совершенно тупоголовы.
1: Ну, в принципе, да, но тут дело в том, что сейчас многие наши радиослушатели хлопнули себя ладонями по ляжкам в недоумении, сказав, что зачем нам, типа, на тупоголовых ходить и смотреть, а вот вы подойдите тут с другого хода, скажем так, да, то есть представьте себе, что, значит, этот вот он тупоголовый, но из него прет энергия, то есть так он ее выплеснет на вас со сцены, вы сделаете вид, что, дескать, восторг, или, может быть, правда, вам что-то понравится, и он уйдет оттуда опустошенный, хорошенько пропотевший, и ляжет спать, а иначе он что может делать?
0: На улице, да?
1: На улице буянить, рубить деревья, отрывать значки у мерседесов и заниматься прочей пошлостью, собственно.
0: На лицо плюсы, как бы, здесь, я смотрю, интересные какие-то, да, вопросы.
1: Да, тут, знаешь, великий медитатор спрашивает, великий медитатор.
0: А что он может спрашивать?
1: Слушай, у меня есть один великий магистр, вот теперь еще великий медитатор появился. Да. Александр, скажи, как ты относишься к воздействиям космической энергии на твой мозг и твое сознание? По последним данным, оно особенно влиятельно и проявляет излишнюю эмоциональность. Да, он прав. Такое есть. То есть где-то, скажем, числа 7 января почти что по 13 или 14 января над нашей территорией, ну, я имею в виду территорией, по крайней мере, Москвы, за остальное не могу ручаться, достаточно была плохая в этом смысле. В смысле энергетики.
0: Я слышал, что было даже некое какое-то такое озоновое, даже вот не дыра, а наоборот, то есть заполонение озоновое какое-то, вот такое облако какое-то.
1: И вот ты знаешь, что очень многие люди, вот они, ну, люди, которые восприимчивые и умные, они, естественно, восприняли это, ну, как личную трагедию, у них были всяческие протурбации, их колбасило. В общем, с ними творилось что-то несуразное, там, кто в больницу попадал, кто еще там. В общем, ну, страшные вещи происходили. А вот тупоголовые, они даже ничего не почувствовали. У них вот эти вот с 7 по 14, у них жизнь текла обычно. Поэтому вот если у вас жизнь текла с 7 по 14 обычно, то есть вот вы займитесь, пожалуйста, самовоспитанием, потому что это должно как-то насторожить вас. Кстати, совершенно серьезное заявление, я считаю, да.
0: Что интересно, что есть тупоголовый человек? То есть, видимо, человек с тупой головой. Это не говорит о том, что...
1: А голова, кстати, вот, кстати, выражение тоже, да, из серии.
0: Тупоголовый, да?
1: Вот, типа из серии «Не вырубишь топором», тупоголовый. А что, голова на острый, что ли, бред?
0: Вот,
1: как?
0: Вот.
1: Черепом. Кто может нарезать своей головой колбасу? Не, ну, батон, зубами только,
0: батон,
1: если
0: колбасы.
1: Батон колбасы нарежет. Ну, никто не сможет. Бред какой-то. Кирилл, перестаньте устраивать гадкие вечеринки в 3 ночи. Я ваш сосед с нижнего этажа, не могу никак к вам дозвониться. Это к тебе сообщение такое. Александр, скоро надо будет читать новости. Прочтите их сами с Кириллом. Обязательно. Но нам за это не платят. Мы делаем теперь с Кириллом только то, за что нам платят.
0: И вот как раз один из этих, одна из оплат происходит вот в 3 часа ночи, вот гадкая вечеринка. Почему как бы приходится ее терпеть? Потому что это, ну, это не то, что единственный заработок, но это один из способов как-то несколько подняться. Может быть, приобрести себе какой-то автомобиль. Это приходится вот в 3 часа ночи вот совершать некие вот такие жуткие акты.
1: Ну и плюс это тоже раздражающий фактор для окружающей среды, а иначе она вообще превратится в болотце. Ну что, сейчас послушаем.
0: Да, мне кажется, песню. Пора сделать некую музыкальную паузу и послушать песенку.

деревне, таком на Кавказе. Тогда мы садимся к столу, по традиции четким словесным указом назначить себе тамаду. Тамада — это главная личность за большим и за малым столом. И от выбора нашего очень зависит, как вечер мы тот проведем. Пей до дна, если просит.

0: свидания, за встречу, еще чтоб друг друга обнять. Ведь видит он просто за милых хозяев, что рады нас в доме принять. И потом уж за нашим застольем хвалу Господу вместе споем и поднимем за Родину. Рог мы прекрасный, наполненный красным вином.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Маранси» Кирилл Немоляев. Вот тут все какие-то, кстати, это извини, тут я о своем немножко сообщение приходит, касающееся того, что у меня появился свой сайт, и почему там не грузятся файлы в формате MP3. Для меня это пока загадка, я пока не заходил, но я даже не могу ответить, я зайду туда и посмотрю. Да, ну а сейчас мы ответим на вопросы, которых тут собралось огромное количество. Вот на один из них, поскольку я напоминаю, что вся сегодняшняя наша программа посвящена творчеству замечательного певца господина Кикабидзе. Уважаемый... Извини, я болею. Правда ли?
2: Соберись.
1: Правда ли, что Вахтанг Георгиевич раньше работал на таможне, не пропускал на территорию нашего отечества птиц, похищенных из зоопарков запредельных стран, спрашивает Виталий Бабарыкин. Для меня это новость, конечно, но ты же более у нас опытный в плане истории коллектива и вот, не коллектива, а автора, исполнителя нашего.
2: Ну, с одной стороны, более опытен, но с другой стороны, то есть этот период в жизни Вахтанга Кикабидзе был, это было достаточно кратковременный, очень неудачный опыт. То есть,
1: неудачный.
2: Опыт был очень неудачный.
1: Из серии «Швейцара», который грозно стоит и всех пропускает. Дело в том, что за время, пока вот он там работал, то столько привезли контрабандных животных в Москву, что, ну, даже говорить страшно. Далее, тоже все про животных, поскольку наша тема сегодня о животных, также еще вся программа посвящена животным параллельно.
2: Особенно поведение домашних животных в условиях вечной мерзлоты.
1: Ну, она красной нитью, эта тема проходит попросту по нашей программе. Вот тут просят, чтобы я у тебя спросил, испытываешь ли ты жалость при виде животного, попавшего в капкан? Ну, вот я тебе сейчас покажу, посмотри.
2: Спрашивай.
1: Вот смотри, вот. Видишь, это мышь в капкане, видишь, зажата. Ну, как у тебя? Кстати, лицо у Кирилла не изменилось вообще. Он разглядывает.
2: Ну, просто дело в том, что как бы...
1: Ну, дохлая мышь в капкане.
2: Ну, здесь же такая атмосфера и такая обстановка, вот что там, говорит, не новость, да. Поэтому, если бы это случилось прямо сейчас, а как бы оповестил мне еще прям в самом начале нашей беседы.
1: Не, можно вот я скажу просто следующую фразу, что...
2: Следующую. Нет, подожди. Сейчас скажи вот эту.
1: Нет,
2: скажи вот эту, да, скажи.
1: А, да, вот ее.
2: Вот эту.
1: Да, ну вот,
2: сказал?
1: Да.
2: Теперь давай
1: следующую. Нет, еще сейчас не сказал, сейчас сперва я скажу.
2: Давай, да, скажи ее.
1: О животных. Вот это сказал тебе
2: следующую.
1: Да, значит... Насчет животных, попавших в капкан, она же только дура животное в капкан попадет. Умное животное, она, понимаешь, хитрыми тайными тропами, она, понимаешь...
2: Вот, допустим, в условиях вечной мерзлоты ни одно животное не может попасть, допустим, в капкан.
1: Почему?
2: Ну,
1: оно может зато попасть, это, собственно, в прорубь, в общем-то, в снежную бурю... Быть также сожратым росомахой. Знаешь, что такое животное росомаха? Ну, знаешь, ну, что пролегает от Москвы до Хабаровска, там растет тундра, знаешь, и в ней водятся медведи и росомахи. И лучшее наказание — это выгнать туда, вот, и сказать, вот, выгнать из Москвы и сказать, что пешком, чтобы пришел в Хабаровск.
2: А вот. Дело в том, что как бы сейчас же в Москве организовалось общество как бы противников домашних животных, и эти люди борются за то, чтобы,
1: на свободу,
2: да, чтобы каждый, в каждой семье максимально приручить домашнее животное, а потом его выгнать для того, чтобы как бы любить
1: ну,
2: человека.
1: Ну, не выгнать, а теперь выпустить на свободу.
2: Выпустить на свободу, да. А для того, чтобы все-таки человек любил человека, а не животное. Потому что, ну, как бы, когда мы любим животное, мы тем самым отдаем тепло как бы существу, которое, в общем-то, ничего не соображает, если говорить серьезно, а близкому тебе человеку уделяем меньше времени. То есть, как бы, в принципе, это достаточно гуманный акт, потому что животные, они издревле жили как бы на свободе и никогда не были домашними до той поры, пока не образовались дома. Соответственно, если их выпустить на свободу, они там будут себя чувствовать более органично.
1: Что рыба в воде.
2: Ну, в общем, да, определенные аналогии можно провести.
1: Да, ну что же, вот дальше, значит, дальше займемся. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший...» Ну что вы тут перебиваете? А давайте не присылайте пока ничего, пока ни за что, ничего не заходите, никто сюда. Саша, я занимаюсь написанием полотна «Комсомолец, пожуривший мародера». Согласитесь ли вы мне попозировать? Хочу писать с вас комсомольца, заставшего врасплох мародера, снимавшего с трупа с сапоги. Илья Репин тут спрашивает. Илья, я согласен, но ведь дело в том, что издревле у нас художников повелось, что вот роль натурщика и вообще эта работа натурщика, натурщица очень высоко должна быть оплачиваемой. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, я не буду голый, потому что я комсомолец. И вот всю портупею, маузер, вот всю эту, навороты все.
2: Приблуды.
1: Я приблуды, я с собой забираю в качестве тоже гонорара, плюс, значит, трехразовое питание в течение часа и выпивка бесплатная.
2: Вот. Опять же, в течение часа.
1: Да, безусловно, в неограниченном количестве. Вот, в этом случае...
2: Но здесь зависит еще, на самом деле, я бы предусмотрел транспортировку в нужное место по окончании позирования.
1: А, да, и, конечно, доставку тушки вот в место позирования само.
2: И с места позирования обратно.
1: Нет, потому ну это само собой.
2: Здесь да. Уже ведь по мере принятия, как бы, по мере результата. Потом здесь можно бороться за качество. Если не нравится качество, то можно заставить перерисовать, соответственно, с вытекающими отсюда халявными как бы продуктами питания и выпивки. То есть можно рубиться вообще и стать иждивенцем в какой-то степени.
1: Слушай,
2: на шею.
1: Извини, что я перебил. Меня сволочью какая-то гнида обозвала. Ну вот слушай, дословно, прям читаю письмо, прям. Кирилл, я вас так люблю, а сволочь Лаэртский все время обрубает мои сообщения. Скажите, пожалуйста, да отстаньте вы тут, что же вы шлете-то, дайте дочитать. Как вы выглядите, где вас можно увидеть в ближайшее время, Женя? Ну я надеюсь, что Женя мужчина, Кирилл, скажи нам правду.
2: Как я выгляжу?
1: Нет, ты про Женю, то есть... Да сволочь обозвали. Женя, я тебе могу сказать совершенно искренне и честно, что это первая вот телега, которая пришла вот под твоей подписью. Вот по крайней мере, это совершенно четко. Так что я не сволочь, я друг.
2: Друг.
1: Да, ну так чего?
2: Ну, выгляжу как все диджеи, как бы, как все люди, работающие на радио. Известно, что как бы, в отличие от телеведущих, люди, которые выступают на радио, должны выглядеть одинаково. Потому что, ну, как бы, ты выходишь в эфир, и ты своеобразный как бы робот. Ведь диджеи — это некие машины практически. То есть, когда диджей выходит в эфир, он же что говорит обычно? Название песни, время. То есть, можно дать какую-то справку, допустим, либо время, либо сколько людей в Москве живет, либо, допустим, какое...
1: Не, еще знаешь, как обычно у них происходит, вот коронные диджейсковые такие штуки, это типа, если перед этим тоже ведь какая-то песня у него была, естественно, да, и вот сейчас песня следующая будет. Вот он, когда, значит, та прошла, вот это идет, и следующий, вот, и вот в промежутке между вот этой и следующей он обычно говорит, ну что же, а вот и называет, значит, имя там, ну, предположим, там это, там, ну, неважно, там, а там Гулькавич какой-нибудь там.
2: Вот,
1: да?
2: Кстати, да, Гулькавич.
1: Вот, да, вот, а сейчас, значит, чешской певице Надежде Гулькавич отвечает там какой-нибудь там Псыч. Вот,
2: но,
1: с песней, что любовь — это все-таки прекрасное чувство.
2: Но, Александр, понимаешь? Здесь нужно подчеркнуть следующий момент, что
1: но он должен...
2: после Гулькавич нужно сказать, в Москве 24 часа 15 минут.
1: Часто нельзя говорить, понимаешь?
2: Часто нельзя говорить, но, в принципе, диджей обязан...
1: Раз в 5 песен.
2: Да, они обязаны какую-то дать информационную справку вот между песнями. Ну вот я говорю, сколько людей в Москве живет, или какая погода, а потом сказать, то есть здесь должна быть такая непроизвольная какая-то вот историческая справка. Вообще, и почему вот мы говорим о том, что диджеи выглядят одинаково? Потому что если вот взять всех как бы диджеев, работающих на различных московских станциях, то в принципе они все очень похожи друг на друга. Здесь же не надо как... Диджея же практически никто не видит.
1: Они, кстати, от этого страдают, так же, как, например, профессиональные актеры, озвучивающие вот ролики рекламные. Они...
2: Ведь их никто не узнает в транспорте общественном.
1: Страшно, страшно.
2: А как бы, когда тебя не узнают в общественном транспорте, это
1: очень
2: бы,
1: неприятно.
2: Это очень неприятно.
1: Неприятно.
2: И, соответственно, если человек... работаешь на телевидении, едет бок о бок с человеком, работающим на радио.
1: Они вроде как и равня,
2: да,
1: а
2: вроде
1: тот
2: как
1: его узнает,
2: а этот
1: на него не может узнать никак. А даже ведь бывает как, что тот, который вот работает на телевидении, он, ну, типа, у него и программы меньше. И там, может быть, его голову покажут где-нибудь, да, в уголке минут пять там по телевизору. Да. Он вроде уж звезда.
2: И все к нему подходят сразу в метро.
1: Да. А этот, например, он там, типа, известнейший там какой-нибудь диджей.
2: Да, его никто совершенно не может узнать.
1: Знаешь, как, какая несправедливость. Поэтому мы предлагаем, вот что отныне, вот телевизор, да, вот там новости идут, четыре угла у телевизора есть, да, ну, у экрана, вот в каждом углу по рамочке такой, где будут еженедельно выставляться все диджея всех вот московских радиостанций, чтобы их рожиться тоже постоянно как-то, ну, потому что, ну, это называется прорыв по-другому.
2: Допустим, не может же девушка, вот почему, допустим, диджеи и диджейки как бы... Они же очень несчастны в личной жизни.
1: Жутко. И, ну, диджеи еще так, они, конечно, несчастны, но диджейки плюс к этому еще все сексуально озабочены. Знаешь, они постоянно делают вид, что их кто-то ждет по выходу у радиостанции, вот, что это их пугает, хотя с надеждой, конечно, ожидают, что кто-нибудь будет ждать, какие-нибудь поклонники. И ты знаешь, как правило, ждут все... какие-то полные ублюдки.
2: Да, и совершенно... И они очень часто путают, потому что бывают случаи, что некоторые... женщины, просто зная, что сейчас должна выйти какая-то известная диджейка, они как бы заходят на радио и выходят вместо диджейки.
1: Да,
2: вместо и тут же уже вот эти
1: Цопова,
2: мужчины,
1: да.
2: Они цопают и уходят уже. А диджейка выходит и видит только вот спины.
1: Вот эти спины. Это такой, в общем-то, самый алчный вид мошенничества. Мошенничество на чувствах, а не на деньгах. Мы, кстати, против этого. Совершенно.
2: Да.

пленен. Венец творенья дивная Диана. Вы существо, вы существо, в котором нет, в котором нет, в котором нет, в котором нет, в котором нет ни одного изъяна. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплот, я вам оплот. Любимую соперник в сеть обмана не завлечет, не завлечет. Венец творенья дивная Диана. В любом бою, в любом бою я докажу вам преданно и рья. Любовь мою, любовь мою, любовь мою.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша сегодняшняя программа посвящена творчеству великого русского композитора Вахтанга Георгиевича Кикабидзе. Соответственно, также этим... Как их?
1: Ну, честно говоря, если внимательно наши радиослушатели слушают программу «Монморанси», то излишне, наверное, напоминать.
0: Да, о чем даже идет речь. Значит, далее. Хотелось бы тут по... Во как... злобные сообщения. Вот все наши, скажем так, с тобой жалостливые рассказы, в общем-то, которые, по идее, о спинах и, в общем-то, незавидной жизни диджеев, вот приводят к чему. Немедленно прекратите пропаганду уродцев диджеев, которые в большинстве своем маразматики. Пусть идут на скотный двор и там диджействуют. Подпись Вася, видишь, то есть вызвала в людях жестокость наша с тобой.
1: Ну, а какая пропаганда? Мы просто говорим, что это несчастные люди.
0: Безусловно, не пропаганда никакой тут нет. Далее, меня тут спрашивают, правда ли, что мой младший брат владеет модным автосалоном в районе станции метро «Проспект Мира»? Нет, у меня сестра младшая, она владеет большим очень автосалоном в районе Троице-Лыковского проезда.
1: Подземным.
0: Подземным, мощным подземным, да, автосалоном. Далее, вот сообщение такое было. У меня тоже с 7 по 14... Сейчас, извиняюсь, тут что-то...
1: Ну и все, мне кажется, уже
0: хорошо. В общем, короче...
1: У меня тоже 7 по 14.
0: В общем, некий Тимур Мамедов хочет с тебя денег срубить, Кирилл. Предупреждаю. Сейчас.
1: Тимур Мамедов?
0: Тимур Мамедов вот хочет денежную компенсацию с тебя.
1: Ну, сколько?
0: Ну, он не пишет здесь, он просто вот говорит, что куда обратиться ему за денежной компенсацией, поскольку с 7 по 14 у него все текло в нормальном русле. Ну, то есть, в общем, грустно ему сейчас от этого. А, да ладно, забудь. Далее. Уважаемый тут Ёж, этот второй насекомый, это, да, не грузите тут это самое вашими дебильными. Не будет ничего для вас.
1: Достаточно как-то безапелляционно.
0: Саша, как ты и твой гость относитесь к осторожным водителям? Вот очень хорошее, вот очень хорошее сообщение. Вот как тебе нравится в информационных эфирах некоторых радиостанций, как говорят...
1: Пробки на дорогах?
0: Нет, круче.
1: Круче?
0: Водители, будьте осторожны. На дорогах гололедица.
1: На дорогах гололедица. А и как бы еще присовокупляют ртутный столб там. Вот это, кстати, совершеннейшая глупость вообще. Ведь сейчас уже не говорят про ртутный столб, потому что выяснилось, что это просто бессмысленный набор букв.
0: Безусловно, он реально-то его не существует. Потому что ртуть — это текучая жидкость. И что-то, что такое ртутный столб вообще? Какой полный бред. Есть, ну, можно сказать, как это самое...
1: Просто это же было колоссальное заблуждение, когда один некий ученый по имени Волошин, он как бы разработал эту теорию ртутного столба и дошло до того, что как бы она получила одобрение во всех инстанциях и даже в программе «Время» стали говорить про ртутный столб, пока не произошло разоблачение вот этого псевдоисследователя.
0: А видишь, тут, видимо, с чем связано, я так могу вот, ну, попытаться высказать предположение даже, что вот как, скажем, столбик ваших ртутных термометров поднимется там, ну, да тут столбик, да, ты вроде как чувствуешь автоматически свое такое величие и мощь. А когда говорят ртутный столб или там атмосферное давление, то, соответственно, тебя вот данной терминологии душат, показывая, что, в общем-то, в любой момент могут навести в твоей тушке панику, и она попросту лопнет, посинеет и умрет. Ну, то есть контроля таки над мозгом.
1: Не, ну, особенно,
0: это, нет, не в тему я сейчас, да?
1: Нет, нормально. Как всегда, совершенно не туда. Но дело в том, что как бы вот водители, будьте осторожны. Вот-вот, как бы изначально, о чем мы хотели поговорить, об осторожности водителя, но как практика показывает, если чем более осторожен водитель, тем больше шансов, что именно в его машину въедут другие неосторожные водители. То есть здесь как бы никак не решает проблему дорожных происшествий.
0: Ну, в общем, даже мало того, что когда человек сам про себя говорит, я осторожный водитель. а то сразу следует каким-то образом пытаться не допустить его за руль. Потом есть еще очень хорошее выражение. Вот мой дядя блестяще водит машину. Как тебя? Кирилл, выгляни, пожалуйста, в окно. Я только что спер магнитолу из припаркованного под вашим окном твоего автомобиля. Кирилл.
1: Сейчас.
0: Угу. Твоего новенького автомобиля. У тебя новенький, да? Уже взял?
1: Да, как вот да. Взял вот тут новенький автомобиль. Кстати, совершенно
0: дебильная фраза
1: абсолютно.
0: Да, так вот, слушай, опять тут частного плана сообщения тебе. Кирилл, я правда в вас влюблен. Буду ждать вас на выходе с радио. Есть ли у меня шанс, Женя? Все-таки Женя...
1: Мужчина.
0: Ну нет, ну я бы так не сказал, скажем так.
1: Это, наверное, женщина и просто как бы вот...
0: Нет, подожди, или я что-то неправильно понимаю. Если ты назвал Женю мужчиной, то тогда кто ты у нас?
1: Нет, подожди, подожди, я что-то не понимаю. Какие-то у вас сложные с Женей отношения, интересные. Мы же говорили о диджейках, понимаешь?
0: Так ты же с радио выходишь-то.
1: Согласен. Тут сложно, тут все совсем по-другому. Когда выходишь с радио, это... Да вообще вот проблема выйти с радио. Выйти из эфира — это не проблема, а вот выйти из здания. Что такое?
0: Не, ну тут просто смешные письма приходят. А думаешь, я над тобой, что ли, смеюсь?
1: Нет,
0: что я очень тактичен. Значит, проводители осторожных ответили. Вот вопрос следующий. А Кикабидзе, это вот Ёж Димон спрашивает такой вопрос. Кикабидзе использует ненормативную лексику?
1: Ну, вот из тех произведений, которые мы прослушали, там два слова.
0: Да, было.
1: Вот одно из них слово «жопа».
0: Да, было. Да.
1: Как бы оно повторяется много достаточно раз, а еще вот другое слово не хотелось бы говорить.
0: Наверное, я его там тоже про это самое... хорошо оно было прослышано, да.
1: Ну, просто надо, вот как бы слово вот, «попа», как бы, ну...
0: Да.
1: Оно ведь по-грузински означает совсем не то, что мы привыкли... подразумевать в свое время, оно означало не то, и только теперь начинает означать то, что мы... Под чем мы это привыкли как бы понимать, ну, вот, в русском языке.
0: Да, безусловно. Значит, тут опять... Ну, тут, кстати, очень много интересных вопросов. Вот каким образом, Махлин спрашивает, выиграть на скачках? Вообще есть право, такое правило, что на скачках новичкам вся везет. Приходите, сразу ставьте, как там, тройной экспресс денег там, или как у них-то, я помню, я в последний раз ходил тоже вроде там.
1: Нет, просто на скачки нужно приходить один раз, и все, выигрывать самую максимальную сумму и уходить. Поэтому...
0: Далее. Александр, большое спасибо вам за передачу. Стою голый на кухне, ем холодец. Какая все-таки у меня жена умница. А вы любите холодец? Роберт Аполлонович спрашивает. Роберт Аполлонович, безумно, я обожаю холодец. Причем вот я еще хочу сказать, что не следует путать машину грабят опять. Что не следует путать холодец со студнем. Пожалуйста, вот студень и холодец — это разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, то, что сейчас мы все подразумеваем под холодцом, ну, вот то, что подается под видом холодца, это, в общем-то, жалкая подделка из серии китайских магнитол, там, типа Kensonic или адидасовских бутс, которые мы потом уничтожаем на специальном полигоне. Вот поддельных бутс, я имею в виду, тоже китайских.
1: Но ведь,
0: потому что настоящий холодец...
1: Холодец — это противопоставление жаркое.
0: Это просто мясо, ничем не залитое.
1: Совершенно справедливо. Потому что, как бы, если мы заливаем мясо, то непонятно, почему, собственно говоря, это получается холодец-то.
0: Слушай, вот
1: посмотрите, холодец и жаркое — это, кстати, тоже отдельная тема, это очень интересно. Это как бы слова антонима.
0: Вообще жаркое.
1: Жаркое,
0: и
1: да,
0: холодец.
1: И холодец, видишь? То есть как бы...
0: Ты знаешь, вот люди некоторые любят контрастный душ, а мы будем, значит, лупить, значит, их по спине по очереди то жарким, то холодцом. Это будет массаж этакий. Ну а чего?
1: Классно. Нет, можно.
0: Да. Далее, про голову, значит, который холодец ест, мы рассказали всем. Далее, Саша, нравится ли вам иногда дразнить животных, спрашивает Пупс. А как ты узнал? Да, ну ладно. Про водителей мы рассказали. А, вот. Хотелось бы услышать о таком предмете, который мы, ботаники, называем левретки в цветоводстве, а именно бонсаи, карликовые баобабы размером не более 10 сантиметров. Евгений Карлович интересуется. Но такие продают в Европе повсюду, повсеместно. Что ты про это можешь сказать?
1: Я вот тут увидел очень интересное объявление, что вместо музыкального альманаха Варгафтика будет выходить музейно-галерейный. А ответственный Татьяна Невская.
0: А,
1: это объявление...
0: Висит здесь уже 4 года, ты
1: балетный
0: знаешь.
1: Балетный альманах заменяется на театральный, который будет выходить еженедельно. Ответственный Алена Карась.
0: По-моему, ты все выдумываешь. Я отсюда вижу. И,
1: это совершеннейшая правда. А главный директор Венедиктов. Так что я думаю, что на самом деле не придраться. Просто я немножко не в тему, может быть, и прослушал.
0: Нет,
1: твой
0: почему?
1: Вопрос.
0: Совершенно. То есть я тебя именно и это и просил.
1: Нет,
0: просил
1: все к этому подходило, но я, может, чуть-чуть опередил все-таки.
0: А, ну мы бы так и так бы мимо этого не прошли, безусловно. А знаете ли вы, что запретные зоны для полета ВВС Ирака установлены американцами без согласия ООН? Ты знаешь это?
1: Я знаю, что на Кубе существует город Гуантанамо. Это город, где до сих пор сохранена американская военная база. Я думаю, что это даже более, скажем так, страшно и более актуально сейчас.
0: Нет, ну я просто...
1: Или я ошибаюсь?
0: Ну, я просто хочу к тому сказать, ну, не то, что нет, ты, конечно, безусловно в этом прав, но вот эта вот напористость, с которой окорочковая, так скажем, нация начинает сейчас действовать на международном рынке, она как-то настораживает. Ну, ты вот как-то зацени. Ну вот что они творят-то вообще-то?
1: Окорочка.
0: Окорочка, что творят-то?
1: Ну это же как бы...
0: А эти-то что отвечают? Ну они типа говорят, да нет, мы тоже еще влиятельны. Вот сейчас переговоры по Ближнему Востоку, они, дескать, покажут, какие мы влиятельны. Но мы не будем им диктовать условия, говорят они, мы будем их упрашивать.
1: Все правильно. Не надо ничего никому диктовать.
0: Никому ничего, надо сразу по морде бац ему и все.
1: Окорочком.
0: Да. Далее. Евгений. Так слушай, это опять тот Евгений, тот же самый. Значит, все, Евгений, до свидания, спокойной ночи. Так, что тут? О, слушай, ну тут опять что-то по твою тушку, я бы даже сказал, тут такие домогательства идут, что я даже не буду просто.
1: Опять от Евгения?
0: Да, то есть там уже все, то есть тебя... Скоро что-то с тобой может произойти, так что ты готовься. Да. Господи, шелудивый. Ну что ж ты со своим этим лезешь, с этой? Ну ты же, ну, 10 раз одно и то же. Нельзя. Дальше. Кирилл, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем совместном пикетировании клуба любителей левреток, который вызвал ноту протеста французского посольства, в которой утверждалось, что вы сорвали им презентацию.
1: Очень накручено.
0: Накручено, я тоже ничего не понял. Не будем отвечать на этот вопрос. Далее. Мой друг Коля Комендровский, когда нажрется, настоящее животное. Рост он высокого, волосы длинные. Представляете, на что он может быть похож? Шурин. Шурин, значит, если это Шурин вот этого персонажа с длинными волосами, то кто тот у нас? Племянник, что ли? Нет, не племянник.
1: Брат друга.
0: Нет.
1: Не. Ну, это на самом деле, вот это как бы даже люди, которые вот знают вот эту систему свекор, там тесть, племянник, то есть на самом деле это все очень запутано.
0: Запутано. Ну, и даже и не стоит в это
1: даже,
0: влезать.
1: Да, это даже не стоит влезать, потому что совершенно не обязательно так кого-то звать. Можно сказать там, допустим, Анатолий. И не надо говорить там брат, тесть и свекра, это же глупость.
0: Глупость полная. Господа, как вы относитесь к хорошим манерам и чистоплотности? Знакомо ли вам данное ощущение, спрашивает Алексей Сафронов. Алексей, господа все в Париже.
1: Лаконично.
0: Не исчерпывающе. Далее, сейчас. Ну, я уж на все сразу хочу тут. Что такое? Господи. Какой-то луноход тут какой-то. Да чего все-таки действует?
1: Кочубей. Первый луноход атомный.
0: Угу. Ну, вот про советских певцов тут тебя хотят спросить. Я думаю, не будем отвечать.
1: Смотря какие певцы.
0: Александр, почему вы так часто используете батхетовскую лексику? Правда, да? Нет, скажи, я что-то за собой...
1: Батхитовскую?
0: Да, ну, в смысле, батхитовскую лексику.
1: Да нет, мне кажется.
0: Да мне тоже так кажется. Это просто у меня дыхание такое. Так, сейчас, подожди. Да отстаньте вы с вашим Лениным.
1: Ну, в принципе, уже это произошло.
0: Вот, интересный вопрос, очень-очень интересный вопрос. Почему кефир одной и той же марки в один день продается жидким, как молоко, а в другой день густым, как сметана?
1: Потому что известно, что от запоров лучше всего помогает трехдневный кефир.
0: То есть, это... Да, то есть который отстоялся три дня.
1: Да.
0: Угу. Нет, а, скажем, вот смотри, пиво как ценится. Оно может быть, ну, даже плохое, да? Ну, к примеру, просто, ну, не дорогого сорта. Угу. Но оно ценится за постоянство вкуса. Такое есть характеристика ПВ у нас, у пивоваров. Постоянство вкуса. То есть, когда ты покупаешь бутылку пива и ожидаешь от него определенного вот привкуса, его, и ты его получаешь.
1: Ну, вот мы знаем, безалкогольное пиво тоже ведь оно...
0: Ну, безалкогольное, да, вот некоторые... Вот. А с кефиром, то есть постоянство консистенции не наблюдается. И опять же, ты знаешь, в сметану в 200-граммовой банке стали снова меньше класть.
1: Но ведь с кефирами, здесь в кефире мы всегда можем увидеть число, соответственно, когда кефир выпущен. И фанатик того или иного... сорта кефира должен знать, что если... То есть он должен математически высчитать, когда он покупает пакет кефира, и знать, какой у него будет привкус, потому что который ежедневно практически меняет свой вкус. Причем меняет свой вкус порой кардинально, и как бы... Ну, в определенный момент он переходит в пахту. Вот ты знаешь, вот это пахта?
0: Пахта, безусловно.
1: Да. Но... Вот как бы мало кто же знает, что это на самом деле как бы кефир.
0: Ну
1: практически.
0: Ну, то есть это где-то близкие они, конечно, по консистенции, просто, ну, по идее, даже по эффекту на желудочный мешочек, по вот, расслабляемости где-то одинаково. Но, в принципе, здесь мы можем также сказать, что, например, минеральная вода, она тоже, по идее, кефир, только прозрачный.
1: Ну,
0: безусловно. Это...
1: Ну, здесь... Наверное, ну, все-таки мы можем говорить, что минеральная вода без газа.
0: Без газа.
1: Без газа.
0: Да. Ну, или слабо газированная, которая, то есть вот она...
1: Ну, то есть, как бы, боржоми, допустим, тоже, да?
0: Да. Ну, чего? Сейчас, я тут это самое... Сейчас, дальше тут что-то прям... Нет, все, я пока вот это отложу, все. Песенку.
1: Да, я думаю, ну, что песен... стоит послушать. Песенку.
0: Я только хотел официально, да. Знаешь, в гостях у нас Кирилл Немоляев, давняя поклонница твоя Вика, спрашивает, какие тебе женщины нравятся.
1: Я вот, честно говоря, очень люблю героев сказок. Допустим, интересная совершенно дама, вот Сватьи Бабы и Бабариха. Вот совершенно...
0: Баба-яга тоже.
1: Непонятно абсолютно. Не могу сказать, что она мне нравится, но интересно. Вообще мне полные женщины еще нравятся.
0: Полные нравятся?
1: Да.
0: У меня есть тут для тебя пара.
1: Где они?
0: Ну, я пока познакомлю тебя.
1: Отлично.
0: Так, что такое? В Австралии ты был?
1: Да, один раз.
0: Расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии в Австралию. Говорят, все очень смеялись, когда вы вышли из самолета в коротких штанах, летней рубашке, забыв по невнимательности, что... Ой, господи, что...
1: Ну, что?
0: Ну, что там, холодно, в общем, или тепло, в общем, как бред. В Австралии тепло, а в чем должен быть? В шубе, чтобы вышли выйти?
1: Непонятно.
0: Непонятный всегда. Вопрос, не будем отвечать. Так, Саш, ты меня просто обижаешь. Я не Женя, а скромная девушка Вика. Спроси, пожалуйста, у Кирилла, какие женщины ему нравятся? Кирилл, какие женщины тебе нравятся?
1: Ну, мне очень нравятся персонажи русских народных сказок. Особенности вот Свати Бабы Бабариха. Очень интересно. Не знаю, что мне нравится, но как бы персонаж интересен. А вообще мне нравятся полные женщины.
0: Вообще есть Баба-Яга такая. У меня, кстати, насчет полных есть там какое, кого там могу познакомить.
1: Да, где это?
0: Познакомлюсь.
1: Хорошо.
0: Хочу представить на ваш суд, не я хочу, там они, знаешь, что-то, на ваш суд отрывок из моей книги «Кактусы, короли подоконников». Хорошо.
1: Да.
0: У меня же книга тоже выходила, ты знаешь, «Кактусы и кошки». Читал ты, я подарил, да, тебе?
1: Ну.
0: С чертежами, с моими.
1: Спорная книга.
0: Спорная, но какая интересная.
1: Ну, а любой предмет должен быть, правильно? Если он спорный, значит, он интересный. Потому что он вызывает какой-то спор. Уже столкновенное мнение, значит, он не
0: безразличный. Осторожнее. Тебе не больно?
1: Нет, нет.
0: Хорошо. Ты же, видишь, говорил, что голова, она не твердая. А то ты сейчас прорубил бы стенку, и все. А так, видишь...
1: Тупоголовый.
0: Так, значит, на это мы отвечали. Все, насчет дуэтов мы планируем. С Кириллом будет обязательно у нас такой творческий тандем.
1: Вопросы про MTV, я вижу, какие-то.
0: Да, сейчас, ну, да, сейчас про кактусы. Про MTV тут масса вопросов, да. Ну вот сейчас про кактус, знаешь, кактус, она хочет представить, значит, отрывок из книги ее «Кактусы короли подоконников». Вспыхнул угольками скромный огонек, весь под волосками кактуса пенек. Анжела Бражнику. Ну, это явно сексуальные какие-то у Анжелы стихи. У тебя какие-то есть комментарии?
1: Мне просто понравилось.
0: Ну, там про пенек, там про все. Да, естественно, вот тут очень все-таки нас много спрашивают. Я просто в кучу я эти вопросы все сложил, и письма, и надписи со стен ободрал. Насчет нашего отношения вообще к российскому MTV.
1: Да,
0: ведь... Ну, ты там внутри вращался, то есть ты знаешь внутреннюю кухню, может быть, как-то.
1: Ну да, как бы.
0: Можно тебе задать вопрос?
1: Да, пожалуйста. Да,
0: вот скажи, вот почему...
1: По поводу внутренней кухни.
0: Ну, даже вот скорее по поводу редакторских, скажем так, вот прибамбасов, да? Ну, вот почему они всегда вот одевают всех артистов в меховые шапки, то есть, ну, вот в такие...
1: Ну, здесь все зависит от обстановки в помещении. Во-первых, ведь известно, что в российском MTV нету, как бы не отапливается помещение.
0: Соответственно, мне кажется, что это связано с желанием просто представить русских перед своими вот буржуйскими вот этими вот, ну там же босс это все равно все иностранные,
1: ну,
0: это,
1: да,
0: как, чтобы все американцы и прочие грилевые думали о нас, что мы вот ходим тут в таких ушанках дебильных, в валенках и еще с медведями. Ну то есть попытка восстановить вот традиционный вот соля, да? Там парк Горького, гитара под балалайку и прочую эту срамоту.
1: Дело
0: вот
1: в том, что нами был предложен глобальнейший проект выведения некоего, понимаешь, генотипа вот этого MTV. То есть этот был Витя М. То есть, понимаешь, путем переставления букв, то есть MTV Витя М, то есть Витя Малеев. Это такой несколько дебиловатый подросток, который должен был олицетворять вот этого усредненного зрителя телеканала MTV. То есть вот это... И вот этот проект был зарублен, то есть на корню, потому что... Ну, не хотелось бы на самом деле сейчас говорить, но на самом деле интересная мысль. То есть вот ни в одном MTV ведь не существует вот как бы перефразировки, переставления букв. То есть MTV, Витя М, то есть Витя Малеев, понимаешь? Наш, ты помнишь эту книжку «Витя Малеев в школе и дома»?
0: Нет, к сожалению, я...
1: Ну, это ужасно, на самом деле. А не, Баранкин, ну, Баранкин будь человеком.
0: А, вот эту фразу я слышал.
1: Это из, вот, из, ну, это практически то же самое.
0: Ну, я понял. В общем, ну, может быть, тут составила такую конъюнктуру как раз вот Бивис с этим, с Батхитом.
1: Ну, это все равно это два человека.
0: Ну, их два, но они как бы все равно, то есть, воспринимаются как один уже. То есть, вот, они также смотрят как телевизор, реагируют. Кстати, очень многие вот дебилы, они как бы говорят как, что это, дескать, вот пародия на двух американских типичных там подростков, да. На самом деле, это просто даже не пародия, а реальное отображение действительно вот их образа жизни. И образ жизни всей нации их, то есть, ну... Как же это непонятно? Неужели это не видно и не очевидно? А неужели такое слабоумие у наших этих, которые,
1: ну,
0: вот,
1: да,
0: пишут обо всем? Ну, вообще, конечно, чего же... Так, вот это я сейчас пока тут... Вот это самое. Да, ну ты говори что-нибудь, что ты на меня смотришь?
1: Ну, я говорю.
0: В эфире тишина.
1: Ну, я говорю. Я, кстати, здесь... процентное соотношение постоянно приходится говорить, потому что ты нажимаешь на кнопки, тебе необходимо жестикулировать вот какие-то, вот видишь, что вот эта черненькая это коробочка.
0: Все, я ее откладываю, давай послушаем звонки.
1: Давай.
0: Значит так, 203-19-22, мы будем отслушивать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Что за дебильные беседы по ночам. Что-то вообще такую бредятину несете. Вам самим вообще не то, что...
0: А как вы себя чувствуете, вот чувствовали с 7 по 14?
2: Я себя всегда замечательно чувствую.
0: Беда. Я советую вам, дорогой, насторожиться каким-то образом. Вот у американцев, у тех, у них есть единственный плюс, огромный, большой. У них есть свои собственные частные психотерапевты. Вот,
3: между прочим, такого, вот у нас такого нет.
0: Человек, да, который чувствует себя всегда хорошо, естественно...
3: Заканчивает плохо, вот что
0: все заканчивает дело. Плохо.
3: Потому что ведь интересно, как закончишь, а не как себя чувствуешь. То есть можешь себя чувствовать очень хорошо, потом заканчиваешь плохо, и все. А может быть, имеет смысл чувствовать себя неважно, а закончить хорошо и, соответственно, получить настоящее наслаждение, такое, которое, может быть, за всю жизнь не получал.
0: Это, во-первых. А во-вторых, абсурд попросту. Человек, который чувствует всегда себя хорошо, это растение, собственно. Да и то надо поливать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
4: вот, у нас мест в Кащенке еще несколько штук осталось.
0: Да.
4: Вот, штучек 5. Это Саша меня зовут.
0: Угу.
4: Вот, то вы меня знаете, помните.
0: Конечно.
4: Вот, я у вас что хочу спросить, Кирилл.
3: Это хороший, кстати, подход был.
4: Да, да я вообще хороший, вот. Я что хочу спросить, вот сейчас вот вообще, например, я наш телевидение вообще смотреть не могу. Как включаю телеканал, вот, например, Муз ТВ, там разные туфту, вот эта группа Сделки, разные Дрестящие.
3: Нет, есть группа Стрелки, мы уже говорили о том, что есть группа Стрелки.
4: Да, Мышанки, вот эти там всякие.
0: Мышанки.
4: Омега там. Вот, Кирилл, вот действительно вопрос серьезный. Как вы считаете, возможно ли вообще у нас, ну, нормальный какой-то канал в плане музыкальный или хотя бы не телевизионный отдельно вот канал, вот такие сейчас вот эти базедовые действительно, вот как, возможно ли какая-то телепередача музыкальная, нормальная, и есть ли на телевидении... Вот как вы вообще относитесь вот к музыкальным программам? Я не имею в виду MTV, у нас же много, там «Акула пера».
0: Да вы так не волнуйтесь, вы что хотите узнать, собственно?
4: Вот, я хочу узнать, возможно ли программа, которая будет отражать не только творчество вот таких исполнителей, о которых мы все знаем, а творчество еще и других исполнителей, вот как ваши, Кирилл, например, то, что ваши песни... Предположим, я просто пробовал звонить на другие радиостанции, говорю, так кто это такое, а мы вообще не знаем, кто это. А он что делает, поет или танцует?
3: Вот. Так. Вот главный вопрос.
0: Ну, понятно. Спасибо вам за...
3: Вопрос, поешь или танцуешь? Это же, а если то и то?
0: Нет, ну, в принципе, я считаю, что ничего этого невозможно, потому что вообще, вот, как средство массовой информации, телевидение, это самое, как, ну, на мой взгляд... самое безобразное, в общем-то, потому что люди, которые приходят туда работать с благими намерениями, вроде и полный энтузиазма, где-то спустя там уже там месяца три становятся полными, вот, ну, полным, всегда счастлив, то есть, как я всегда себя чувствую хорошо и всегда счастлив. И, конечно же, человек, находясь в таком бесспорно постоянно таком приподнятом настроении, то есть он...
3: В определенной степени становится все равно.
0: Да, что, о чем передавать, как передавать и так далее.
3: Поэтому... Просто это же колоссальный способ заработать деньги.
0: Да, да.
3: То есть у нас в стране это же, наверное, один из очень верных и прямых способов нешуточно обогатиться, поэтому, соответственно, все на потребу и значительно проще потакать дурному вкусу, чем воспитывать хороший, очень серьезный и приятный ответ на вопрос.
0: Да, да. Это, ну, не буду тоже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, здравствуйте,
0: да.
5: Александр.
0: Здравствуйте.
5: К вам звонят вас лично достающий Ёж Димон из Марина.
0: А вы что, вдвоем живете, что ли?
5: Нет, он просто комиссий пришел в гости. Впервые мы вашу программу слушали.
0: Это вот в 3 часа ночи к вам вот там вот пришел.
5: А у меня все спокойно с этим делом.
0: Нет, а как вот человек шел ночью, вот прям вот в 3 часа ночи к вам домой?
5: А он не в 3, он пришел, конечно, раньше. Мы пивка попиваем, так, короче, расслабляемся.
0: А, понятно. Да,
5: вот.
0: Да,
5: вот, я хотел такой вопрос задать. Мой вопрос такой. По поводу... Ну, вопрос по поводу того, что вот, вот мне не дам познакомиться с одним.
0: Поближе, поближе к трубочке. Не слышно вас, да.
5: Не слышно?
0: Да, плохо слышно. Вот так вот нормально, да.
5: А, ну ладно. Скажу, вот. Просто здесь ежик тоже на телефоне поднял трубку.
0: Ну пусть положит.
5: Вот, вопрос такой. Дело в том, что вот есть ребята какие-то знакомства. Вот я почему-то вот у них ваше имя...
0: Удивление. Филипп,
5: даже,
0: да?
5: Они даже вас не знают, но заинтересовались.
0: Угу.
5: Понимаете? И вот после прослушивания вашего искусства прям ровно поделились, вот их там человек, наверное, 20 было-то, поделились ровно 50.
0: Здесь... На первый, второй рассчитались.
5: Ну да, вот так. Короче, одним понравилось, вторым вообще нет. И вообще замечательно, с кем, кому кого не знакомлю с вашим искусством, все время делится. Вот так, почему вот одна половина так? А вот я уже хотел вопрос задать. Можешь, если я передам трубочку?
0: Ну, давайте. Все-таки передам трубку дочке, передам эстафету.
6: Да, Александр.
0: Да. Да.
6: Я вот очень сильный фанат кактусов.
0: Ага.
6: Я их очень люблю разводить, а у меня их очень много, полный подоконник. Я вот хотел узнать, где можно приобрести вашу книжку по поводу кактусов и кошек, если не ошибаюсь.
0: Понятно, вот это хороший вопрос. Спасибо вам. Сейчас мы по порядку на все ответим. Значит, можно я сразу нашу книжку «Кактусы и кошки»? Вы знаете, вы можете книгу «Кактусы и кошки» спрашивать в любом, в общем-то, ресторане, у бармена вместе с меню. То есть вот сели и говорите, а дайте мне также книжку Лаэрского «Кактусы и кошки». Он просто обязан вам ее принести, потому что мы распространяем вот данную литературу только таким способом, потому что эту книжку невозможно читать на голодный желудок, я хочу вам сказать. Плюс там масса чертежей, как я уже говорил, рисунков, иллюстраций, букв тоже очень много, если вот вы возьмете ее.
1: Но здесь может, извиняюсь, Александр...
0: Я уже перешел грани, да? Вот.
1: Нет,
0: уже
1: просто
0: ты говори прямо. Если я как-то
1: я хотел добавить,
0: это,
1: что ведь здесь, если вам приносит при этом книгу жалобы предложений, то нужно сказать, что это не то.
0: Да, безусловно.
1: Потому что
0: стукнуть кулаком по столу так, чтобы вилки дрябнули.
1: То есть, как бы, потому что могут подсунуть, что называется. Подсунут. Да. А вы прочтете и подумаете, что это Александр. А это на самом деле писали какие-то люди непонятные, предлагали, что жаловались.
0: Даже бывали случаи, что сами официанты пописывали, и вот, чтобы хоть кто-то как-то прочел. То есть мы это все отслеживаем, безусловно, но трудно бороться очень. Ну, ты понимаешь, что. И на первый вопрос: то почему же они делятся так вот?
1: Вот что значит делятся?
0: Ну, вот, дескать, на первую и вторую они.
1: Рассчитайся.
0: Да, вот.
1: Ну, так прекрасно. Лучше, когда, понимаешь, если было единое мнение, это уже признак какого-то идиотизма. Ведь мы знаем, что в Корее голосует 100% за, допустим, Ким Чен Ира. И это же ненормально.
0: Ненормально.
1: Соответственно, нужно всегда, чтобы было разделение. Единодушие, оно тогда как бы плохо, когда, ну, допустим, вот, там, всем безразлично, допустим. Тоже самое плохое, да? Все за, там, все против. А когда делятся, это прекрасно, потому что, как бы, значит, это произведение достойно, прежде всего, внимания. Соответственно, человек может составить свое мнение. Не то, что там, да, мне все равно. То есть, как бы, значит, удалось достичь какого-то такого результата, удалось вписать свое имя в какую-то небольшую историю.
0: Это хороший, это исчерпывающий ответ.
1: Да?
0: Хороший,
1: вот, хороший, вот так ответ. Вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, погромче.
7: Скажите, а где учатся таких дебилов, как вы, а?
1: Ой, это, кстати, это
0: почему, очень... А скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что мы дебилы? Вот можно
7: узнать. Что же вы занимаетесь такой чепухой?
0: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Действительно, данный радиослушатель прав. Кирилл, вместо того, чтобы рассекать на мощных джипах, понимаешь, где-нибудь по Калифорнии с девками, с сиськами, мы тут сидим в заснеженной Москве. Да, уважаемый наш радиослушатель, вы совершенно правы. Безусловно, с этой точки зрения мы дебилы. Но мы делаем все возможное, поверьте, чтобы исправиться.
1: Нет, на самом деле, ведь, как бы, заведение учебное, вот это, оно же колоссальное. Туда же невозможно попасть, и окончить его еще более сложно. То есть, как бы... Вопрос затронут уже философский, риторический.
0: Серьезный.
1: То есть где учат? То есть ведь, в принципе, это очень сложно научиться, ведь это как бы дар некий.
0: Да, да, да.
1: Да? Да. Очень сложно научиться. То есть это прием где-то по 200-300 человек на место.
0: Нет, ну ведь вот на самом деле вот человек спросил, то есть если так кроме шуток, вот где учат таких дебилов, как вот сидите, задевать, действительно, взрослые люди, вот сидим, вот ты вдумайся, сам, ты вдумайся, да, вот сейчас в это время вот наши с тобой сверстники, то есть где-то там, ну, я не знаю, там на Ямайке,
1: ну, там
0: в бассейне, там, понимаешь, слушают там ямайское регги, у них постоянное тепло, понимаешь, а ты вот это самое, небось, антикоррозийку еще не делал.
1: Нет, не делал.
0: Поэтому мы и дебилы, понимаешь, то есть вот что.
1: Но вопрос не в том, вопрос, где учат, понимаешь, то есть человек, может быть, хочет.
0: Это умничает просто, ну, конечно.
1: Так вот, да.
0: Да, решил мудрого дать, а так, безусловно, вопрос-то был совершенно о другом. То есть это как рэп, знаешь, музыка рэп, который говорит тебе, иди вперед, всегда иди только вперед. Вот это наш с тобой рэп, а человек кнут, я бы сказал, который говорит, вы дебилы, вы должны зарабатывать деньги, быть богатыми, и чтобы у вас ростки из пальцев росли мощные в перстнях. Вот о чем речь, понимаешь? Ну что, я вижу, ты взгрустнул, да?
1: Ну, конечно, а как ты хотел?
0: Ну, ладно, отслушаем песню.
1: Да.

0: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
1: Доброй ночи.
0: Ну, во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, ну, уже, скажем так, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые...
1: Да, в свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
0: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область. Конечно, должность тоже старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования, но тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах.
1: Немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью. И ее жизнь не всегда сродни жизни страны. Той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял,

0: что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической сексуальной революцией, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение. И я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Ну, предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни.
1: Вот я вас понимаю, да.
0: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
1: Они
0: у меня
1: такие розовые, своих такие, нету. Такие прям пухлые.
0: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
1: Но это ведь поправимо.
0: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
1: Да,
0: сейчас уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитания и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада. Моя книга
1: «Будьте здоровы.
0: Общение со взрослыми ребенка» рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, а это явление все-таки в отношении между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
0: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
1: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
0: Да. Я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
1: Да, извините.
0: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему.
1: И средних тоже надо.
0: Да, братьев и сестер.
1: Ну и, кстати, и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
0: Очень важно уважение к деверю.
1: Да.
0: Оно в последнее время не так
1: практикуется, да, к сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверу наносят побои, и он приходит, да, весь, и говорит:
0: «Защити». Да, в прошлом году в Смоленске это было очень
1: модно, просто деверя отлупить.
0: Писали об этом все газеты. Да. Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение об понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
1: Да.
0: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность, будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ эроса,
1: культ фаллоса.
0: Да. Так что же есть уважение?
1: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть вот человека, психолога, современника.
0: Да.
1: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
0: Но это не значит, что он его уважает.
1: Но тем не менее, он уже близок к этому.
0: Да, это первый шаг. Вы правы.
1: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: «Деверь, извини», и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
0: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
1: Чехов.
0: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль,
1: да,
0: чтобы она была понятна.
1: Да.
0: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в выступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, места в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
1: Нет.
0: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите. Да. Так вот. Сейчас же проявление уважения...
1: Здоров.
0: Спасибо. Проявление уважения членов общества друг к другу заключается вверх, проявление уважения заключается в выступлении места для парковки, уступление места при, то есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества, равного себе, или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука в уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
1: Ну, вот, это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
0: Уважения были, да, вот, вы правы. Оно было
1: так же здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да, или сопля более длинная, сотовая, я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
0: Да, вы заметили? Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона и уважение пытались вызвать
1: ношением шапок,
0: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
1: А вот бампера блестящие.
0: У меня в 65-м году появился.
1: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
0: Это внешнее, да, внешнее, так сказать.
1: Безусловно. Но с другой стороны, можем ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно, ведь проявление вот как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
0: Да, полицаем.
1: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
0: Вы понимаете,
1: за изнасилование детей, к примеру. А сейчас ты ему уступаем место.
0: Мы подходим к такой сложной проблеме.
1: Нравственной.
0: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Да. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
1: Да.
0: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
1: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, интересное нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.
0: Это энциклопедия,
1: да. Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
0: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как и у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
1: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил, еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
0: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал. И только заодно это. То есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду. За исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то, конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать. Это на первый взгляд, но это не так.
1: А, вот получается, да. Вот, кстати, то есть, если прислали сообщение, нам интересно. Да? По-моему, уважение к возрасту – это предрассудки современной. Ну, дальше вот.
0: Это не современные предрассудки. Mm. Это предрассудки, как раз я согласен с вами, что это предрассудки, хотя приятно, когда тебя уважают заочно. То есть не знают твоих истинных возможностей интеллектуальных. Это, естественно, приятно. Вот вы, доживя до моих лет, с этим столкнетесь. Вам будет действительно приятно, когда молодой человек или тем более девушка проявит учтивость к вам. А все-таки что же касается... Напомните, пожалуйста.
1: Ой, осторожней, пожалуйста. Назар Ефимович, ушиблись, да?
0: Да.
1: Вставайте, садитесь. Да, но это наша прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйдем отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. Как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение, он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
0: Я отвечу на него стихами.
1: Да.
0: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
1: О, это ваше?
0: Да.
1: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще, ну, и такой легкой писательской деятельностью, да, в основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для детей. Ну,
0: помимо методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
1: Да.
0: Ну, я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. А давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
1: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотел послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
0: Дело в том, что начальным этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
1: Ну, это понятно.
0: Это было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я не совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
1: Ни.
0: Вот.
1: То,
0: я
1: что,
0: даже,
1: говорится, как написано этим пером, не вырубит топором и кистенем не выбить. Это ошибка.
0: Но это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
1: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да. Не Дарс, который раскидал, там, он взял, снял и кинул, как тарелку.
0: Что не раскидал.
1: Не важно, кто это.
0: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
1: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
0: Я
1: всем детям, потому что сейчас вот многие дети только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыгают.
0: Сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И ширь полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами, в хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно...
1: Это поэзия, Назар Ефимович.
0: Да.
1: Причем это же вы писали, когда, я знаю, вы как раз вы в Буденновском в полку служили.
0: Нет,
1: это чуть ли не в траншее.
0: Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
1: Ну и как впечатление?
0: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
1: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Аллочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: А, ну да.
2: Напомните.
1: Ну, только, пожалуйста, осторожнее.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году и как это повлияло на ваше уважение?
2: Помню.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года, да, Анатолий.
2: Да,
1: я знаю.
2: Толик, да. Mm. Так вот, я такую ввел в свою практику, такой метод, как «Нарисуй космонавта», такую игру.
1: Ой, это интересно. Я тоже со своими часто занимаюсь, рисуем. Причем мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему? Важнее. То есть, ну представьте, они же рисуют классики. Кстати, сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас вот мы... игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да. Битки, пробки, уже игры нашей молодости ушли. Да. А ведь
2: лапта,
1: у вас у вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас была, да. Гусёк.
1: Ой, ну гуська я еще застал. Вот пробки у нас были, пристенок был, ножички, ну картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень. То есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался...
1: Молодежи свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип... дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали. Ведущий выступал в роли, как бы, своим примером. Значит, пересказывал какую-то там историю. Вот. А дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень.
1: Угу.
2: Вот, но тот, кто изображал удачно, вот. И игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы...
1: Будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми. Это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра «Паровозик», вот как я уже говорил, «Новоселье». Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это
1: нет,
2: игра,
1: которая... Не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам. Вот.
2: Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. А, так, например, в Марийской АССР под да, этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это детей. Правильно.
2: Да.
1: Совершенно. Да. Я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности? Ну, вот она же играет, девочка.
2: Да, она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А, вот, а здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, ну, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудничка куклы. То есть, ну, это никуда не деться, сами понимаете, жить надо на что-то. Вот, вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, может быть, не видели ее, это такая, ну, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Ну, это достаточно уже, вы не первый, кто использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: Ну, с достижением современной электроники достаточно прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь, вот как
2: да, мы... Да, плюшевый мишка.
1: Ездили в ночное, бывало, мы...
2: Да.
1: Нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно, а вот тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке это
2: ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, не просто.
2: А покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение.
1: Не видит.
2: Ну почему?
1: И как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет... А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню, в крестьянских семьях. То есть, игрушкой для старшего братика выступал...
2: младший.
1: Да. Ну, так же, как у вас в семье. То есть, к примеру, Толик играется с Анюткой. Вот.
2: Да.
1: И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да, а если... И Коля тоже ваш младшенький вот сейчас. То есть, в смысле, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младше у вас. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Это же вам удалось. Ну, ладно, да. Так вот, что касается этого, да, или, например, если семья была не многодетная, там, один был, да, или близнецы, или пятерня родилась сразу, их там, да, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним животным,
1: попросту говоря.
2: Тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, ну это не просто. Нет, вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что нет.
2: Что...
1: Да, нет, это да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать, а из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне?
2: Том-то всё и дело.
1: Вот о чем речь. А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да,
1: а когда он видит эту подделку, он не знает, из чего она сделана, как это не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: а к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот.
2: Да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялся характер, да?
2: Эта динамика интересна тем.
1: А роботы все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти все.
2: Ну, не волнуйтесь.
1: Это трансформатор или как это.
2: Не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно, я хорошо. Тоже. Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, Игорь?
2: Были,
1: маленькие,
2: да,
1: гагарины были, да.
2: Я, кстати, рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это чебурашки, ниндзя какой-то. И как вы считаете, что же может вырасти, к чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста.
2: Это же моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда
2: сейчас симптоматика какая раскрылась вот в последнее время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на 3 группы. Беспокойный ребенок. Ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда. И ребенок умственно отсталый. Остальные, 4-я категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят помимо классических беспокойный, умственно отсталый, такие новые аспекты
1: поведения. Вот у нас Прохор, извините, она беспокойная. Я посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, я просто... Дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит,
2: у вас
1: вы ей понравились, а?
2: Может быть, я многим нравлюсь.
1: Она вам тоже, наверное, тоже. Я вижу такую искринку в ваших
2: мудрых
1: очах.
2: Недавно с меня писали портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня 2 ноги.
1: А,
2: и
1: нет,
2: я сидел,
1: ну, в смысле, голышком.
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот особое уважение было у натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть бывало, все 2 подружки говорят, и одна другая говорит, я натурщица.
2: А так,
1: как ты устроилась?
2: Он же... учителей.
1: Да.
2: И я там занял 3-е место с левой стороны. На первом месте был у нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: А с ним, ну, все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице. Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: а вы сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что...
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что...
1: Почему они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Как правило, потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другое.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим... Многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины, совершенные мужчины.
1: Вы знаете,
2: но
1: с другой стороны мы тут задумываемся.
2: В природе мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом, будьте здоровы. Бывает, что головка непропорциональна тушке, и наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они
2: тоже
1: эти пропорции...
2: Безусловно.
1: А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно.
1: Девушка. А вот,
2: Стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще с течением времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, ну, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. Так, да, в Англии, в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот, считалось.
2: Да, вот, да и сейчас я считаю, вообще занятие женщины каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественно и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Из женщин получаются хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк. Это первая французская художница, которая набрала себе на натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, можно. Рисовали. Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте,
1: то есть, кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим. Ее в пригороде, их около сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим.
2: Давайте.
1: Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого, проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот так же и здесь. Натурщица — это уважаемо, а натурщик — это как-то презираемый, причем тень ложится и на художника.
2: Тут мы сталкиваемся с вами со взаимоотношениями полов.
1: Да.
2: Во взглядах общества на взаимоотношения этих полов. Действительно, факт, когда женщина занимается какой-либо мужской профессией, не свойственной ей, как я уже говорил ранее, вызывает у меня лично отвращение, у многих людей непонимание, но в целом в обществе. Не сказать, чтобы приветствоваться, но общество относится к этому лояльно.
1: Ну, лояльно, кстати, вот смотрите,
2: лояльно. Слово лояльно, да, я понимаю
1: с точки зрения тоталитаризма, да.
2: Задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически мы можем ее назвать уважением.
2: В какой-то степени да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлемо для нас. Но это не так.
1: Нет.
2: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайко.
2: Посоветуйтесь. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
2: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
2: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Запуск дельтаплана.
2: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
2: Моделизм.
1: Моделизм, да.
2: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля.
1: Угу.
2: И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
2: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж, и главное, выгодно.
2: Да, потому проблема что сейчас... эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
2: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру, да, кроме разве что Швейцарии, да, потому что туда-то они все и хлынули.
2: В Соединенных Штатах и, не так.
1: Туда
2: Современные исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся, да, в общем-то, потенциал, да, мужской. Да. А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали, да, от победоносного, да, шествия советских войск.
2: Совершенно в Швейцарию. С вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы.
2: Понимаете, тут еще сказывалось на сегодня, на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупая сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, а, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
2: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке.
1: Вот заметьте, знаете, а с другой стороны,
2: всегда уважают больше,
1: вот
2: чем дедушек.
1: Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. Ведь существует противовес к этой фразе бабушки. Выходи замуж, никому будешь не нужна. Мудрая армянская пословица. Баба с возу, кобыле легче.
2: Да. Армяне вообще хороший, да, народ. На армянский эпос повлиял на меня. Когда мне было 40 лет, я прочел книгу. Да, но не будем об этом.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Дело в том, что
2: хорошо.
1: Сейчас снизу опять там Люба просила прийти, опять протекаешь.
2: А я потом прочитаю вам свое современное стихотворение, написанное мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень-очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович,
2: как вы...
1: Сейчас я Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, являет ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, не опохмелил данного господина, потому что, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках, в домашних с опушкой иду, да, послали меня. Вот.
2: Я
1: к тому же, я думаю, что вредно уже это так.
2: Добавить,
1: да,
2: что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствую, что Протагора в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протагора я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его. А с другой стороны, она должна и порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
1: И активность, причем постоянный наш радиослушатель, да, уже в течение, да, длительного, да, времени. Это говорит о многом.
2: Очень важно поощрять в присутствии Протагора и других детей.
1: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
2: Да, то есть...
1: Как вот вы ветераны приходите в школу и,
2: да,
1: говорите ему...
2: Да, да, отмечать... не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать и самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне и принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку, понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
1: Да, безусловно. Или с животным с каким-нибудь. Например, что, ну, ты, что ты не ешь, будешь слабым, как барсик.
2: Да,
1: или как...
2: да. Потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и, да, возможно, будет завтра.
1: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на три категории. Первое – совместное развитие горячительных напитков. Второе – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третье – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать, наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
2: Они меня видят на телеэкране?
1: Безусловно, безусловно. Сейчас, правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и, опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
2: Да, внутреннее строение.
1: Да, либо...
2: Поэтому в наших школах Смоленска, начиная со второго класса, мы...
1: Я выключу двигатель, можно?
2: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе, куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова. Поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
1: И очень похоже.
2: Да. Специальные таблицы нами разработаны.
1: Тритонов, кстати. Помните, хотел, куда же делись тритоны из водоемов? Вы помните, были тритоны?
2: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так кошек, собак, свиней и поголовья коров возросло.
1: Вот это, кстати, хорошо.
2: Поскольку дети, сходив в музей, они не...
1: Вы знаете,
2: им неинтересно резать.
1: У вас ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть
2: да,
1: они плодят, они не дают молоко, но их есть нельзя.
2: Коровы.
1: Да, они опустошают. Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то,
2: ну,
1: кролика.
2: Ну, естественно.
1: Совершенно
2: а
1: никуда.
2: Как вы хотели? Ну, без труда не выловишь и рыбку из речки.
1: Ну, вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий. То есть, про садизм вот целиком, я думаю, полностью рассказали.
2: Нет, еще встречается. Особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
1: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагорова. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет «дорогой». Назар Ефимович. Хотя, если бы он обиделся действительно сильно, он написал бы «золотой», а так «дорогой». «Дорогой Назар Ефимович, только что связался с руководством Смоленской психиатрической больницы, за вами уже выехали, чтобы водворить вас в родные пенаты», пишет Протагор. То есть, вот такое вот мышление, кстати, штампами, оно говорит о том, что все-таки человек не совсем пожилой, потому что, как правило, пожилые люди, они...
2: Я склоняюсь к возрасту 24 года.
1: Ну, вот, видимо, где-то так, поскольку
2: я много перевидел.
1: Такая линейность мышления. Она...
2: Я много перевидел и много инспектирую. Я же еще практикующий педагог. Угу. Так вот, о игре «Путанка».
1: Вот да. Это вы сейчас вот разработали.
2: Да, это последняя разработка, направленная на снижение влечения детей к садизму.
1: Угу, угу.
2: Со садизму, да. Игра – это для группы детей. То есть
1: безусловно,
2: один человек.
1: Один не может. Он.
2: Один нет.
1: Он только в бассейне может в нее играть один.
2: Хотят эту игру
1: отдохнуть,
2: да, то надо разбудить спящих и созвать, так сказать, некоторую группу. выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и становятся в круг. Обязательно, чтобы круг был не более 4 метров в диаметре, иначе не позволит просто размеры квартиры.
1: Кстати, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга. Да. То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре. Да. Поэтому 4 метра — это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг. У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая. То есть в зависимости от возраста. То есть если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь, ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки,
2: да,
1: одна,
2: вальтом.
1: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как раз 4
2: метра. Да, если ребенку 23-24 года, то достаточно двух.
1: Двух положить, да.
2: Да.
1: Да, то, кстати, хорошо. И что дальше происходит?
2: Дальше происходит...
1: Будьте здоровы.
2: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
1: Угу.
2: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
1: То есть, да, это интересная
2: игра.
1: Кто
2: как может.
1: У нас она называлась «Канатик».
2: Когда образовалась путанка, входящий заходит в комнату, пытается распутать то, что получилось, также не разжимая руку у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма. А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
1: Да, это
2: правило, направлено на 1-2 человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только когда мы имеем 1-2 ребят. И эта игра также формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
1: Разыграть.
2: Да,
1: я помню,
2: да,
1: что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, ну вы знаете, эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с тремя детьми, Штирлиц расстреливал автомобиль с гибельцами,
2: которые...
1: Да, вот они все время стреляли. Вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков? Кстати, вопрос и о садизме, ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело, садизм, то тут недалеко и от сексуальных каких-то
2: недалеко.
1: Уже. Недалеко. Ведь все это очень-очень связано, то есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами, понимаете?
2: Дело в том, что исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью.
1: Угу.
2: Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
1: место
2: она была
1: уступали,
2: элементарно примитивно, если уступали ей место...
1: Обласкивали взглядом.
2: Вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
1: Актуально, да.
2: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет в наиболее лучшем
1: состоянии. В комфортных условиях.
2: Да.
1: Вы, наверное, кстати, как вы относитесь все-таки к моей идее аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
2: Вы знаете, явление массовости и коллективизма, как я уже говорил ранее, Нет, ну это подождите. Положительно.
1: Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
2: Вместе и в омут бросаться легче.
1: Да, да. А появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем склонились. Да. Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг да, видит, он, во-первых, видит. Себе подобных, да. Видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких.
2: Да.
1: Это,
2: там да. Всякие... Потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Mm-hmm. Поэтому, ну, тут... Кто-то птиц любит рисовать, кто-то...
1: Крокодилов
2: да. Рисуем. Да, кстати, женщин, очень там, много да. Зависит от того, как разрисовано.
1: Кладем, ну, обводим просто. Мы да. Когда сухо да. Кладем, обводим, получается да. Прям такая... Да. Спасибо, да. Это мне вот тут передали.
2: Я вам могу сказать, что если дно бассейна в полосочку, угу. То в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
1: Да, это статистика.
2: Это доказанный факт.
1: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович.
2: Вообще-то игра называется путанка.
1: Путанка, я просто да. Перепутал. Нет ли ударение. Опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это

0: первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей сверстников, и да, что наиболее пагубно от старших сверстников хулиганов, которые в извращенной форме
1: это все делают обычно,
0: доносят до девственного сознания юноши,
1: организма юного,
0: да, все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг. Поэтому юноши склонны к оценке услышанного, подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
1: Или к проверке реакции. То есть вот мы сколько раз наблюдали, когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот. Девчонки с визгом разбежались. Ну, это понятно. В общем, вы ответили на вопрос из Казани. Пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких
0: хороших местах. Жалко, что дом меня не слышит.
1: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
0: Ну, вам...
1: Нет, не мне, вот из Казани просили.
0: Я-то все... Вам, в смысле радиослушателю, о культуре мы уже говорим 2 часа.
1: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
0: Николаевск. Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему? Связать это можно скорее с увеличением цен на услуги парикмахерских. Средняя стрижка, так называемая молодежная,
1: называется
0: в городе Смоленске стоит на сегодняшний день 35 рублей.
1: Совершенно верно. А под машинку купила, всем домом скинулись, она отмеряет.
0: Да,
1: кстати, я могу
0: стоит
1: сказать,
0: на порядок дешевле. То есть
1: я
0: в
1: тоже
0: силы,
1: ряда причин отношу такую стрижку. Это же не значит, что я как-то...
0: У нас в Смоленске очень тяжело заработать деньги.
1: Да, совершенно. Это я заметил. Вот. Ну что же, сейчас еще я хочу вам зачесть ряд сообщений. Вот он, очень интересный вопрос к господину Клычку. Как вы относитесь к развитию дружественных отношений между детьми? Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивает
0: Сергей. Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства, особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке. Наездник на лошади.
1: Кстати,
0: как вот, карабас-барабас.
1: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
0: очень важно
1: работы.
0: Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
1: Я когда работал
0: Козлик.
1: С завхозом,
0: кенгуру.
1: Когда завхозом работал в детском саду, я очень любил...
0: Очень важно, чтобы научить его прыгать, как кенгуру.
1: Я делал грибки.
0: Очень
1: повсюду
0: важно.
1: У меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была...
0: А вот, кстати, есть стишок.
1: Да. Ваш?
0: Да.
1: Отлично.
0: Шел король-боровик через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе. Покусали короля мухи. Это детский стишок для 5-6-летних детей.
1: Ну, я прям в восторге. Как же вы вот можете...
0: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
1: Послушайте, ну чтобы писать такие замечательные
0: надо
1: детские стихи...
0: Надо быть добрым сердцем.
1: Это во-первых. А во-вторых, вы же должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны, как говорится...
0: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
1: Да. Как влияет на детские умы телевизионные рекламы, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень
0: пагубно,
1: много времени.
0: Пагубно влияет.
1: Но, в принципе, мы не разрешаем смотреть нашим детям здесь на станции.
0: У нас в Смоленске, даже в наших школах, по этой причине было отменено телеобразование, внедряемое в советское время. Были так называемые внедрены

0: конца 70-х годов так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
1: Компьютерами, вот. Тренажерами ставим всюду. Позже. Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны им, чтобы они как-то могли спортивно.
0: Но, понимаете, это у вас здесь в Москве, а у нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
1: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
0: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
1: Да.
0: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
1: Вот, кстати, пришло новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
0: Ничего.
1: Ничего страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
0: Самое главное, чтобы все было на пользу.
1: Да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
0: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
1: Конечно.
0: 76-го года.
1: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты, ансамбль молодежный, любите, я понял, датировать вот свои стихи.
0: Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляет воспоминания документом.
1: Был майский день. Это же даже своего рода ведь дневник.
0: Так,
1: некоторые ведут дневники, а вы сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
0: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери, жены. Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел, никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь.
1: Вы знаете, Назар Ефимович, по-моему, я видел ее, но только с полотенцем, с махром сегодня в бассейне.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины в стиле бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина...
0: Офицер. А женщина-мать-офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, да, и когда спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, например,
1: да.
0: У нас был нонсенс так такой. Вот. А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас... В армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну только что я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут
0: никак
1: обучить
0: ничему.
1: Правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что?
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юнош, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас
0: сейчас...
1: просто засмеют. Засмеет министр обороны Сергеев и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки на последней страницы печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да, все,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, я позвольте за что? «Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы».
1: Нет.
0: «Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей?» спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывается.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, живот болит, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, и монотонным голосом они их.
1: Да, да.
0: Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. В латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот этот грамп светилось и погасло.
1: Тиракан, он занимает определенное звено, являет из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривают тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор-таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный. Да, обычный домовой рыжий муравей.
1: Нет. Да. Последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть
1: да.
0: Вы проводили исследование, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены.
0: Тараканы.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются он ими.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу караульно-постовой службы, если мы не изменяем память.
0: Что у вас все-таки, извините за интимный вопрос, с зубами?
1: Ну, понимаете, возраст.
0: Может быть, вам водички все-таки?
1: Да тут есть. Ну, сейчас я глотну,
0: а подождите. Вы можете так и повредиться, даже пораниться. Видите. Давайте я вам вытру.
1: Стало легче.
0: Так легче у вас?
1: Нет.
0: Все, по. Ну, хирург, он стоматолог, по-моему, вот верхний мозг у вас не очень хорошо держится, будьте здоровы.
1: Да, все, я в порядке.
0: Да.
1: Так что же все-таки касается портянок?
0: Да, портянок.
1: Так вот, форма одежды женщины в войсках подразумевает ношение высокой обуви, то есть сапог. Скидка женщинам-прапорщикам и старшинам делается в том, что им выдаются офицерские сапоги. То есть сапоги...
0: Хромовые.
1: Да.
0: Не кирзовые,
1: да. Сделанные из натурального кожного материала. Поэтому, естественно, что лучшим промежуточным материалом между ногой, стопой военнослужащего и кожей является портянка. Поэтому волей-неволей приходится обучать ее надеванию.
0: Угу. Да. Вот вопрос пришел от Рустама Каримовича Гмыри, человека, которого я очень уважаю. Вы знаете его, это известный очень искусствовед.
1: Да, я слышал.
0: Саша, спроси, пожалуйста, Назар Ефимович, чем отличается педагог от педофила? Поскольку существует пошлый анекдот, что педофил любит детей по-настоящему. Не кажется ли Назару Ефимовичу, что педагог обязан любить детей точно так же, как педофил, не прибегая к сексуальным перверсиям? Искусствовед Рустам Каримович Гмыри.
1: В какой-то степени любовь к детям является педофилией, если строго следовать переводу с латыни, то это так. Но педофилия подразумевает в себе сексуальную ориентацию индивидуума на совокупление с ребенком. Угу. Педагог же рад уже тому, что формирует путем каких-либо умственных своих действий в ребенке будущую личность, формирует уважение его к труду, формирует те навыки, которые могут пригодиться ребенку в будущей жизни. Конечно, случается и среди педагогов случаи педофилии. Мы да. об этом знаем.
0: Причем даже бывает так, что она распространяется не столько на детей, сколько на своего товарища, коллегу по работе.
1: Да, это уже несколько другая система.
0: Ну, мы о ней не будем здесь говорить. Да. Давайте перейдем к более все-таки таким вопросам веселым. О том, что-то как-то грустно, все осадили.
1: Да, чернушки добавили мы.
0: Вопрос Назару Ефимовичу. Чем отличаются чукотские дети от детей, родившихся на Аляске? И что будет, если Аляску придется вернуть за истечением срока? Спрашивает Савелий, наш постоянный радиослушатель.
1: Ну, отличаются они в первую очередь тем, как их вскармливают. Ведь известно, что...
0: Чукотские под оленями растут.
1: Да. Наши аляскинские братья...
0: На сухом молоке.
1: Выкармливают их, да. Причем сухое молоко так называемой южноамериканской ламы. Почему-то на североамериканском континенте считается это высушенное молоко наиболее подходящим для грудного ребенка.
0: Да.
1: Так вот, замечено нами, что чукотский ребенок высосет большую часть своей нормы в течение первых 10 минут. В то же время.
0: Ну правильно, извините, время, у него каков сам всос-то мощный. Это же.
1: В то же время аляскинский.
0: А знаете почему? Извините, я вот вас перебью.
1: Да.
0: Назар Фимович, дело в том, что, как вы знаете, старая русская песня: «На Чукотке дуют ветры, на олени я несусь». Да, известная песня.
1: Да.
0: Вот всегда ветер ему в лицо, поэтому, чтобы каким-то образом не задохнуться, чукотцы, они должны выдыхать из себя. То есть у них легкие, будьте здоровы, должны работать на выдох очень мощно. И также, соответственно, и на вдох. И поэтому всос
1: Кстати,
0: молока...
1: Кстати, в свое время даже была такая теория, что выдох... чукотцев приносит антициклон на Аляску.
0: Да.
1: Это, этим оправдывались просчеты американских метеорологов.
0: А вот еще вопрос к вам пришли достаточно интересные. Во-первых, Ефим Назарович, ходит слухи, что к хромовым сапогам меньше прилипают собачьи лепешки, нежели к кирзовым. Только лишь этим обусловлен выбор в женских подразделениях Суворовского училища.
1: Ну, дело в том, что женщины... Как правильно заметил радиослушатель, дублируется в армии наличием собак. Поскольку женщина реально в бою помочь может мало чем. Поэтому их применение в войсках ограничено контрольно-пропускными пунктами, то есть лицом в войсковой части.
0: Да.
1: Да. Естественно, что войсковую часть наряду с человеком, в данном случае женщины, дублируя ее функции, выбирается собака как наиболее древний и послушный
0: зверь.
1: Да. Поэтому действительно я так думаю, что в войсках столкнулись с проблемой существования этих двух особей. То есть особи женщины и особи собаки. Неважно, кобель это или сука.
0: Но это тут нужно сказать, что вы правильно сказали, существование. То есть вы не сказали конфликт, да, или там конфронтация.
1: Не вынуждены существовать. Почему?
0: Да.
1: Потому что собака, как и женщина,
0: любит ласку очень, во-первых.
1: Правда жизни.
0: Да, это же и кушать хочет, а ласку любит.
1: Послушной. В противном случае с собакой расправляются, с женщиной тоже.
0: В запас просто.
1: Да, да. Боевая задача должна быть одинаково понята как собакой, так и женщиной. А их взаимоотношения между собой регламентируются уставом караульной патрульной службы.
0: Дорогой Назар Ефимович, в литературоведении не утихают споры. Являетесь ли вы автором приписываемого вам стихотворения? Вышла кошка из загора, нашла там мухомор. Мухомором отравилась и от горя застрелилась. Проясните, пожалуйста,
1: ситуацию. Нет, я не пишу такие стишки, потому что эти стихи, вот, которые сейчас привел радиослушатель, ну, я не буду, я не скажу, что это стихи его собственного сочинения, но на первый взгляд там существует явно такое суицидальное направление.
0: Да, вот. Для детей
1: мои это очень... Мои стихи отличаются радостью. Вот, например, «Синий домик у ворот, угадай, кто в нем живет, дверца узкая под крышей, не для белки, не для мыши, не для вешнего жильца, говорливого скворца. В эту дверь влетает вести, полчаса проводит вместе, вести долго не гостят, во все стороны летят». Угадайте, о ком здесь идет речь?
0: Ну, наверное, о воробьях.
1: О почтовом ящике.
0: Ну, почти угадал, почти угадал. Ну, все-таки вот давайте, что касается, опять же, уважения. Вы знаете, сейчас все более и более воспитание детей ставится, ну, на какую-то коммерческую основу. Издается много литературы всяческой и так далее.
1: Подчас эта литература никем не сертифицирована.
0: Безусловно. И вот я об этом и хотел поговорить.
1: Да.
0: Недавно мне в руки попалась брошюра, которую издал один этот вот, который гадает. Вот он, значит, там написал, что я, говорит, в случае, если семья ваша живет в малометражной квартире и дети вынуждены спать в одной комнате с взрослыми, причем с людьми преклонного возраста, говорит, целиком их сканирую, их биополя, и смотрю, насколько влияют биополя пожилых людей на ребенка. И, как правило, мы проверили работу этого писателя. Выяснилось, что он всем дает отрицательный ответ, дескать, нельзя. Потом мы покопались в архивах и пришли к выводу, что никогда на Руси детей не клали спать в одной комнате с людьми пожилыми.
1: Клали.
0: Вот расскажите поподробнее, если можно.
1: Дело в том, что история повелась. Вообще русская изба состояла из одной комнаты, как вы знаете.
0: И синей.
1: Это было вызвано тем, что топить большую площадь было невыгодно. И это накладывало отпечаток. Недаром в старых русских семьях дед имел право, восседая за столом, дать ложкой по лбу не только самому младшему члену семьи, но и одному из уважаемых почетных своему сыну, который сидел по правую руку, как правило.
0: Да.
1: И в то же время расположение ребенка и пожилого человека в одной комнате приучает ребенка к выдержке. С этим вы не можете не согласиться, поскольку пожилой человек, помимо того, что он издает различные звуки, генерирует непроизвольные запахи и шумы, он является еще и объектом
0: пристального внимания
1: со стороны ребенка,
0: да,
1: поскольку
0: он его изучает,
1: жизнь пожилого смотрит, человека может в любую секунду оборваться.
0: А вот скажите, вот, и он ждет?
1: Нет, он...
0: Но он, дескать, с любопытством наблюдает.
1: Он готов по предварительному научению своих родителей оказать первую помощь. Явиться сигналом, который разбудит
0: родителей. То есть издать звуки какие-то.
1: Да, закричать, типа, деда не дышит. Или
0: не двигается.
1: Баба что-то.
0: Там, уснула и не просыпается.
1: Да,
0: это мы неоднократно видели в кино.
1: То есть система так называемого алар.
0: Сигнализация. Аларм, да, аларм. Совершенно верно. Горничковый аларм. А вот скажите, вот насколько зависит гримаса на лице, которое видит ребенок первым, вот появляясь на этот свет? Ну, то есть, скажем, если там он видит лицо, ну вот, ну
1: как Прохора, правило,
0: как у Прохора, либо...
1: Лицо ребенок не видит, он видит несколько другую часть тела.
0: Да.
1: Своей матери, когда появляется.
0: Нет, ну нет, нет.
1: Вообще мимика младенца заключается в...
0: Вы мимика
1: рот
0: младенца?
1: Раскрыт
0: и закрыт.
1: Брови и верхние веки приподняты.
0: Да. Или закрыто, все опущено. Ну что, да, я извиняюсь,
1: вообще
0: я глупый вопрос задал.
1: Первого видения на последующий характер личности, оно достаточно велико. В качестве корректировки этого явления мы рекомендуем спокойные тона в родильных домах. Просто не окрашенные в нейтральные цвета пастельных тонов.
0: Голубой,
1: розовый,
0: желтый.
1: В зависимости от того, кого вы ждете.
0: Оранжевый,
1: вы ждете
0: цвет
1: мальчика,
0: очень хорошо тоже.
1: То надо красить цвет голубой. И... Если девушку, то в розовый.
0: Если пятерню, то оранжевый мы обычно красим.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся.
1: Давай.
0: Потому что мне нужно сходить вниз, там привезли стекла сейчас.
1: А мне мост подточить.
0: Да, вот это осторожненько.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Для тех, кто только что подключился или пришел откуда-нибудь, например, с ночной рыбалки, ну или с какого-нибудь спортивного мероприятия, напоминаем, что вы слушаете программу «Монмаранси», и в гостях у нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И опять же я хочу зачитать, во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел, зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне как маленький? Ну вы тоже меня поймите правильно, вот вы уже поплавали, уже сходили в душ и все чего-то там возитесь, а мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы наконец уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, и чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
2: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
1: Да. Просят вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, но написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому
2: я
1: что...
2: Я не знаю, о чем идет речь.
1: Поясните. Тогда это длинная история. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретнее. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомос.
2: Да.
1: Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы его сын или, значит, ну, ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это и что можно сказать по этому поводу?
1: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого.
2: Да. А о чем был первый вопрос?
1: А вы разве не слушали?
2: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
1: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево. Вот, например, да. Вы знаете, что почему дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
2: Да.
1: Потому что если взять дерево.
2: Я слышал об этом.
1: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
2: Ну, я еще крепкий.
1: Да.
2: Вы не смотрите, что.
1: Так вот, вопрос был, почему тогда люди пожилого возраста не отличаются.
2: Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность. Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
1: Санаториев.
2: Да.
1: С ванными хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили, уже хвои все положили туда. Он кричит: нет, вот там перед мной еще был, раз, дескать, помойте при мне. И приходило, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее-то руки не резиновые. А сейчас... Кремов тогда не было, вы помните? Это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем. А то, что был
2: тогда
1: крем?
2: Тогда солидолом мазали.
1: Безусловно.
2: Да.
1: Ну, и все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Но. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
2: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
1: Крупная? Крупная.
2: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
1: Ну, что это? Что твои яйца?
2: Да.
1: Не, ну так куры, они вот у нас очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели. Вы их. Вас не водил еще, Василий, не показывал?
2: Кур?
1: Яйца.
2: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Ну, я люблю утром яичницу.
1: Принесите им, пожалуйста, эту тарелочку.
2: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
1: Ну, еще и пожилых тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже
2: пожилой.
1: Уже все.
2: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
1: слоях населения. Да,
2: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
1: И также вот входят малые национальности тоже.
2: Да, да. Очень
1: женщины
2: случай.
1: Беременные тоже. Вы знаете, вот я
2: как ни странно,
1: помню, приходят как люди сюда, вся лица на ней нет, да? Говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да? Ген, на 7-м была она, да? Вот, приходит, типа, вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили, еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны ведь эти... Легко, как яйцо бы вылетело. А сейчас вот, говорят, ведь и молодые-то тоже многие обнаглели. Или как подкладывают мечи, то а шары, чтобы им место уступают. Она едет на службу, она работает, скажем, в магазинчике в коммерческом, да? То есть, ну там она и так, типа, положит,
2: особенно
1: и лежит, и сидит, и все оттуда.
2: Моменты посещения этих магазинов налоговыми инспекторами.
1: Да, они подкладывают сразу.
2: Да,
1: потому и, что... Которые наркотиками торгуют, они тоже этим, к этому прибегают.
2: Что справедливо, и спрос меньше.
1: Конечно.
2: А все-таки, что же касается недовольства престарелых, действительно, поскольку их недовольство на бытовом уровне, оно выражается в кругу себе подобных, доступа к средствам массовой информации за редким исключением, вот возьмите меня, например, они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь. придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
1: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». А какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС? Школьный врач Юрий Парголов. Дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий.
2: Об этом?
1: Да, ну а что ж ты, в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время, это был, по-моему, 82-й год, то есть еще ничего такого не было.
2: Расцвет.
1: Да. Он приковал себя собачьим ошейником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считаю, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. И бороться, и вернуться. А Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже. Там же как раз вот этот лишает у него.
2: Ну, вы знаете, как показывают последние опыты.
1: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывают.
2: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
1: Скорее, он переносит с утками. Вот.
2: Скорее, его вирусная природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
1: Слюнами там.
2: Радиация же в Смоленщине проявляется...
1: На грибах в основном.
2: В основном, да. У тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
1: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
2: Нет, наиболее устойчивое к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они еще свои.
1: Вот эти, да, вот боковые?
2: Да.
1: Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
2: Ну, знаете ли, годы.
1: Годы. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
2: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано...
1: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
2: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
1: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут как раз... Вытирал.
2: А у меня, как назло, и ручка кончилась. Обычно-то я записываю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Нет, видимо, уснул наш радиослушатель с трубкой.
2: Были случаи.
1: А потом тяжело будет, затечет плечом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня вопрос связан с преподаванием труда в некоторых школах.
1: Труда?
2: Это очень важно.
4: Вот в мое время на уроках труда мастерили поделки, полезные учителю. Вот грабли для дачи, деревянные туалеты и прочее.
1: Сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
4: У нас мужчина. А сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы вот относитесь, Назар Ефимович, вы, Александр?
2: Плохо.
1: Спасибо.
2: Мы в наших
1: а какая машина, я хотел спросить? Потому что если, например, машина дорогая, то, может быть...
2: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобили на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям Смоленщины, а также сельским хозяйством, крупным колхозом и фермерским
1: хозяйством.
2: Да. приучаем детей к труду на земле. Ведь только контакт с природой может,
1: землей, да.
2: Да, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего-то так не хватает.
1: Скажите, Иван Назарович, а зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
2: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
1: Угу.
2: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот этот кусочек его земли, на которой он родился, вырос. Вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
1: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушают, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь, Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции. Он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы его допустил к воротам работающей
2: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
1: Да, его складили.
2: На промышленную мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
1: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него. И не опасно ли это?
1: Ну, спасибо.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволите, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам, то есть, ну, разнорабочие. Это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукается-то? Вы вставайте, кстати, садитесь. Да. Вот. Каким-то образом. Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором.
2: Наверное, в душе надо мной, да, пожилым человеком. Да, батенька.
1: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому...
2: Не да. Контролируемый просмотр телевизора,
1: да,
2: ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
1: Да.
2: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывание ребенка у телевизора детскими программами.
1: Да. А вот, кстати, Назар Ефимович, вот, по-моему, вчера, да, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
2: 25 числа.
1: Да, и вот была трансляция,
2: я случайно
1: ее вот уловил, включил, то есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье. Я расспросил, дескать, позвонил возмущенный. Я говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала: все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
2: Но это тоже неверно, вы понимаете?
1: Не,
2: она существует, потому что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезво мыслящие люди. Пускай они при этом должны напиться. Дело-то все в том, что процент нормально мыслящих детей на сегодняшний день снизился до 26-28.
1: Это вот на 50 человек, на группу детсад.
2: На 100 человек,
1: 28-26
2: детей.
1: То есть все в процентах.
2: Поэтому, а раньше мы имели в лучшие года советской власти, процент доходил до 39. Понимаете, в чем дело? Естественно, что эти 26-28%, они не могут мириться с тем, что происходит на экране, в жизни и вокруг них.
1: Да.
2: Организм их протестует. Но найти выхода своим эмоциям они, к сожалению, в настоящее время не могут. Связано это с тем, что...
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Всеобщая волна коммерциализации культуры выливается и на выливается в проблемы этого поколения.
1: Да,
2: то есть,
1: да, это я
2: вместо
1: с вами
2: того, чтобы пропагандировать добрые, светлые, истинные ценности и гуманизм.
1: Они поют: как я дам сейчас блевака! Как я дам сейчас блевака! Поют.
2: Понимаете, что творится-то?
1: Жуть.
2: Вот.
1: Кстати, я вот хотел обратиться к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете. Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, ну в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе. Вот он был интересный.
2: Ну, вы знаете, вы не так не волнуйтесь.
1: Ладно,
2: пусть наш радиослушатель соберется с мыслью и перезвонит.
1: Да,
2: ничего
1: или, пожалуйста, да, или, или пришлите нам
2: вас...
1: по почте, по,
2: да,
1: собственно, его, мы ответим. Да, ну сейчас мы послушаем телефонный звонок быстренько.
2: Давайте.
1: Да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, полный к вам внимание, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты, а также внутренний как бы интерьер, то есть парты, доски, портреты. Это делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
1: Я бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая и говорит: дайте мне погудеть. Я говорю: милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Или, например, в бане, да, подходит один, говорит: дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю: ну на, возьми, думаю, ну что там, а он: давай ей мозоль срезать. Представляете? Нет, представляете вообще, да?
2: Ужас.
1: Срам просто.
2: Дело все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на ниве педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
1: Да, да.
2: Окраска в школах проводилась стен. В смысле стен. Школ
1: стены,
2: проводилась
1: школа, стены, стекла, все, да.
2: Совершенно неподобранным колером.
1: То есть как попало, помню.
2: Да.
1: Вы знаете,
2: в последнее
1: кстати...
2: время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
1: А есть у вас стихотворение на эту тему?
2: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но На тему генералитета, о чем мы говорили ранее, есть стишок, который я датировал 64-м годом. Разрешите, с вашего позволения, минутки на две...
1: Год рождения Прохора.
2: Минутки на две я займу ваше время.
1: Безусловно.
2: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат, гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом на пригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаюсь, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом, не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано, не так. Словом, я иду себе, как прежде. Только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал. Доложил ему, как по бумаге, и сказал, товарищ генерал, рядовой. И только-то я начал, генерал, как обухом, молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю, но устав, защитник верный наш, вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды марш. Генерал подумал, удивился. Генерал сказал, смотри какой. И как будто прежний удалился. А явился генерал другой. А у этого и голос глуше. Что ж забыл, так просто и сказал. Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая. И рукою хлопнул по плечу. Но, а гимнастерка-то сырая. Мне неловко, я стою молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то ведь как с начальством говорить прикажешь по душе? У меня таких талантов нету, разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу. Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал... Ну что ж, допустим, что чины поэтому ни к чему. Скорой славы сердце ужрало. Но со славой мы повременим. Все равно, поэты, генералы. А сначала надо рядовым. И понятно...

0: ну, в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присущи ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так, очень эмоционально глубоким состоянием? Или оно все-таки на уровне инстинктов?
1: К животным применима древняя мудрость. Боится, значит, уважает.
0: Угу.
1: Этим объясняется все. Этим объясняется даже больше, чем можно сказать. В чем заключается основной смысл уважения в среде животного мира? Заключается он в подчинении любого действия животному, главному инстинкту, присущему животным, инстинкту самосохранения, выживания и продолжения рода. Не секрет, что объединение животных в стаи заключается в том, что в стае животные выживают значительно более успешно. Естественно, что доминирование в стае вызвано тем, что некоторые особи животных отличается более крутым нравом, вот, более лучшей приспособляемостью и в какой-то степени даже наличием в некотором роде
0: половой привязанности,
1: интеллекта,
0: кстати, да.
1: Нет,
0: ну слегка разве что.
1: Некоторой степени, я же сказал.
0: Да.
1: Так вот. И вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: Что на первый взгляд неопытного наблюдателя может показаться, что животным присуще уважение. Но тут я бы сказал, что в какой-то степени да. Но не во всем. Почему? Потому что истинное уважение основано на высоких чувствах, свойственных только человеку. И более того, тут я бы хотел отметить такой факт, что уважение в меньшей степени присуще женщинам. Особенно ярко это видно в сегодняшней нашей жизни. И примером тому может служить явление феминизма. Феминизм как таковой
0: отрицает
1: всяческое уважение.
0: Назар Ефимович, тут дело в том, что я вот рассматриваю явление феминизма, то есть женщина и феминизм.
1: Ущербность.
0: Нет, ну не совсем. Женщина и феминизм.
1: Ну, вы не думайте, что я так категоричен.
0: Ну нет, ну что, как
1: за
0: я могу думать о вас, что
1: вы
0: и годы долгие, да. Разрушившие ваш организм до нельзя. Да, так вот, я хочу сказать, что, например, синоним словосочетанию женщина-феминизм вот подходит целиком мужчина, сотовая сопля, в принципе. То есть это единственный способ женщины самоутвердиться. Понимаете? А причем заметьте, что чем женщина старее. Ну, чем ее биологический возраст старее, тем она более, вернее, менее интересуется феминизмом, а она все более увлекается, скажем, какими-то...
1: Вязанием.
0: Да, или, скажем...
1: А тут мы с вами подходим непроизвольно к тому моменту, какое общество как рассматривает те или иные явления. Вот что вы сейчас сказали, явление мужчины с соплей, свойственно вот то восприятие, в котором... тот контекст, который вы имели в виду, свойственен нашему ущербному обществу современному, в котором в разряд ценностей поставлены такие вещи, как наличие дорогого автомобиля при полном отсутствии средств жилья. То есть,
0: даже, вы знаете, я знал людей, которые у нас вот есть такой, не буду называть имя, он купился очень дорогой джип, вы, наверное, слышали, навигатор, Линкольн навигатор, и он в нем и живет.
1: То пиво есть, такое, я пил пиво, это навигатор я пил.
0: Да, и, кстати...
1: Крепкое, знаете ли, пивко.
0: Да,
1: автомобиль... В годы моей молодости такого пивка не было.
0: А автомобиль похож на Ниву чем-то, только большую. Вы наверняка видели.
1: Да, у нас опытное поле есть, мы сеем рожь.
0: Вот, да. Ну, вот он типа там и ночевал, представляете? То есть ему практически все деньги, вот, которые...
1: Что, ночевал в коробках с пивом?
0: Да, представляете.
1: Ну... Видите, до чего дошло извращенное понятие современности.
0: Ну, давайте вернемся от такого грустного к более прозаичному, скажем так, прозе жизни. Дорогой Александр, дозвониться к вам совершенно невозможно. У меня вопрос к господину Клычку. Как обстоят дела на Смоленщине?

0: со школьными завтраками. Я сама мать, поэтому вопрос этот очень меня волнует. Подпись «Девушка Мила».
1: Школьные завтраки у нас утверждены, как и по всей России, указом Министерства распоряжения Министерства просвещения от 95 года, номер 19028. То есть калорийный состав, он соответствует калорийному составу московских школьников. Другое дело, что некоторые продукты мы используем местного, так скажем, происхождения. Но это не влияет на какой-то вкусовой или внешний состав продуктов. Все продукты отбираются, продукты наиболее высшего качества входят в детские завтраки. И ежемесячная сумма взносов родителей составляет приблизительно 82 рубля.
0: Угу. Ну, это нормальная вполне сумма. Вы знаете, кстати, у нас в гостях недавно был Альберт Борисович Пагер, академик. Вы наверняка знаете его.
1: Слышал.
0: Да, и... То есть он, в общем-то, занимался тут приготовлением и разделкой в прямом эфире поросенка. Вот.
1: Вы, по-моему, что-то путаете. Ну, Пагер не занимался никогда разделкой ничего мясного. Ну, он вообще готовить не умеет.
0: Ну, в общем, повар у нас был, который готовил еду для всяческих высокопоставленных особ. Ну, неважно. Как же его звали? Тут я забыл совсем, а? Ну, он же сейчас нас слушает, очень это, очень переживает.
1: Ну, вы так не волнуйтесь.
0: У него такая фамилия, собственно, Жим.
1: Что-то припоминаю я такое.
0: Но, тем не менее, он специалист по питанию. Вот не обращались ли вы по поводу, вот, скажем так, реконструкции детских завтраков? Ведь, заметьте, завтраки в школах остались, как и были, эти вот жуткие блины.
1: Нет, они стали поприличней. Поприличней стали завтраки. Не стыдно теперь привести иностранную делегацию во время кормления учащихся. Потому что раньше ведь почему не допускали? Во-первых, все ходили в одной одежде. Мотивировалось это тем, что существуют различия в достатке семей. И не каждый способен одеть ребенка
0: в гольфике, в шарфик,
1: да,
0: в оранжевый.
1: Это была официальная точка зрения.
0: Да.
1: Но теперь-то я могу раскрыть истинное положение дела, истинную причину этого явления. Объяснялось это всего-навсего тем, что был огромнейший дефицит в средствах одежды.
0: Да, да.
1: Детскую одежду приличную для ребенка достать было практически невозможно. И, как, кстати, для мальчика, так и для девочки.
0: Исходя из этого, такой вопрос. Как вы считаете, вот убивало ли чувство индивидуальности,
1: да,
0: в детях?
1: Да, да.
0: Уже понятно.
1: Как я уже отмечал ранее, вся система образования в советское время была направлена на коллективное развитие личности ребенка.
0: Поэтому все одежки были одинаковые.
1: Да,
0: все,
1: да,
0: это,
1: но
0: да,
1: в то же время...
0: А если, например, такое... вот она с собой приносила там сэндвич, вот, дескать, ее родители никогда не пускали, я помню, в столовую, давали с собой.
1: Вынуждались
0: и обижали
1: туалете,
0: там.
1: Дети.
0: Жвачка и волосы залепляли. Очень грустно. Саня, привет от Джулиан. Слушай, тебя сейчас через интернет, но на сайте «Эхо Москвы» в списке ведущих тебя нет. Наведи порядок. Что за дискриминация? Всем привет, пока. Дело в том, что это по моей личной просьбе, меня нет в списках.
1: Это, по-моему, вам позвонил сейчас преподаватель английского языка.
0: Ну, вполне возможно.
1: Что-то он какие-то слова сильные русские говорит.
0: Да, ну вот по моей личной просьбе я просто как-то не хочу в списках как-то присутствовать. Так что это вовсе
1: нет,
0: не дискриминация.
1: Нет, в некоторых списках, допустим, в списке почетных учителей,
0: да,
1: России.
0: Да, или на доске висит в списке,
1: да,
0: на доске
1: приятно.
0: Почетных.
1: Да. Я вам могу сказать, это очень приятно.
0: И престижно.
1: Да. Да,
0: безусловно. Ну, а вот скажите, такой момент. Вот, опять же, уважение, да, если мы рассматриваем... Вот в контексте отношений между людьми и животными, к примеру, когда люди заводят домой большую, страшную, зверскую собаку. Вот в данном случае они, ну, во-первых, рассчитывают на нее как на охранника, да, там, с точки зрения безопасности. С другой стороны, это уже не шавка-балонка, которая вся присутствует при базетке, которую можно поколотить, там, отыграть на ней эмоции, заняться опекунством.
1: Вот здесь вы не правы.
0: Так.
1: Потому что больших собак хозяева будут намного больше, чем мелких. В этом и заключается страсть людей к большому животному. Ведь точно рассчитать направление и силу удара применительно к балонке очень сложно.
0: Очень сложно, да.
1: Были
0: да.
1: случаи, что зашибали балонок даже мелкие дети.
0: Ну и даже вот я, кстати, сам один раз так вот...
1: Да и со мной случалось по молодости.
0: Бывало, пнешь, а она и...
1: Да, да. С большой же собакой такой контроль над усилием не нужен.
0: Но все-таки вот согласитесь, что в отношениях между... Даже вот то, что хозяин бьет большую собаку, это говорит о его подспудном уважении к силе и мощи этого прекрасного карликового добермана, ну, поскольку мышцы же горомырен, же бежит.
1: Мы с вами не подошли
0: к
1: основному тезису, который присутствует во всех моих трудах. Так вот, этот тезис гласит следующее.
0: Извините.
1: Уважение базируется, как я уже говорил ранее, целиком на силе. Поскольку интеллект человека появлялся только с ходом эволюции. На первобытном уровне, как и сейчас, уважение прививалось. Вот что есть уважение? Это есть почитание к другому индивиду, проявление какого бы то ни было подобострастия, непроизвольное или произвольное выполнение его желаний.
0: Да,
1: Вот, на уровне отношений человек-животное мы как раз сталкиваемся на псевдоуважении, то есть не на природном уважении, которое человек может себе смоделировать, а на уважении, которого можно добиться кнутом. Всем известная система кнута и пряника.
0: Да, также палка о двух концах. Вот тоже.
1: Да,
0: а вы знаете,
1: кольца,
0: Назар?
1: Два конца, посередине гвоздик.
0: Хороший.
1: Это загадка.
0: Это ваша?
1: Да.
0: А, Назар Ефимович, вот встает сразу вопрос о таком понятии, как авторитетность. Вот авторитетность, уважение и страх. Вот из чего складывается авторитетность, на ваш взгляд? Вот знаете, как пишут, вот у нас все стены тут исписаны, например, Боря плюс Галя равно любовь, да? Там.
1: Из этого никогда ничего не сложится.
0: Совершенно верно. Я и новое не ожидал ответ. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: Здорово, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Назар Ефимович меня, наверное, узнал.
1: Что-то не припомню.
2: Ну, это Михаил Абрамович Стоячий. Заслуженный педагог. Скажите, куда делись пионеры?
1: Они канули в лету, как и все, что было свойственно тому режиму. А вот мое стихотворение...
0: Да.
1: Сейчас, одну минуточку, я одену очки.
0: Давайте, я подержу вам просто вот ваш монокль.
1: Сейчас, просто дело в том, что я захватил рукопись.
0: Ну, я уже думал, заложников не уже даже у меня, знаете... Это...
1: Нет, а мое стихотворение нетленно, хотел сказать я. Я прочитаю лишь трехстишье. Ту осень...
0: Называется триптих.
1: Да. В ту осень меню с каждым часом скуднело. Народ у ловчонок толпился и дрог. Коснулась та осень и кухня маркела. И повар потомственный сел на паёк. Задумался мастер. Вот время настало. А сколько прибавилось лишних забот. Над плитами лампы горят полнакала. Из крана вода с перебоем течет. Куда ни взгляни, все лежит не на месте. Куда ни шагни, все разбито войной. К тому же с фронтов неотрадные вести. А самое тяжкое — Ленин больной.
0: Да, я вижу, у вас все-таки вот такая болезненная тема. Ну, а вы лично знали вождя?
1: Дело в том, что это очень тяжелый вопрос для меня. Я часто бывал у цехов Михельсона.
0: А, да, семья Михельсона.
1: Бывал у кремлевских обветренных стен.
0: А,
1: Расспрашивал.
0: А, это стихи, простите, пожалуйста. А я передаю, слушаем внимательно.
1: Одну минуту. Мне тяжело это читать.
0: Ну, давайте водитель, может.
1: Сейчас. Нет, ничего.
0: Давайте.
1: Я продолжу.
0: Да.
1: Читал у болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал, как себя чувствует Ленин. И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
0: Ну, дескать, в том, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
1: Фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин — это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
0: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей, с чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить и питаться падалью. И
1: вот вы очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание у детей наступало раньше.
0: Где раньше?
1: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
0: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
1: Да.
0: А у современных?
1: Современных волнами. Так, в 70-м году мы сталкивались с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
0: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше время, они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет. Он сапожник уже, он уже овлашен, он уже, считай, самец.
1: Да.
0: Да, а сейчас-то чего? А почему?
1: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его на способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
0: Да, да.
1: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которая свойственна...
0: Сейчас, Прохор там. Прохор обгорелся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей просто по той причине, что она животрепещущая.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. То есть он крадет. То, что плохо лежит. Например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный
3: мальчик.
1: Даже
3: вот положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, а зачатки так называемой хозяйственности именно. Если направить правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, ой, моют все в дом. Все, вот, да, дескать, может быть, вот да. С этой задачкой.
2: Что вы думаете? Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. А подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая
1: в таком...
2: петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка.
2: Ага.
1: Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен, его подбирает. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный наш язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все тело, будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли.
2: Понимаете?
1: Очень вот про
2: про губки?
1: Да.
2: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Я только проснулся. Угу. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
4: Беспокоит. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам вопрос задам и к Назару.
1: Да.
4: Назар, как его?
1: Ефимович.
4: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть? И к Назару. Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
4: Сейчас я скажу точно. Так. 3-6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
4: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно. И я тоже активно в это внедряюсь. Но вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысей собак. Во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
2: да,
1: и кальция. Вот.
2: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у него большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, а вряд ли она восстановит свое ошерстление, поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животное, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
2: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны не будет...
2: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
2: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем вот лучше конкретное, а не любое, например, СК, сорную корову.
2: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить.
1: Одна.
2: В отсутствии человека.
1: Да.
2: Нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Каким образом данная корова... Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
2: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я знаю. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Я не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
2: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
2: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
2: Вопросы сейчас кулинарных пристрастий очень спорно.
1: Ну да,
2: вот
1: но вымачивать ее надо.
2: Вы сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
2: В то же время юкагиры и тофалары очень у них это является изысканным блюдом.
1: Да. У этих самых уйгуров тоже.
2: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является вызывает отвращение, что у другой считается деликатесом. Так же и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, а когда
2: вы
1: мы
2: же признали факт в удилистых выделениях.
1: Выделения признали, ну да.
2: Да.
1: Но
2: да,
1: нет, для человека пищу мы не можем потратить, разве только гимнасткам или худеющим женщинам.
2: А смысл, думаете, корова в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, что совершенно, то есть поэтому получается как корова бы и не сорная корова, а это получается своего рода корова. Естественная корова, эволюционный да. шаг такой да. вперед, да. через назад, да. то есть планка сзади, а он вот прыг назад, собакой, но вперед обошел.
2: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
2: Потому что собака да. это штор ваша крыса. Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
2: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в Древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
2: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи, да. тоже дичают. Но
2: кошки
1: стая – это уже организм. Это стая,
2: кошки сбиваются стая, в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, мотыльки, так же, как и кони люди. Все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте, Борис. Вот мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
5: А, да, я вот иногда пластинки тоже... рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом. Угу. И у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо. Ну, вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна Вира, как правило, неряшливо одет или, наоборот, чересчур изысканно.
2: Это все обученно. Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что... во многих республиках Советского Союза, бывших, в том числе и той, где жили вот эти вот народность, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
2: люди вынуждены да. приезжать сюда, чтобы да. заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
2: И незачем это... этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
6: Доброго вам утра, Назар. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля, меня волнует?
1: Спасибо. Действительно, вот, кстати, если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками, с раскрытой книжкой, у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они не как-то раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного,
2: вот что твоя аксельбанда.
1: Ты что думаешь, академик?
2: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
2: форма
1: здоровы.
2: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете,
2: то есть
1: как
2: они
1: как
2: не в состоянии бывает отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому телу.
2: Потому что тело
1: – это лучшая одежда, как сказал классик Ефимзоп.
2: Да. Я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к рассказам Каждой?
2: Я думаю, что... знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку Ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно усердны.
1: Да.
2: Эта усердность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
2: За исключением меня. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил это, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
2: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
7: Что-то у него с дикцией там?
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете. Меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек. И...
7: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер просьбу.
1: Угу.
7: Для пожарников. Это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
7: И если вы можете, передайте. Вот у вас как-то японский саксофон. Вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите?
1: Понимаете,
7: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков, да, дело в том, что...
7: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
7: А, ну с собой нету, да?
2: Это просто даже некорректно по отношению ко мне.
7: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то что-то вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Но, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами.
2: Назар, вообще уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
2: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
2: Я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
2: была
1: должен знать
2: все. Система Ковалевского одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Но практика показала, что применение метода Ковалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, кому-то нравится Грид, кому-то Гайдна.
2: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать и... Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
2: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. Связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Заставить,
1: да.
2: А тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть
1: что
2: увеличение
1: редко,
2: веса.
1: Достаточно редко увеличение.
2: Веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер,
1: Да, такие
2: уроды. Занимаешься хореографией. Mm-hmm. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу тоже не в душе не пробудешь.
2: Да, вы только закомплексуете эту девушку, да, и она в дальнейшем, несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому что
2: поскольку узкий таз
1: сжиматься,
2: да.
1: Узкий таз сжимает почки, матки, печени, простаты.
2: На еду с прогрессивной дегенерацией, о которой я говорил ранее.
1: Да.
2: Сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
2: Да, да.
1: Ну, это вообще интимная вещь.
2: Это
1: давайте.
2: Дело это очень индивидуальное.
1: То есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот, ну что же, я предлагаю, уже совсем немножко времени остается.
2: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
8: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Ну, говорите, пожалуйста.
8: А, Назар Ефимович.
2: Да.
8: А, вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском. Вот. Люди везде грызут семечки, плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице.
2: Вот.
8: Эти семечки, мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли, или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного двора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
2: Да. Хотя,
1: это делалось на уровне совершенно таком...
2: Подсознательно.
1: Да, и вот, что касается вот, что жуют, понимаете, гораздо опаснее, это когда в культ возводится вот... какая-то жевательная резинка. Типа, мы всегда жуем, и дальше вот этих показывают молодых людей. Вот здесь действительно мы сталкиваемся с агрессивной рекламой, которая рассчитана на то, чтобы наша отечественная молодежь полностью деградировала, поскольку кто бы из нас хотел иметь своими друзьями хоть одного из этих вот молодых людей, рекламирующих подобную дрянь?
2: Да никто. Более того, я вам скажу, что повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увеличении в прошлом семечками.
1: Но семечки, это, по крайней мере, действительно приносят пользу.
2: Да,
1: и окружающей
2: они
1: среде.
2: Никакой пользы.
1: Не, птицам, вы же сказали. Птицы потом подбирают.
2: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред.
1: То есть как бы зоб забит, а пользы нет у нее.
2: Да.
1: Да.
2: Понимаете?
1: А хорошо.
2: В конечном итоге мы имеем недоношенных детей,
1: дохлых птиц повсюду,
2: да,
1: и семечную чешую, которую они не доклевали.
2: Вот представьте себе Маркса и Энгельса жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
2: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бород.
1: Совершенно верно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Скажите, пожалуйста, какой пор вообще будет преподаваться в школах это безбожное учение Дарвина? Почему дети должны вообще вот отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил Землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
2: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить.
2: И
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
10: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите нас.
10: Можно,
1: да.
10: Я его повторю.
1: Да, конечно.
10: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то не обильно слушать классическую музыку.
2: Я вспомнил.
1: Да, спасибо. Спасибо.
2: Ну что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще, явление беременности это достаточно плодотворная почва для излучения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
2: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обеих
1: качествах.
2: Во время беременности надо заботиться о будущем плода, но однако при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как-то, например, гантели и тренажер.
2: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательны к себе, к ведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно и отсутствие токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровой и бодрой. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем я вас хотел попросить напоследок, может быть, какое-нибудь ваше стихотворение из последних.
2: А вы какое хотите, детское или взрослое?
1: Детское. Безусловно, потому что сейчас уже дети, ну, их кормят, и они должны слышать стихи.
2: Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. И если ты ласково, тихо у него позвонишь, то поверь, то в доме проснется старушка, седая, стирая... Прошу прощения.
1: Будьте
2: здоровы. Седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, ночь, вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин, и плюс компания, ну, то есть, как бы нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут, вот, на этой неделе... мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли, вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я там рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, соскал, не соскалка, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. Вот стану дембелем, думал он, и все космонавты мне будут пофигу. Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя с Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот, в общем, ну, достаточно интересный рассказ, мне он понравился. Вот, ну, это на сегодня все. Вот, и еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот, ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: и быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов, замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него. То и сейчас вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально

0: скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы с урбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Тошину.
1: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку два раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже две. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
0: Да, то есть надо только два раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
1: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги. И она у нас издастся в России.
0: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку. В то время уже книжка посвящена, собственно, рыбам.
1: Да.
0: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на две вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
1: То есть душевный мир рыб, это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие года мне становится жалко, что вот я тоже так же... Я сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот. И что же привело нашего ихтиолога, уважаемого, глубоко? Потому что глубоко уважаемого, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. У очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельности не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще, себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть, есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
0: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел нам не, к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра. Вот. Она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она пыталась, хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
1: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
0: Вопрос это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича.
1: Ну, это радиослушателям объясняй, а не мне.
0: Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
1: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему Вагифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот. И подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды... То есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику. Правильно? Вот. И у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот, и как бы, если мы, передвигаясь, смотрим вперед, А чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем. То есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц. То рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут-плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз – это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый – для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
0: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
1: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что нашей старой радиослушательнице будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее, а в-третьих, делают ее из вот этой вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там... Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что... Ну там, как говорится, научные термины идут, я же... Сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и, в общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что, я думаю, нам не поносить их.
0: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
1: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
0: Да. Композиция.
1: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают о своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывало он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будка. Удочка выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда-то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть бани, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот да. Когда вот, вот в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка была.
2: Нет, это... понимаете, Пемза это
1: Коралл
2: город,
1: такие.
2: Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, ты все
1: Пемза.
2: Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это Коралл такой. Но им еще видно. Старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным Кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но... акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот. Все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался, но когда одна из акул, проплывая мимо, меня задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот, и говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано. Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно... Женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу, и он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, тут прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире.
2: В поздние годы, да.
1: Да, вот он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
2: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял.
1: Тут... Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными.
2: А нужно
1: вообще
2: тут,
1: за многими рыбами жил.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетр, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Да.
2: Спутница.
1: Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван, там Емеля был. Вот, и там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же носы длинные, глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот приятнее
1: чуть-чуть
2: смотреть
1: вперед на... и вбок, ну, вбок, да, вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: ну, она вообще внешне там у нее такие вот, ну, это даже можно сказать многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было
1: по полосям,
2: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный,
1: да,
2: что он закрывал зрение.
1: Да,
2: ему.
1: Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа-то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход.
1: Не в обход.
2: Ну, в смысле так вот, ну, огибающее зрение. Так.
1: Не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть как бы... Ну вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну как бы это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение там.
2: Ну, а поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги.
1: Парашютисты, то есть нам деньги платили, что ли? Я нет, вот это не помню.
2: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню. Ладно, это суть.
1: Я не помню, нет.
2: Ну, который напился там.
1: Да там, по-моему, все
2: прыгали,
1: напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Нет, вот, ну, собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, а они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде... Вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
2: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотелось бы.
1: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие»? Да, амеба вот, или как ее называют? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
2: Нет, общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
1: кстати,
2: ну, давай...
1: он сейчас уснул чуть-чуть.
2: Ну, старенький уже.
1: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
2: Вот, ну давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот ванна вся забита селедкой. Он прям...
1: Ну да, сейчас я об этом расскажу. Да. Вот, у него очень... большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть, долго жить могут все.
2: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да,
1: там,
2: селезенками, прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
1: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
2: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он, вот, там, где принято
1: у
2: считать,
1: него,
2: что у него мозг...
1: в принципе, мозг только в глазах,
2: да,
1: который все и остальное действие производит.
2: Да.
1: Вот, то есть, он настолько мал, ну, и зачем раку? Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот, а на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
2: Кстати, еще нужно сказать другое. Вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда у тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Причем часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
1: Мнут
2: там,
1: кожу, она от этого тоже портится. Если яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет.
2: Да. Вот. А Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
1: Массаж,
2: но
1: да.
2: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
1: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
2: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
1: Да, вот
2: такая же. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
1: Да, злой.

0: И напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами. И что помогает ему? Помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение. Ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста, и я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: маленькая. Если есть у вас в доме сантиметр, либо линейка, то, купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает
1: надгробие.
0: Вот, кстати, расскажи, вот несколько уформит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода...
0: Пригревайте такая.
1: Что?
0: Ну, не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да. Вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил, и он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы, типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этого аквариума, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом. Вот как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь, то есть вот он вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят этот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая. Но она сделана то есть из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну,
1: шерсть,
0: я уже пощупал, да, пока он спит, вот я,
1: да,
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева. Но она отпорота, но нитки остались торчать. И долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции. Это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было, ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих калькуляторах и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну, кстати, мы не
1: сказали...
0: Подожди
1: минуточку, дай мне определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я... А, мне послушаешь, Фагифа...
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду, толкни Людмилу Тимофеевну флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с урбопереводом появился уже в то время. Да. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь. А тот махает палками, и другой дяденька
1: ложками,
0: такой,
1: да,
0: ну, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди.
0: Да.
1: Сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то Но хотел? Тогда никто не знал, как это называется. Собственно.
1: Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурвопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю. Потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Так, кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок, старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, потому что сейчас я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да.
1: Дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот, а когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены, но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: У кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас
1: вот момент. Первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Фагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная помощь,
0: да,
1: вот ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунство, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка, вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизом.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыба болеет в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну, вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у нее...
0: Я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, рыба стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. И упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк? Дело в том, что...
0: Да, ее существует... по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как, вот у спортсменов...

0: то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Никак...
1: Нет, наоборот. А, да, да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. как раз это самое реверсное.
0: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот, на них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
1: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас зеленый светофор.
0: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин, перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки... затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
1: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная. То есть, ее
0: да. поток... Есть такое понятие, да.
1: Да,
0: я
1: вот
0: встречал.
1: На самом деле, в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
0: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
1: Да, да, неподалеку вот от Баку.
0: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. Ты, как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку. В мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье – это начало реки или нет? Ну, ладно, пусть будет устье – начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
1: Мы вот. Один раз соли наелись раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то.
0: Ну,
1: свисали.
0: Кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что? Кошка без когтей. То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль.

0: У них такое выражение было. Вот. И под конец, вот когда река заканчивает свое течение, когда он впадает в море, там тоже это место как-то называется. Я не помню.
1: Дупло.
0: Дупло. Нет, как по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
1: А еще в зубах бывает дупло.
0: Ну да, но это, кстати, тоже от соли.
1: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах, потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
0: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы, нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
1: ну, дабы тормозить.
0: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
1: Их даже тренируют таким образом. То есть...
0: Кого, рыб или вот этих мужиков?
1: Ну, и тех, и других.
0: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, оттуда, как горнолыжники, спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
1: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков, вид спорта,
0: да.
1: Потому что там больше очков.
0: Да, да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну, а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов, чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь, вот, то они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату, Ну ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек, отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
1: Да, там на, на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
0: И осетр подмигнет вам левым глазом.
1: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда. Да.
0: Но, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба, то есть осетр.
1: И шары отдельно, вот подводные... три субстанции получаются.
0: Да, вот. И осетр... Он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
1: То есть такой получается у него водяной скафандр. Ну.
0: Да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
1: Ну, типа душек будет такой.
0: Да, то есть он умоется заодно.
1: Да.
0: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, и, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
1: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор как бы...
0: Ну, от нее и пошел рот.
1: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
0: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... Любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго, там, о котором поют девчонки. Вот. Но и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася... то он цветометаллик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цветометаллик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот. И они черные все.
1: Ну, кстати, вот я предлагаю...
0: А глаза белые.
1: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
0: Вот это вот печальная история о рыбаке, да. И рыбе.
1: Да.
0: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну, ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лают без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там
1: да, потом всякие вот левретки, рыбешки, баллонки. Все, да.
0: Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути, ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. И я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем просьбу.
0: И еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать в наших передачах.
1: Из известных людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность.

0: нет хода никому.
1: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
2: И я рад приветствовать в нашей студии сегодняшних гостей. Это художник Виталий Казимирович Стасинский. Я хочу немножечко вкратце рассказать вам о нем. То есть Виталий Казимирович родился 6 октября 1928 года. То есть недавно ему исполнилось 70 лет. Родился он в городе Кызылорда, что в Казахстане. В 1953 году он окончил художественно-оформительское отделение Московского полиграфического института. Сейчас работает в живописи. И вот я тут не знаю, как правильно сделать ударение, поскольку я не специалист. Это мы все узнаем в ходе нашей беседы с нашими гостями. Станковая графика, книжные иллюстрации, печатается в журналах. Художник, редактор журнала «Веселые картинки» со времени его основания до 1956 года. С 1967 года главный художник, а затем и главный редактор детского музыкального журнала «Колобок». С 1957 года участвует в многочисленных выставках книжной и станковой графики в России и за рубежом. С 1962 года член Союза художников СССР и с 1978 года проживает в стране, где стоит Эйфелева башня, то есть во Франции, и продолжает работать как иллюстратор в ведущих западных издательствах. И, соответственно, второй гость нашей программы – это сельский учитель из деревни Луховцы, так, из подмосковной, да, деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович. Он преподает русский язык и литературу. Человек сравнительно молодой, то есть, ну, не намного, скажем так, старше меня. Почему сегодня собрались мы здесь, такие разные люди? Дело в том, что всех нас, конечно же, беспокоит состояние русской культуры, русского искусства. Да, но прежде всего, конечно же, нужно поздороваться. Здравствуйте, дорогие гости.
3: Добрый вечер.
2: Да, и нас беспокоит состояние искусства в нашей стране, состояние культуры. Вот Виталий Казимирович, проживая во Франции, наверное, приезжает каждый раз в нашу страну и поражается той динамики, с которой происходит, в общем-то, изменение. Ну, вот, например, приезжаю куда-нибудь во Францию, мы что видим? Ну, стоит Эйфелева башня, также ходят французы, и, в общем-то, мало что меняется. Что-то снесли, что-то поставили, там стало больше беременных. Ну, такие вот изменения незначительные. А у нас же, я так полагаю, вы каждый раз, когда приезжаете сюда, видите что-то новое. Вот в данный ваш приезд, что вас больше всего поразило, скажем, даже вот при выходе из помещения аэропорта?
3: Ну, я должен сказать, что первый раз я приехал сюда, как говорится, на баррикады в 91-м году. Но немножко опоздал, потому что с визами было трудно. Все толпились там, в Париже. Какой флаг вывешивать, красный или трехцветный? А я как бы иммигрант, так что я стоял в конце очереди. Ну, и чуть-чуть опоздал. Ну, это не страшно. Но если взять 91-й год и ваш вопрос, то я принадлежу все-таки к людям оптимистического типа. Вот. И, может быть, сейчас даже кто-то меня не поймет, но я вижу каждый... Я уже шестой раз здесь. И у меня ощущение от столицы... Не от Лужкова, от столицы. Я вижу радость. Но не радость на лицах, а я вижу радость того, что, оказывается, Москву не до конца разрушили. И вот какие-то особнячки купеческие, там, дворянские, и даже высотки сейчас приобретают совсем другой смысл, другой вид. Это как бы внешнее ощущение. То, что меня толкают сзади и матом ругают мужчины, а спереди женщины спорят, где достать селедку, что подорожало, это меня не удивляет. Но если кто-то меня пихнет, я как-то оборачиваюсь и говорю: «Что ты, Вася?» А он говорит: «Иди, старый, там, пум-пум, на кладбище». А я говорю: «И тебе неплохо туда заглянуть. Уже скоро и ты будешь стариком». Вот так я шучу, но никто меня не понимает. Это как бы внешний вид. Но я всегда жил двумя-тремя жизнями, ну, в понятии секретный. И поэтому я поездил по деревням, и по всяким якутским и так далее. И сейчас я люблю это. Предположим, у меня есть домишко. Я сестре купил домик на Волге, там, где Левитан рисовал плёс. И вот я месяц тому назад оттуда вернулся. Вот там ничего не изменилось, кроме гнилой картошки.
4: А роща-то березовая осталась, которую Левитан рисовал?
3: А это Куин же рисовал,
4: а не... Да, Куин же, а Левитан там тоже гулял.
5: Да, бывало, в трубке ходил по
4: кругу. Да, важный такой, молодой, но важный.
5: Да, в то время уже.
3: Ну, не знаю, я все-таки помню у него темы Большой Волги.
5: А вот, ну, Виталий Казимирович, да. Что касаемо вот далекой периферии, так называемой, да, вот Волги и так далее. Я вот, как тут предложил недавно, вот все демонстрации политического, экономического толка устраивать не в центре Москвы, а вот как раз на окраине, а еще лучше на периферии, потому что то, что происходит в центре, оно и волнует только тех, кто живет в центре.
4: Центровых.
5: Да, остальные как-то, в общем-то, они согласен. И не в курсе совершенно. Ну, вот поэтому мы предлагаем им вот разбиваться на пары, на тройки, и, в общем-то, выезжать за кольцевую дорогу и там вот митинговать, ходить, вот носить плакаты. Вот.
4: За третье кольцо.
5: Да, безусловно.
4: Верно.
5: Вот, как вы считаете, такой способ агитации, он будет ли действенен, или все-таки вот пусть в центре остаются?
3: Ну, я думаю, что как крестьяне не понимают Санта-Барбара, которая крутит уже там 105-я или 200-я какая-то серия, так что если туда Васи в народ придут, то им нададут хороших пилюль и заставят картошку копать.
5: Угу. Скажите, пожалуйста, для вас было ли какой-то вот грустью там, или вот то, что вот журнал «Колобок», ну, в общем-то, перестал существовать в том формате, в котором и вы, и мы, безусловно, груднички тогда еще привыкли увидеть. Там же, по-моему, внутри были даже пластиночки, да, вкладывались?
4: Вкладывали, да.
5: Это же сколько было радости для детей. Вот, как вы отнеслись? Это же было ваше, в общем-то, и детище в какой-то степени.
3: Ну, я думаю так, что я повторяю слова Лихачева, академика, который стал один из первых, кто получил, я бы сказал, самый высший орден России. Он когда-то Ельцину сказал: экономику вы наладите, политические дела уладите, а вот с культурой вам еще надо много лет. И назвал страшную цифру – 50 или 60 лет. Вот это страшно, потому что умерли не только детские журналы, а я как бы, отвечая на ваш вопрос, потому что все начинается от детей. Когда они получали веселые картинки, мурзилки через родителей, «Колобок» и так далее, то, в общем, нам иногда удавалось больше зайчиков рисовать, чем пионерчиков. Это действовало лучше, чем любая пропаганда. Вот. Поэтому моя точка зрения такая, что все надо сейчас сделать, чтобы помимо средств массовой информации, Государственной Думы или кто-то там что-то сделали, чтобы уговорить правительство задуматься, что одно из главных министерств культуры и всего остального, что рядом, это самое главное рядом с тем, что творится сейчас в экономике и в других политических делах. А когда начинают там хоронить Ельцина, это мне кажется странным. То есть много уделяется не тому, чему надо уделять.
5: Скажите, Виталий Казимирович, да. Бытует такое мнение, что, ну, в принципе, сейчас, да, вот очень мало у грудничков поддержки какой-то полиграфической, там, музыкальной и так далее, но есть же и светлые люди, есть все-таки остались учителя, вот, например, Невелов Дмитрий Иосифович, который здесь сидит, который, несмотря на тяжелое положение все-таки в стране, работает обычным сельским учителем. То есть в данном случае мы даже можем его как-то назвать колобок своего рода. Но существует одна проблема. В последнее время принято рассматривать учителя не как вот человека, который дает знания, но который еще и воздействует эмоционально. То есть ребенок не просто получает от него там дважды два, а боится учителя, да, там, то есть подчас для него учитель может быть кумиром. И тут встает резкий вопрос. Я-то знаю, что, конечно, это Дмитрий так не делает, но тем не менее мы ставили скрытые камеры, проводили наблюдения. Очень многие учителя, которые в школе, как вы очень правильно, ведут такой с учениками диспут демократичный, идя домой, к примеру, специально давят дождевых червяков. Вот. Или там дома, к примеру, едят макароны вот, постоянно и так далее. То есть занимаются еще какими-то действиями, не совсем
3: подавать. Учительскими делами.
5: Да. То есть вот как, каково ваше мнение? Вот требования к учительскому составу. Может быть, действительно стоит сделать так, чтобы дети не зависели от учителя с точки зрения вот уважения его, а просто, чтобы он им давал, как обычный компьютер, знания.
3: Ну, это как бы простой и непростой вопрос. Он для меня немножко неожиданный, но я так скажу, что ведь учителя не изменились. Есть хорошие, плохие. Есть, которых мы любили и которым мы клички давали. Там директор у нас был, например, Бобик, а Жучка была химичка. И когда Бобик умер, мы шли и пели, хоронили его. Бобик сдох, а Жучка жива. Мы не понимали, что умер хороший директор и Жучка хорошая, вы понимаете? И вот сейчас, я думаю, все немножко сложнее стало, потому что я не знаю, как их отделять, но, видимо, надо, чтобы... Вот недавно я слушал нового премьер-министра, они уже якобы военным все послали, деньги есть. А я считаю, что надо медикам и учителям также в первую очередь дать деньги, а потом говорить на тему, которую вы мне задали. Это очень сложный вопрос. Они должны быть нормальными, не голодными, не макаронными, а сытыми. И тогда дети будут и веселые, и так далее.
5: Да,
3: безусловно.
5: Безусловно.
3: А дальше это уже социальный вопрос. И я могу на него говорить, но я такой же, как и вы, понимаете?
5: А давайте послушаем мнение вот самого сельского учителя. Дмитрий Иосифович, как вам вообще удается это? Я вижу, вы так вот вроде приехали не на автомобиле джип, и сотовой сопли у вас нету, и как-то вы вроде так вот какие-то сухарики. И тем не менее я вижу в ваших больших глазах вот эту искреннюю теплоту, и вы как буддист излучаете тепло, иначе бы я и не позвал вас в нашу программу.
4: Ну, какие же мы буддисты? Мы православные. Это ничего?
5: Нет.
4: Потом, что хочу сказать. Деревня Луховцы-то, она не периферийная. Там интеллигентные люди живут. Говорят на русском литературном. И через 50 лет, вот, Виталию, будет всего 130, а мне всего 70. Как-нибудь доживем и в баньке вместе попаримся. Можете не одни, а с девчонками. А насчет дождевых червяков... Обходим их, собираем в баночки и на рыбалку.
5: Это показала скрытая камера у нас, да. Сколько у вас в классе учеников? Вот, и хотелось немножечко узнать о девочках как-то. Вот вы сказали, да? Да. А вот сексуальные отношения были ли замечены вами между вашими учениками, то есть учениками и ученицами?
4: Ну, скажем так, между учителями и ученицами, учениками это невозможно в силу этических норм определенных, которые даже в деревне Луховицы, почему даже, в первую очередь, в деревне Луховицы соблюдаются больше, чем в Москве, в элитных школах.
5: А, в элитной школе, да?
4: Ну, деревня Луховицы, она единственная и элитная.
5: Да,
4: неповторимая. Второе, что касается подросткового секса или любви, я вообще люблю называть это русским словом «любовь», «отношения», «влюбленность». Это важнее для них гораздо, чем этот тупой дурацкий секс, который показывают им по телевизору. Влюбленность есть, и ходят под ручки, дарят друг другу цветы, вообще все хорошо.
5: А вот хотелось обратиться к Виталию Казимировичу. Виталий Казимирович, вы наверняка, ну и в Париже, конечно, видели, да и тут наверняка вот, на улице Тверской наблюдали огромное количество, в общем-то, проституток современных. Наверняка в молодости, будучи человеком творческим, вот, ну даже вот если, например, вот взять 53-й год, да, вот вы закончили, это год смерти господина Сталина, да, вот в то время как обстояло дело на улицах Москвы вот
6: с этим делом,
5: вот то есть и пользовались ли в тот момент их услугами, к примеру, ну, как они выглядели, о чем они говорили, какое у них было образование и так далее.
3: Ну, должен сказать, что, несмотря на все, я в этот момент был женатый. Но если бы я знал, что существуют уже секретные проститутки, может быть, мой первый брак был чуть-чуть позже. Поэтому я не знал этого. Об этом я узнал, ну, спустя 10 лет, что, оказывается, есть проститутки, и они недорого берут, есть грузины, которым хорошо дают и так далее. Это ответ на господина Сталина. А Сталин как бы чуть не задавил мою беременную жену. Я кончал полиграфический институт, и нас погнали, значит, на похороны Сталина. То есть не на похороны, а чтобы на него посмотреть в колонном зале. А Московский полиграфический институт был на Садово-Спасской.
5: Извините, я вас перебью. Вот вы сказали, вот вас погнали. То есть у вас не было вот этого чувства единого порыва, так скажем, пойти посмотреть? Потому что говорят, что все ломанулись просто из искренности.
3: Нет, это было все продумано, но должен сказать, я не знал, что Сталин является одним из виновников смерти моего отца, а мой отец был наркомом здравоохранения, и он был арестован в 1937 году, и в 1938 году он был расстрелян. И я шел и плакал. Вот. И даже не только я плакал, а я потом пришел и дома нарисовал орден Сталина. Я думал, что если есть орден Ленина, надо тут же нарисовать орден Сталина. Я туда ЦК партии послал. Мне бы интересно сейчас на него было посмотреть. А потом уж я узнал, что все это делалось как надо. Когда уже Хрущев зачитал это письмо, а я уже работал редактором в издательстве «ЗАГИС», и нам прочитали это письмо. И немножко все стало на свои места. А насчет дальнейшего понятия проституток, если уже зашел вопрос для меня, для детского художника, иллюстратора, для детей и прочее, то у меня был такой момент уже, когда я стал матерым, и у меня, ну, в промежутках я был холостой, у меня был сосед один по мастерской, художник. И он всегда переживал, когда я там кому-то назначал свидание, бежал за водкой, что-то покупал, идет ко мне красивая молодая девушка. И я был молодой. И у меня ничего не получалось. Он так смотрел на меня, смотрел, говорит: «Виталий, ну что ты столько времени тратишь? Ты же потом не рисуешься». Вот ко мне, говорит, приходит раз, десятка, и все. Ну, хочешь? Я говорю, давай попробуй. Ну, я попробовал. Оказалось, что я оказался неспособным дать русской женщине 10 рублей. Я опозорился. И когда мы с ней расставались, она говорит: ну зачем? Я говорю, я не могу тебе давать деньги. Ну, а ты дай мне вот эту прялочку. А для меня прялочка тогда была дороже 1000 рублей. Я говорю, я подумаю. На этом мы с ней расстались. Вот это мой был первый экспромт и последний с так называемой секретной проституткой времен ну, 60-х годов, что ли, вот так вот.
5: То есть это
3: был... Она была из Ярославля, да.
5: Ну, это понятно. Да. Это единственный был у вас опыт, я так понял. То есть вы не можете как-то сейчас дать качественную оценку от разницы, в, скажем, в интеллекте? Вот...
3: Нет, нет. Это по моей философии, это были еще редкие экземпляры, которые рвались в Москву, чтобы поселиться там. Она мне рассказала, что она начальнику милиции, пардон, давала, чтобы прописаться там. И все это входило уже в комплекс этого. Но она была абсолютно чистая.
5: Ну, она была красива.
3: Конечно.
5: Это хорошо. Да. А вот как у вас...
3: А теперь, да. Потом я на ваше... А теперь, ну, мне сказали, что около Госдумы там есть еще. Ну, есть, я видел есть. Как-то около музея Ленина. Стояли там, кадрились. Я это чувствую как художник. Но мне это любопытно просто, как тусовка это происходит. А меня это не волнует. А про французских проституток я вам могу рассказать.
5: Было бы интересно послушать. Да.
3: Ну что, когда я туда приехал, я уже 10 лет как развелся с женой. Я был чистый в понятии вот этого дела. Я думал, что мы, интеллектуалы, там очень нужны интеллектуальным французским девушкам. Не тут-то было. Вот. Поэтому, когда я немножко заработал денег и был, шел от одной дамы, даже могу сказать, от княгини Шаховской, главного редактора «Русской мысли», она меня так угостила. Там был вечер интеллектуалов из первой и второй русской миграции, и мы третьей миграции. Ну и вдруг кто-то меня там поманил, это оказалась негритянка. Вот, она что-то такое чмокнула, я-то по-французски ничего не понимал. Ну и, в общем, она меня здорово ободрала, в смысле денег. Но после этого я надолго забыл этих так называемых проституток вообще. Она что-то надо мной так издевалась, что я думал, что она со мной делает. Ну вот и все. Но потом еще были 2 или 3 раза такие смешные ситуации. Я такую книжечку написал, не хуже Лимонова, где я описываю второй и третий случай. Эта книжечка скоро выйдет, и если радиослушатели что-нибудь услышат, я с удовольствием подарю им эту книжечку. В общем, я разочаровался в платных, настоящих, классических проститутках города Парижа. А потом все пошло как надо. У меня были хорошие девушки, хорошие женщины. Но Бог меня спас от женитьбы. Потому что мы разные, русские и французы.
5: Скажите, вот сейчас в школах у нас, ну, не знаю, ввели или не ввели, но пытаются каким-то образом вот ввести... ну, что ли, урок или какие-то инструктаж, так сказать, ну, секс-инструктаж, так его назовем. Считаете ли вы, что это необходимо для наших грудничков? Вот, а я, кстати, вот даже и спрашиваю и у Дмитрия Иосифовича, и у Виталия Казимировича. Но давайте сперва послушаем все-таки сейчас Дмитрия Иосифовича как представителя, скажем так, школы современной. Есть
3: русская
5: ли у вас,
3: интеллигенция?
4: Да? Да, да, безусловно.
3: Подмосковье.
4: Дело в том, что если говорить абсолютно серьезно и отбросить всякое ерничество, оно уместно, конечно, так поздно ночью, когда люди уже почти спят и вполуха слушают свое любимое радио «Эхо Москвы». Кто ведет так называемый, как вы его называете, Александр Секс, инструктаж? Это же понятно кто. Это те, кто раньше вели общественные науки, грубо говоря, историю КПСС, мягко выражаясь, НВП.
3: 4-ю главу, да?
4: Да. И каким языком, и что они могут рассказать? Казенным языком про такие тонкие чувства, как любовь, на примере собачек и кошек, или тычинок и цветочков. Мне кажется, что ребенок прекрасно все знает уже лет в 10, как собачки и кошки, тем более в деревне. А что касается чувств, то оно появляется в своем возрасте в 12, в 14, у кого-то в 19. И все происходит как-то само собой, природа до сих пор пока никого не обманула, дети родятся, и люди влюбляются. Никакого секса, инструктажа или вот этой гигиены семейной жизни абсолютно не нужно. Тем более в русской деревне, где все и так видно, все и так понятно, Маня с Ваней ходят под ручку, значит, у них любовь.
5: Вот интересно, тут пришло к нам сообщение. Я очень рада, что вас нашла. Ты как насчет прялочки Маши из Ярославля? Да, ну вот что я хотел еще спросить у вас, Виталий Казимирович. Да. Вот этот же вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы как-то да, ответить на него?
3: Ну, в общем, я так скажу, что помимо того, что я там иллюстрирую как бы детские книги для детей, в основном это русский фольклор, я продолжаю иллюстрировать сказки, там, «Колобок», «Лисица, зайцы, петух», «Журавль и цапли» и так далее, то французская структура общения с дошколятами и с детьми до 10 лет интересно там проходит. Предположим, когда я вошел уже в такой серьезный круг ведущих художников Парижа, графиков, то меня стали приглашать на, вот как бы сказать, ну, на маленькие фестивали, ну, таких городов, где там, предположим, 10 тысяч населения или что-то. Это под Парижем, это дальше и так далее. И, естественно, там выставка, выступают писатели, поэты, издатели книг этого возраста выставляют свои книги и продают. Потом на стенах...
5: Извините, сами прям продают? А? То есть прям сами стоят и продают их, да?
4: Нет. Своими книгами, да?
3: Да, мы не продаемся. То есть нас уже купили, но продают наши книги. И это издательство. А на стенах, предположим, я среди других художников висят мои работы. Ну, и там нас просят, значит, один подписывает книги в понедельник, я во вторник рисую что-то на этих книжках, значит, как бы помогаю купить эти книги, а бесплатно рисую, и, конечно, есть повышенный интерес, автограф и так далее, и вот это я делаю. Ну, конечно, когда там дальше идет все красиво, если далеко от Парижа, то они меня останавливают в отеле, кормят, платят деньги за это, за эти 2-3 дня. Анимасьон это называется. И, короче говоря, значит, естественно, я задаю вопросы вот насчет того, что вы сейчас задавали вопросы нашему подмосковному другу. Вот, как у вас молодежи, как у них с этим так называемым сексом, эротикой и так далее. Ну и, в общем... Если говорить честно, то, наверное, если бы даже все от детей до бабушек видели, сколько там выпускается этой продукции эротической, познавательной, то, по-моему, даже только ребенок родился, он должен уже с кем-то, как Адам и Ева, при помощи яблочка что-то делать. Поэтому они говорили, что большой процент детей уже в возрасте 10 лет лишен девства. Ну, я не могу это проверить. Но да, вот
5: тоже,
3: такая версия есть у педагогов французских.
5: А скажите, во времена, вот меня все-таки интересует такой родной и близкий нам всем журнал «Колобок». Да. Не было ли у вас, как у главного редактора, такой вот идеи продвинуть вот какой-то, так, ну, скажем так, скрытый, замаскированный секс-инструктаж? Если была, то как она удалась или нет? Или в то время вот вообще это было нереально?
3: Ну, я думаю, в тот момент, когда, значит, директором радиотелевидения был господин Лапин, а он был главный редактор над всеми нашими главными редакциями, то если бы я что-нибудь такое позволил, бы он меня на следующий день уволил. Его волновало другое, чтобы в «Колобке» побольше было красного цвета. А я сделал «Колобок» с розовым цветом. За это меня оттуда и выгнали.
5: Да. Вот вы помните, наверняка был еще и такой журнал «Мурзилка», тоже ваши коллеги в то время, да? Вот там же ходили очень такие слухи и байки по Москве, что
3: на броневик кто-то вошел, да?
5: Броневик, потом вот всякие эти стишки туда-сюда, обратно тебе им неприятно, детской скачели.
3: Да. Ну, я думаю, что это Никита Богословский придумал.
5: Ну, а в принципе...
3: Цензура бы не пропустила это.
5: То есть данных этого номеров реально не существует, да?
3: Во-первых, Хрущев отменил цензуру в детской литературе, но...
5: Как это так получается? То есть можно, значит, чего угодно?
3: Нет, это он хитрее сделал. Ну, конечно, не он один. Там было так придумано, что цензура в детской литературе отменяется, но главным редакторам меняется их личная голова. Если что-нибудь допустят такое нехорошее, тут же его снимут. Вот и все. Поэтому редактора были хуже цензуры. Вот так вот.
5: А что вот нам Дмитрий сейчас вот на это скажет?
4: Ну, дело в том, что всегда существовала русская литература.
5: Да.
4: Официальная, как бы такая Толстой, Достоевский. Всегда существовала детская литература, которую писали дети для себя. И девочки в своей тетрадочке, и мальчики на своих заборчиках и туалетах. И, насколько я понимаю, со времен Александра I до нынешних дней есть целый пласт литературы, который абсолютно не затронут, который, скажем так, весьма и весьма брутально и ужасно, может быть, на взгляд взрослого. Когда мы вырастаем, мы забываем о том, что мы писали эти матерные стишки на заборах с тривиальным словом, да, из трех букв.
5: С окончанием.
4: Да, вы знаете, о чем я. Все мы были детьми. Я считаю, что это нормально, этот период надо пережить, и этот пласт литературы, это детская, это их жизнь, это их, вот мы вышли из этого возраста, но они-то живут в этом во всем.
5: Но у них сейчас этот пласт, к сожалению, немножечко отняли, конечно. Вот интересный тут вопросец появился, тут заходил.
3: А что там насчет Ярославля, я не понял.
5: А это вот эта вот Маша, которая у вас прялку хотела в награду себе взять.
3: Откуда она взялась? Она уже божья старушка, наверное?
5: Ну, скорее всего.
3: Ну, я подарю ей прялку.
5: Нет, не стоит. Лучше оставьте ее мне.
4: Хорошо. Правильно, правильно. Хозяйственный мужик.
5: Тут
3: батька Махно
5: заходил и спрашивал. Виталий Казимирович говорит, как вы относитесь к искусству французских граффити? Нравится ли вам это как определенный пласт культуры? У нас сейчас, например, это очень серьезно развивается. Вот я знаю, там есть определенные средства массовой информации, которые это культивируют. Я, не меня, правда, спрашивают, конечно, но я со своей стороны хочу сказать, что по мне гораздо красивее, когда забор как-то красиво оформлен, нежели серые бетонные.
4: Кстати, да. Большое спасибо и привет человеку погремухе кличке или прозвищу Эрик, который расписывает на Войковской, расширяет пространство и делает жизнь приятнее. Когда глухая стена уходит в море, это красиво.
5: Да. А ваше отношение?
3: Ну, я что скажу? На этот вопрос очень трудно ответить, потому что я не искусствовед, а я как бы художник и житель Парижа. Поэтому, если насчет наскальной живописи, то она в основном в метро, на улице и так далее. Я коллекционирую, кстати, эти рисуночки. И там бывают шедевры.
5: Да.
3: Но есть и такие ярко выраженные ротоманы. Вот, предположим, в метро бывают афиши, рекламы, чего угодно. И, естественно, женщину 20 век, конец 20 века, крепко раздел наголо. И французы в этом отношении, может быть, первые в Европе. И вот этот человек, видимо, ну, наверное, он богатенький, деньги есть. Он ездит по всем станциям и пишет свое мнение о рекламе, где голая женщина. Угу. Вот. Он говорит «I love you». На самом деле он говорит «Je t'aime» по-французски. «Я тебя люблю». И я уже эту каллиграфию знаю. Это я не собираю. А всякие вот наскальные бывают интересные. Теперь по поводу как бы просто графики. Да, вопрос такой, что я думаю о современной французской графике. Да?
5: Ну, в принципе, о граффити был вопрос.
3: Я не понял о граффити. Да.
5: Ну, а графика
3: тоже
5: интересно.
3: Ну что, я могу так сказать, что граффити – это вещь национальная.
4: И какая?
3: Эмоциональная.
4: Так.
3: Вот, например, значит, предположим, ну, во Франции, как нормальной стране, где Адам и Ева наравне, то рисуночки такого типа, ну, то и другое. А, предположим, я могу сравнить это. Я несколько раз ездил в Грецию. Костаки такой был знаменитый коллекционер. И только я сошел самолета, зашел в мужской туалет, где я увидел только гомосексуальный рисунок.
4: Кошмар, кошмар.
5: Вот. Ужас. Значит, это
4: какой-то. Да. Как бывает?
3: Ой-ой-ой. То есть, хотя Франция сейчас там демонстрации какие-то делает, идут и голубые, и лесбияночки.
4: И розовые.
5: Вот как вы про лесбияночек нежно. Я тоже люблю их, вот лесбиян. Ну, нет, ну
4: не так же.
5: Не так же, конечно. Виталий Казимирович, а вот если, например, вам правительство или мэрия Парижа, к примеру, предложила бы расписать одну из стен. Ну, там сказала, вот, Виталий Казимирович, распишите ее, мы там все это сохраним для потомства. Вот, ну, не стали бы вам платить ничего. Вот что бы вы изобразили на этой стене?
4: Ну, имеется в виду не стена мужского туалета, а, да, скажем так, реконструированная бастилия, по примеру, храма Христа Лужковского.
3: Ну, я так скажу, что около меня, где я живу, уже все разрушено, и у меня остались одни стены.
5: А это не вы делали вот эту разруху? В смысле?
3: Нет, это урбанизм. А, у меня одноэтажный домик с садиком. И вот я думаю, что если дойдет дело, то я распишу эти стены на мотивы русского фольклора, русских сказок.
4: А вот это хорошо.
5: То есть вот, а скажите,
3: а напишу где-то, ну, дорогой Ширак, да, ты бывший мэр, спаси меня, я хочу здесь жить. Это я напишу.
4: Это по-французски хорошо звучит.
5: А вот вы как главный редактор все-таки, вот, ну, бывший главный редактор журнала «Колобок», храните ли вот все номера у себя?
3: У меня все 12 номеров, которые я сделал, они у меня есть и в Париже, и в Москве. Это уже редкость библиографическая.
5: А как вы думаете, реально ли сейчас, вот, скажем, в нашей стране поднять такой журнал снова? Нереально. Понятно. А существует ли аналог подобной литературы, скажем, там, вот во Франции или где-то еще, где вам довелось побывать? Или это все-таки такой чисто российский эксклюзив?
3: Нет. Ну, в общем, этот журнал как родился? Ну, вы знали «Кругозор», да?
4: Это... Слышали.
3: Мы были, да, конечно, мы были, да, детским приложением «Кругозора».
5: Безусловно.
3: «Кругозор», да, родился, не знаю как, но был такой очень хороший редактором. Редактор Хесин Борис Михайлович. И он съездил в Японию. И вдруг он там увидел детские журналы с пластинками. Он приехал в Москву и пробил «Колобок». И я был случайно приглашен туда на должность главного художника, потом главного редактора.
5: А скажите,
3: вопрос сейчас только в том...
5: Ну, понятно, в денежках.
3: Мони, все.
5: То есть, получается...
3: «Колобок» умер, ну, года 3 тому назад.
4: Ну, спасибо вам. Сначала назвали меня «Колобком», потом говорить, что я умер 3 года назад.
5: Нет, мы в переносном смысле.
4: А, понял.
3: Нет, ну, как журнал умер.
5: Виталий Казимирович, ну, получается, что опять, скажем так, идею-то заимствовали у них.
3: Ну, ее...
5: Подняли до определенного уровня, да. А если бы, вот, например, к вам сейчас пришел человек с деньгами, с мощными, и сказал бы: дорогой вот мой Виталий Казимирович, я поручаю вам выпустить в России журнал для грудников. Вот в современных условиях...
3: Я бы пошел на это.
5: А какая бы его форма была? Вот,
3: то есть, Та же самая.
4: Круглая.
3: Круглая.
5: Ну, да. То есть,
3: но
5: круглая.
3: Мы иногда шутили. Там у меня же все-таки редактора были и мужчины. Они шутили так: хочешь колобок, покажи лобок. Так что мы бы набрали.
4: Какой кошмар. Что скажут люди.
5: Что подумают люди. А была ли
3: конкуренция? Это шутка внутри была.
5: Внутри коллектива, да.
3: Конечно.
5: А была ли, кстати, вот приходили сообщения... Никто, вот, мы не давали анонса, что вы будете у нас в гостях, да, но прочувствовано, как-то люди прочувствовали, и про колобок какие-то присылали, про ежиков, про колобки, что-то, вот есть все-таки интуиция. Была ли конкуренция между журналами, скажем, вот «Мурзилка», между журналом «Колобок», там и прочими детскими, вот «Веселые картинки», потому что, например, сейчас, я знаю, все вот издательства порой собираются, устраивают бои между собой даже там.
4: Это ужасно.
5: Это... Никуда не
3: Нет, я должен сказать, на сегодняшний день, значит, «Мурзилка» существует, «Веселые картинки» существуют. Если брать миллионы тиражи, которые были у «Мурзилки» и у «Веселых картинок», то сейчас у них тиражи где-то не выше 10 тысяч. Но какие сейчас бои идут, я не знаю, но у нас не было боев, потому что... Я слишком хорошо знал «Веселые картинки». Я там 10 лет работал. И я хорошо знал «Мурзилку». Я там, простите, стоял на партийном учете. Я был партийный некоторое время.
4: Такой коммунист?
3: Анонист я.
4: О.
3: Ой, пардон.
4: Извините.
3: Я шучу. Нет, я...
4: Ну, вылетела птичка, ну, не
3: я... Нет, я объясню.
5: Нет, это, по-моему, Дмитрий, у вас вылетела птичка.
3: Нет, я объясню, в чем
4: дело. Простите.
3: Когда моего отца реабилитировали... то я вступил в партию. Это была оттепель хрущевская.
4: Да, да, да, да.
3: И через 3 месяца я уронил кандидатский билет в помойку.
5: Ну, это случайно произошло, да?
3: Нет, я специально его уничтожил. И думал, что меня исключат. Угу. Но, оказывается, Никита Сергеевич придумал наказание нам, что интеллигентов не надо выпускать из этих ежовых рукавиц. И я был восстановлен в этом деле. Мне строгача дали. И когда я эмигрировал, то первая у меня радость была, что у меня отняли этот хороший билет. Я никогда не был чистым там. Я был враг.
5: Это
3: потому
5: правильно.
3: Что я понял, что... И когда
4: это
3: я,
4: хорошо.
3: И когда я входил в кабинет Лапина, и там такой Мамедов был, могу добавить слово «мудак»?
4: Нельзя.
3: А,
5: нет, нельзя.
3: «Дурак».
4: Нельзя, мы не слышали.
3: Да, хорошо. Mm-hmm. Сотрите.
5: Все сотрем.
4: Все стерто.
3: Да. Вот. То они замолкали.
5: Пугались.
3: И правильно делали.
5: Пугались, видимо.
3: Просто. Нет, просто они знали, что я другой.

0: Помните, жена еврейка — это средство передвижения.
1: Да, да.
2: Да, кстати, да.
1: Ну, вот билет. Как раз,
0: билет.
1: Билет. Да, нет, как раз тогда я нашел жену еврейку.
0: Вот что мы узнали.
1: Пока я ее искал, оказалось, что я уже могу один ехать.
2: Просто я даже помню, мне рассказывали, типа, вот так созванивались люди, которые мечтали уехать. Они типа, ну а твой-то билет где? Так при мне он звонит, типа, где твой билет? Я спрашиваю, дядь, какой билет? Ну я там маленький был.
0: Не понимал.
2: А он говорит, да подожди, сейчас объясню. Это говорит, я про жену своего друга спрашивал. То есть вот так вот они. Вот тут просят объяснить вас, кто такой вообще Мурзилка, человек или животное, какого он пола?
0: Хороший вопрос.
2: Хороший.
0: Но сложный.
2: Но сложный вопрос. Они же там все, вот Самоделкин, он вроде как тоже вот не мужик, не баба, да?
1: Ну, Самоделкин проще, это робот, а действительно.
0: Трансформер, трансформер.
1: Нет, но в клубе веселых человечков не было Мурзилки. У нас все были это... Или девочка, или мальчик.
0: Но Мурзилка — это глюкообразная аморфная сущность,
1: нет,
0: которая
1: типа
0: возникает после постпохмельного или наркотического состояния. Нет? Или что-то все-таки веселое, здоровое из зоопарка?
1: Ну, такой желтый медвежонок, я бы сказал.
0: Отлично.
1: Красной шапочки.
2: Ну, то есть, в принципе, пол не определен. Гермафродитизм.
1: Ну, как-то я... У меня настолько были свои проблемы, журналы, что...
0: Андрогин, скорее, такой, наверное, Мурзилка.
1: Нет, но он давно. Должен сказать, что он же придуман еще до революции.
0: Да, был журнал тогда.
1: Да, Мурзилка. Да, да. «Приключения Мурзилки». Это,
0: книга,
1: пожалуй,
0: была.
1: Первый комикс даже, может быть, русский комикс.
0: Да.
2: А вот какой-нибудь любимый ваш самый номер «Колобка», который вы вот делали от и до. То есть прям, чтобы там были и ваши комментарии, и ваши рисунки. Вот существует? Но ведь бывает так, что и находишь что-то все сделать самому, без помощи даже своих коллег. Ну, техническую помощь, конечно, они могут там верстку там сделать, переплести. Да,
1: но я так скажу, что даже после окончания института десятилетнее пребывание мое в качестве главного художника веселых картинок — это была теория, которая перешла на практику. Через веселые картинки я познал журнал, вот, как его надо делать после института. И вокруг меня образовался коллектив около 200 художников. И про меня говорили так: если хочешь заработать, иди к Стацинскому, он даст. И действительно ко мне приходили...
0: Хорошая репутация.
1: Да, ну даст.
0: Да, да.
1: Вот. И я действительно всех кормил и воспитал хорошую группу вот современных художников, которым сейчас туго. А «Колобок» — это уже был... Ну, я могу так сказать, может быть, лет через 50, когда там...
0: Будут... Вам будет всего 130.
1: Нет, я уже буду там.
0: Не думаю.
1: Внизу. Я люблю ад. Вот. И не сбивайте меня, а то я на ваш вопрос уйду в другую тему. И, короче говоря, вот те 12 номеров, которые я сделал, таких журналов не было в мире.
2: Охотно в это верю. Вот.
1: Это был дизайнер. Это впервые в русском журнале. Самые крупные дизайнеры, которые сейчас у нас, Максим Жуков, Аркадий Троянкер, Курбатов, они делали макеты так, что ой-ой-ой. И мы делали журнал день и ночь, вот как сейчас мы сидим тут, да, до миллиметра там что-то это. И я дрался за эти рисунки, не мои, а те, которые я помещал, перед Лапином, перед другими. Ну, я слишком был хороший, они меня уничтожили.
2: Сейчас мы ненадолго прервемся,
1: хорошо,
2: прослушаем музыку,
1: хорошо,
2: а затем продолжим, да, нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, человек, который долгие годы являлся главным редактором журнала «Колобок», является и являлся членом Союза художников СССР с 1962 года. До сих пор иллюстрирует детские сказки, и не только их, а также сельский учитель, обыкновенный сельский учитель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык и литературу. И вы знаете, за время нашего вот такого недолгого отсутствия, пока я вам показывал все вот наши достопримечательности, в частности, Бредень, которым мы... Вот, да, мутация. Кошмарный мутация. Вот. Кошмар, это этого не должно быть.
0: Не должно.

0: Нет. Приходили разные женщины сюда. Вот, которые, да, все очень красиво, которые задавали вопросы. Очень много вам вопросов. Во-первых, вот две их было женщины. Одна Юля ее звали, а другая Лена. Они пытались узнать у вас, Виталий Казимирович, о вашем отношении к современной детской графике. Ну, имеется в виду не в исполнении детей, а в современных детских журналах.
1: Тут или там?
0: Давайте сделаем такой обзорчик вообще в целом. Потому что я вот со своей стороны, например, сравнивая, вы наверняка тоже видели такой замечательный мультфильм, ну, «Том и Джерри», который вот снимались чуть ли там не в годы войны, да? То есть как он нарисован, какая там мощнейшая анимация, да? И что мы видим сейчас? Эти китайские поделки какие-то дешевые.
2: Будьте здоровы. Извините, продуло. Форчик не прикройте, Александр, очень тянет.
0: Вы знаете... Сейчас. Ну-ка. Так лучше?
2: Да, вот сейчас, сейчас хорошо.
0: Там просто кто-то висел у нас. Ну ладно, ничего. Ну, да. Ничего. Сделаем обзор целиком. Просто по мультипликации видно, каким образом даже мультипликация деградирует. Вот всякие трансформеры, да, я вроде бы на этом...
1: Ну, я все понял.
0: Да. Что вы можете сказать?
1: Потому что сначала вопрос насчет был как бы иллюстрации, а потом как бы пришли к мультипликации. Но это рядом. Это рядом. Да. Ну, в общем, что я скажу? В общем, один из... так сказать, первых мультипликаторов на Западе был Уолт Дисней. Когда он только это затеял и придумал Микки Мауса, а до этого он сделал «Три поросенка» и так далее, то это были шедевры. Потом, при его жизни, это превратилось уже сначала в творческую коммерцию, а потом, после его смерти, просто в коммерцию.
3: Кич.
1: Да, вот. Дальше. Да, да, да. Если брать, значит, то, что сейчас творится, и то, что было до того, как сейчас телевидение оккупировало всякими мультипликациями хорошего толка, среднего толка и плохого толка, я имею в виду телевидение российское, то советская мультипликация была очень сильная. Я не буду сейчас называть там кого хотите, ну, хотя бы даже возьмем Хитрука, Винни-Пуха, да?
0: Безусловно, я с вами вот.
1: Или «Ежик в тумане» Нордштейна, который обошел весь мир.
0: «Аленький цветочек».
1: «Аленький цветочек», куда ни кинь.
0: Какова графика?
1: Там такие были Сазонов, да. Мильчин, рисовальщики.
0: Вы знали лично этих людей?
1: Да, да. Они у меня и в «Веселых картинках» работали. Вот. Но вот тот вопрос, который сейчас задали радиослушатели, заключается в том, что оказалось, что иногда вот там на таможне могут отобрать какой-нибудь эротический журнал, сказав, что это порнография. На самом деле это не порнография. То мультяшки через границ перепрыгнули и оккупировали Россию. Это страшно, потому что многое второсортно. Вот вы про этого кота и мышонка. Это да. Хорошая мультипликация. Хороший.
3: Но мне кажется, жестокий.
1: Но когда смотришь кое-что другое... Это ужасно,
3: но убьет по голове.
1: Да. Но я не знаю, кто это отбирает, каким образом происходит отбор.
0: А вот мне, знаете, как кажется, я попробую сейчас спрогнозировать вот ситуацию, как это приходит. Вот представьте себе, например, вы сидите, и вы являетесь каким-то ответственным выпускающим и так далее. Да? То есть от вас зависит, что выйдет в эфир. К вам приходит человек какой-то, ну, как правило, там вот, представитель фирмы, изготовляющий вот эти дешевые жуткие мультфильмы, говорит, слушай, ну поставь это, купи, сделай так, чтобы телевидение купило вот нашу эту жуткую продукцию. Вы говорите, ну, дескать, я не нравится, вы же как здоровый, нормальный человек, занимающий, в общем-то, ответственную должность, понимаете, что это уродство, все эти трансформеры, что это смотрят дети, где там люди, не моргающие, ходят из тукана, как вот памятник Гагарину кого-то сошел однажды Супермен и пошел вниз туда.
3: Супермен, да.
0: Да, вот это все, это же страшно. Тогда вам говорят следующую фразу, а вот возьмите, пожалуйста, ключи, вы говорите, а что это за ключи? Ну, это от новенького Ниссана, ключи вам в подарок. И вы проталкиваете, скажем так...
3: Хорошо.
0: Нет, конечно, нет.
1: Нет, я думаю, что если бы ко мне зашел один человек, то я бы ему сказал несколько русских слов,
3: не надо,
1: и он бы ушел. Вот. Но я думаю, что здесь дело посложнее, что это уже культурно-мафиозные дела. Вот так бы я сказал. Но я не следователь, не расследователь. И я думаю, почему я так думаю? Ведь это безобразие идет из этой рекламы. Мне надоело смотреть про эти зубы кариуса, особенно в деревне. И прочие, значит...
2: А у нас в деревне нет.
1: Да, куда эти женщины что-то там внизу вставляют, или реклама презерватив и так далее. Мне стыдно.
0: Да, срамота, конечно. Срамота,
1: центральное российское телевидение. Вот все, что я могу сказать. А попутно вот это безобразие, о котором говорил Лихачев, это уже совсем плохо. Но да, вот как бы цензуры нет, но кто бы, вот бы, кого бы вот так бы скрутить, я не знаю.
0: А верите ли вы, то есть у нас тут недавно приходил один человек, который говорил, что существует, вот как вы сейчас назвали, существует мощная война на фронте культуры. То есть и вот эти подделки, вот я имею в виду мультипликации, вот это, да, какие-то там видеофильмы, какая-то культурная продукция, так называемая, это является, скажем так, снарядами империалистических англосаксонских группировок, которые летят в сторону просто России. То есть...
1: Нет, это чистая коммерция.
0: Ну, а я же вам описал коммерческую ситуацию с
2: Ниссан.
1: Нет, но я должен вам сказать честно, что вы думаете, во Франции этого Г нету?
0: Да, безусловно, есть. Да. Но откуда это берется?
2: Хорошо, присылают?
0: Да, кто это делает? Вот.
1: Ну, я так объясню. Это идет из Америки. Это дешево. Во Франции, я имею в виду. То есть всякие фильмы, вот эти «Даллас», «Фигас» и мультяшки, это уже то, что отработано в Америке на 17 каналов или сколько сейчас там, они продают это в Европу, а потом это уже к нам волной идет, понимаете? Уже совсем это уже затертые. Ну, я не знаю, какие, а... После того, что было, когда показывали только фильмы про про партийные собрания и так далее, то поневоле наступил голод не только для взрослых. Те мультяшки, которые были, их было так мало. И поэтому эти мультяшки западные, они сейчас опять забивают то, что было хорошее. Только «Культура» канал пытается еще чего-то там вынуть из запаса, и ты удивляешься тому, что как это здорово, и почему это не делает ОРТ, НТВ, и я хотел по-французски сказать, и цитера, и другие.
0: Совершенно с вами согласен. Ну, вы знаете...
1: Я думаю, что наступит такой момент, вот как сейчас, здесь же можно сравнить еще с литературой, которая на лотках. Вот эти, в кавычках, бестселлеры. Ведь я разговариваю с этими продавцами, которые мерзнут.
0: А продавцы-то не говорят.
1: Я с ними разговариваю в смысле, как идет продукция-то. Они говорят, все хуже.
0: Называется маркетинг.
1: Они говорят, все хуже и хуже. И цены снижают сейчас. Значит, наступит такой момент, когда, к счастью, понесут Гоголя.
2: Белинского,
1: Некрасова.
2: Русский мужик.
1: Да, и так далее.
0: Вот Юля с Леной сейчас опять заходили. Они все-таки просят вас поподробнее остановиться на современной детской иллюстрации. Вот в детских современных журналах в России все-таки. Поскольку я так понял, и та, и другие, они, в общем-то, будущие мамы. Да. Я так прощупал, посмотрел. То есть уже там месяц пятый у Лены и месяц восьмой у Юли. Да. Их это очень волнует, безусловно. Пожалуйста. Ваше мнение, да.
1: Ну, я могу так сказать, что фактически... Россия сама уничтожила детскую периодику. Уничтожила. И, предположим, те же веселые картинки по подписке, Мурзилка по подписке. А остальное, я не знаю, случайно что-то вспыхнет и тут же умрет. 2-3 номера и умирает. То ли спонсор помер, то ли типография не та. И, в общем-то, российских нет журналов в том понятии, как было. Даже вот как был «Пионер», «Затейник», «Юный натуралист», там, для более взрослых «Техника молодежи», «Знание силы», таких журналов сейчас нет. Все идет оттуда.
0: Просто русскоязычная делается версия.
1: Это страшно,
2: я считаю. А вот я не согласен с вами.
0: А вот
2: наш Штейн, например, такой, который «Ежик в тумане» делал, потом «Шинель» Гоголя
1: долго рисовал. Он еще не закончил «Шинель».
2: Он его не закончит еще лет 20. Человек тщательно работает, ходит по студии в тапочках мягких. Да. Я его знаю хорошо, Саша. Я хоть из Луховцов, но бываем мы в Москве наездами, любим посещать культурные места.
1: А я с ним в Париже встречаюсь.
2: Да что вы, ну вот так через него вот видны знакомые.
1: Да. А здесь его не дозвонишься.
2: Но он занят, у него сейчас даже и сотовый есть, я слышал. Но мы не понимаем, как им пользоваться. Мы лучше придем пешком, там постучимся в двери с ведром картошки. Ну нет, на лыжах.
0: Я первый раз, когда увидел сотовый телефон, пытался им побриться.
2: Да вы что?
0: Да.
1: А что, здорово.
2: А я пытался уж прочистить антенны. Ну ничего, я про Наштейна хотел вот что сказать. У него же студия своя, и компьютерную трехмерную графику делают на тему Колобков. Вроде и технику освоили.
0: То есть все-таки есть.
2: Рядом
0: такой,
2: с татарским,
0: да,
2: они. Татарский, да, Саша, безусловно. А Наштейн-то он рисует.
1: Ну я-то так скажу, не путайте солому.
2: Сено с соломой.
1: Вот именно. Мы говорили просто о графике, потом мы просто говорили о мультяшках, потом о журналах,
2: да.
1: А Нарштейн входит в комплекс...
2: Золотой фонд.
1: Нет, он вошел в комплекс мультяшка, мы его похвалили.
0: Да.
2: Вот. А можно мне
1: если помню? Он нашел какого-то спонсора, он добьет шинель Гоголя, и эта шинель прогремит опять же по всему миру. А то, что творится вот... В журнальчиках пока фиговато.
0: А вот тут заходил Тимур Мамедов только что и спрашивал, считаете ли вы сегодняшние глянцевые журналы российские, в частности «Ом» и «Птюч», достойными преемниками «Мурзилок» и «Веселых картинок»?
1: «Он» журнал?
0: «Ом».
1: А «Ом» я не видел его.
0: А
2: я
0: «Птюч»?
2: Я видел.
0: То есть «Птюч» журнал тоже?
1: Тоже не видел.
0: Ну, это современные, модные такие журналы.
1: Нет, я знаю, что какие-то выходят журналы, но... Я должен сказать, что вот у меня 15-го кончилась моя выставка, и сегодня 17-е, да? И вот да. Я второй день иду, а я иду, шагаю по Париже, такая песенка. Я есть. Спел такую, а я иду, шагаю по Париже. И вот, увы, Москва, теперь тебя не вижу. И вот я сейчас также иду, шагаю, к вам приперся, да? А завтра я пойду шагать по Москве, понимаете? И буду на каждой остановке книжки смотреть. У меня немножко денежек есть, что-то куплю.
2: Хорошо.
1: Ну, да. Вот да. С 91-го года 6 раз приезжаю, и я 1 или 2 дня вижу Москву. Остальное время или рисую, или выставки, или выпиваем, гуляем, вспоминаем молодость.
0: Вы знаете, вот тут очень многие сейчас приходили, и вот что говорили. Благодарили вас за журнал «Колобок», и тем более за «Кругозор», где впервые они услышали, вот, например, группу «Смоки». И также вопрос, каким образом вот удавалось вам в то время проталкивать новинки западных групп, вот «Смоки», там «Глорию Гейнерс» спрашивают и так далее. Ведь это же была... Мелодии ритма зарубежной
1: эстрады. Я могу вам ответить. Я никакого отношения не имел к «Кругозору». Мы были детское приложение к «Кругозору».
0: Ну, может быть, вы знаете кухню немножечко внутреннюю. Как им удавалось?
2: А кто, собственно, зачем «Смоков» проталкивать? Я тогда был еще, правда, ребенком.
1: Нет, не в том смысле.
2: Но «Смоков» никто не боялся.
1: Нет, нет. Дело в том, что...
2: Классная группа.
0: Да.
1: Это
0: да,
1: я
0: да.
1: знаю, но...
2: Даже в Луховцах ее любят.
1: Но если в «Кругозоре» это было, то... Слава богу. Это было очень редко.
0: Вот такие вот тут интересные...
1: Вопросики.
0: Вопросов очень много, и люди прям так идут. Вопрос к художнику такой. Приходилось ли вам, Виталий Казимирович, в 1962 году изображать на страницах детского журнала Юрия Гагарина?
1: В 62-м?
0: Да.
1: Я отвечу нет, потому что я из «Веселых картинок» ушел в 61-м году.
0: А вообще вы рисовали Гагарина?
1: Так... У меня был такой случай. В «Дедгизе» вышла совместная книга Генриха Сабгира, как поэта, «Звездная карусель» с моими иллюстрациями. И эта странная книжка делилась на две части. Значит, попытка детям... дошкольного или школьного возраста показать, значит, всякие большую медведицу, малую медведицу, там, Млечный путь и так далее. Это была очень хорошая половина части, которую я с удовольствием иллюстрировал. А вторая называлась «Космическая улица». Там насчет того, что мы американцев засунули за борт, и везде мы там почти побывали на Луне, но только по тексту. А луноход там еще был, а потом, значит, высадились американцы.
2: И там высадились.
1: И заключительное стихотворение Генриха Сабдира было о том, что все-таки мы первые. И тогда я сделал, когда, помните, Хрущев на мавзолее Ленина держит руки, значит, Гагарина и еще кого-то там. И, значит, вот это был этот апофеоз, когда Гагарин первый был в космосе. Я это сделал, конечно. Как, значит, с рисунком монтаж. А ребенок там сидит и рисует каких-то неземных людишек и прочее. А в этот момент Хруща сняли, Брежнев встал, и цензура сняла вот этот верх. Вот. И это было заклеено. Так что мне с Гагариным не повезло. Но в «Колобке» я дал Гагарина. Был какой-то юбилей, и я дал, значит, его фотографии и так далее, и так далее. Так что Юрочку я поместил.
0: А вот тут заходил Валек, который интересовался. Знакомы
1: сколько ли... к вам ночью заходят люди?
0: А у нас для всех открытый. У нас там уже работает ночной магазин.
1: У вас, наверное, там закупаются. Пивной зал или бар там.
0: Безусловно.
1: Мимоходом к нам, да?
0: Да, и так между делом. Да. Знакомы ли вы с художниками, которые работали в ежегодном издании «Эврика» с 60 по 70 год? Если да, то расскажите что-нибудь о них. Валек такую фразу произнес мне.
1: Я знал об этом издании, но нельзя объять необъятное. Я не имел дела с этим направлением.
0: Ну, я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, послушать музычки.
1: Пожалуйста.
0: Продолжаем нашу беседу с Виталием Казимировичем Стасинским и художником, и учителем из деревни Луховцы, Невеловым Дмитрием Иосифовичем. Вот тут заходили сейчас люди и спрашивали, вот, Дмитрий, у вас вопрос.
2: Да.
0: Сейчас я вам его, я просто записал, чтобы рассказать. Да. Смотрят ли ученики от вашей школы сериалы «Лены ребята»?
2: Смотрят. И с удовольствием смотрят.
0: А вы?
2: Я просмотрел, чтобы иметь возможность обсуждать с ними некоторые темы, весь сериал. Угу. Хотя, честно говоря, мне было это не очень интересно, поскольку я из подросткового возраста вышел достаточно давно. Но, тем не менее, почему? Хороший фильм, и многому учат, и симпатичные, красивые люди. Единственное, что меня удивляет, у них всего три места для общения. Это гараж, спальня, ванная и школьный буфет. Ни разу не показано, как они учатся.
0: А, видимо, мало денег, чтобы снять какие-то помещения.
2: Да, да.
0: Вот, так, кстати, в связи с этим, вот еще вот Игорь Волков хотел спросить. Он же так понял, я так понимаю, что «Лена, ребята» — это все-таки французский сериал, да? Почему, вот уже вот вопрос к вам, Виталий Казимирович, почему, сердито спросил Волков, к нам из Парижа экспортируют всякую мерзость? Видимо, не любит он сериал вот этот тоже. Вообще, как пользуется ли данный сериал? Я сам не, с трудом понимаю, о чем идет речь, вы уж меня простите.
2: Во-первых, поцелуях. И во-вторых, тоже.
0: Вот пользуется ли он там популярностью?
1: Ну, это сериал на каком-то канале парижском идет. Ну, когда я включаю телевизор там, то, в общем-то, я смотрю или «Последние известия», или какой-то фильм. К сожалению, там тоже бывает все не так, как хочется. Предположим, в 12 час ночи вдруг показывает Феллини или что-то, классику такую. А за день иногда устаешь, и я вот «Сладкую жизнь» все никак не могу до конца посмотреть. Мне просто не везет. А вот эти вещи, они всегда идут. Но я не считаю, что это очень плохой сериал. Ну, такой нормальный, рядовой. Ну, там, значит, естественно, актеры это или студенты какого-нибудь театрального училища или что-то.
2: И но это лучше, чем они... секс-инструктаж-то, согласитесь, Виталий.
1: Нет, я думаю, что это еще не самое страшное. Вот. И я думаю, еще самое страшное до России не дошло, я бы так сказал. Потому что, видимо, все-таки деньжат не хватает, к счастью. Вот так. Так что пока еще не волнуйтесь.
0: Вот тут сейчас Олег пришел и попросил, чтобы я посоветовал вам сходить завтра за книжками в Олимпийский на проспекте Мира. Не знаю, что там, но может быть, что-то там такое есть интересное.
2: А там дешевле.
0: Дешевле просто, да? Вот вопрос достаточно...
1: Схожу.
0: Вопрос достаточно серьезный, на мой взгляд.
1: Пожалуйста.
0: Сейчас я...
1: Мне что, погоны одеть или галстук?
2: Не, ну зачем так прямо?
0: Виталий Казимирович, как вы думаете, можно ли реально промывать мозги юным гражданам посредством публикации в детских журналах 25-го кадра или так называемых стереокартинок?
1: А что это такое, не знаю.
0: Ну, 25-й кадр — это то, что врезается, скажем, к примеру, в художественные там какие-то фильмы, реклама, которая действует на уровне рефлекторном, то есть проходя через зрачок. Вот. Ну, вот сейчас вот, может быть, Дмитрий Иосифович нам...
1: Поможет мне, да?
0: Поможет.
2: Ну, это очень просто. Это чушь собачья, которую придумали просто для того, чтобы народ дурачить. Нет никакого 25-го кадра, и не было никакой разработки ЦРУ по этому поводу. Я поднимал архивы, литературу. Чушь собачья. Не запоминается это абсолютно.
1: Я ничего об этом не знаю.
0: А вот в журнале «Колобок» ведь рекламы не было никакой.
1: Вообще, в те времена ни в каких, ни в детских, ни юношеских и других журналах, кроме журнала типа «Спутник», который шел на Запад пропагандистский, там были рекламы. По-моему, там ничего не было. И, кстати, вот про этот журнал «Спутник» я могу смешную историю сказать. Заколебался в «Колобке», и мне стали искать уже место, где бы мне опять творить чудеса, то меня на 3 месяца приняли в этот журнал.
2: Как приняли?
1: Ну, как главного художника.
2: Ой, а то сейчас такое выражение «приняли», я слышал.
0: У молодежи, да, существует. Да.
1: Вот, видите, как трудно. Ну и, короче говоря, там был очень хороший редактор в то время. Он был бывший журналист, который был аккредитован в Канаде. Но, как всегда, замглавного был наш товарищ Гавани. Вот. И вдруг опять же роковой год, когда был юбилей Владимира Ильича Ленина очередной.
2: А чем роковой-то год?
1: Ну, в понятии 22 апреля. Это, может быть, 101 год со дня рождения вечно живого и так далее. То там происходила такая вещь, что я заказывал макет ведущим, значит, оформителем. У меня был художественный редактор, у меня была большая группа фоторедакторов. И все, что надо было проиллюстрировать, профотографировать и так далее, это мы все делали в Москве. Потом это все шло в Хельсинки, журнал печатался в Хельсинки. Он, по-моему, до сих пор выходит. И там сидел техред. Задача техреда входила, значит, принять все, посмотреть. И туда вкладывалось, предположим, я не помню, кажется, 10 или 12 реклам. Русская водка, русские, советские марки.
2: Самовары.
1: Ну, что угодно. Меха там. Ну, но это делалось автоматически. То есть меня это не касалось. То есть текрет закладывал уже эти вещи, и потом выходил журнал. И вот надо же, вот такая вещь произошла, что как раз шел какой-то материал о Владимире Ильиче Ленине, и вдруг там, значит, реклама столичной водки.
2: Ой, нехорошо так
1: и
2: было.
1: И там поднялся, когда уже свежий номер приходил, то были редакционные обсуждения. И вдруг он встал, Личук, по-моему, его фамилия была. Он говорит, что же такое? Вот наняли какого-то главного художника, который ничего не понимает. Посмотрите, это же безобразие. Материал о Ленине, и вдруг рядом мы рекламируем водку. Ну, я спокойно встал, сказал, простите, пора вам разобраться в этих делах-то. Вот вы замглавным сидите тут, а вы даже разок в Хельсинки не съездили-то. Вы посмотрите, как это делается. Ну, я ему как бы прочистил мозги. Наверное, он написал на меня телегу туда, куда надо. Но меня не уволили, меня главный редактор защитил. Ну, вот вам пример, значит, вот этих веселых штук. Вот это была реклама, все. А вот сейчас везде реклама, это, собственно, поддержка, чтобы журнал не умер.
0: То есть бывает даже, вот сейчас некоторые журналы, вы знаете, выходят, вот там одна статья, две фотографии, а остальное, в общем-то, реклама.
1: Ну все, «Московский комсомолец», «Факты, аргументы», кого не возьмите, все на этом держится.
2: Но про Ленина зря так. Вот мне ученик один сказал, у него отец это в Госдуме, там это работает где-то важный в КПРФ. Так он мне сказал такой смешной анекдот. Это, он говорит, хоть Ленин и был метр с кепкой, но как за брата отомстил настоящий джигит.
0: Да, да. Кстати, вот Дмитрий Иосифович, и если вы позволите, Виталий Казимирович, вот, я знаю, что вы сегодня принесли школьное сочинение, которое написал один из ваших учеников.
2: Да, есть. Кстати, настоящее сочинение совершенно точно. Я его проверил, ошибок нет. Да, ну, или есть небольшие, но
0: давайте
2: как написано.
0: Давайте послушаем. Вы объявите, кто это писал, чтобы автора мы знали. То есть сейчас я просто поясню сейчас нашим радиослушателям. Сейчас вот учитель Невелев Дмитрий Иосифович прочтет школьное сочинение одного из своих учеников. Заметьте, что и ученик, и учитель, они, в общем-то, дислоцируются в деревне.
2: В деревне Луховцы, да, Московской области.
0: Да. И вот по этому сочинению мы поймем о степени развития не только умственного, но и духовного.
2: Надеюсь, вот. Надеюсь.
0: Да.
2: Да. Сочинение Володи, 4 класс, написано 7 октября 1988 года.
1: Свеженькое.
2: Домашняя работа. Дальше. Сочинение. Подчеркнуто. Кем я хочу стать, без запятой, к сожалению, когда вырасту. Ну ладно. Сначала я... Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы.
2: Сначала я хочу быть обычным продавцом. Я хочу работать в ларьке «Союз Печать». Затем я хочу уйти в армию и прослужить 3 года. Потом поступить в университет и получить образование. Точка. Потом устроюсь на курсы вождения. Правда, не написано чего.
1: Ну, автомобили.
2: Наверное. После этого пойти на компьютерную фирму и откладывать деньги на собственную группу. В скобках «Вихрь». В ней я буду...
1: У него уже группа есть, значит.
2: Нет еще пока. В ней я буду бас-гитаристом. Опять копить деньги. Потом, когда наша группа распадется, я построю свой супермаркет.
1: Гениально.
2: Очень неглупый мальчик.
1: Ну и чем?
2: А потом, когда мой супермаркет разорится, я посвящу свою жизнь вооруженным силам. Точка.
1: И все.
0: Это все сочинение, да?
2: Подпись «Владимир».
0: Какая вот, заметьте, какая гибкость. Вот у нас, у коммерсантов,
2: да,
0: есть понятие такое, да, гибкость. Да. То есть, ну, к примеру, если человек как-то не соглашается там на какие-то условия, на договоренности, обычно говорят про него такое, ну, не гибкий он. Не гибкий. Это высшая критика. Мы же не можем при подписании договоров позволить себе, скажем, избиение там.
2: Не всегда.
0: Да.
2: Да, да, да, да. Но это как неудобно получается.
1: Но все-таки армия здесь победила. Он, значит, 3 года прослужил и кончил вооруженными силами.
0: Ну, это
1: не
0: говорит,
1: кончил, это
0: начал.
1: Стойкий оловянный солдатик, я
2: молодец.
1: Считаю.
2: Молодец.
0: Ну, а вообще так мальчик сам по себе так смышленый, да?
1: Крутой, вот. Крутой.
2: Ну, скажем так, очень. У нас все смышленые в Луховицах-то.
0: Угу. Я хочу сказать, что вот тут все волнуется. Вот Иван Сидоров. Все нормально, уважаемый Иван.
1: Скажите, что я ему позвоню.
0: Да, позвоню.
1: Завтра.
0: Да, завтра вам прям позвонят.
1: Отосплюсь и позвоню.
0: Да, вот приходил Коля только что. Шепнул мне на ушко следующее. Прям дословно вот записал. Месяц назад, говорит, погибло последнее издание, в котором не было рекламы. Это газета «За рубежом». Знаете ли вы такую газету? И как вы к ней относитесь? Вообще грустно ли вам от того, что «За рубежом» накрылось?
1: Ну, должен сказать, что даже вот... как бы в 60-е и 70-е годы это был журнал «Маленькая отдышина». То есть, несмотря на большое количество всякой информации, которая проходила через цензуру, там чего-то всегда проскальзывало. Я читал тогда «За рубежом». Ну, хотя там были «За рубежом».
2: Кошмар.
1: Ну, так шутили, так шутили.
0: Ну, между своих.
1: Ну, дешево было тогда. Что такое рубль? Ну, он не рубль стоил, копеек 15-20. Вот.
0: Будьте здоровы.
1: Я не знал, что он погиб. Но я должен сказать, что помимо того, что вы мне задавали по поводу Парижа, я 15 лет проработал в библиотеке, как товарищ Крылов, батюшка Крылов. Это меня спасло, потому что я работал в Национальной библиотеке, в русском отделе. И, ну, я Случайно меня туда устроили. Это было 2 часа в неделю, так что я 2 дня работал, а потом рисовал. Остальные дни я был свободен. Та зарплата, которая мне давалась тогда, позволяла мне делать, что я хочу. То есть я на эту зарплату мог и иногда в ресторанчик сходить и так далее. То есть это мне давало абсолютную свободу. И я регистрировал, значит, советские журналы, книги и так далее. И так как я был, это называлось библиотекарь премьер эшелона, так как у меня не было специального образования, то я, значит, был, ну, рядовым простым библиотекарем. Но это я хорошо. Имел возможность, значит, читать все, что я хочу, брать с собой домой все, что я хочу.
0: Вот так вот. О, да. Это называется.
1: Но
0: это,
1: если бы вы
0: служебное
1: пришли,
0: положение.
2: Да, обязывает.
1: Я, да. Но если бы вы пришли бы в библиотеку, то, предположим, вам захотелось бы почитать «Известия» за 1918 год. В подшивочке это все стояло. Газета «Правда», пожалуйста, без всяких разрешений. Бери, там, выдирай, копию делай, что хочешь. Ну, конечно, что-то более серьезное. Это в особой комнате там было. Какая-нибудь записка Махно или записка Троцкого или какая-нибудь реплика Ленина. Это уже телевизор следил. Вот. И, конечно, я видел за рубежом и тогда. И все равно я там листал, и несмотря на то, что я получал какую-то информацию через французские газеты и французское телевидение, я там находил какие-то для меня находочки. Так что это был очень хороший журнал, и жалко, что он умер.
0: Вот, вы знаете, только что заходил Савелий.
1: Просил... Ямщиков, нет?
0: Нет, он не назвал фамилию, у него просто татуировка на руке была Савелий. Я так даже и не спросил. Он спрашивает, как вы думаете, что сделал бы вот Петр Первый в теперешнее время, если бы он собрал олигархов, да, и напомнил им о пустой казне. Борот у нынешних олигархов нет, трясти их не за что, по морде бить тоже нельзя, закон не позволяет. И вот Савелий просил вот вас ответить настолько, насколько вам позволяет фантазия художника.
1: Моя фантазия такая, что, предположим, я хочу сказать, что Петр Первый, а потом Екатерина Вторая, хотя Петр был русский, а Екатерина Вторая была немка, то Петр пригласил к себе не олигархов, а весь цвет в пределах, конечно, его понимания, потому что в основном он сидел в Голландии, корабли строил, вот, то он хороших людей пригласил, в том числе и моего прадеда. Я по матери, я швейцарец, как ни странно. И мой предок был генерал-майором артиллерии. И в тот момент, когда Петр...
2: Это серьезно.
1: Да, это делал, он... встретился с ним, как и с другими, а он в Швейцарии, армия была продажная, то есть они уходили как наемные от солдата до генералов, и он был, значит, генерал артиллерии. Это ответ на олигархов, я сейчас быстро кончу. И не с того, что я хвалюсь своими предками. И, как ни странно, он еще и был бароном. Не цыганским, а настоящим. Но я к этому с юмором отношусь. И Петр его пригласил где-то в 1712 или 18 году. Он его пригласил и дал ему русское дворянство. И дал ему, значит, не столбовое, а потомственное дворянин. Вот что делал Петр. То есть он посылал туда учиться наших недорослей. Из них получались хорошие люди. И он тащил сюда, прорубая окно туда-сюда, в Европу и наоборот. Екатерина добавила этого. А вот насчет этих олигархов, по-моему, их нужно отправлять туда.
0: Да, я где-то слышал.
2: Может быть. А можно и как Петр Первый, он это...
1: Нет, знал, туда их нужно отправлять.
2: Лукошко с яйцами и голым гузном их сажал.
1: Или как вот у Пушкина, скоро юбилей Пушкина.
2: О, да.
1: Бочечку туда, и бочка поплыла. Все.
0: Ну, это жестоко.
2: Очень жестоко. Это кошмар. Простите,
1: она, бочечка приплыла к какому-то бережку, и все там произошло как
0: так,
1: надо.
0: А если так, то вам можно. Вы знаете, Виталий Казимирович...
1: Если бы я был жестокий человек, я бы их всех... Я бы организовал в Магадане колхоз «ГУЛАГ». И вот пусть они там картошечку посадят, моркошечку, норму выполняют. руками морозными разгребают, в общем, снежок.
0: Как да. люди, как люди учиться, живут.
1: Да, да, вот. Вот. Чтобы они на землю сели, а не в Мерседесах 600 ездили.
0: Вот знаете, тут Лена заходила.
1: Я не злой человек.
0: Тут Лена заходила.
1: Я с юмором говорю об этом.
0: А тут Лена заходила.
1: Пожалуйста.
0: Лена заходила, говорила, не ходите, говорит, в Олимпийский, там сейчас проводится какой-то турнир. Я даже знаю, какой, по-моему, по теннису. Когда шариком две девки через сетку гоняют...
1: Туда-сюда.
0: Туда-сюда.
1: Так, это так. Я не люблю.
0: Я тоже этого не понимаю.
1: Мне нравится теннис, смотреть. Что ли, или пинг-понг называется?
0: Теннис.
1: Теннис, да.
0: А пинг-понг это микро такая же, тоже сеточка, да. Кстати, сейчас последнее...
1: Когда-то я хорошо в пинг-понг играл, а вот насчет тенниса, я думаю, я слабак.
0: А вы знаете, что сейчас новый поп же пошел, вот, игра в теннис, вот эти столы, да, вот для пинг-понга, их делают тоже с травой. Там, вот, как...
2: С травой? Тема травы пошла?
1: Да. Что там, курочка
0: ползает, да,
1: золотое яичко несет.
2: Но это уже потом, после травы.
0: Но. Я предлагаю все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Пожалуйста.
0: В прямом эфире 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к художнику Виталию Казимировичу Стасинскому и учителю Дмитрию Иосифовичу Невелеву, то, пожалуйста, задавайте их. Мы рады каждому вашему звонку.
2: Ждем-с.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу поблагодарить Виталия Казимировича за его работу в журнале «Колобок». Я был тогда в достаточно нежном возрасте, но я помню эти журналы. Это действительно было здорово.
1: Спасибо.
3: Это вам спасибо. И, в общем-то, такой вопрос. Виталий Казимирович.
1: Пожалуйста.
3: За что вы любите ад? Что там хорошего?
1: Что?
0: За что вы любите ад?
3: Да, вот вы так
0: спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Ну, может быть, я нехорошо поступил. Я вообще-то как бы к религии отношусь положительно. И я крестился. И все как надо делаю. Но, в общем... Ну, я когда помоложе был, я все-таки грешил. И сейчас, наверное, грешу в чем-то. Поэтому это мой ответ юмориста. Мне скучно в раю. В аду мне интересно.
0: А вы знаете, что бытует такое мнение определенной части населения, которые, скажем так, верят тоже в определенную религию, что, в принципе, то, что сейчас происходит вообще на планете Земля, это реально и есть ад. Вот, а уже только
1: я
0: после...
1: Знаю, да.
0: Как вы считаете, есть ли в этом хотя бы доля истины?
1: Ну, вчера Розанова выступала, Марья Васильевна, вдова Синявского.
0: Серьезная
1: она как раз на эту тему говорила. Mm-hmm. Она вообще говорила, что вообще нет смерти, что вся жизнь – это бессмертие, и никакой смерти нет, и она продолжается со всякими вот не адовыми и райскими делами. И так далее, и так далее. Ну, она очень сложный человек, очень умный, с юмором и так далее. В общем, то, что она сказала, это ее личное дело. Ну, конечно, в общем, любая земная жизнь, она тяжелая, она требует подвига. И в этой жизни бывает все, и радость, и горе, и все. И это естественно, потому что тот, кто верит в Бога и так далее, он по книгам знает, что это и есть первое боевое крещение для ухода в мир иной, где все вечно.
0: А вот скажите, вот как вот, ну я назову это словом симптоматика, если позволите. Вы как человек вот уже умудренный опытом, серьезным опытом, может быть, подскажете. Вот если, например, человек, да, ну где-то там мой ровесник, может быть, чуть-чуть помоложе, вдруг ни с того ни с сего вел нормальную жизнь, то есть нормальную с точки зрения вот веселился, там бухал, там с девками, слушал музыку. В общем, был как все мы, да.
2: Ну, как же, вот учителя, они не всегда, вот как вы выразились, это выпивают спиртные напитки с девушками.
1: Они только кока-колы, что ли?
2: Нет, кока-колу мы вообще не пьем. Мы у нас квас.
1: Все, денег не хватает, что ли? Не те градусы?
2: Бывает и так.
0: Ну, вот вдруг этот человек неожиданно мощнейше ударился в религию. Причем не просто ходит в церковь, как это вот многие делают, мне кажется, просто так, да, вот. А он...
2: Молится.
0: молятся. Историю молятся, у него там дома все в иконах. Вот что это за симптомы и от чего это могло произойти? Никаких видимых, скажем так, травм или там трагедий вот в его жизни не было. Вот неожиданно пробило его так.
1: В общем, обычно так, насколько я видел церковь в разные времена, как говорится, слабость испытывает, в первую очередь, женщины.
0: Вы угадали, вот. Я просто не стал говорить, это именно дама.
1: Вот. Но это вопрос очень серьезный, я думаю, что не мне быть специалистом в этой области, а вот с мужчинами это редкий вопрос, то есть редкий случай, и я думаю, что, конечно, туда не ходит Чикатило какой-нибудь, не ходил Чикатило там или какой-нибудь убийца и так далее.
2: А вот тут вы ошибаетесь.
1: Нет, они потом, когда вот их, им нет, давали или расстрел, или что-то, многие в заключение уходят в религию. Это и на Западе было, и сейчас есть, и здесь. Это вопрос, опять же, очень сложный.
0: Это можно как-то... Да. А вот тут на воле все же у него.
1: А вот то, что вы конкретно мне задавали, я думаю так, что, наверное, что-то там на душе сложное. Поэтому он пытается, как последний шанс, пойти в церковь и побыть там. И, может быть, ему это дает возможность что-то сделать так, чтобы... И ему, и другим был лучше. А насчет икон и так далее, это уже вопрос второстепенный, потому что,
0: понятно.
1: У меня тоже когда-то были иконы, но не в этом дело, потому что если серьезно читать религиозные книги, то есть молитва Христа. И она заключается в том, что Бог всегда с тобой. И ты можешь просто ее произнести или даже не просто скажешь: «Спаси меня, Бог», и ты с Ним. И это можно сделать в любом месте. И в метро, и на улице, и где угодно. Поэтому это очень трудный вопрос, который вы мне задали. И я думаю, что мне трудно ответить на него целиком.
0: Давайте послушаем еще телефонный звоночек. Хорошо. 203-19-22. Уважаемый, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вот вопрос небольшой к Виталию Казимировичу. Как вы относитесь, вот с точки зрения художника, как вы оцениваете оформление нынешних вот молодежных компакт-дисков? То есть вот, или как говорится, вот ковер-дизайн. То есть как вот с точки зрения художника вы их оцениваете?
0: Спасибо. Да.
1: Я думаю так, что, в общем, они делаются на хорошем европейском уровне. Насколько я видел, там и тут. И, в общем, одна трагедия заключается в том, что это ведь как бы новая отрасль изобразительного искусства. И если бы это...
0: Извините, пожалуйста, Виталий Казимирович, вас перебиваю. Не совсем все-таки новое. Ведь с какого времени существует винил? Еще до революции виниловые пластинки. Их оформление это
2: не
0: было...
2: Не виниловые, а шелаковые.
1: Там было так. Ничего. Собачка с граммофоном и так далее.
0: Все-таки, а затем он усложнялся, дизайн. Появился.
1: Сейчас-то уже это пошло как? Что там какое-то изображение или актер, или певец, или...
0: А вот, кстати, как вот к этому относитесь? Вот вы сказали, или актер, или певец вот на компакт-диске. Почему такая любовь к своему образу? Ведь очень просто. Взял свою фотографию, отсканировал ее, налепил, написал, к примеру, там Маруся Черникова.
1: Все понял.
2: Или Сергей Троицкий.
1: Нет, я думаю, опять же, здесь, в общем, разные категории тщеславия, славы и так далее, это одно. И в то же время есть какие-то такие вещи, предположим, наверное, Пугачев очень богатый, а есть, которые бедненькие. И он хочет...
2: Мы же не знаем, кто богат, кто бедный.
1: Нет, я предполагаю. Я думаю, что здесь это субъективный фактор или это фактор того, кто это делает.
0: Скорее всего, это болезненная страсть к визуализации собственного образа.
2: Может быть. Сложно.
0: Вычитал.
1: Что, предположим, если только портрет, изображение, фрагмент, исполнитель, я считаю, что это уже... отсталый вариант. А когда что-то находится из это его, так. Там, какой-нибудь там, вспомню. Неважно, так сказать, то Ну, это как эти клипы, да?
0: Да.
1: Бывают клипы только исполнителя, а бывают клипы, которые наполняются какими-то там моментами или на море, или там на земле, или под землей. Ну, вы понимаете меня, да?
0: Да,
1: вот. Так что это все, опять же, от качества культуры.
0: Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
1: Пожалуйста.

0: Я спешу напомнить вам, уважаемые, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который долгое время являлся главным редактором журнала «Колобок». Он являлся членом Союза художников СССР. Ну, вот с 1978 года проживает во Франции. Вот и, кстати, очень много приходило людей, спрашивали вас о многих вещах. Сейчас я постараюсь вам передать ваши вопросы, их вопросы, да. Вот интересная, по-моему, тема. Как вы думаете, это Савелий еще раз заходил, талант от Бога или самим человеком воспитан? Чьего в таланте больше, от Бога или от человека? Ну, так, на две части поделил Савелий свой вопрос.
1: Ну, что я могу сказать? В общем, это вопрос тоже очень сложный, потому что талант и самая высшая категория таланта – это гений. Он очень курьезный и забавный. Я бы сказал так, что, наверное, это дико индивидуально. И, наверное, нет. Может быть, есть какие-то исследования в Америке или в Японии, или в Турции. Но в России почти этим не занимались. Я только помню один материал, который назывался в журнале «Знание и сила».
2: Хороший журнал, да.
1: Да, да. Где было опубликовано короткое эссе двух научных работников, которые задались целью...
2: Эссе? Да, по-русски как это?
1: Ну, рассуждение, что
2: да,
1: ли.
2: Да, да, вот так лучше.
1: Но на самом деле не эссе, это у них была какая-то тема кандидатской диссертации.
2: Они ее переделали.
1: А они вот выжимку сделали, я неправильно сказал, но
2: вот
1: и было опубликовано,
2: хорошо.
1: В общем, откуда появляются гении. А потом я вернусь к этому вопросу. И мне дико понравилась эта статья, это было, наверное, лет 25 тому назад. Я когда-то, значит, это... Тогда ксероксов не было, я выдрал эти странички, но...
2: Варварство нехорошо.
1: Нет, из моего журнала. Почему? Нет. Из «Знаний силы».
0: Это другое дело.
1: Да. Вот. И, видимо, в торопях я позабыл взять это с собой. Но там очень интересно было. Там начинает Александр Македонского и кончает там Владимир Ильичем Ленин и так далее. Ну, к чему я клоню, так сказать? Это, видимо... Если кто-то этой темой интересуется, то они найдут ответ на это, если они в Ленинку пойдут или что-то, и найдут этот
0: туда
1: материал.
0: Туда не пускают, не всех пускают, я хочу вам сказать. Но я как-то заходил, говорю, давайте, дескать, зашити, говорю, дескать,
2: да.
0: Почитать. Мне говорят, а вот у нас только всякие кандидаты, кто научный
2: степень. А Ломоносова не пустят теперь, да?
0: Не пустят, все, у него нет бумаги.
1: Ну, короче Понятно. Говоря, мы эту тему закрываем, а насчет вот таланта и прочее... В общем, это непонятная вещь. Вот формально это как бы так, что действительно бывает талант от Бога, видимо, при помощи, конечно, и родителей, а есть талант земной, совсем земной. Вот. И как вот это происходит, это непонятная вещь. Тут же вступает категория, помимо таланта, еще вдохновение, предположим. Но я могу сказать, что вот лично я, не знаю, кто я, но вдохновение – вещь тоже сложная. Потому что про талант я ничего не могу сказать.
0: Извините, что перебиваю. Вот у меня такое ощущение, что как раз вдохновение – это вот присуще только талант все-таки. Потому что...
1: Нет, это я и беру эту категорию. Вот я перехожу на себя. У меня бывает вдохновение... Двояко. Иногда бывает вдохновение. Надо сделать, потому что надо сделать и денежки заплатят. Это как бы на жизнь. А вот я люблю вдохновение, когда никто мне, как говорится, в ухо не шепчет, и вдруг из меня полилось, поперло даже, можно так сказать. Вот это здорово. А откуда это идет, я не знаю. То ли из космоса, то ли по приказу Бога и так далее. И когда мне французы говорят, что же вы за 20 лет так плохо говорите по-французски, я говорю, слава Богу, что он мне дал талант художника. Он.
2: Это хорошо сказано.
1: Вот.
0: Да. А скажите, вот, Виталий Казимирович, вопрос, может быть, несколько нескромный, конечно, но тем не менее. Вот вы рассказывали о вашей жене, о ваших, скажем так, сексуальных первых опытах.
2: И вторых.
0: Вторых тоже. А вот...
1: Хулиганы.
2: Да, нет, ну что?
0: А вот нынешнее ваше положение семейное каково? То есть...
1: Ну, я все-таки человек с юмором. Я думаю, моя жена теперешняя, Татьяна Михайловна, она, вот как если у вас... услышит все, что я наговорил, она прекрасно знает мои истории, когда я был там одинокий. И вот эти походы провокационных вопросов насчет проституток и так далее, она все это знает.
0: То есть вы сторонник рассказывать все?
1: Нет, я не сторонник, но просто я рассказал ей вот про эти мои странные походы, одиночество, и я не думаю, что это что-то особенное. Но для радиослушателей я тоже хочу сказать, что не подумайте, что я какой-нибудь такой. Просто запретный плод всегда соблазнителен. Здесь это вроде было как-то не так, а там оказалось, что это просто так. Вот. А я шучу так. Я до эмиграции был 2 раза женат. И у меня есть 2 очаровательные дочки.
2: Здоровья.
1: Вот. Да. Они сейчас спят, конечно. А... Я шучу так, что вот, а Таня – это моя последняя и первая жена. Почему? Потому что Советский Союз развалился, ЗАГС недействительный, и... а мы с ней венчались. И вот это моя серьезно? Самая любимая женщина в мире. Вот, и я даже хочу ей сейчас сказать, Таня, ты сейчас спишь, а я вот о тебе болтаю. Но должен сказать, что этот брак был тоже такой неожиданный. Когда я в 91-м году приехал, я ни о каком браке, ни о чем не думал. И все получилось случайно. Вот когда все случайно, все получается хорошо. Она работала в издательстве искусства, художественным редактором 10 лет. И вот в какой-то тусовке, как теперь говорят, я с ней познакомился.
0: А чем она сейчас занимается?
1: Тем же самым. Она, значит, она помимо всего того, значит, первый или второй год она не хотела изучать французский язык. Потом вдруг как-то рванула. Сейчас она так говорит по-французски, что французы не верят, что она русская.
2: Это здорово.
1: Без акцента. Помимо этого, она все на компьютере умеет делать, и макетирование, и прочее, прочее, прочее. Это называется работа. И она зарабатывает это, делая макеты в издательствах. А есть такой термин «хобби». Вот. Тут произошла такая неожиданная вещь, что несколько лет тому назад, даже 10 лет тому назад, мне одна подружка подарила 2 веточки винограда. Она в середине Франции жила. И она мне привезла эти 2 веточки. Одна веточка была посильнее, другая поменьше. Я хорошую веточку воткнул в чернозем. Думаю, зачем мне 2-я веточка? И воткнул, выдернул булыжник и воткнул просто землю, которая была в булыжнике. Я думал, ну, чернозем, солнце, эта веточка пойдет. Почему-то эта веточка заглохла. А эта тварь выросла вот такое чудовище. Вот в такое за 10
0: Вы
1: лет.
0: Вы на себе-то не показывайте. Ну, есть примета такая.
1: А, ну, это просто, ну... Это, ну, просто как вот в Африке, наверное, идут, и когда надо пройти этими всякие... Чтобы пройти, надо разрубить все.
0: Да, да, там
1: она все расползлась по моему дому, к соседям и прочее, прочее.
0: А может, это специально вот этот вьюн такой?
1: Нет,
2: может,
1: нет.
2: Он мутант?
1: Нет, это настоящий виноград, сорт типа Изабеллы. Но я не придавал ему значения, потому что птички все это клевали. Как-то возьму себе на тарелочку виноградика, поклюю, кто-то с придет, птичками. Угощу. Вот. А потом ко мне приехал один, значит, армянин. Там какой-то фильм снимал о русских. Почему-то меня снял. А потом говорит, да что же у вас виноград-то пропадает? Давайте я вам вино сделаю. И он там что-то в бутылке налил. Я смотрел, как это он делает. Вино было великолепное. Я тоже после вот я стал сыпать, а у меня уксус получился.
0: Вот. Перестояло.
1: Да. Ну, короче говоря, у меня дружок есть, француз. Он тоже уже, когда Таня была уже мы уже жили вместе. Он сказал: «Виталий, ну почему же это? Надо же вступить в общество виноградарей города Париж». Я говорю: «Что это такое?» «Ну вот, ты снимаешь урожай, отдаешь им, они это как надо все делают. Если там 10 литров, тебе 5 литров возвращают бутылки».
2: О,
1: ну вот,
2: выгодно.
1: В результате, да, ну там нужно было вступить, членский взнос и так далее.
0: Ну, это

0: Ну и, короче говоря, а мы, значит, имеем право пойти рядом, значит, ихний филиал ресторана, где нам все бесплатно. И там хоть вот... И там хоть вот так вот. Ну, конечно, после 2-3 бутылочек ты уже окосел, и паштетики, фигечки и так далее. И, в общем, вот в прошлом году Татьяна Михайловна сдала 182 кило нашего винограда. И заняла первое место в Париже. В этом году из-за дождей она сдала 110.
1: Ну, все равно она нормально.
0: Опять же осталась чемпионкой. Благодаря этому, значит, на следующий год они наметили что? Значит, они едут обмениваться опытом в Нью-Йорк с виноградарями города Нью-Йорка.
2: Ой, ну это не очень
1: это
2: хорошо.
1: Это никакие не винограды.
2: Американизация какая-то.
0: А черт его знает, я никак не знаю, на каком небоскребе это все растет. Меня это любопытно. Но не важно.
2: Наверное,
0: это,
2: дома.
0: Да,
2: дома.
0: Это их дела. А помимо этого, они предложили Шираку по всему Шан-Зелизе пригласить всех виноградарей Франции, и каждый в бочках расставит вот эти ростки винограда, и виноградари всего, всей Франции будут торговать вином по Шан-Зелизе. Вот это невероятно. Вот невероятно. Все, что да. Да, но нам, да. Значит, но, как бы нам спасибо. Казалось, что если она сдала 180, значит, нам половина. Но мы всегда берем 10 бутылок. Нам стыдно брать бутылки. Ну что мы?
2: Ну да, естественно.
0: Да, но, чтобы вы поняли, каждая бутылочка всего лишь навсего стоит 500 франков.
1: Пустая?
0: Нет, с этим...
2: А скажите, Виталий Казимирович, да. А возможно ли, например, нарисовать вино? Ну вот, я поясню, вот рама, картина, не просто стакан, в котором вино, а нарисовать поверхность вина так, чтобы вот, глядя на эту картину, было понятно, что это именно вино со всеми...
0: Хорошая идея. Мне на следующий год они заказали этикетку следующей бутылки. Я мучаюсь, Но надо что-то придумать. По-моему, невозможно.
2: По-моему, тоже.
0: Да.
1: А по-моему.
0: Нет,
1: тоже.
0: Можно фотографию, конечно, как там.
2: Нет, фотографию
1: не годится.
0: Нет, но нарисовать невозможно. Нет, можно повторить фотографию, как там бабочка, гусеница, что-то там.
2: Нет.
0: Формально нет. Формально нет.
2: А знаете ли вы такого человека по фамилии Абросов?
0: Знаю. Он но тут... их много, Абросов.
2: Ну, тут вот заходил...
0: Живописец?
2: Видимо, да. Вот он пишет... Виталий, рад слышать в эфире.
0: Это младший Абросов.
2: Видимо. Но, тем не менее, я передал.
0: Да, это племянник живописца Абросова.
2: Да. А давайте сейчас обратимся все-таки к звонкам наших глубоко уважаемых.
0: Пожалуйста, с удовольствием.
2: 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Сосинскому и нашему сельскому учителю Невелеву Дмитрию Иосифовичу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Алло. Нет, вы волнуетесь, давайте соберитесь с мыслью.
1: Ничего, мы подождем.
2: Да, мы подождем. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, чуть громче, да.
3: Меня зовут Александр.
2: Приветствуем вас.
3: Здравствуйте. Спасибо вам большое за таких замечательных гостей. Вот, вы знаете, я перед тем, как задать свои два вопроса коротких, я хочу сказать по поводу журнала «Спутник», который был сегодня, о котором говорилось. Я просто помню, вы знаете, у меня был такой прикол, когда мне было 15 лет, вот, я просто просил одну барышню из киоска «Союз печати», она мне этот журнал каждый месяц оставляла, потому что приходил в киоск всего штук их 5 или 6.
1: А он красивый был.
3: Да, вы знаете, он был красивый, да. И что самое интересное, я покупал только журнал финского качества, а не вот этот наш дебильный на русской бумаге. Но дело
1: на
3: не
1: русской бумаге не может быть дебильный.
0: Это сейчас, наверное, такой выходит.
3: Вот. Значит, у меня такие вопросы к вам.
0: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, я, в принципе, очень люблю радио. Слушать, я телевидение вообще не очень люблю, у меня просто практически отсутствует зрение, скажем так. Вот, меня вот интересует, вот вы живете во Франции, вот скажите, пожалуйста, как там живут незрячие люди, если вы хоть что-нибудь знаете, потому что у нас незрячие люди практически не живут никак. То есть телевидение недоступно, а радио в принципе заглохло. Вот это первый вопрос.
0: Да-да.
3: Вот, и вопрос второй.

0: существует такое выражение, скажем так, вы, в принципе, не имеете отношения к театру, но вы меня очень заинтересовали как личность, как человек. Мне кажется, вы человек очень духовно развитый и интеллигентный. И вопрос такой, вот, есть такое выражение, как «вся наша жизнь – театр, и все мы в нем актеры». Вот как профессионал, как вообще просто человек с души, вот, скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот, я вас благодарю, вот, за то, что вы делаете, делали и будете делать. И желаю вам здоровья и удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Я попытаюсь ответить. А?
2: Да. Значит, первый вопрос, он, так сказать, очень конкретный. Но, конечно, я вижу несчастье людей, которые идут по улице с палочками, или там воспитывается такая порода собак, как лабрадор, белый лабрадор. И, значит, эти люди идут уже с палочкой труднее. И зачастую, конечно, все им помогают, чтобы они не споткнулись и так далее. И у меня были случаи такие. В общем, я сам тоже немножко плоховато вижу, но ничего. Вот. И собаки, конечно, здорово помогают, но в смысле вот более серьезных помощи я не знаю, вот я вам честно скажу. Наверное, конечно, там что-то делается, издаются книги, конечно, с азбукой кнопочной, когда вы можете руками прочитать все. И я слыхал, якобы в Америке что-то изобрели, и сейчас якобы это идет во Францию. Но я так вскользь об этом слыхал, что что-то придумали в вашу пользу. А насчет второго вопроса, насчет театра и прочего, я могу так сказать. Ну, в силу моей профессии нельзя объять необъятное, сказал Козьма Прутков. У меня вторая жена была актриса. Вот. И, наверное, из того, что она была актриса, я потерял интерес к театру. Я слишком часто ходил.
3: Я тоже.
2: Вот. Но я понимаю школу, предположим, Станиславского и Мирхольда. Во Франции и конкретно в Париже очень много театров. Но я могу сказать, что я походил немножко. И там не Станиславским иногда не пахнет, а Мирхольдом тем более.
3: А Брехтом?
2: Вот. Ну, Брехт – это уже как бы что-то от Германии идущее.
4: Не, ну, простите, но, может быть, то, что от Станиславским не пахнет, я, может, как-то что-то не понравится, что скажу, но это к лучшему.
2: Нет,
3: попахивает,
2: ну,
3: иногда,
2: я могу так сказать, если там, предположим, хотя бы их, ну, 50 театров, я не говорю о комедии «Францесс», ну, там,
4: быть какой-то
2: и так
4: один,
2: далее,
4: понятно, там,
2: то
3: ну, это как
2: меня
3: метр,
2: приглашали, но, в общем, у меня какое-то грустное впечатление.
4: Конечно, грустное.
2: Вот, потому а что недаром французы любят, когда идут гастроли любого театра, любого балета и так далее. Из России это высокий класс. Там я высокого класса так вот не увидел. Но я не профессионал, я не театрал-любитель, поэтому извините меня, если я что-то... Я не соврал, но я сказал, как бы, вот, что я видел, что я чувствовал, и вот так вот.
3: Александр.
4: А, да, вот вы хотели что-то добавить.
3: Я знаю, что вам сейчас не очень весело, раз вы сидите у радио и слушаете нас. Хорошая передача, чудесный гость у нас. Вот, я имею в виду не себя, конечно, это было бы нескромно.
4: Да нет, ничего.
3: Ну, бывает и нескромности. Я хотел бы вам посоветовать, если на Брейгеля не перевели, на русском языке вышла книжка Гедебора «Общество спектакля». Почитайте или попросите прочитать кого-то. Очень успокаивает нервы.
4: А следующий телефонный звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Алло.
4: Да.
5: Я хотел бы поинтересоваться у вашего гостя, чем стала для всего французского общества победа национальной футбольной сборной на чемпионате мира. Там принимал ли он участие там в празднованиях, много ли бухла им было выпиться, в общем.
3: О, бухло.
4: Спасибо. Кстати, спасибо. Я хотел тоже поинтересоваться. Дело в том, что, знаете, как ни странно, ну, может, кому-то покажется обидным, но, тем не менее, о французах не очень такого высокого мнения. Вот
3: кто?
4: Ну, вот в Европе. Ну, то есть их считают как-то жадными и так далее. Они говорят, не любят никого, кроме себя. Может быть, это и правильно. Вот. И вот эта вот футбольная победа на чемпионате мира дала им мощнейший козырь, чтобы, в общем-то, еще и дальше возгордиться. А тот, кто возгордился, да наказан будет, сказал один мудрец.
1: Правильно. Ну, вот что я скажу, что вот что любопытно, может быть, это даже понравится тому, кто сейчас позвонил. Вот, например, в России как бы в силу обстоятельств политических, как бы 1 мая почти исчезло, 7 ноября и так далее. Во Франции 14 июля, это самый главный праздник, значит, Великой Французской революции, он тихо проходит сейчас. Ну, там есть шутихи, мальчишки бросают их и так далее. Но, да, были такие вещи, которые меня поражали, когда первый раз Миттеран победил. Это просто социалисты так радовались, что просто ихние противники сидели дома, а стены трещали, окна трещали, шампанское лилось и так далее. Так вот, последний праздник, который я обалдел и увидел, и в какой-то мере я не спал из-за этого всю ночь, Париж бушевал, просто бушевал. Все, конечно, выскочили на Шанс-Элизе, хотя там был один несчастный случай. Одна дама врезалась в толпу, в общем. Хотя
3: она испугалась.
1: На ее машину прыгали, топтали, и она хотела рвануть, уехать. И она убила многих людей.
3: 7 человек.
4: Ее посадили в тюрьму, видимо.
1: Да, ну вот.
4: Жалко ее,
1: если человек. Взять вот понятие...
4: Жалко. Вот до чего доводит азарт людской,
1: да,
4: и скопище
1: вот все-таки. Праздника, то это был, ну, просто праздник мира по понятиям французов. Они просто обалдели.
4: А вот скажите, скажите, пожалуйста, Виталий Казимирович, ну, праздник, это как-то понятно, да? Но, с другой стороны, такие массовые все-таки любые сборища. Не кажется ли вам, что это, прежде всего, способ, ну, вот, особенно демонстрации, митинги всякие, что это один из способов сексуального самоудовлетворения вот индивидуума, когда он... Ну, просто, чтобы потереться друг об друга, то есть новый вид сексуальных связей.
1: Сейчас, это, по-моему, фронтаж называется. Нет, я поверну от другого. Я считаю, что... ну, я люблю же спорт, да, там, пинг-понг, теннис.
4: Я даже не то, что...
1: Я поворачиваюсь интересно. Вот. Да. Вот есть какие-то штампы, да, которые меня поражают. Мне хочется все повернуть наоборот. Вот я смотрю программу НТВ, там, все ОРТ, там, и прочее. Значит, последние известия, политические, неполитические. Потом, значит, спорт, а потом погода. Ну, черт возьми, ну, а почему там, ну, что-то, ну, о писателях, о художниках. Просто так же вот 5 минут об искусстве, там, еще о чем-то, о сельском хозяйстве. Нет, помимо какой-то информации, что там кого-то убили, за кем-то гонятся, кто-то там наворовал, кто-то это. Но это же штамп. И вот на Западе есть такой же точный штамп. Это позор, это бездарность. И вот эта бездарность поражает меня, и вы мне задаете тот же самый вопрос, который меня мучает. Тусовка, так сказать, сексуальная или тусовка футбольная?
4: Я понял.
1: Ну вот.
3: А мне нравится ходить на демонстрации, на футбольные матчи.
1: И ты 7 октября был, да, на тусовке?
3: Конечно. Я в Питере был.
4: Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься и послушать модную композицию.
1: Пожалуйста.
3: Здорово.

0: И продолжают тут заходить люди, которые интересуются, в общем-то, вашими личностями, нашими гостями. Ну, это я что-то так о своем. Вот к вам, Дмитрий Иосифович, вопрос такой. Олег тут пришел, просил.
1: Привет, Олег.
0: Да. Может ли, спрашивает Олег, молодой человек реализовать себя сегодня, будучи учителем в сельской школе?
2: Безусловно. А кем был известный писатель Булгаков, врачом? А сколько учителей и скольких учителей у нас получились замечательные писатели? Я думаю, что да, конечно. Главное не спиваться. В деревне самое главное – пить разумно. Под закусочку.
0: Да это везде разумно.
2: Нет денег на мясо, но купите картошечки или вам отсыпятся соседи. И тогда все будет хорошо. И читайте умные книжки, и слушайте «Эхо Москвы».
0: Вот вопрос такой к вам, Виталий Казимирович.
1: Да-да.
0: Зинаида заходила и спрашивала, поете ли вы вообще?
3: Частушки.
0: То есть, а может быть, вы как-то что-нибудь нам исполните?
2: Так они, наверное, неприличные.
3: Они хулиганские.
2: Ой-ой-ой.
0: Очень хулиганский.
3: Я собрал около 7 тысяч как бы озорных частушек до отъезда.
0: Ну, в принципе, если вам это как-то самого не коробит, то я думаю, что мы сделаем так исключение. Вот, может быть, ваше самое любимое. Ничего страшного, я думаю, наши радиослушатели поймут, что...
2: Дети, учитель говорит, закройте уши пока на 10 минут.
3: Ну, в общем, все они на Х и на П, простите, я не знаю, как тут быть. Я же не могу это, три точки сделать.
0: Да. То есть, ну ладно, если вам неудобно, да. Не будем. Хорошо, давайте тогда... Или есть что-то мысль?
3: Нет? Нет, ну я сейчас пытаюсь. Я вам даже скажу, почему я начал собирать частушки. Потому что вот здесь мне Бог не дал таланта. Я даже, когда нам задавали стихотворение там «В лесу родилась елочка» или что-нибудь Пушкина, я памятник воздвиг нерукотворный. Я вызубривал, а через несколько дней я забывал. Мне, вот, у меня что-то беда. Такое. А бывает. Вот четыре строчки я могу хоть сейчас, понимаете? Ну,
0: понятно, понятно. Вот.
3: Но у меня есть, конечно, и в моей коллекции обычные, но...
2: Ну, хоть одну. Одну.
0: Нет. Ну, одну можно.
2: Ну, одну можно, ладно, мы это так.
3: Нет,
2: быстро-быстро.
0: Ну... не хочет Виталик.
3: Ну, нет, у меня есть тут записи.
0: А я думаю, это шалунишка, что... Дмитрий, да. Иосифович.
3: Чего-чего?
2: Простите.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Послушаем телефонный звоночек.
3: Да.
0: 203-19-22. У нас, кстати, остается, к сожалению, уж совсем немного времени. Да. Так что тогда торопитесь задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло.
4: Таких два вопроса.
0: Извините, пожалуйста, не могли бы чуть громче?
4: Хорошо. Вот, во-первых, как возник образ Колобка? То есть сразу он появился вот, художнику? Или до этого были какие-то другие идеи? Вот. И, во-вторых, все-таки хотел попросить вашего гостя прочитать частушки. Мы тут все уже настроились их слушать.
2: Да нам и самим бы хотелось.
0: А раз вот даже поступила просьба уже от радиослушателей, это зафиксировано документально. Виталий Казимирович, придется, видимо, вам все-таки порадовать аудиторию.
2: Виталий Казимирович чешет репу.
3: Надо тогда моему дорогому учителю сходить за моей сумкой, там лежит.
2: Минуту сейчас я снимаю, принесу.
0: А вы пока про образ Колобка.
3: А я насчет образ. Образ Колобка заключается в том, что когда меня пригласили быть руководителем, художественным руководителем этого музыкального журнала, то название уже было. Вот. Я думаю, что это название родилось, потому что это круглая пластинка, как первый образ, потому что колобок круглый, но пластинка круглая, но плоская. Вот. Наверное, это так. А в то же время это одна из самых популярных сказок для детей. «Колобок», потом «Курочка ряба», «Теремок» и так далее. Вот мне так кажется. А вот еще мой сборничек не пришел. Вот он двигается.
0: Вот он. Сейчас. При помощи, да. При помощи нашего Дмитрия Иосифовича. Да. Пока...
3: Это как бы не то. Это одна из книжек из фольклора русского, называется «Ой, Семеновна».
0: Тоже интересно.
3: Вот.
0: Интересно.
3: Выпущенная, значит, Москва, Байкальская академия, 1992 год. «Озорные частушки» – собрание поэта Н. Старшинова. Вот. Дело в том, что то, что я собрал, и то, что сейчас выходит, это удивительно, потому что я сейчас как бы что-нибудь прочитаю, но я хочу сказать, что ну вот как были частушка дореволюционная и частушка революционная, она проходила всякие эволюции. И рядом с частушками шли озорные сказки, там песенки и так далее, анекдоты. Вдруг почему-то вот был очень популярный анекдот и про Чапаева.
2: А что хороший
3: потом
2: персонаж.
3: Немножко про Ленина. А про товарища Сталина вообще ничего не было. Видимо, его так боялись, что просто боялись. Вот. Потом, значит, какое-то было затишье. И мне сейчас даже грустно, что почти ничего нету вот из этого фольклорного материала. Только о новых русских что-то там ерунду городят. Ну, мне как-то скучно это. Вот. И я думаю, в этом сила русского народа. Видимо,
2: Скуки?
3: Вот, это протест. Вот когда были даже озорные частушки, то их пели в деревнях там и так далее. Когда были патриотические частушки, их пели со сцены, комсомольцы там и так далее.
2: А здорово было.
3: Да.
0: Хороший
3: были тип, политические это. Частушки, были эротические частушки.
1: Вот это, вот это ближе, ближе.
3: Да. Ну вот я такую вам страшную произнесу частушки, но одно слово я не произнесу. Шел я мимо мавзолея, из окошка торчит Хэ. Это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй.
2: Кошмар.
3: Это вот частушка 60-х годов. Или очень люди критиковали, предположим, БАМ. Потому что БАМ до сих пор что-то с ним странное происходит. И почему-то вот в те времена, когда это все строилось, была такая частушка. «Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам. Пока не ходят поезда, пусть поработает».
1: Хороший
0: частушка. Паровоз.
3: Паровоз.
1: Вот. Вот, вы знаете...
3: А такие да. Вот, ну, я могу что-то зачитать, но не в этом же дело.
1: В общем, да, ну, к тому же это издается.
3: Да.
1: Вот Александр заходил.
3: Да. Что-то много, все заходят, и все без бутылки.
1: Ну,
3: что
1: все,
3: это такое?
1: Все, так они все берут у нас, покупают у нас.
3: А, в буфете вся закуска.
1: Конечно.
3: Это... А килька там осталась?
1: Нет.
3: Уже кончилось?
0: Все размели.
1: Вышла вся.
0: Да.
3: Балтийские шпроты уже подорожали.
1: Все, да? Все говорят, восхищаются квадратом Малевича. А я не понимаю, чем что там восхищаться. Такое? Объясните, пожалуйста.
0: Вопрос кому?
3: Ко мне, наверное. Или
0: да, как
1: нет,
0: художнику.
1: Наверное, к художнику. Да. Ну, вы, кстати, если у вас есть тоже какое-то мнение,
0: есть,
1: да, Дмитрий, вы можете, безусловно. Ой. Упал я.
3: Я думаю, что это вопрос не к художнику должен быть, а к искусствоведам, которые занимаются темой перехода одного вида искусства в другой. Предположим, было направление там классицизм, реализм, социалистический реализм и так далее.
0: Это
3: так вот, вообще, значит, да. Казимир Малевич – это один из тех, который попытался в начале века доказать, что искусство вечно, а скована жизнь, я бы так сказал. Такой был афоризм. И что, видимо, пока земля вертится, земля будет изобретать новые виды искусства. Нравятся они вам или не нравятся. Предположим, я сейчас не о квадрате говорю, Малевича. Вот с моей точки зрения, абстракционизм почти уже умер. Вот. То есть есть какие-то пределы. Я лично люблю, значит, искусство... От Леонардо да Винчи и дальше. Я очень люблю Босха.
1: Да,
3: это гениальный художник, который в себе воплотил все стили, вплоть до социалистического реализма.
1: Да, он вообще мощнейший,
3: Так сказать, квадрат Малевича – это одна из форм, видимо, таинственных форм, которые не каждому дано понять. Но я не понимаю это, но я чувствую, что это делал гениальный человек.
1: Дело в том, что это квадрат.
0: Добавлю. А вот у нас до Луховцова дошла картина такого Попова из Москвы, художник 2 года нарисовал.
2: называется «Казимир Малевич рисует свой черный квадрат с Мохаммеда Али».
1: Хороший.
3: Тоже хорошо.
1: Но я предлагаю послушать еще телефонные звонки, если вы не против.
3: Кстати, тут и... Вот только меня удивляет, что одни мужчины звонят-то, а где девушки-то и женщины? А
1: они все,
3: они как... все спят, что
1: они
3: ли?
1: Заходят. Они...
3: Ах, они только заходящие. Да,
1: да. И к тому же тут дело в том, что у нас мужской клуб.
3: Да, но как-то они к вам странно заходят. Я вас вижу, а их не вижу.
1: Ну, так вы сами выходите периодически. Вот они в это время да и забегают у меня. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Это Москва?
1: Да, безусловно.
5: Скажите, я вот хочу передать привет Виталию Казимировичу.
1: Спасибо.
5: И, собственно говоря, то есть хорошо, что такой человек есть, существует.
1: Безусловно.
5: И в данный момент вот передача такая идет интересная. Просто как старый добрый друг, я прям удивился даже. Случайно включил приемник и просто шокирован.
3: Вы меня знаете, что ли?
5: Алло, плохо слышно.
1: Да-да-да. Вот Виталий Казимирович хочет узнать, знакомы вы с ним, да?
5: Вы знаете, я вот слышал немножко о нем, понимаете, но так очень далек. Понимаете, далек.
1: Спасибо. Спасибо
5: просто
1: вам.
5: Просто человек очень интересный. Спасибо. Вот как будто старого доброго друга.
2: А вы издалека звоните?
5: Я из Москвы звоню.
2: Да, вот у нас тут окошко выходит прямо на спортбар.
1: Спасибо.
2: Так грустно. Дождик идет.
1: Спасибо вам. Действительно хороший звонок.
2: Ну, конечно, хороший.
1: Да, кстати, да, есть у вас такая особенность. Вот общаясь с вами, начинаешь ощущать кого-то, знаешь, вас вот уже несколько лет, как минимум 10, там, к примеру.
3: Это мой талант дополнительно.
1: Да,
2: милый,
1: да,
2: человек, милый.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Да. Спасибо, Виталий Казимирович, что вы, за все, что вы делали для детей, у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, если можете, вот о казусах среди... Вот были такие госзаказы нарисовать Владимира Ильича Ленина, изобразить. Вот Ленина Снегирь известный и так далее.
1: Да.
6: Были ли у вас какие-то вот смешные случаи в связи с изображением?
1: Понятно, спасибо. Спасибо.
3: Ну, могу сказать серьезную вещь. Например... Когда я еще работал в «Веселых картинках», это было один год, когда Ленину, вечно живому, было 90 лет. И, естественно, нас вызывали на ковер, чтобы мы доложили. А «Веселые картинки» – это был орган ЦК ВЛКСМ. Вот. И, значит, я должен был, так, «Веселые картинки» – это картинки, я должен был идти как главный художник. И мне удалось доказать им, что в «Веселых картинках» неудобно показывать вождя вот, юмористическим. Я объяснил так. Ну вот я читал рассказы Зощенко о Ленине, там как он на лисицу охотился и так далее. Зощенко вообще был уникальный юморист-сатирик. И я почувствовал, что хотя эти рассказы были в страшные годы написаны, в 1937-1938 году, но там было два смысла, где, видимо, он немножко издевался над Владимиром Ильичем, но он мог таким изоповским языком это завуалировать. Но я не говорил им об этом, но потом я говорю, ну, вы понимаете, вот, ну, он там лисицу хотел убить, еще чего-то. А потом у Бонч-Бруевича, который был другом Ленина, есть рассказ о том, как в детстве Ленин решил козлика изучить, игрушку. И он ее распотрошил, и там ничего не оказалось. Он очень расстроился. Я говорю, ну, вы понимаете, вождь, и вдруг козлик распотрошил там, и там скелет какой-то. Хотя я не предполагал, что он потом потрошил других и убивал значительно меньше, чем товарищ Сталин. Но было дело под Варшавой.
1: Да.
3: Вот. Но
1: под
3: когда... Историю, да, я сейчас закончу. Я серьезные вещи говорю.
1: Да.
3: А когда, значит, я в Колобке работал уже, тогда было 100 лет со дня рождения вечно живого Ленина. Вот. И тут я открутиться не мог. То есть в «Веселых картинках» ничего не было в связи с датой рождения Ленина. А тут уже все было по-серьезному. И это шло все в отдел пропаганды на Старую площадь. И я придумал такую вещь, значит, на обложку. Значит, Ленин идет с племянничком. И мелко-мелко Ленин, Маяковский, Ленин жив, Ленин... «Жив, Ленин будет жить». Вот. Но это простенько как бы. Хотя есть второй якобы вариант который написал Маяковский, но вы, наверное, догадались, там вместо «жив» было на конце «д». Ну, это, вы понимаете, я не мог это сделать, и это не в моих интересах было, потому что я не антисемит.
2: Ну, и бывает вот такое.
3: Да.
2: Ну.
3: А вторая обложка, я решил придумать, что я знал, что «Комсомольская правда» была награждена первым номером ордена Ленина. Я послал фотокорреспондента снять этот орден, что вот мы на второй обложке дадим этот орден и объяснение, что такое орден Ленина, когда он возник и за что комсомолки дали этот орден. Ну, туда фотограф пришел. Ему открыли сейф, достали орден, а орден был уже на колодочке. Оказалось, что первый номер у них отобрали, потому что, когда много награждал товарищ Сталин за победу над Великой Отечественной войной, придумали колодки. И у них просто был обычный орден Ленина. Меня это не интересовало. Я хотел именно показать первый орден Ленина. Значит, тогда я придумал сделать графический рисунок ордена Ленина. Раз 10 меня туда таскали, Ленин не похож, Ленин не похож. 10-й прошел, Ленин тем более был не похож, но напечатали.
1: А вот это...
3: Теперь дальше, я не закончил. На заднюю обложку я послал еще одного человека в институт Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, без товарища Сталина. Там оказалось, что хранится один рисунок Ленина на бересте, когда он был мальчиком. Он также, видимо, как мы, играл в индейцев. Наверное, Томпсона прочитал там, этого знаменитого, который рассказывает о животных и так далее. Американцы, да, Сетон Томпсон. И, значит, чего-то он там... Изумительный рисунок. Ну, там хранится под печатью, все. Мы сделали с него слайд. И написали историю, вот, что Ленин, вот, видимо, в этом возрасте очень увлекался и так далее... В отделе пропагандской, ну это ж неудобно, это же вождь, какой-то там слабый рисунок, надо снять его. Ну, его сняли. Вот и вся история. Вот, не знаю, ответил я читателю, то есть это слушателю да, на эту тему, но вот конечно, такая была курьезная история.
1: А у меня вот появилось такое соображение, будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Даже вот такая мысль. Вот Ленин, вы говорите, не похож. Это была сентенция, выданная каким-то одним человеком? То есть что это за эксперты? Или там у них какое-то совещание на эту тему было? Как это происходило?
2: Ну что, его обмеривали.
3: Ну я могу так сказать, что тот маразм политический, который был тогда, дошел до того, что уже просто вот это столетие спасло этот маразм. То есть все силы брошены были на празднование этого юбилея. Сейчас вот, например, может быть там 175 лет со дня рождения там Дзержинского или 105 лет со дня основания чего-то там. Сейчас уже таких вот круглых дат нет. 100, там 150, 200. Есть, проскакивает, но уже что-то как-то не так стало. А тогда это... Апофеоз был вот этой заката всех закатов. Вот так бы я сказал. Столетие со дня рождения Ленина.
2: Ну, империю-то строили поэтому, на тысячу лет.
3: Да, да и поэтому, да. Видимо, там сидели уже хорошие... Ну, я хочу выругаться. Хорошие товарищи, которые ничего в этом не понимали.
2: Не стоит ругаться.
1: Я вот что хочу вам предложить. То есть мы вроде как бы хотели-то и попрощаться, а может быть, вот еще есть звонки телефонные. Давайте сделаем так. Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, да? А послушаем музычку.
3: Да.
1: Ну, все. А потом все-таки еще...
3: Напоследок, да.
1: Поотвечайте, ну, ладненько, на вопросы.
3: Я бы очень желал, чтобы больше женских голосов было. Уже утро наступает.
1: У нас очень мало женщин-агентов.
2: Плохо.
1: Плохо.
2: Будем все менять.

0: Ну вот, в общем-то, сегодня мы даже решили продлить наш разговор, поскольку вы присылаете огромное количество вопросов. И звоните тоже постоянно 203-19-22. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который с 1967 года был главным художником, затем и главным редактором журнала «Колобок», который сейчас проводит свои выставки, который был членом Союза художников СССР. С 1978 года он живет во Франции. Вообще, вот недавно ему исполнилось 70 лет. А также сельский учитель из деревни Луховцы Невелев Дмитрий Иосифович, который олицетворяет, скажем так, новое поколение гуманитариев. Ведь есть такое слово «гуманитарий»? Да,
1: да. Доброе утро.
0: Спасибо. А, это не мне вы, да?
1: Нет.
0: Да. Итак, мы продолжаем слушать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, у меня вопрос к Виталию Казимировичу.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Вот я, насколько знаю, что часто творческие люди прибегают вот при каких-то творческих кризисах к помощи неких психотропных средств.
1: Кошмар.
2: И вот недавно даже по телевизору я видел признание Вознесенского, который рассказывал, что как-то, будучи в Америке, он попробовал препарат ЛСД, и вот что с ним было. Вот мне интересно, как вот Виталий Казимирович сталкивался ли с такими препаратами и вообще его отношение к этому.
0: Спасибо, уважаемый.
2: До свидания.
3: До свидания. Художник. Единственный мой препарат – это водка. Если мне хочется выпить, рисуя, или когда ко мне пришли друзья, или просто мне грустно или весело, единственное, что мне помогает, это выпить рюмочку водки. И, наверное, это и есть тот мой наркотик, который не вреден, когда принимаешь его в меру. Я ничего не знаю про
0: это. Вам же приходилось наверняка перебирать с этим делом. Ну, так, по жизни.
3: Когда я помоложе был, вот, и когда я попал в «Веселые картинки», то надо мной был главный редактор Иван Максимович Семенов, корректурист «Крокодила», «Царство ему небесное». И он сказал: «Виталий, если ты хочешь, чтобы с тобой общались художники, чтобы журнал был хороший, тебе надо... Ты пьешь водку?» Я говорю: «Нет, я не знаю, что это такое». «Тебе надо научиться пить водку». И вот я научился пить водку, но, видимо, вот с туалетом я был то очень дружен, потому что я очень часто стоял на коленях, когда познавал водку.
1: Это нехорошо.
0: Да. Хорошо,
3: но я научился ее пить в пределах, но иногда и бывали моменты, когда перебирал.
0: А какой у вас рецепт вот излечения на утро от бодуна, попросту говоря?
3: Опохмеляюсь.
1: Чем? Или... Чем? Пивом или водкой?
3: Нет, или маленькую рюмочку водки, так. Или... огуречный или помидорный рассол.
0: Так. Но это не опохмелье.
1: Это не опохмелье.
3: Нет, это опохмелье.
0: Ну, да? В принципе...
3: Это классическое опохмелье.
0: Да.
3: Нет, разные категории есть людей, которые пьют. Есть же запойные люди и так далее. Я нормальный человек, который попивает водочку. Когда он нарушает, этот человек, как я, норму, то приходится, бывает, и вещи, что идешь в туалет, и какие-то неприятности делаешь, и страдаешь один или два дня, но формально я похмеляюсь.
0: А пиво вы не...
3: Я пиво люблю, в общем, с водочкой.
1: Водка без пива, деньги на ветер.
3: Нет, когда, в общем, я пью, и некоторые люди, даже господин Похлебкин, считает, что это ненормально, что водка одно, а пиво другое, что это не... нехорошо. Я считаю, что это все индивидуально.
0: Ну, это же, получается, мощнейшие коктейли.
3: Нет, я думаю, ёрш бывает это, когда пьешь там водку и шампанское, или водку и коньяк.
0: Или шампанское с любым другим напитком спиртным.
1: Да. Вот с денатуратом, например, плохо идет.
3: То есть у меня любой ёрш не проходит. Водка и пиво спокойно. А вот там вино и водка, все, капут мне.
1: Да.
3: У меня болит голова и... становится фигово, как говорили раньше.
0: Тут, знаете, Виталий Казимирович, заходил Женя и вот интересовался, есть ли, говорит, во Франции аналог русской частушки.
3: Сейчас подумаем. Вообще, я так скажу, по-моему, конкретно аналога русской частушки, по крайней мере, в Европе нету. Частушки есть, похожие частушки есть только у поляков. Но поляки как бы все-таки наши, да?
0: Да.
1: Да.
3: Вот. Они как-то по-другому называются, я забыл. А, наверное, есть там у чехов, у восточноевропейских регионов бывшего под эгидой Советского Союза. А у французов нету.
0: Понятно.
1: А вы знаете, как по-французски будет, когда переводили «Ах, Весенний, мой Весенний»? Получилось «Вестибюль, мой Вестибюль».
3: Ну, это таких много. Когда Льва Николаевича переводили, там тоже «Сени» были, как «Сани» и так далее.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Олья Сузи. Я не могу выйти из дома.
0: Ничего.
4: Вот, знаете, не позволяет. Вот у меня вопрос... к этого спросите, с возрастом склероз образуется, как вас зовут?
0: Ну, неважно. Да, вы говорите.
1: Вы говорите, мы слушаем.
4: Вот я поклонник вашего журнала. Я их коллекционирую, клопка, и приклеиваю к стенке. Вот.
0: Вы знаете, уважаемый, вы что-то, по-моему, это...
1: Не опохмелились еще.
0: Не опохмелились. Ну, неужели вам самому вот смешно и резвит вас вот то, что вы делаете? Извините, пожалуйста.
1: За нескромный вопрос.
0: Я как-то так выключил резко. Да, ну, то есть проявление...
1: Человек до рассол дойдет, и все в порядке.
0: Нет, просто это проявление слабоумия, на мой взгляд, или не...
1: Ну, не надо так обижаться.
0: Нет. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Это «Эхо Москвы»?
0: Безусловно. Именно оно.
5: Алло.
0: Оно. Да-да-да, оно. Оно.
5: Я хотела сказать,
0: так,
5: что я... Все говорят, почему женщины спят, не звонят.
0: Да.
5: Вот я хочу сказать, может быть, вашему гостю будет приятно... что мы не просто выписывали этот журнал, а любили и хранили. И вы знаете, я так рада, что вот он приехал, и что он у вас в передаче. Просто счастлива. И хочу ему пожелать здоровья, успехов в жизни. Очень рада, что у него там сложилась удачная жизнь. Всего хорошего.
3: Я
5: спасибо
3: хочу
5: вам
3: вас поблагодарить. Я живой, и спасибо.
0: Хорошие поступают звонки, хорошие. 203-19-22. На ваши вопросы Виталию Казимировичу Стасинскому. А скажите, пожалуйста, вот на родине-то вы давно у себя были, вот в Казахстане? Тут дело в том, что у нас совсем недавно был Анар Жубиганович, такой ну, известный человек, который, он сам по национальности казах, он изучал проблемы с последствий ядерных вот этих экспериментальных взрывов в Казахстане. Вот сам ездил, протер весь протектор до лысины и так далее. Вот или вы как-то уже...
3: Ну, сейчас расскажу смешной случай вам. Хотя вот до смешного случая я был уже, когда взрослым, когда работал в «Веселых картинках», то меня ЦК комсомола послало организовать аналогичный журнал детский, который назывался «Балдырган». Это «Малышок», значит, в переводе на сегодняшний русский язык. Вот. А до этого я действительно родился в Казахстане, но очень забавно. Мой отец в тот момент был наркомом здравоохранения Казахской ССР. И, конечно, столица была Алма-Ата. Вот. Но мама была беременна мною, и я подслушал их разговор, потому что он иногда должен был, помимо того, что он ездил и летал по Казахстану, чтобы наводить порядок в здоровье казахов, ему еще, как партийному, было поручено наблюдать, как проходят дела с сельским хозяйством, как там урожай и прочее. У него был маленький кукурузник-самолет, и моя мама попросилась, значит, будучи уже на сносях, в полет. Он ей отказывал и говорил, что вот-вот что-то должно произойти. А она говорила, да нет, еще вроде причем они оба врачи, конечно, что вроде еще есть время. Он взял ее в самолет, и я родился в самолете. И первый пункт, который был, значит, под самолетом, это был город Кызылорда. Самолетик приземлился, и там ее положили, значит, в коечку, и я несколько, видимо, деньков там полежал, поэтому от свидетельства рождения я родился в Кызылорда. Я никогда там не был. Я только знаю, что есть какие-то знаменитые кызылординские дыни. И вот с этими кызылординскими дынями у меня тоже было знакомство. Когда я вот поехал этот балдырган делать, то я вообще любитель рынков, цирка и так далее, то я где бы ни был, в командировках или просто так, я всегда шел или на рынок, или, если цирк есть, цирк смотрел. Я пошел на алматинский рынок, и вдруг все кричат: «Кызылординские дыни, кызылординские дыни». Я думаю, как же не попробовать дыньку с моей родины. Это, оказывается, какое-то большое чудовище такое, вот как сейчас азербайджанцы продают. Килограмм на 6 или 8 я купил, пришел в гостиницу, разрезал. Это была зеленая какая-то какашка. И вот так я еще раз познакомился с своей родиной. Больше я там не был. Насчет всяких там атомных и прочих этих штучек я ничего не знаю. Но я, когда меня спрашивают, какой я национальность, я начинаю перечислять, что я русский там, еврей, там, швейцарец, там, француз. Я еще говорю, я еще и казах, потому что я родился в Казахстане. А раз это моя земля и родина, значит, я еще немножко и казах.
0: Вот я даже, вы знаете, знаю одну похожую историю. Одна моя знакомая, очень хорошая, она родила, пролетая над Нью-Йорком.
3: Прям. А, там дают паспорт. Вот, может быть, мне обратиться в казахское посольство, может, мне казахский паспорт дадут.
0: Чем больше у человека паспортов, тем он защищеннее.
3: Ну, Березовский, я думаю, не защищен двумя паспортами.
0: Так два это мало.
3: Да?
0: Конечно,
3: мало. У него в заначке, наверное, еще что-то.
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: Ну что же, попробуем послушать телефонный звоночек 203-19-22. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Я приветствую всю компанию и, конечно, драгоценного ведущего и всех его гостей.
0: Спасибо.
6: Виталий Казимирович очень много рассказывал, и все очень интересно. И также эрудированный Дмитрий Иосифович.
0: Спасибо.
6: Что удавалось ему говорить, тоже очень интересно. Но вот мой вопрос, он будет несколько, может быть, шутливый, но и серьезный одновременно. Вот как экзотическая жизнь в Париже, может быть, расскажет Виталий Казимирович. И также вот сколько километров Луховцы от Москвы, и как жили вот быт Дмитрия Иосифовича вот в деревне Луховцы. Потому что ему как-то приводится меньше говорить. Хотя он тоже на это должен иметь место. Вот.
0: Спасибо.
6: Спасибо за внимание.
0: Спасибо, до свидания.
3: Да, ну я, в общем, вас благодарю за эти комплименты. Но если рассказать о жизни моей в Париже и то, что мой сосед рядом расскажет о жизни в деревне, то, я думаю, надо много ночей. Поэтому я не знаю, как вам помочь. Но, наверное, есть хорошие книжки. Например, Хемингуэя «Праздник всегда со мной», где он описывает жизнь в Париже. У меня почти аналогичная жизнь интеллигента там. Там и трудно, и не трудно, хорошо и плохо, как везде.
0: Но, тем не менее, вот, скажем так, привычка дефилировать, она все-таки пришла к русским женщинам из Франции, согласитесь.
3: Наверное.
1: Вот, от слова дефиле прогуливаться.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот прогуливаюсь я как-то надысь, намедни.
0: Дефилирую я, бывал,
1: по Луховцам.
0: Да, а что касается Луховцов, сколько километров и вообще?
1: А вот на собаках ехать там довольно далеко.
3: Через Аляску, что ли?
1: Нет, зачем? На электричке. Это так молодежь называет, меня научили.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. А вообще, деревенька-то непростая. Там ведь ведущий художник-анималист живет в России. Вот. Вы уж поинтересуйтесь. Очень интересный человек. Не хочет оттуда уезжать, и картины пишет, и во всех каталогах мира. И здесь выставляется. Не скажу кто, пусть загадка будет. На следующий эфир узнаете сами.
0: Мы вам верим на слово. Ну что, я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать замечательную музычку, а затем вернуться к отслушиванию телефонных звонков.
7: Дядь, дай здесь кобек! Идите.
8: Я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

0: Фу на вас еще раз. Фу на вас еще раз.
1: Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Месье, je ne mange pas six jours.

0: Тьфу на вас еще раз.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Тьфу на вас еще раз. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
2: Грешно смеяться над больными людьми.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Тьфу на вас еще раз.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Тьфу на вас еще раз.

0: Еще раз.
1: И мы продолжаем нашу беседу, вернее, даже уже вашу беседу. Это я обращаюсь к тем редким утренним птицам, которые еще продолжают нас слушать. У нас в гостях художник Виталий Казимирович Стасинский. Недавно, кстати, у вас выставка вроде бы даже, вот вы говорили, проходила. Может быть, многие наши радиослушатели были на ней. И сельский учитель из деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык, литературу. И вот сочинение, кстати, очень замечательное одного из своих учеников, он уже нам зачитывал. 203-19-22, прямой эфирный телефон, вы звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. На одном дыхании выговорил силен.
2: Отлично, отлично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Добрый ночи.
1: Здравствуйте. Да, вы знаете, простите, пожалуйста, вас крайне плохо слышно. Вы...
3: Крайне плохо, но я живу...
1: Вы, извините, просто очень, не могли бы вы перезвонить? Нет, простите, если вы сейчас слышите нас у приемника, просто один сплошной треск, даже непонятно ничего, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте.
3: У меня вот вопрос к Дмитрию Васильевичу, можно?
2: Можно.
3: А какая у вас успеваемость у ваших детей?
2: А я всем пятерки ставлю.
1: Да? По японской системе.
3: Они взятки вам дают?
2: Нет.
1: Спасибо. А вы что, наблюдали нашего гостя? Вы, действительно, кстати, вы знаете, вот вы так вроде и скромненько одеты, но вот эта вот здоровая золотая цепь на шее ваша, она как-то вот резко смущает. Ну, ладно.
2: Да ладно, не будем об этом.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: О, тут Савелий заходил.
2: Угу.
1: Говорит, пусть ваши гости назовут 10 наипленительнейших женщин мира. Ну, во-первых, назовем своих жен.
4: Я хотел сказать, что...
1: Безусловно.
4: Вот, затем, с меня одной хватит, а остальные, по-моему, во всех журналах есть.
1: А затем все наши...
4: Марлин Монро и так далее.
1: Нет, по материнской линии все бабки и прабабки, безусловно. Да, безусловно. Здесь, да.
4: Нет, да. Для меня это трудный вопрос.
1: Так, далее, вот Тимофей приходил тут. Задать так не смог, он на стенке написал, а я вот сейчас тряпочки стираю, но вам зачту. Вопрос вашему гостю из Парижа. Вот так вот сформулировано. Что думают французы о современной России и о жителях ее населяющих?
4: Я ничего не знаю.
1: Ну как же, вы же с ними общаетесь, с французами, или они как-то вот все-таки необщительные?
4: Я общаюсь с своей собакой, кошками, а во Франции очень легко. Вот с соседями, например, если я могу прожить там еще 20 лет, я выхожу утром, мне сосед или я им говорю, сова? Он говорит, сова. Сова – это не в смысле птица, сова.
2: Сова белая.
4: Да. Это значит, хорошо, я дальше иду. Теперь, и вот так можно с этой совой прожить всю жизнь. И не понять жизнь французов или иммигрантов наоборот.
1: А, кстати,
4: но формально, в общем... Как-то я не знаю. Ну, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я живу своим районом, и на эту тему я как-то не говорю. По-моему, там все у них хорошо в пределах кошелька. У кого какой кошелек, соответственно, и жизнь. Вот все, что я могу сказать.
1: А вот тут был
4: такого такой... бума, как 17 августа, у них давно не было.
1: Был тут такой вопрос.
4: Да.
1: Вот клошары.
4: Да.
1: Вот каково
4: что
1: сейчас их
4: такое,
1: состояние,
4: да?
1: Что это такое?
2: Бомжи как... по-русски.
1: Да!
2: Да!
4: Да, это бомж, бомж, да. Но они делятся на более серьезные категории, потому что основная суть клошара исторически – это человек из любой сферы, от богатого до бедного, потерявший веру в общество и отказался от общения с государством в понятии, что у него даже нет никаких документов. И
2: автоном.
4: Он живет на улице в любое время года. Он протягивает руку, ему дают деньги.
2: Но он не просит.
4: Исходя из этих денег, он живет каждый день. То много, то мало, но в основном это пьющий народ, в отличие от российских бомжей. Они пьют только вино.
2: Хорошее?
4: Французское вино, как лимонад, очень дешевое, хорошее вино. То есть, конечно, не те, которые буржуазии там покупают, нумерованные. А за 5 франков, это 5 рублей, как было до 17 августа, это литр или полтора литра красного вина.
2: Но это не овощи, они не живут как овощи и растения. Это люди думающие.
4: Нет, там всякие. Но вот как потерянные люди, это основное. А дальше уже категория обманщиков, шутов,
1: работников,
4: подтуристов работают.
1: А скажите, вот процент среди них, во-первых, молодежи, же, а во-вторых, женщин. Вот каков?
4: Молодежь тоже сейчас пошла в клошары. Но они уже просят не один франк, сильвупле, пожалуйста, они уже вдруг говорят, дайте 3-4 или 5 франков. А потом, вот, например, в моем районе, где я живу, я уже его хорошо знаю.
2: Какой арендисмон?
4: 20-й, это около Перлашеза, да. Вот. Ну, это как Садовое кольцо, как бы. Вот.
2: Да, да.
4: Там есть один ресторанчик, где они спокойно потом собираются и пьют во здравие. То есть они неплохо живут, вот эти молодые.
1: А можно... процент среди них женщин?
4: Теперь насчет женщин.
2: Да, да.
4: У каждой категории клошар, старые или молодые, обычно они живут как пчелы. Вот. Секциями такими. Значит, ну, вот клошары, они очень постоянные. То есть, вот я с некоторыми дружу, даже выпиваю, когда с собакой гуляю. Я их водочкой угощаю, они меня любят. Иногда денежку дам. Все зависит от этого. Вот. А формально у них, значит, так, 3-4 человека, и обычно бывает одна женщина. Вот. А у молодых... это почти так же, как вот сейчас здесь. Значит, они где-то рядом сидят, а молодая женщина клянчит деньги. А потом они, значит, когда набирают нужное количество, они смываются или тут же пиво покупают и так далее. То есть женщина-приманка, ей больше дают, чем им. Но они на халюге, что ли, у них стыда нет, я не знаю уже. Просто вот я как-то пробовал один раз, еще когда был студентом, у меня не было билетика на метро, я поздно ехал, а мне в Сокольнике надо было. Вот, и я попробовал поклянчить до 50 копеек. У меня ничего не получилось. И вдруг неожиданно, когда уже до закрытия осталось полчаса, вдруг шел профессор из моего института, я на него набросился как тигр, и дайте мне рубль до завтра взаймы. Он мне дал.
1: Вот.
4: Это очень трудная профессия.
1: Трудная, это надо что-то в себе преодолеть, безусловно.
4: Да. У меня не получилось.
1: А я, вы знаете, пытался тут днем сесть в коридоре
4: я
1: эхо
4: не
1: Москвы.
4: Я не знаю, ответил я на этот вопрос
1: слушателям.
4: Но
2: а вот насчет это. Аромата женщины, вот вы не ответили. Все-таки клошары.
4: Ну, аромат клошаров, конечно, не сравним с ароматом женщин, которые пахнут Шанелью.

0: Вот это жутко, видите. И тут, в общем, если нет полиции, то они так и туда пройдут, и обратно, и все.
1: Ну, это картинка уже привычная.
2: Да, нормы, да, да, да. Но у нас есть муниципальная милиция.
0: Ну да, это бомжеобразный уже образ жизни.
1: А вот тут ходят такие слухи, что стало у вас в Париже-то небезопасно, что могут и, как говорится, морду начистить, и деньги отобрать, и что даже вот эти самые клошары, они вот иногда этим промышляют.
0: Нет,
1: правда ли
0: нет,
1: это?
0: Нет, нет. Я могу сказать, что вот я прожил 20 лет в этом районе, ни одного изнасилования, ни одного убийства, ни одного ограбления. То есть ограбления есть, в смысле, квартир. Но вот чтобы вот так вот...
1: А кто квартиры грабит в основном? Я понимаю, что, ну так, по статистике, вот сами местные или все-таки заезжие гастролеры?
0: Нет, да, нет. Да. Пацаны. Нет, ну все.
1: Учите.
0: И арабы, прошу и негры, прощения. И французы.
1: То есть все подряд. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Хорошо. Давно мы их не слушали. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: У меня такие два коротких вопроса. Вот известны ли во Франции какие-нибудь наши группы музыкальные, то есть там видны ли они по телевизору, и показывают ли у них эти молодежные сериалы, как у нас, вот там «Первые переломы» и еще какие-нибудь?
1: Спасибо.
0: Ну, я могу так ответить. Я, в общем, несмотря на то, что я работал в музыкальном журнале, нельзя объять необъятное, я ничего не знаю. Вот просто это не моя тема, я не могу ответить на ваш вопрос. Вот и все.
1: Ну, безусловно, это так, к тому же
0: нет, ну,
1: вряд ли вы так, да, скажем, будете...
0: Нет, если я не компетентен, зачем я буду сейчас врать или что-то? А наверное, вот... что-то есть, но я не знаю. Вот... Но не очень, наверное, много.
1: Ну, если бы было много, вы бы заметили.
0: Конечно. Безусловно.
1: Вот спрашивает тут некто Гудвин, опасаются ли во Франции коровьего бешенства? То есть вы помните, да? Вот...
0: Да, да. Ну, здесь так было. Когда это все произошло в Англии, то тут же был... запрет наведен, и там очень хорошо работает санэпидемстанция, и там все быстро делается.
1: Угу. Виталий Казимирович, да, спрашивает нас заслуженный учитель РСФСР.
2: Коллега.
1: Да. Ну, вы-то еще не заслуженный пока.
0: Ревнует.
1: А, как же вы учителя друг друга не любите?
0: Сейчас я передам вопрос ему. Я слышу, да.
1: К творчеству арбатских художников, а также к молодежным комиксам, где пропагандируется половое влечение подростков. О, какой вопрос.
0: Кошмар. Ну, насчет Арбата я скажу так, что Арбат или Измайлова – это абсолютно нормальное явление. В Париже тоже есть такие улочки, где можно... и рисовать, и продавать. И я к этому отношусь спокойно. Конечно, это в основном туристический вал, туристическая проблема, то есть работа на туристов, в первую очередь. Все эти матрешки, где там изображен Ельцин, Горбачев, там Сталин и так далее. Плюс другие сувениры, значит, бывшего СССР, там флаги, фуражки, эмблемы и прочее.
1: Я один раз балалайку продал.
0: Да.
2: Задорно?
1: За $20.
2: Хорошо.
0: А, так сказать, насчет вот этих комиксов с половыми всякими штучками, я не могу понять. Они тут есть разве уже такие комиксы?
1: Я не видел, вы знаете. Да. Я
2: это вопрос к заслуженному учителю.
0: Я думаю, что я не в курсе этого здесь. А там таких комиксов нету. Есть комиксы для взрослых эротические. И, может быть, да, есть как бы порнографическая литература. А, ну, в общем... Там это иногда бывает на очень высоком уровне, эти комиксы, для взрослых. А я не думаю, что есть комиксы, связанные с эротикой и с половыми актами, вот так специально. Там тоже есть цензура, я не знаю, есть ли цензура тут на это, в России, но там есть цензура.
1: Тут нету.
2: Да какая тут цензура?
0: Да.
1: Вот, вы знаете, хотелось поговорить вот о чем. Дело в том, что, ну, вы же как художник наверняка знаете такое понятие, как натурщица.
0: Да.
1: В свое время, то есть в древние времена, скажем так, в дореволюционные, быть натурщицей считалось, насколько я знаю, очень почетно. То есть, и они получали какие-то деньги и так далее. Сейчас это понятие несколько уже поизносилось. Но, тем не менее, приходилось ли вам работать с натурщицами, вот как художнику? И каковы вот ваши были взаимоотношения с ней? Не хотелось ли, например, бросить мольберт с кистью, как напрыгнуть на
2: нее? Шмарка.
0: Извините. Ну, я скажу так, когда появились первые натурщицы у нас на 4-м курсе,

0: по-моему, натурщицы не смущались, а мы не... Я смущался, и некоторые другие. У нас был стеснительный момент, когда женщина разделась. Ну, и мужчины тоже были. Но это как-то по-другому.
1: Ну, это не наш профиль.
0: Но потом это как-то быстро прошло, и, в общем, ну, натурщицы были всякие, и красивые, и старушки, и так далее. А когда я окончил институт, то, в общем... шло становление, чтобы самому стать на ноги, было не до натуры. И поэтому был большой период, когда я не пользовался моделью.
2: А вот извините, когда вот писали с натуры, так говорится, да, вот вы с ней о чем-то беседовали, или только говорили, повернись,
0: нет,
2: или там о жизни.
0: Нет, нам профессор ставил, значит, постановку. Понятно. Он там ходил, смотрел, там кто как, кого-то хвалил, кого-то не хвалил. Ну, мы могли задавать вопросы, разговаривали. Были антракты, когда они уставали.
2: А им деньги платили за это?
0: Очень мало.
2: Понятно. Ну, много же кто же заплатил.
1: А для чего же они этим занимались, если не секрет?
0: А все-таки это был заработок.
2: Экзибиционизм своего рода.
0: Многие были типа вот, которые считали, что это надо отдаваться вот этому виду, чтобы художники молодые,
1: да.
0: Некоторые ради денег, хотя в те времена там даже 10 рублей или не помню, сколько им за час платили, но цена никогда не повышалась в течение многих лет.
2: Вот. Будьте здоровы.
0: Да, а потом у меня дальше было так, что, предположим, когда я был холостой, молодой, ко мне приходили девочки, вот. Я кого-то уговаривал, я говорю, хочешь, я тебя порисую, можно ли я тебя порисую? Я очень много делал рисунков уже, ну, как бы это не были платные модели или что-то, просто позировали.
2: Для души просто.
0: Да, я говорил, вот я сделаю 2-3 рисунка, один, который ты выберешь, это тебе подарок за то, что ты позировал.
1: Вот это по-парижски.
2: Это по-нашему.
0: А там я не знаю как. По-моему, там это дорого. И, в общем, я могу уже, предположим, своим опытом, я могу на кого-то посмотреть, приду домой, нарисую без всякой натуры.
2: А вот скажите, вот тут все вот беспокоится, опять же, вот некто Гудвин все, то есть мы опять немножко делаем такой шаг назад, но все-таки, сколько в Париже стоит проститутка, вы должны хорошо это знать. И вполне возможно, что, например, если действительно натурщица в Париже, это такая важная профессия, что денег там, в общем, это много и нужно. Может, проще снять проститутку, например, и...
0: Проститутка не будет позировать.
2: А ей деньги платятся за что?
0: Нет, проститутка – это проститутка.
2: А, извините, я не осведомлен.
0: По-моему, сейчас такса на проститутку, я не очень сейчас компетентен, вот, по-моему, 250-300 франков.
2: Это сколько в долларах, если не сложно?
0: Это на 5 надо. Значит, 1 доллар – это 5 франков.
1: И умножить на 16 в рублях будет.
2: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: А это Вася Солнцевский беспокоит.
2: Приветствуем вас. Рассказывайте.
3: А у меня вот вопрос. Скажите вы, а вот во Франции есть какие-нибудь там...
2: Ну, понятно, вопрос понятен.
0: Вопрос понятен.
2: Такие...
0: Есть какие-то,
1: да? Есть они, которые
2: здравствуйте.
1: Смеются.
2: Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Алло. Алло, рассказывайте, не пугайтесь. Ну, не хотите, как хотите. Просто, видимо, задумался человек или отошел от телефона, скажем, перевернуть курицу, потому что как раз в это время прожарка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Я благодарен вам за то, что вы пригласили таких гостей.
2: Да ничего страшного.
1: Бывает.
4: И вот только есть одна проблема.
2: Да.
1: Одна уже хорошо, немного.
2: Вы знаете, извините, пожалуйста.
4: Подождите.
2: Давайте, вот у нас остается не так много времени. Давайте, без проблем.
4: Колобок залупа, там какая-то желтая.
1: А почему желтая-то?
4: Ножик,
1: колобок. Вы дальтоник.
2: Вам не дадут права. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
5: Дмитрий Иосифович. Как обстоят?
2: Нет, это опять этот человек.
1: Ну, надоел.
2: Нет, здравствуйте. Вы
1: в прямом эфире. Ну, хорошо, послушаем. Ладно.
2: Да. Алло.
5: Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста.
6: Вы, я, Станислав Витальевич. Ой, извините, Виталий Казимирович. Я слышал, что вы очень связаны в свое время были с Дедгизом. Вам не знакомы такие фамилии, как Кусков, Иван, Игорешка, Кашкарев?
0: Кускова я знал, да.
6: Знаете, да?
0: Знал, но я не знаю, где он сейчас и что.
6: Ну, сейчас
0: я...
6: он уже, конечно, тоже старичок, понимаете, поэтому...
0: Боровичок, старичок-боровичок.
2: А скажите, а почему вы задаете этот вопрос? Вам как-то близко вот этот, в смысле, дед...
6: Я плохо слышалось.
2: Ну, ничего, тогда не берите в голову. У вас есть еще какой-нибудь вопрос?
6: Да, ну нет, просто мне очень даже приятно было, так сказать.
0: Ну, передайте ему привет.
6: Спасибо, обязательно я передам.
2: До свидания. Спасибо, спасибо, удачи вам, удачи вам.
7: Здоровья.
2: Здоровья. Телефон прямого эфира. Вот тут женщина зашла, попросила, чтобы я еще сказал. 203-19-22. У нас, кстати, действительно остается совсем мало уже времени. Уже нам скоро пора. Вот еще нужно посмотреть вам музей наш. Это цветы мне полить нужно перед уходом. Все там...
7: Проветрить форчик.
2: Проветрить. Стирку я тут ночью ведь затеял.
7: Ой, там носки не
2: высохло. Высохло ли? По-моему, высохло.
7: Высохли.
2: А? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Меня зовут Гудвин.
2: Приветствую. А вы же вроде как заходили уже.
7: Раз шесть.
2: Да.
8: А, да, я снова.
2: А, ну, то есть вы уже домой добрались, да?
8: А отлично. Когда грядут во Франции президентские выборы?
2: О, спасибо. Это хороший вопрос.
0: Что когда?
2: Когда во Франции будут президентские выборы, спросим.
0: Я не знаю.
7: Хороший ответ.
0: Я не голосую там, поэтому я не знаю, действительно.
2: А вот тут сейчас заходила женщина, прям показала паспорт и представилась Ольгой Ивановной Овсянниковой. И пыталась к вам пробиться, я не пустил. Как вы заметили, сейчас у нас возня была такая легкая. Но она попросила передать, спросить, чем вы занимаетесь в Париже, кроме рисования?
0: Ну, все, что делает человек, кушаю, пью, сплю, вожусь в саду, гуляю с собачкой и кошки. У меня есть 4 кошки моих и 10 клошарок или бомжей, которые приходят ко мне. У меня дома одноэтажный домик, и они садятся на окно, я им пищу даю. Утром приходит, днем приходит и вечером. Хорошо. Еще 10 кошек.
7: Хорошо. Хорошо, что не 50, как у Хемингуэя.
0: Могут
7: перед
0: и 50 прийти, на них хватит.
2: А вот что касается, вот, кстати, животных вот, в Париже и вообще во Франции. Ну, скажем так, существуют ли там обычные вороны? Вот, вот?
0: Существуют обычные вороны. Ко мне в сад прилетают сороки.
2: Это замечательно.
0: Вот, теперь всякие другие, типа голубей и прочих товарищей. А вот насчет животных, вот с точки зрения собак и кошек, то
2: я имею
0: вечером...
2: в виду беспризорных даже.
0: Да, вот их больше отлавливают, но не как тут, значит, что-то с ними нехорошее делают. Их отлавливают. Если у них есть какой-то номер или какой-то на ошейнике знак, чтобы по номеру найти хозяина, то хозяину посылается письмо, или хозяин чувствует, что убежала там собака, течка и так далее, он в этот... в эту организацию позвонит, ему скажут, да, есть собачка, приезжайте, но вам придется заплатить за ее пребывание, там, если денек, неделя и так далее, он оплачивает
7: вот
0: все это.
7: Вот прагматично.
0: За это время они делают собаке всякие уколы, моют и так далее, кормят.
7: Но это уже ничего.
0: Вот.
7: Нормально.
0: Потом... и кошки туда попадают,
2: но
0: в то же время
7: в
0: эту организацию можно прийти и купить собачку, которая, значит, без хозяина.
2: И бывают такие случаи, когда люди покупают?
0: От породистой до непородистой. Вот. А судьба уже собачек, которых не разбирают это, она страшная. Конечно, они идут часть на уничтожение,
7: давайте
0: часть
7: не
0: на
7: будем об этом, это очень
2: вивисекция, так называемая.
7: Это жуткие люди, не будем.
0: Но есть вот у французов страшная вещь, о котором они говорят. Многие, поддаваясь, значит, рекламе, там, пудели в моде, еще чего-то, приобретают этих собачек. Потом вдруг наступает отпуск. И вдруг они замечают, что, значит, отпуск обычно у них или июль, или июнь, или июль, или август. И вот некоторые что делают? Некоторые в Булонском лесу просто их привязывают навсегда. Вот. Или просто иногда им некогда, они мчатся на юг, чтобы отдохнуть, они открывают окно и на ходу выбрасывают этих собачек и так далее. Вот это страшно.
2: Кстати, вот
0: на
2: об
0: эту
2: этом...
0: тему показывают фильмы. Угу. И в этот момент любую собачку вы можете в три месяца, которые вот эти, можно бесплатно любую шикарную, дорогую собачку взять навсегда.
2: Об этом рассказывала,
0: вот
2: кстати,
0: у меня такая собачка.
2: Наталья Медведева,
0: да-да.
2: Певица,
9: Наталья
2: которая
9: Георгиевна,
2: была.
9: Да.
2: Я не поверил, Наталья.
0: Нет,
2: Георгиевне.
0: Это...
10: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: И, как я и обещал, в сей поздний там, или ранний час мы начинаем нашу беседу с путешественником и даже в какой-то степени кинематографистом. Я думаю, тебя можно и так сейчас уже назвать Олегом Алиевым. В свое время мы наблюдали вот его мощнейшие сериалы, касаемые жизни и привычек, в общем-то, всяких людей, которых мы почему-то называем дикими. Вот. Но я думаю, что если, например, данных людей вот закинуть к нам с вами и посмотреть, как вот, например, тут Базедова и толкутся на демонстрациях, да, устраивают, например, это соревнования по перетяжке каната и так далее, то вот аборигены тамошние могут с такой же уверенностью про нас сказать, что мы с вами дикие. Олег Алиев. Здравствуй, Олег.
1: Здравствуй, Александр. Спасибо за вторичное приглашение. Я, признаться, и даже не был уверен, что попаду сегодня на передачу. Я был какой-то очень сонный и вялый. И чувствовал, что у меня нет сил. Вот, услышал по радио твой голос, и знаешь, что меня это подействовало, как чашка бодрящего кофе.
0: Это моя работа. Это моя работа
1: и
0: психотерапевта
1: вот
0: из Толивара. Я вижу, на тебя тоже действует зима, вот эта мерзкая белая перхоть раскидана здесь. Ты знаешь, я вот о чем хотел с тобой поговорить. Ну, вообще у нас тема обширная, времени очень много, я думаю, что ты не устанешь. Человек, ты физически выносливый, даже с собой принес свою же перекладину, и периодически собираешься тут подтягиваться. Я тоже, может, посодействую, там что-нибудь рукой за нее возьмусь. Вот известен на Руси такой обряд, называется воронница, когда, в общем-то, женщина замораживает ворону до состояния куска льда галимого, а потом лупит ей деревенского старосту по голове, вот да, так, чтобы она раскололась. Вот и загоняет он нагишом в прорубь, в общем-то, а потом поливают из боди, получается сосулька. И вот этот воронница, он автоматически перерастается в праздник старостицы, да, вот такой. Это непосредственно праздник, связанный с климатическими условиями, в которых мы вынуждены жить в какой-то степени. Вот. И, соответственно, эти климатические условия породили этот странный обряд. Скажи, пожалуйста, вот если бы, например, в любом месте мира, вот, где ты был, и который тебе сейчас пришло на память, неожиданно выпал бы снег, то есть в ходе, скажем, их развитие, их природа, снег вошел бы у них в привычку. А вот спрогнозируй, какой бы у них появился обряд. На примере там, любого там, племени или конкретного человека. Потому что у нас один тут, например, вот тоже по утрам ходит с лопатой, и этот снег гребет. Я спрашиваю, что он делает? Они меня смотрят, ты что, идиот? Это дворник. Я говорю, да нет, это обряд какой-то. Что значит дворник? Дворники на машине. Правильно? Идиотизм полный. То есть все меня пытаются за дурака держать.
1: Да, я понял твой вопрос. Наверное, это что-то вроде... Мне кажется, если выпал снег, то все животные, живущие на деревьях, попадали бы вниз. Наверное, бы это был какой-нибудь праздник благоденствия. Представляешь, не нужно охотиться, обезьяны просто уже в замороженном виде, я не знаю, попугаи, питоны, все это падает с деревьев, только ходи и собирай. Единственная, наверное, проблема, пришлось бы плести большие корзины, все же это на большой территории, скажем, вот Амазония, это 6 миллионов квадратных километров, как раз я оттуда вернулся, и индейцев осталось очень мало, наверное, около, в Бразилии около 200 тысяч, не больше. Это...
0: А вот скажи, вот это же печальная проблема, это достаточно затронуло, вот индейцев осталось мало. Это результат какой-то расовой, геополитической, скажем так, диверсии? Или это естественный отбор? Потому что ведь существует там у животных естественный отбор. Ну, к примеру, вот знаешь, я, как известный орнитолог, да, и биолог,
1: да,
0: я обратил внимание...
1: Я читал твои книги.
0: Да, труды мои.
1: Между прочим, перед экспедицией всегда вот как-то... Спасибо, ты, по-моему, спасибо. У тебя еще рептилии очень интересная статья вышла.
0: А графика тебе как моя, как я их рисую?
1: Нет, это выше. Я готовлюсь по твоим трудам. Вот перед экспедициями всегда читаю, как-то что-то новое узнаю каждый раз. Они очень помогают. Даже сценарий стал писать, поймал себя, вот твои какие-то тексты использую.
0: Ты прям вселяешь в меня жизненную струю деятельности. Да, вот так. Сокращенно ЖСД. Ну так вот, вот популяции, они вот выживают. Я же заметил, что, например, этой зимой, вот, ну, грядущей, да, вот, которая вот сейчас началась, всякие птицы как-то вот, грачи, они, значит, сделали попытку зависнуть тут, затусоваться на зиму и, ну, не улетать туда, куда обычно. Вот, но вот вороны, вот эти вороны, в общем-то, и другие мелкие, в общем-то, птицы собрались вместе и изгнали их все-таки. Вот, то есть произошла такая популяционная война. Но мало кто там из обывателей, только мы, профессионалы, знаем, что это реально было. Остальные так не обратили внимания, что грачи задержались дольше в Москве, чем обычно. Вот, может быть, с людьми происходит то же самое? Или все-таки тут вот, какие-то внешние факторы, природа там как-то действует, дерево упало где-нибудь?
1: Ну, к сожалению, не думаю, что внешние факторы, как ты называешь, падение деревьев, как-то влияют на численность индейского населения. В общем-то, это такие процессы. Они вымирают, это как бы признают все, и на сегодняшний день. Правда, это горстки людей, которые живут, в общем-то, в трудных, ну, в изолированных даже многие группы и не знают о существовании вот, цивилизации. Живут вот. То есть известно, где они живут, а они сами не знают ничего, не вступают в контакт с внешним миром совершенно. Есть даже такие группы, скажем, и в бразильской Амазонии тоже. А по поводу вымирания, в общем-то, это процесс такой, уже это происходит давно. Вот. Особенно интенсивно это в 19 веке, 19, 20, начало 20 века, время каучукового бума. Если ты помнишь, ты, кажется, еще жил в то время, если не ошибаюсь. Должен помнить.
0: Да, безусловно. И мало того, у меня даже был каучуковый шарик, который я подкидывал, и он отлетал очень высоко.
1: То есть, это, ты знаешь, это очень ценная реликвия. Если он у тебя остался, то я бы хотел на него посмотреть.
0: Знаешь, я его отдал одному ребенку, чтобы он точил зубки. А там зубки такие небе лежат, что ж мы сгрыз он его в лохмотье.
1: Очень жаль, это музейный экспонат. Ты сделал большую ошибку.
0: Стоили они, по-моему, то 15 копеек.
1: Если, ну, я не тогда, знаю, да. Если это натуральный каучук, натуральный скатанный был индейцами, то сейчас это просто...
0: Такие были времена.
1: Так вот, ну, во времена этого каучукового бума, конечно, индейцы вымирали в больших количествах. В первую очередь болезни, которые завезли европейцы. То есть у них не было иммунитета, умирали. Ну, я не буду перечислять эти неприятные заболевания. Так, умирали просто племенами, вымирали. Но тяжелый труд, их использовали на плантациях по сбору каучука. Пришел этому конец только когда в Малайзии были заложены плантации, как бы искусственные, вывезли. Ну, эта история, в общем-то, известная, наверное, и ты ее помнишь. У меня такое ощущение, что ты даже в этом участие принимал. Если не ошибаюсь, не знаю, по крайней мере, вот в Бразилии тебя помнят. То есть говорили, что вот Александр Лаэрский в этом...
0: Даже одно время принял. Они пытались вот продавать маленькие каучуковые статуэтки с изображением меня, вот. Но, в общем-то, я воспротивился этому, поскольку никакой там роялти мне не выплачивалось. Я сказал, бразильцы, дескать, ну что вы, это самое... Вот, и у нас этот контракт нарушен был. В общем, да, я лепту свою внес.
1: Тебя там помнят. Да. Вот, они, конечно, были очень расстроены. Это же была монополия, всемирная монополия на каучук. С тех пор, как в Юго-Восточной Азии и в других регионах вот эти плантации заложили. Ну, вот видишь, как бы и тебя тут вспоминают. Видимо, ты помогал. То есть, наверное, во многих государствах тебя бы приняли с благодарностью. Если ты захочешь когда-нибудь покинуть Россию и передачу вот «Эхо Москвы», то, наверное,
0: примут, конечно.
1: Тебе найдется там место.
0: Ты знаешь, даже я больше того хочу сказать, что мне признательны и те страны, которые я покидаю. Ты знаешь, вот есть люди, которые, ну, например, приезжают и живут там, ну, по квартирам, по друзьям, и везде им рады первую неделю. А потом им где-то дня два не рады, а когда они сваливают, им снова рады, благодарны за то, что они уехали. И вроде казалось, вот они должны эту неделю помнить, что он тут, дескать, жил, там носками все провонял своими сырками этими, да. Вот. Тем не менее, когда он приезжает там, спустя два месяца, они опять его принимают в семью, потому что, вот, понимаешь, это такая, ну, для этого мы подсчитали тут недавно всем коллективом станции «Сеть», сидели в кабинете главного редактора и подсчитали, сколько нужно для одного человека иметь вот таких вот квартир, чтобы как-то вот везде тебя принимали. Вышло 8,5 в месяц. Ну, половина – это коммуналка. Угу. Да, но тем не менее, вот, то есть ты сейчас сказал такую вещь. То есть получается, что вот эти миссионеры, да, которые прибыли к нашим уважаемым туземцам, сыграли свою такую своеобразную роль СПИДа, что ли, да? Ну, чума. Ну,
1: не везде.
0: Но... А они-то что-нибудь подхватили? Ну, как знаешь, как дети дерутся, вот один другого отлупил, а все собираются, его отлупленного спрашивают потом в его дворе, ну, а ты-то хоть ему раз ударил? Вот, хотя бы они-то какую-то...
1: Ты имеешь в виду миссионеры? Да? Миссионеры там вымирали тоже в больших количествах.
0: А ты скажи, а как же тогда идеи вот всемирного сближения наций, народов? Получается, что даже биологически они друг с другом несовместимы?
1: Ну, я бы этого не утверждал, например, как бы мой личный пример утверждает обратно. Я жил и благополучно вернулся, сижу, как видишь, как бы здоров. Ничего такого не привез. Ну, серьезного, по крайней мере. Ну, не считая там холеры, не знаю, желтой лихорадки и других неприятных.
0: Ну, это ерунда.
1: Ну, от этого можно, конечно, умереть, но, в общем-то, есть средства. Меня вытянули наши врачи московские.
0: Что, кстати, удивительно. Вопрос вот к гостю. Тут сейчас заходил несколько людей сразу. Ниточкин, Волков заходили, спрашивали такую вот, просили тебя передать. Угу. Почему настоящих путешественников не показывают по телевизору? А также почему из меня, то есть из Лаверского, да, плохой путешественник? Дальше Тропаревского пруда я никуда не хожу. И, в общем-то, это ко мне вопрос, как сидеть в засаде с кинокамерой без пищи и сна. Нет, это к тебе вопрос. Угу. Я думал, что про Тропаревский пруд ко мне вопрос. Но вот действительно дальше его я как-то так... У меня, как правило, дальше возят и носят.
1: Я считаю, ты тоже путешественник великий. Путешествуешь в радиоэфире. Вот ты там говорил, что в интернет скоро уже собираешься. Это же тоже...
0: Да, осваиваем эту область. Мало того, я думаю, что выжать из него всех остальных, то есть создать собственную паутину, которая, в общем-то,
1: ты даже можешь школу создать по выживанию в интернете, например.
0: Да.
1: Или знаешь, по выживанию на радиостанциях московских. Делиться опытом. Подумай об этом. Кажется, это неплохо.
0: Ну так а что вот, да. Касаемо засады, вот с камерой сидеть. Дело в том, что... Вот,
1: в смысле, спрашивают, что, как это тяжело? Или,
0: как
1: или
0: тяжело вообще? И как вообще, как это делать? Тут был в какой-то степени наш с тобой коллега Иван Затевахин недавно в программе. Да, вот он честно сказал, что, например, звук, говорит, вот записать качественно невозможно. Поэтому, говорит, озвучивает потом все эти фильмы. Вот даже «Племена», где всякие наши артисты, дублеры, которые в студии пляшут, бьют в бубны. Вот, ну или вот, вот типа вот то, что мы сейчас слышим, вот такие звуки, что, потому что реально звук записать не получается. То есть, ну, с видео другой процесс, поэтому... Ну, да. Как это происходит?
1: Мне как раз пришла как-то в голову такая история, которая произошла в Африке, когда мы снимали пигмеев. Они очень любят делать ловушки, скажем, на тропах, на звериных. Ну, а я, как наивный человек, их использовал. Думаю, у меня дорогая аппаратура, пройду-ка я лучше по тропе, чем продираться через джунгли. Все-таки как-то думал, всех обхитрю.
0: А у тебя была аккуратно бы договоренность с ними, вот что, дескать, ты придешь снимать или нет?
1: Нет, я уже жил у них, я как бы пошел, хотелось снять что-то более такое эффектное, слонов в дикой природе, вот. Но не учел то, что они ловушки-то как раз на тропе и делают, и вот в одну из них я и... как сказать, и провалился. Включив камеру, получился очень эффектный момент. То есть все вот этот весь полет, все там это, ну, конечно. Камера накрылась, к сожалению.
0: Ну, по крайней мере, документально это же запечатлено, что бил ее специально.
1: Нет. Да. Вот тут... Я отчитался за камеру. Вот. Ну, очень эффектно было. Кричал долго, пришли к вечеру, вытащили меня пигмеи.
0: А вот ты же там сидел с этой камерой, там не свешивались ли к тебе симпатичные мордашки диких, омерзительных зверей каких-нибудь?
1: Нет.
0: Но ты же был легкая добыча в тот момент.
1: Ну, она глубокая довольно, яма-то вырыта для слона. Я что-то должен провалиться.
0: Землеройки какие-то, какие-нибудь там, я не знаю, черви там. Это
1: было спокойно.
0: Спокойно. Да. Но все равно это достаточно неприятное происшествие такое. Да. А вот скажи, вот ведь неприятно им, когда на них камеру направляют. Я вот заметил даже по европейцам. Я, например, что сделал недавно? Я слепил из коронных коробок точную копию камеры Betacam, только сделал ее на одну треть больше, ну, чтобы она была приметнее.
1: Посолиднее, так сказать.
0: Да. Блестками ее, что, знаешь, слепил, всякими приборами увешал. И вот вышел здесь на Новый Арбат и в руку взял тоже на палке такой микрофон. Ну, там, естественно, он был тоже муляжом. Вот, и тыкал ко всем и спрашивал, что вы думаете вот по поводу вчерашнего. Ну, просто такое вот, что вы думаете по поводу вчерашнего. И ты знаешь, как-то люди шарахались, хотя, казалось, наши соотечественники и в Европе живут. Ну, вот, и то боялись, типа, ну, не любят люди.
1: Кричали, как вот...
0: Кричали. Вот милиция! Кричали. И еще кричали «Оля!» И милиция, они кричали.
1: А звуков вот это таких, вот, как мы сейчас слышим, они... не издавали? Вот как вот
0: это, по-моему, записано во вьетнамском общежитии, когда они готовят на кухне свои вьетнамские мощные курултаи. У них же там они курицу жарят в сахаре и так далее.
1: Ну, язык не похож на вьетнамский.
0: Не похож?
1: Нет.
0: А кто это? Расскажи вкратце.
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь.
0: Да, ты прав. Откуда ты знаешь?
1: Ну, я догадался. Думаю, скажу.
0: Ну, тем не менее.
1: Ты же меня поддержишь, ты в эфире не подведешь.
0: Конечно,
1: поэтому я и здесь, конечно. Не сделаешь из меня полного идиота.
0: Но, тем не менее, вот с камерой. Как они-то к ней относятся? Потому что мне, говорю, вот и кричали, и прогоняли, и вообще все.
1: Ну, ты знаешь, нам намного лучше. Вот то, что я слышал, конечно, мне тебя было жаль. Ну, в принципе, ты хорошо закончил, что как бы тебя прогнали. Боюсь, что ты мог бы как бы камеры свои картонные лишиться, и еще синяки и так далее. Угу. Да и какие-нибудь еще неприятности.
0: А вот такой вопрос, скажем, чисто дизайнерский. В том смысле, что вот многие мои друзья, знакомые, да, которые ездят сейчас в путешествия, ну, такие, как правило, базедовые путешествия там. Ну, там, куда...
1: Тибет очень модно стал. Туристический, ну,
0: пока
1: Тибет.
0: Еще, пока еще он так не, все-таки среди наших соотечественников, слава богу, не особо распространен. А вот эти все больше в Турцию, это вот,
1: как ты имел в виду?
0: В Анталью. Опять же, вот такие места. Они, значит, взяли за моду одно время. Может быть, ты тоже помнишь, что повальное было увлечение, покупку вот, видеокамеры там маленьких, да?
1: Да, да.
0: Вот, они все там, то есть, в принципе, вот в Анталью и в Турцию они все приезжали не чтобы там тушки погреть, а дабы вот показать, у кого камеру, вот они с ней там снимали, ходили. Вот. Затем как-то они просекли, врубились в фишку, что фотоаппарат, как параллельное, скажем так, средство запечатлевания момента, тоже сам по себе прикольная штука. И,
1: да, особенно с большим дорогим объективом. Очень эффектно смотрится, когда тебя, висит на шее.
0: У тебя-то это сочетается? Вот, то есть, ну, ты с камерой и с объективом? Или как ты вообще сейчас все бросил и просто так путешествуешь?
1: Нет, то есть фотоаппарат из видеоаппаратуры. Но у меня все как-то компактно, в специальных сумках профессиональных, так как аппаратура большая, дорогостоящая, влажность. То есть я ее берегу, она меня как-то кормит, хоть как-то, в тяжелых условиях.
0: Вот, кстати, насчет кормления. Очень многие интересуются рационом.
1: Ну, это естественно.
0: Безусловно.
1: После такого кризиса. Я удивился, что ты так поздно этот вопрос задал. Я ждал раньше.
0: А это не я. Это вот заходила Людмила и спросила.
1: Идея вот о рыбках ты сегодня говорил, если не ошибаюсь. Как-то понравилось. У вас там дежурство, запись какая-то на свежую рыбу.
0: На забой рыбы. У нас это гигантская промысловая рыба плавает. Я тебе потом покажу. И мы ее забиваем по очереди.
1: Одно?
0: Ну, ты что думаешь, я за двумя, что ли, справлюсь? Посмотри на меня. Ты вернулся с природы, с детства, а я тут
1: здесь
0: слабенький,
1: время,
0: сижу,
1: да,
0: тут газами дышу. Кстати, вот непонятно, вот как там вообще с воздухом у них? Вот в Катманду я тут побывал недавно, ну, как во сне, естественно. Вот там воздух плохой, душно дышался. Я потом, когда это вот проснулся, смотрю, у меня просто одеяло с ног, а я сплю, ну, ты знаешь, в ботинках лень, да, то есть оно на голову накинулось и так. А, видимо, я куда-то наступил тут, ну, вот, и приснилось, что там как-то все в углях и плохо. Вот, а по идее же бытует мнение, дикая природа там, да, не
1: трогает. Катманду плохо. Могу, как сказать, подтвердить. Оно же находится в долине. И как бы все это там так и висит над городом. И машин довольно много, да. Это нужно
0: индийского производства, мне вот снилось, что они
1: да, все да, индийские. Да, жуткие грузовики, жуткие автобусы. Ну, ты помнишь, наверное.
0: И еще там ходят это рикши здесь тоже. Да. Ну, они не дымят, они просто потеют, что есть. Тоже немаловажно.
1: Моторикши.
0: А, есть, есть.
1: Но загрязняют атмосферу.
0: А все-таки бытует действительно мнение. Вот люди, например, выбираются на природу, дескать, там пожарить там мясо убитого животного, называемое шашлыками, выпить красного вина, подышать, говорит, свежим воздухом. Вот ты вроде как подышал, вот, какое впечатление, вот вернулся сюда, как тебе здесь вот воздух? Да?
1: Ну, тяжело, тяжело. Привыкаем. То есть у меня противогаз есть, я как бы. Дома я тренируюсь. То есть я противогаз одеваю, хожу в противогазе, потом уже снимаю и выхожу на улицу. Вот так как-то еще.
0: То есть как-то пытаешься отадаптироваться постепенно.
1: Ну да, да, да, вот это и есть адаптация. Иногда по лестнице бегаю вверх и вниз, потею, как ты уже замечал.
0: На это выводит шлаки.
1: В противогазе. Нет, в противогазе, то есть. После этого, знаешь, любой воздух кажется. Когда его снимаешь после такой пробежки, выходишь на московские улицы, а я в центре живу, кажется, правда, что вот где-то в хвойном лесу.
0: Вот тут Михаил заходил, почему-то спрашивает у меня, типа, говорит, Александр, я знаю, что вам приходилось сталкиваться с племенами людоедов. Расскажите об этом. Миш, я один раз только в Праге столкнулся. Я, знаешь, подхожу, там сидят здоровые чешские мужики с усами, пьют пиво и едят такой здоровый шмот мяса. Я, знаешь, подхожу, говорю, пап, дескать, это... что ты, говорю, пожираешь столь алчно дерзкий, спрашиваю я, знаешь, у него. Он говорит, да це, говорит, колено. Выяснил, что свиное, правда, но тем не менее, поскольку говорят, что вот свинья очень похожа на человека, я счел их каннибалами. На самом деле, реально-то я не сталкивался. Вот Олег Алиев наверняка сталкивался с каннибалами. Как? Ну, в принципе-то я не вижу, что покусанный тоже был с другой стороны сильно.
1: То есть, да, может, я с ними жил. Старая история. Не хочется возвращаться. Ну, все,
0: ну все равно расскажем, потому что, может быть, некоторые не может слышали. Быть. Да.
1: Да. Ну, не один год, да, я с ними как бы жил, снял там фильм. Ну, мое мнение, что это очень редкий обычай, который встречается внутри острова, и увидеть это, не знаю, мне не удалось увидеть, как вот больше об этом разговоров, рассказов и такой как бы нагнетание такой обстановки какой-то, что Папуа Новая Гвинея, остров людоедов, мне кажется, их больше здесь у нас. В Москве конкретно.
0: То есть каннибализм, это все-таки ты считаешь явление из области обряда, а не из области, скажем, практического применения мяса поверженного врага?
1: Да, нет, были племена, которые практиковали как бы каннибализм, но это было в 19-18 веке, не знаю, еще в начале 20-го. Сейчас я думаю, что уже это все было связано с обрядами, то есть во время военных действий. Обязательно совершался.
0: Рядышком.
1: Отрезали головы, да, там снимали кожу. Ну, я не буду в деталях рассказывать.
0: То это есть все такие описано. Хорошие, добрые ребята.
1: Да, да, да. Но это, скажем, у них очень интересный ритуал. После того, перед тем, как убить этого человека пленного, то обязательно нужно было узнать его имя. То есть вот отрезанная голова, если ты... А он старался не говорить. И такая игра шла. Он не говорил, этот его не убивал, пока он как бы не скажет свое настоящее имя.
0: А он голова... его пытал в этот момент? Или вот
1: нет,
0: он...
1: нет, не пытал. Ну, голова имела цену. Вот отрезанная. Только он мог принести в свою деревню, только когда знал имя убиенного.
0: Ну, а если он человек. Вообще имя не
1: скажет? Этим именем
0: тогда...
1: называл своего ребенка. Очень интересно, о-о. Да.
0: А как-то вот ты не можешь вот рассказать, откуда это произошло, почему? Ну, вот не исследовал ли ты это?
1: Ну, это очень древний обычай, конечно. Я не ученый-этнограф, который, скажем, много лет посвятил этому. Просто нет возможности времени долго там так жить, изучать. Он корнями уходит глубоко в прошлое. Скорее всего, наверное, это связано с обрядами посвящения воина, потому что вот человек, который добыл свою первую голову и принес ее, вернулся с ней в свою деревню, то есть его посвящали, как бы после этого он становился настоящим воином. То есть вот он там был целый обряд, пели, у него были возможности сразу неограниченно выбрать себе жену, там, красивую, какую-то, которая ему нравилась. Ну, в общем-то, все связано. То есть его положение улучшалось сразу, когда на несколько категорий он поднимался вверх в глазах своих соплеменников.
0: А вот ты знаешь, вот сейчас очень часто в современном голливудском кинематографе используется вот, скажем, наследие таких великолепных людей, как вот Вуду и прочее. Вот недавно по нашему телевидению проходил кинофильм популярный, иностранный, который называется вот «Хищник», «Хищник 2». Вот там такой, значит, братан, нарыли у него маску такой с дредами такими мощными, растаманскими.
1: Кстати, общем, это всех... вот маска, скорее всего, это больше на насекомых похоже, да, просто в увеличенном виде.
0: Да, вот такого рода вот изобретение вот такого чучелки, как в «Хищнике», вот на твой взгляд, это можно ли стать заслугой режиссеру? Или он просто галим и это содрал у природы все-таки?
1: Да, в общем-то, видимо, это у природы. Я не увидел там ничего нового. То есть это больше похоже на голову какого-то жука. Ну вот, мне больше всего напоминало, поэтому. Они смотрятся так, наверное, довольно эффектно, в увеличенном виде. Это уже не первый раз, когда используют насекомых. Помнишь знаменитый фильм «Муха»?
0: Да, да.
1: То есть то же самое. Вот, то есть к животным мы уже привыкли, видимо, и вот голливудские профессионалы обращаются. Уже не первый раз, неоднократно.
0: Как ты относишься к такому мнению, которое бытует в многих медицинских кругах, вот, что такая болезнь, эпидемия, как СПИД, она, в общем-то, на людей направлена как раз насекомыми, которых люди постепенно выживают из родной среды их обитания, безжалостно топчут. Ну, то есть тут мы подходим плавно к теме коллективного мозга, там, читаем «Муравейник», «Демонстрация», там, да, и так далее. Просто насекомые собрались вместе и решили, дай-ка мы тоже ответим. Вот.
1: Ну, я не проводил каких-то специальных исследований, да и это не моя область по поводу СПИДа, других заболеваний такого рода. Поэтому трудно что-либо ответить вразумительно. Очень серьезная тема, мне кажется.
0: Серьезно, серьезно. Ну ладно, сейчас мы прервемся, немножечко послушаем вот данный саундтрек. Я вот тут, если ты позволишь сам, тогда расскажу, что здесь у нас.
1: Да, у тебя это лучше получится.
0: Принц Садахева, в общем.

0: Вот только что заходил человек, и у него
1: опять
0: паспорт.
1: Опять заходил?
0: Да, вот.
1: Хоть бы кто-нибудь позвонил или на пейджер прислал. То есть они все время ходят и ходят.
0: А ты пейджер-то, я же только что пожаловался, он уплыл в этот. Но я когда ходил туда, опять третий уже. Да, ну да ладно, заходил. Я у него паспорт проверил, то есть достоверно все. Лев Глебов его зовут, из Мытищ. Прописку я не буду называть, да. Он просил рассказать, как проявляется у аборигенов жадность, хитрость и коварство. Ну, видимо, опять же, под аборигенами он не имел в виду, то есть нас, жителей Москвы, поскольку мы тоже в какой-то степени аборигены, да?
1: Да, да, конечно.
0: Вот, я думаю, по свежим впечатлениям.
1: Интересный твоим, вопрос.
0: Безусловно.
1: Да. Именно такие вот отрицательные жадность, хитрость и коварство.
0: А там не радушие, гостеприимство.
1: Да,
0: и там,
1: да, да. Ну, по поводу жадности, начну с нее, как бы я не замечал вот жадности в нашем понимании. Чтобы они что-то прятали, скрывали, там как-то. Ну, это люди практичные, с другой стороны, они живут в тяжелых условиях.
0: Нет, ну как, вот смотри, если, к примеру, вот он сидит и ест, скажем, вот на ногу жирафа, да, вот.
1: Ну, а я не видел, что кто-то ел ногу за
0: Ну, образно, ну, образно.
1: Да, да, да. Да.
0: А вот, знаешь,
1: жираф сейчас охраняют, даже образно не стоит.
0: Ну, в общем, другого копытного.
1: Да,
0: например,
1: да, да.
0: Вот так, ну, подходит коллега из племени, там, и, дескать, говорит, ты, мол, это... Мумба, дескать, ты мне пришли кусочек, вот его действия. Я же вижу у них понятие, вот, дескать, что...
1: Нет,
0: вот,
1: конечно. Ну, во всех племенах, вот, на всех континентах, где я был, это практически 4 континента, Африка, Азия, Южная Америка, Океания, есть определенный порядок приема пищи. То есть, скажем, ну, в среднем лучшие куски получают воины, старейшины. Женщинам что-то остается, там какие-то кусочки, дети получают хорошие. Вот, скажем, молодые воины, еще не прошедший обряд посвящения, те не получают ничего. Ну, то есть именно или что-то останется, или какие-то фрукты, то есть могут остаться и без мяса.
0: То есть как-то не заботиться они вот о подрастающем поколении. Скажем,
1: нет, о подрастающем как раз заботиться. Я сказал, что дети получают хорошие порции. Но там как бы все рассчитано. В тех местах, где не нарушен племенной строй, где еще как бы цивилизация не на таком уровне, я имею в виду наша европейская, то есть там все это распределяется довольно равномерно. Голодающих я не видел. Как раз наоборот, вот это чувство племенной общности очень развито. Если я давал какие-то подарки человеку, который мне был более интересен и нужен, то всегда он настаивал, чтобы количество было такое, чтобы он был в состоянии поделиться со своими соплеменниками.
0: А вот ты сейчас сказал вот с человеком, который тебе наиболее интересен, знаешь, что как-то из их такой массы кого-то выделял,
1: да,
0: вот, по каким критериям?
1: Ну, скажем, шаманы очень интересны. Я имел в виду в плане каких-то съемок, какие-то ритуалы, там, вождь всегда, потому что все как бы решается через вождя. Приходишь в племя, он тебе должен разрешить, что находиться вообще на этой территории, жить с ними, ну и все остальное. То есть вот это там, где это все не нарушено, не затронуты вот основы, то есть наши методы вот такие, они не проходят. Ты вызываешь кого-то, как это обычно делается, обещаешь, что-то даешь, ну, заинтересовываешь вот определенное лицо, которое может повлиять на ситуацию. Нет, там. Поэтому, когда я посещаю эти места, я и количество подарков рассчитываю, беру с собой соответствующие, скажем.
0: А
1: там.
0: Что это за подарки, вот интересно?
1: Ну, если говорить вот о последнем регионе, это Амазония, то индейцы очень практичные люди. Конечно, всякие вот эти безделушки, которые показывают в голливудских фильмах, что они пляшут там и с ума сходят. Те времена уже давно прошли, это очень все нереально. Индейцы любят конкретные подарки, которые им помогут как-то в хозяйстве. То есть принесут какую-то реальную пользу, скажем, железные хорошие топоры.
0: А как же ты их вез, эти топоры, чтобы на всех хватило-то?
1: Ну, какое-то количество, не то чтобы на всех.
0: Ну, скажи, хотя... сколько, ну, сколько? Это же интересно, ну, людям,
1: где-то чтобы... Где-то 6-10 топоров.
0: То есть ты вот пер один-десять топоров?
1: Да, конечно. Потом мачете они очень любят. То есть это длинные нажимы, я думаю, что все знают, что это такое. Тоже в приличном количестве.
0: Вот если, например, подарить вот кухарь, непальский нож, подарить вот тем, у кого мачете, они разберутся, что это, оценят этот подарок или выкинут его и скажут, убери ты этот кортик.
1: Все зависит от того, насколько он им подойдет. Вот они понимают, что это так, они бы попробовали. Не знаю, подойдет он им, будет он удобен, тогда оценят. Если нет, наверное, просто его оставят.
0: Ну, с жадностью мы вроде так вот разобрались, да?
1: Ну, у них нет...
0: Ну они... да, просто...
1: Нет, можно сказать, что может быть. Дело в том, что слово «жадность» в европейском понимании... У нас есть что прятать от других. Мы все владеем какой-то собственностью маленькой. Ну, может быть, в России как бы государство постаралось сделать все, чтобы люди были все равны опять, и ничего у них не осталось. Вот. А там, как таковой, собственности у людей нет. Если это индейцы, то они живут в сельве, в джунглях. И их, как бы, личные принадлежности довольно скромные. То есть это одежда, скажем, лук, ну, какая-то корзина для переноски чего-либо. Ну, в общем-то, им особенно и прятать нечего. Они не прячут.
0: А нычки они делают?
1: Что?
0: Нычки. Нычки. Ну, что то есть, это? К примеру, ну как, ну вот, например, взял, например, принесли, вот, а про гостинцы-то сказал, но тем не менее я убил суслика, со всеми поделился, а себе ножку заныкал.
1: Заначка?
0: Да.
1: Так. Ну, это, да.
0: Нет, индивидуальные нет, заначки.
1: Во-первых, там природа как бы довольно жарко, и вот эта заначка, если он ее куда-то спрятал, она просто испортится. Ее нужно тут же или... прокоптить как следует, или тут же съесть в этот же день. То есть она, это мясо негде хранить, не в чем.
0: Угу. А они не придумали никаких там соусов, там это утка по-пекински, там это
1: нет, нет.
0: Утка с яблоками тоже.
1: Нет, нет. Понятно.
0: Ну, вот.
1: Там и уток нет.
0: Как же они так? Вот, да, но мы еще надо про хитрость поговорить, про коварство.
1: Ну, по поводу коварства, я... Нет, это хитрые люди, они очень умные, хитрые. Если они чего-то не знают, то очень быстро учатся. Это относится ко всем регионам. Я на себе это неоднократно испытал.
0: Ну, как, вот
1: могу
0: какой-нибудь пример
1: сказать, все же, да. Очень интересный пример конкретный. Вот, когда я был сейчас в Амазонии, я снимал, на мой взгляд, уникальный обряд, сохранившийся. Не обряд даже, а традицию. Они до сих пор еще вот с трением добывают огонь. Ну, там, палочка. Он своеобразный способ, не похож, скажем, на другие регионы, но принцип одинаковый. То есть палочка, труд в отверстие там. Ну, я сейчас не буду говорить о нем. Дело в том, что, в общем-то, там очень влажно. И уже снимали мы минут 10, и вот он там тер, другой тер, женщина терла. Все, дым идет, а огня как бы никак нет. Мне-то нужен заключительный момент с ней, чтобы сцена получилась.
0: Да, плюс вот. Аккумуляторы и... садятся, обидно же это тоже.
1: Ну, аккумуляторов у меня было достаточно.
0: Ну, пленка кончается.
1: Хорошие технологии, пленки тоже. Спасибо, ты заботлив.
0: Так я вот, практичен.
1: И что меня поразило, подходит переводчик с одним из индейцев, который как бы все это наблюдал неоднократно, как мы снимаем, что делаем. То есть он без всяких объяснений сам, я был просто поражен, как гром, говорят, ударил среди ясного неба. И так спокойно советует мне, что, мол, я мучаюсь. Ведь это, он как бы понял то, что я делаю. Говорит, можно же, у вас же есть типа зажигалки, он дал понять, поджечь просто там вот это и все, и снять как бы этот момент. Я был, ну, я даже не знал, как отреагировать. Это был шок, это был какой-то удар, просто удар.
0: Да, вообще. Это круто, действительно.
1: Представляешь, человек подходит, вот как бы спокойно так стоял с луком, смотрел и сказал, что вы там 10 минут, вот как бы, ведь будет же все как бы настоящее. Достаточно только зажечь и все, вот он конец.
0: А результат вот как вот на лицо, а как он крутит, да, вот так да, видно, да, что да. Думали. Да, ну это я бы не сказал, это... что это коварство, это скорее такая коммуникабельность какая-то, сообразительность.
1: Ум, хитрость, да-да-да, но это больше к хитрости, то есть это умный, хитрый человек, я бы так сказал, то есть он хитрый.
0: А коварство, оно где-то близко к жадности, поэтому, я думаю, мы
1: коварство.
0: Не будем... Или есть у них коварство? Ну, наверное, во время войны, то есть там какой-нибудь змеей кого-нибудь
1: сейчас
0: обмотать.
1: Сейчас войны кому-то. Межплеменные, это явление очень редкое, какие-то конфликты, может быть, по крайней мере, за многие годы путешествий вот по всем таким регионам. регионом закрытым я не встречал нигде каких-то крупномасштабных военных действий. Ну, единственное, только, наверное, вот на территории, к сожалению, нашей цивилизованной. Здесь да, здесь это процветает. Нет, там нет. Они очень хорошо, на мой взгляд, понимают, что... Они понимают, что очень просто начать какой-либо конфликт и очень тяжело потом его остановить. Они это чувствуют на себе. Поэтому как-то стараются, чтобы все закончилось миром. Договариваются. Даже какие-то выкупы платят за, образно говоря, если это конфликты, кто-то погиб. Ну, стараются это решить. Не знаю, я нигде не встречал, что вот такие крупномасштабные, еще раз повторяю, действия велись.
0: Вот тут заходил Эллипс.
1: То есть, ну, кличка тот, у него который, Эллипс, он да. Такой. Ну, у него голова, ну, видимо, такая эллипсовидная. Ты этого имеешь в виду,
0: ну,
1: да?
0: Ну, да, он вся тушка у него тоже такая, и ручки, и ножки.
1: Я его запомнил еще по той передаче.
0: Кстати, мы так вот говорим уверенно, он, а до сих пор это никто у нас на станции не знает. Может, это она, то есть никто его же... Ну, да ладно. Уже он спросил, знаешь, сколько, говорит, лет еще пройдет, чтобы аборигены дошли до такой системы жизни, как у нас. Интересное слово «система жизни». Мне это нравится определенно.
1: Да, да, да. Система жизни. Вопрос, сколько лет пройдет.
0: Да.
1: Я не знаю, остались бы они вообще, выжили, если бы они дошли до такой системы жизни. Очень хорошо сказал этот Эллипс, как у нас.
0: Изрек, вернее.
1: Да, да.
0: Или изрекла.
1: Непонятно. Достаточно посмотреть, как мы живем, и как-то грустно становится. Мне, например, очень грустно.
0: Ну, ты уж особо не грусти. Мы сейчас сходим в метлу, там, крутанем рулетку, сопрем барсетку. Да, вот интересно то, что тут сообщение Белания заходило. Говорит, продиктуйте, пожалуйста, известные вам обряды наведения порчи шаманами племен, которые вы изучали. Только помедленнее, пожалуйста, чтобы можно было ей записать. Ну, а вы выйдите только этой Белании и записывайте там у приемника, потому что она доску притащила, мел какой-то. Мел в стране дефицит. Ты знаешь, что снегом люди пишут сейчас на доске?
1: Да?
0: Да, в школах. Потому
1: нет,
0: что,
1: ну я могу в это поверить. То есть сосульками, наверное, да, замороженными такими.
0: Сосульки дети сосут вместо конфет.
1: А, просто замороженного.
0: Да. Ну, что у нас шаманство?
1: Сахаром сосут. Ну, обряды, конечно, мне приходилось наблюдать и как-то быть невольным, может быть, даже участником. Вот, но так описывать их. В некоторых моих фильмах они показаны, ну, не всегда подробно, потому что не все возможно снимать, иногда просто запрещают. То есть говорят, что присутствие там чужого человека, скажем, то есть меня

0: Он спросил, почему через переводчика. Объяснил, что я не верю до конца ему, то есть в его силу, что он сможет меня исцелить. Ну, примерно это можно объяснить так, что те люди, которые используют шаманов, пользуются его услугами, он для них конечная как бы инстанция. Он приходит, им некуда больше идти. Они искренне верят, что если он не поможет, то не поможет уже никто. Они погибнут или будут тяжело болеть. Вот это очень важный момент. И мне как бы нечего было ему возразить. Он был прав, я все равно до конца не мог настроиться на то, что только он мне может помочь. Я знал, что за мной стоят лекарства сильные у меня есть. За мной стоит цивилизация. В конце концов, я могу куда-то выйти, меня могут вывести там вертолетом или на лодке, и как бы квалифицированные врачи окажут мне помощь. То есть, видишь, тут играют еще и психологические факторы. По крайней мере, это вот шаман утверждал. Нужно полностью верить, приходить вот только к нему. Не думайте, что вот если не он, то кто-то другой.
1: Вот ты сказал интересную фразу насчет температуры, что, дескать, температура. Ты знаешь, тут европейцы друг другу диву даются. То есть, к примеру, вот у нас вот в Рашке там градусник под мышку запихивают, где-то там в задницу, где-то в рот. И все девятся, метод друг друга считают его варварским. А вот каким образом у них там вот измеряют температуру?
0: Ну, они температуру не меряют, конечно, таким способом. В основном это видно, когда человеку плохо, он просто уже как бы не в состоянии ходить, вот начинается жар, что они по его состоянию это определяют, он там отказывается от пищи, ну и так далее.
1: Угу. Ну, то есть визуальный осмотр называется.
0: Да, конечно.
1: Угу. Далее, сейчас посмотрим, тут еще заходили много народу. Вот, например, спрашивают, Иван Валенки заходил. Дескать, слон, говорит, является убойным животным. Ну, ты об этом тоже говорил, да? Правда ли это? И вообще, каких экзотических животных вот используют там на мясо? Ну, там это вот, там, где не мы, видимо.
0: Ну, на всех континентах по-разному. В основном все животные охраняются законами. Вот, все государства, где я был, официально, как бы все охраняются. Ну, конечно, на деле все обстоит совсем не так. То есть вот внутри страны, если вывоз там запрещен животных, с этим строго, да, как бы более-менее это налажено, хотя, к сожалению, существует как бы черный рынок мировой, где животных и вывозят, и заказывают даже, и продают, и цены довольно высокие. Это все реальность нашего мира. Туземцы охотятся, но они охотятся именно, когда испытывают в этом какую-то потребность. Потому что охота – это очень тяжелое занятие от развлечения, вот в нашем понимании европейском, когда люди с автоматическим, там, с каким-то оружием. Именно для них это отдых, как-то удовольствие нет. Они только когда есть такая необходимость. Потому что это правда довольно сложно. Я участвовал не в одной охоте и могу сказать, что радости, конечно, никакой не испытываешь. Все это тяжело.
1: Это не как вот мы, когда играли в графьев, скакали на конях с лайками, с кубком красного вина и постреливали из духовых пистолетов в воздух. Никакого праздника тут нет, естественно.
0: Да, нет.
1: Это просто тяжело. Но, тем не менее, там едят, например, кокоду каких-нибудь, попугаев.
0: Ну да, конечно, случается. Попугаев. Нет, ну это как для них это птица. Если есть возможность подстрелить ее, то, конечно, ее используют в пищу. В общем-то, это ничем не хуже. Даже, может быть, лучше, чем курица.
1: Безусловно.
0: Вкусное мясо я ел.
1: Я маленького один съел.
0: Здесь, ну, в Москве?
1: В Москве, да.
0: Волнистого пугача.
1: Волнистого, да.
0: Ощипанный был.
1: Безусловно. Распотрошенный, ощипанный, все. То есть...
0: Ну, видишь, мне не приходилось есть такой экзотической пищи.
1: Ну, что, та же перепелка. Если кокоду это курица, это перепелка. Ты знаешь, Лена заходила. Естественно, о чем может спросить Лена?
0: Лена симпатичная девушка.
1: Да, только...
0: Эффект такой очень замеч... выглядит.
1: Да.
0: Она слайд. К тебе, мне кажется, заходила.
1: Нет, в косоворотке, в кушаке такая.
0: Вопрос это так, вот, между прочим. Главное, как ты тут один или что с тобой? Мне кажется, вот так. У него такой взгляд был бегающий, нет? И направленный только на тебя.
1: Бегающий, естественно, потому что вот она так искала муху.
0: Один ли ты, может быть? Знаю, твое непостоянство.
1: Она пыталась узнать, вот у тебя...
0: Ночь — такое рискованное время.
1: Рискованное.